строение. То есть их тело разделено на повторяющиеся сегменты. Не все они одинаковые, головной конец и хвостовой конец отличаются, но большая часть длины тела, да, состоит из повторяющихся сегментов, в каждом из которых более-менее сходный набор органов. Ну, по-другому такое строение называется еще сериальным. Ну, как в сериале есть серии, вот здесь точно так же, только сегменты. А если мы будем знакомиться со строением кольчатого червя, ну, например, дождевого червя, то увидим, что, да, есть и внутри четкое разделение на сегменты и действительно повторение всех систем органов в этих сегментах. Для кольчатых червей характерен сквозной кишечник, то есть ротовое и анальное отверстие. Для них характерна замкнутая кровеносная система. Это значит, что в их теле есть система сосудов, сердец. Ну, есть части кровеносной системы, которые называют сердцами у кольчатых червей, но на самом деле это скорее просто такие пульсирующие части сосудов. Так вот, эти пульсирующие части кровеносной системы гоняют кровь по замкнутой системе сосудов. То есть в пространство между органами она не попадает. Такой тип кровеносной системы называется замкнутая кровеносная система. Нервная система устроена у них по типу брюшной нервной цепочки. Есть окологлоточное нервное кольцо. Ну, структура, не знаю, напоминающая бублик, что ли. Вокруг глотки, от которой по брюшной стороне тела отходит нервный тяж с утолщениями, скоплениями нервных клеток, их называют еще ганглии. С ганглиями в каждом сегменте. Ну да, как можно заметить, и внутреннее строение тела кольчатого червя тоже подчинено вот этой метамерности, сериальности. Интересно, у них устроена выделительная система. Она состоит из метанефридиев. Вот здесь метанефридий, он виден, это такая воронка, трубка, расширяющаяся внутри тела воронковидна. Края ее покрыты ресничками, подвижными выростами клеток. А затем выходит эта трубочка просто отверстием наружу. За счет биения ресничек туда засасывается жидкость из полости тела. Полость тела у кольчатых червей, пространство между органами, заполнено жидкостью. И, собственно говоря, в этой жидкости накапливаются продукты обмена веществ, которые выводятся через метанефридии. Пары метанефридиев находятся в большинстве сегментов. Также жидкость внутри тела кольчатого червя выполняет так называемую гидростатическую функцию, скелетную функцию. Ну, здесь можно задаться вопросом, а как эта жидкость может быть скелетом? Может. Возможно, многие помнят из школьного курса физики свойства несжимаемости.

состояние, все-таки так хочется сказать, трохи это пояса щетинок, фора несу. То есть трахофора – это существо, несущее на себе такие, сказал, пояса из щетинок. В самом простом варианте трахофора выглядит как нечто такое яйцевидное, у которого есть что-то, у которого есть рот, анальное отверстие, и действительно плавает с помощью щетинок. Прошу прощения, не щетинок, конечно же, ресничек. Это я оговорился. Пояса ресничек, конечно же, ради бога, извините, что-то сегодня второй раз за день оговариваюсь. И третий раз за два дня. Ужас. Да, разумеется, трахофора несет не пояса щетинок, а пояса ресничек. Реснички – это выросты клеток подвижные. Собственно говоря, с их помощью трахофора удерживает свое положение в пространстве, в воде. Ну, понятно, что плыть она, плавать она умеет, но сопротивляться течению нет. Сопротивляться течению она не может. Поэтому является планктоном, то есть организмом, который просто несется течением. Ну, вообще, варианты того, как устроены трахофоры, полихет, довольно много. Вариантов того, как устроены более поздние их личинки, более поздние возраста их личинок, еще больше. Так что личинки у полихет довольно разнообразные. Но план строения именно такой. Помимо полового размножения, а, собственно, разумеется, образование личинки подразумевает, что она развивается из оплодотворенные яйцеклетки, то есть речь о половом размножении, у многощетинковых червей есть удивительный способ бесполого размножения, который называется паротомия. Когда у взрослого червя начинают отпочковываться сзади маленькие дочерние червячки, получается такой паровозик из все увеличивающихся особей, которые в конце просто отваливаются. Вот да, такой удивительный способ размножения. Видимо, со способностью вот к такому способу размножения связано то, что есть совершенно удивительные полихеты, относительно недавно открытые на самом деле. Такие, как, например, ну, несколько видов рода Рамисилюс, Рамисилис, прошу прощения. Ну вот здесь фотография вида Рамисилис мультикаудата, Рамисилис многохвостовый. Прошу прощения. Почему он называется многохвостовый? Потому что у него одна голова с одним ртом. И до нескольких сотен хвостовых частей, которые как бы ветвятся, отходя друг от друга под прямым углом. На конце каждой такой хвостовой части есть анальное отверстие. В каком страшном эволюционном сне Рамисилису приснилось вот сформировать такое, не очень понятно. Причем место, где живут Рамисилисы, оно тоже не самое тривиальное. Они живут внутри губок. Губки, напомню, это такой тип, очень примитивный тип, собственно, самый примитивный из крупных типов. Тип исходно примитивный. Они упростившиеся в процессе эволюции, там, при переходе к паразитизму, например. Тип животных. Губки-фильтраторы. У них в теле много каналов, по которым, собственно говоря, проходит жидкость. В этих каналах как раз расположено тело Рамисилиса. Это все один червь. Где-то тут у него даже есть голова. Все остальное – это ветвящиеся хвосты. Ну, в целом он, на самом деле, на многощетинкового червя не очень похож, хотя параподии, вот они, вполне себе заметны. Но самый главный вопрос – зачем ему это? И как он питается, потому что в кишечнике, кишечник у них хорошо развит, то есть он прям ведет от рта в эти многочисленные анальные отверстия. В кишечнике Рамисилисов никогда не находили пищу. Как они питаются внутри губок? Ну, как-то питаются, но как? Непонятно. Никаких симбиотических, то есть сожительствующих с ними бактерий или других одноклеточных организмов

организмов, которые могли бы как-то снабжать их пищей, у них тоже не нашли. Ну, такой вот загадочный многохвостовый организм. Хотя в целом, как я уже сказал, наиболее такой классический вариант строения многощетинкового червя – это, ну, как, например, у представителей рода Нерис. Вот есть головной конец, хорошо заметный, задний конец, хвостовой конец, хорошо заметный, и многочисленные сегменты, несущие парные параподии. Среди многощетинковых червей есть существа, которые ползают по дну, закапываются в грунт, плавают. Есть те, кто в норме ползают по дну, а в период размножения начинают плавать. Ну, как раз, собственно, виды рода Нерис. Есть действительно крупные организмы, как, например, Ионице афродитоис. Его еще называют часто червь Боббита. И под таким названием во всякие, знаете, рейтинги в интернете, там 10 самых кровожадных или 10 самых ужасных, 10 самых опасных созданий на Земле. Он закапывается, как в фильме ужасов, закапывается в песок и поджидает свою жертву. У него очень мощные, вот они заметны, хитиновые челюсти. Соответственно, когда какая-нибудь рыбка проплывает мимо, он выпрыгивает и хватает ее, затаскивает к себе в нору и съедает. Ионице афродитоис может быть, ну, тоже почти до 2 метров длиной, на самом деле. То есть это действительно крупное существо. Единственное, опять же, сразу скажу, бояться его не стоит. Обычно они все-таки тяготеют к глубине больше человеческого роста. Да и, в общем, там, где люди активно купаются, они обычно не встречаются. Но помимо вот таких способных к активному передвижению и активно двигающих червей, есть многощетинковых червей, есть, например, те, кто живут в таких трубиках, домиках, трубочек, прошу прощения, трубочках, домиках, что ж такое, оговариваюсь, прошу прощения, которые они строят из склеенных, например, частиц песка, как пектинария. Пектинария может чуть-чуть ползти, но не то чтобы очень любит этим заниматься. А некоторые многощетинковые черви, в принципе, никуда не передвигаются. Они сидят в трубочках, опять же, либо из слипшихся частиц вокруг их тела, слизь для того, чтобы они, которые их скрепляют, не выделяют сами, либо выделяют известковые трубки, из которых торчат вот такие очень красивые фильтрационные аппараты, которые, если до них дотронуться, они очень быстро втягиваются. Действительно эффектные создания. И ну вот сейчас вышла вторая часть фильма «Аватар», а в первой части фильма «Аватар» там в лесу планеты Пандора, если вдруг помните, были такие странные существа, до которых можно было дотронуться, они втягивались, такие красноватые. Вот господин Кэмерон явно насмотрелся на них под водой, потому что, да, их прообраз – это явно как раз вот такие вот сидячие, фильтрующие кольчатые черви. Есть многощетинковые кольчатые черви. Есть многощетинковые черви совсем небольшого размера, которые занимаются примерно тем же. На различных объектах или водорослях на берегу моря, в том числе на берегу Черного моря, например, можно увидеть вот такие приклеенные к ним, как будто белые ракушки. Это не раковины моллюсков, это известковые домики червей рода спирорбис, например, могут быть, хотя не только спирорбисы, что-то похожее могут делать, выделять. Да, вот торчит фильтрационный аппарат спирорбиса, вот сам он сидит там вполне себе. Для многощетинковых червей практически не показан паразитизм. Ну, вернее так, известен один вид
многощетинковых червей, Ихтиотомус сангвинариус, который не очень понятно, то ли паразитирует, то ли просто живет на угрях. Причем он цепляется на них еще, в общем, на личиночной стадии, знаете про миграцию угрей, я думаю, и вместе с ними пересекает океан. Я, к сожалению, для Ихтиотомуса лучших картинок, чем вот справа, то, что в верхнем правом углу нарисовано, я, к сожалению, не нашел. Но вот так действительно он примерно выглядит. То есть вполне себе узнаваемый многощетинковый червь, но живущий на поверхности угрей. И не так давно было описано еще очень интересное взаимодействие. Собственно, был обнаружен многощетинковый червь Спатохета октоподис, ну, из видового эпитета октоподис. По видовому эпитету октоподис можно догадаться, что как-то связано с осьминогами. Он живет на поверхности тела осьминогов. Что он там делает? Вообще-то вопрос. Если паразитирует, то как? Если он комменсал-сожитель, то какие получает от этого преимущества? Скорее всего, комменсал. Но, в общем, во взаимоотношениях с патохеты и осьминогов пока не разобрались. Также среди многощетинковых червей есть совсем странные существа. Например, Альвинелла помпеяна или помпейский червь. Названа она так, потому что предпочитает жить в океане рядом с гидротермальными горячими источниками. Собственно говоря, с горячими источниками. Причем в воде с достаточно большой температурой, ну, изначально вообще предполагали, что она может жить там в воде с температурой 60 градусов, соответственно, что температура тела ее может быть больше 50 градусов, что было бы сенсацией для царства животных. Когда разобрались, стало понятно, что все-таки температурный оптимум, оптимальная температура, при которой Альвинелла живет, это 42-40, в районе 42 градусов, это все равно очень много. Вот выдерживать она может еще чуть больше, там, ближе к 50, но больше, при температуре воды больше 50 она гибнет. Это действительно интересно. Да? Вот такие существа среди многощетинковых червей тоже есть. Есть среди многощетинковых червей и те, кто на многощетинковых не очень-то похожи. Например, многощетинковые черви из рода Полигордиус, честно говоря, похожи они на малощетинковых. Объясняется это просто. Это маленькие существа, живущие между частицами песка, ила и, соответственно, особенно, в общем, такое строение с проподиями им не очень-то важно, потому что они пошли по эволюционному пути миниатюризации. Помимо того, что многощетинковые живут в морях, черви, а в основном многощетинковые черви действительно живут в морях. Они встречаются и в пресных водах. Ну, например, вот у нас в Москве-реке можно встретить такое существо, как гипания инвалида. Честно говоря, жизненная форма максимально похожа на трубочников из малощетинковых. То есть они тоже живут в таких трубочках из частиц ила. Но, правда, если присмотреться, да, видно, что это все-таки многощетинковый червь. Она небольшая, ну, обычно там меньше сантиметра. Но, да, вполне себе настоящий пресноводный многощетинковый червь. В Байкале есть многощетинковые черви, причем эндемичные виды, живущие только там. Но пресноводные многощетинковые черви в плане видового разнообразия это все-таки скорее такая экзотика, то есть видов не очень много. Но, правда, есть семейство червей, которых, кольчатых червей, которых долго вообще не знали, куда приткнуть, относили их и к малощетинковым, потому что ну, на хитогастера. Помните, мы знакомились с хитогастером? Похоже на хитогастера, правда? Проподий никаких нет, щетинки есть. Семейство элосоматиды. Относили их и к малощетинковым червям, олигохетам. Потом, когда разобрались с их строением, поняли, что что-то там странно. Не олигохеты, это не малощетинковые черви.
Была идея вообще выделить их в отдельный класс эллосоматида. А потом, когда удалось расшифровать их геном и сравнить с другими кольчатыми червями, стало понятно, что это такие странные полихеты, многощетинковые черви. Вот эллосоматид довольно много пресноводных, и поэтому, считая их, ну то есть нестандартного облика полихет, пресноводных полихет на самом деле довольно много. А если вернуться к черным курильщикам на дно океана, гидротермальным источникам, горячим подводным источникам, то там мы столкнемся с совсем необычными организмами. Вообще открытие в 70-е годы 20 века живых организмов, которые живут рядом с гидротермальными источниками, с черными курильщиками. Черные курильщики, они называются, потому что действительно выходит вода, которая визуально похожа на вот под водой, как будто это клубы черного дыма. На самом деле это вода просто насыщенная, горячая вода, насыщенная огромным количеством химических элементов. Выходит она, кстати, с температурой часто больше 100 градусов. Почему больше 100 градусов? Ну, потому что, возможно, вы помните, что чем больше давление, тем выше температура кипения воды. И именно поэтому, кстати, когда там мясо сельскохозяйственных животных, зараженных какими-нибудь паразитами, плоскими червями, из него делают что-то, что можно употребить в пищу, то его в промышленном производстве, на производстве кипятят при повышенном давлении, чтобы прокипятить его больше, чем при 100 градусах сварить. Так вот, понятно, что в глубинах, в недрах нашей планеты вода находится под давлением, поэтому выходить горячая вода может вообще с температурой больше 100 градусов. Так вот, в 70-е годы 20 века было совершено действительно революционное открытие. Вообще, на дне океана жизнь есть, она разнообразная, но биомасса, ее не очень велика. То есть плотность организмов невысока. Потому что на дне океана проблемы с едой. Единственный хорошо доступный источник питания, постоянно доступный, это дождь из трупов, которые падают сверху. А пока там на глубину нескольких километров этот труп, не знаю, акулы или кита опустится, его, понятно, еще объедят 10 раз. В общем, рожки до ножки дойдут вниз на дно. Поэтому там, да, разнообразие очень интересное живых существ, но плотность живых существ, там, не знаю, на квадратный метр невелика, но не рядом с черными курильщиками. Собственно говоря, изучая черные курильщики, в 70-е годы 20 века было обнаружено, что вокруг них живут настоящие, существуют удивительные сообщества организмов, которые живут только там, больше не живут нигде, и это настоящие прям такие сады. Плотность организмов там огромна. Там есть и рыбы, и различные беспозвоночные. Но чаще всего, больше всего, там вот таких вот странных существ с какими-то красными выростами на передней части тела, которые живут, ну, в таких трубках, которые сами выделяют. Вот такие вот создания, довольно крупные, как вы видите. Ну да, создания с червеобразной формой тела. Когда их стали изучать, стало понятно, что у них очень нестандартное строение тела. Их даже долгое время выделяли в отдельный тип паганофоры. Но потом, в первую очередь, когда удалось, опять же, расшифровать их геном, стало понятно, что это такие очень странные представители класса полихеты, многощетинковые черви. А почему очень странные? Ну, собственно говоря, сейчас они относятся к семейству сибогленины внутри класса многощетинковые черви. Почему это существа странные? Да потому что при их изучении у них не смогли найти пищеварительные системы вообще. А это крупные существа, причем их там много. И явно они составляют, ну, как бы основу этих экосистем.
То есть дальше ими уже питаются. Но они-то как питаются? Когда изучили их строение, разобраться удалось. Оказалось, что значительный объем внутри их тела занимает, так это поперечный срез сибоглинид, так называемая трофосома. Это орган, обильно снабженный кровеносными сосудами, в котором размножаются хемоавтотрофные бактерии. То есть бактерии, которые, используя энергию химических реакций, синтезируют органические вещества из неорганических. Затем этим уже питаются, собственно говоря, сибоглиниды, потихоньку переваривая их. То есть получается, что они просто внутри своих тел создают идеальные условия для размножения таких бактерий. Вот такие причудливые создания. Кстати, в этом семействе сибоглиниды есть еще одна группа тоже странных довольно многощетинковых червей, род Acetes. Ну да, вот видно, сверху у них передний конец, собственно, с такими тоже выростами. Эти выросты сибоглинидам, которые живут вокруг, рядом с черными курильщиками, нужны, собственно, чтобы улавливать те вещества, которые необходимы бактериям, обитающим в их трофосоме. Сома переводится как тело, трофа – питаюсь, то есть питающее тело, улавливают вещества. А вот сибоглиниды рода Acetes, их еще иногда называют так поэтично жутковато черви-зомби, видите, у них задний конец тела немножко странный. Они врастают им в кости китов. В костях китов много питательных веществ, которыми они и питаются, тоже, правда, с помощью хемоавтотрофных бактерий. Небольшие, как можете заметить, ну, умеренно небольшие по сравнению с другими сибоглинидами существа, но да, это организмы, которые фактически едят кости китов, врастая в них. И могут на костях китов довольно большую плотность образовывать, даже очень большую. Это, кстати, показывает, насколько для глубин океана все, что можно съесть, ценно. Даже те самые рожки да ножки. Но сейчас к многощетинковым червям относят еще одну группу организмов, которые на них совсем не похожи. Они к многощетинковым червям попали исключительно по результатам, как бы фактически молекулярных исследований, прочтения генома. Это эхиуриды. Подкласс эхиура внутри, собственно, класса полихеты, многощетинковые. В чем их странность? Как вы можете заметить, никакой сегментации особенно здесь не видно. Ну, на самом деле прослеживается что-то похожее, но в глаза совершенно не бросается. На переднем конце тела у них есть нефтяной хоботок, который выглядит, ну, как в два раза сложенная такая пластинка, в самом простом варианте, покрытая слизью, на которой залипают питательные частички, и они их просто съедают, когда они стекают к ним в рот. Да, достаточно экстравагантные, будем честны, существа. Вот это то был задний конец только что, а вот сейчас на переднем конце, вон он такой, вот этот слабо втяжной хоботок. То есть они полностью его совсем втянуть не могут, вот, то есть он торчит все время. Но они, вот можно посмотреть, это задний конец тела. А вот передний, вот он хоботок, он его чуть-чуть так подтягивает и высовывает обратно. А к эхиуридам относится такое существо, как, например, виды рода Боннелли. Они живут, закопавшись в грунт, из которого торчит вот этот хоботок нефтяжной, раздваивающийся, ну, вернее, переходящий в такую вытянутую пластину, я бы сказал, на конце. И, соответственно, на эту пластинку оседают питательные частицы съедобные, и затем с током слизи они попадают внутрь.
Собственно, из норки торчит только исключительно этот хоботок. Род Боннелли интересен тем, что у них встречается один из самых неожиданных, самых ярко выраженных половых диморфизмов. Различий в строении самцов и самок в животном царстве. Вот крупная зеленая – это самка. Маленький здесь изображен. То есть самка, ну, само тело без хоботка в районе 10 сантиметров, с хоботком она там до 30 сантиметров может быть. А самец всего около 3 миллиметров. Он не похож на хиуриду нормальную. Такая вытянутая штуковина, которая, вытянутый организм, который живет в протоках выделительной системы самки. Ну, и туда же протоки половой системы, собственно, открываются, и там он и сидит все время, всю свою жизнь. На самку не похож от слова совсем. Но есть еще одна группа. То есть с хиуридами-то разобрались, что они относятся к многощетинковым червям. Есть группа, которая сейчас вроде бы все-таки склоняются к тому, что их стоит отнести тоже к многощетинковым червям. Но все равно остаются вопросы. Потому что они все-таки довольно сильно отличаются. То есть, если это и многощетинковые черви, это какая-то довольно рано уклонившаяся в сторону в эволюционном плане ветвь многощетинковых червей. Но, скорее всего, все-таки это что-то близкое к многощетинковым. Возможно, даже относящиеся непосредственно к классу многощетинковые, это группа мизостомиды. Мизостомиды – это сожители и, видимо, паразиты иглокожих. Причем, ну, в основном они живут на поверхности из тел. Вот слева – это части морской лилии, такой класс внутри типа иглокожие морские лилии, вот находятся мизостомиды. Чем мизостомиды интересны? Они проявляют, безусловно, черты метамерности в своем строении, но при этом явных сегментов у них обычно незаметно. Разнообразие тел мизостомид огромно. Все это небольшие вот такие существа. Вообще, исходно к кому их только не относили. И считали, что не близки к плоским червям. И что это совсем что-то отдельное. Но сейчас все скорее указывает на то, что это такая супер странная, видимо, довольно рано уклонившаяся группа многощетинковых червей. Хотя мизостомиды могут еще преподнести сюрприз. Ну и в завершении. С многощетинковыми червями мы закончили. Есть очень интересный тип, и вообще, собственно говоря, с кольчатыми червями мы закончили. Есть очень интересный тип сипункулы, сипункулиды. Вообще, с ними тоже есть вопросы. Насколько правомерно выделять их в отдельный тип, или все-таки нужно помещать их внутрь кольчатых червей. Вот если с ахиуридами разобрались, что да, такие странные многощетинковые черви. Ну, как вы, я думаю, заметили, многощетинковые черви – это та группа кольчатых червей, которая вообще дала действительно странных существ в процессе эволюции, произвела. Сипункулиды пока держатся в ранге отдельного типа, но довольно близкородственного к кольчатым червям. Для них характерно наличие вот у них втяжного хоботка с щупальцами короткими обычно на конце. Причем среди них есть, ну, в основном все они роющие. Собственно, они сидят в норе, высунув хоботок, он может быть более длинным, с более короткими щупальцами, может быть более короткий, с чуть более длинными щупальцами, которыми тоже собирают просто, ну, какие-то съедобные частицы мелкие. Вот это, ну, пожалуй, сейчас единственный похожий какой-то все-таки на кольчатых червей тип, который продолжает держаться в ранге отдельного типа. Ну, да, сипункулиды – это только исключительно морские организмы.
они даже опреснения не выносят. Ну, пожалуй, это все, что я хотел сегодня рассказать. То есть получается, что мы рассмотрели достаточно подробно

0: Отвечая на второй вопрос, они, ну, то есть ориентируются они по колебаниям воды, но если они находят кого-то теплого, они к нему стремятся чуть более охотно. Почему? Ну, просто потому что кровь у теплокровных животных чуть более питательна. Вот, поэтому им выгоднее, если есть возможность выбора, то скорее они кого-то теплокровного будут атаковать. Если мы говорим, разумеется, о пиявках, которые в целом вообще способны прокусить кожу там, млекопитающего, например. Есть, например, на самом деле пиявки, которые охотятся преимущественно на моллюсков. То есть, опять же, здесь... Ну, как бы, да, в случае с моллюсками скорее охотятся, чем паразитируют. Потому какие... что в основном убивают свои жертвы, да?
1: Какие интересные кольчатые черви водятся в Азербайджане?
0: Ну, если говорить про наземных кольчатых червей, то в Азербайджане во влажных лесах можно встретить как раз очень крупных, сейчас давайте отмотаю, очень крупных земляных червей, некоторые виды из которых вполне себе еще там с большой вероятностью не описаны. Не конкретно вот этого, но и все-таки меньшего размера, но можно встретить. Плюс, на самом деле, в Каспийском море довольно много кольчатых червей, которых еще предстоит изучать. Поэтому, ну и учитывая, что Азербайджан – это страна с довольно разнообразными условиями природными, там как бы кольчатых червей там еще изучать и изучать. Еще вопрос?
1: Да, вопрос собираем. Как и когда предки дождевых червей дожили до их грунтоядной диеты? Разве их предки ели грунт?
0: Вы задали хороший вопрос. На самом деле, четкого ответа на него уверенного нет. Дело в том, что, как я уже сказал, большинство представителей подкласса малощетинковые черви обитают в почве. И значительная их часть – это как раз грунтоеды. Понятно, что в какой-то момент они просто освоили эту нишу, и она оказалась очень удобной. На самом деле, для того, чтобы стать грунтоедом, чего-то принципиально нового не надо. В почве очень много, ну, как бы, как вы понимаете, почва – это гниющие и перегнившие трупы животных, растений, грибов и других организмов. Соответственно, там много чего можно съесть. Поэтому, да, у них немного изменилась в процессе эволюции пищеварительная система, и в целом, ну, как бы, что? Это очень удобно. Ты ползешь, ты защищен от хищников, потому что ты в почве, под землей. Конечно, хищники могут тебя выкопать, но им надо постараться для этого. И плюс ты еще все время ешь, и у тебя никаких проблем. Ты фактически из того ресурса, который в неограниченном количестве находится, ну, для тебя, в неограниченном количестве в окружающей среде, потихоньку перевариваешь то, что можешь переварить. Это удобно. Следующий вопрос.
1: Иглокожие произошли эволюционно от червей?
0: Отвечая на этот вопрос, нужно уточнить термин «черви». Когда в 18 веке, в середине 18 века, шведский ученый Карл Линней, вы уж простите, я начну сначала, потому что на этот вопрос действительно, я постараюсь максимально кратко на него ответить, создавал современную биологическую систематику. Он всех червей объединил в одну группу, которая впоследствии стала называться тип черви. Ну, дело в том, что у Линнея в его иерархической последовательности таксономических рангов типа не было, после царства шел сразу класс. Соответственно, у него был класс черви, потом был Жоржем Кюри.

0: Е чуть позже введен таксономический ранг тип, и вот появился тип черви, куда относились все беспозвоночные с червеобразной формой тела. Уже к середине 19 века словосочетание «линнеевские черви» стало фактически ругательным у зоологов, ну, таким с ехидным оттенком. Оно означало любой таксон, любую систематическую группу, в которую скинули существ по какому-то общему признаку, но на самом деле эти существа вообще друг другу никак не родственны. Ну, собственно, в середине 19 века, там, после того, как в 1859 году выходит «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, когда в 60-е годы 19 века научное сообщество принимает теорию эволюции, когда появляется понимание того, что систематические единицы таксона нужно выделять не просто по признаку сходства, а по родству эволюционному организмов. Вот, собственно, словосочетание «линнеевские черви» и становится таким ругательным. Но этот тип черви сохраняется до начала 20 века, а затем все-таки удалось, ну, по крайней мере, начать разбираться в их эволюционных взаимоотношениях, и появились, ну, сначала типы плоские черви, круглые черви, кольчатые черви, потом были выделены еще типы организмов с червеобразной формой тела, такие как, например, сипункулиды, такие как ксеноцеломорфы, еще некоторые организмы имеют червеобразную форму тела. И затем, уже ближе к концу 20 века, когда появились, ну, после того, как в 1977 году, если да, 77-м году, было, ну, собственно, появилась технология секвенирования ДНК, позволившая в конечном итоге расшифровывать геном, и появились инструменты к 80-м годам 20 века, позволяющие действительно сравнивать генетическую информацию разных организмов и, соответственно, делать выводы, кто кому, насколько дальний эволюционный родственник. Стало понятно, что, ну, например, кольчатые черви с круглыми червями не являются близкими родственниками. Плоские черви поближе к кольчатым червям, но тоже от них довольно далеки, и непосредственно кольчатые черви от плоских червей, например, судя по всему, никогда не происходили. Как, впрочем, и круглые черви от них обоих. То есть это разные эволюционные ветви. Вообще червеобразная форма тела, она в процессе эволюции возникала многократно. Для чего удобно быть червеобразным? Когда ты копаешься где-нибудь. Ведь, например, змея, у нее же тоже червеобразная форма тела, это вообще позвоночные животные. Предки змеи, они копались в верхнем слое почвы и в лесной подстилке. Или, например, какой-нибудь угорь, рыба, у нее же тоже червеобразная форма тела. Поэтому, отвечая на вопрос, произошли ли иглокожие от червей, корректный ответ будет, что каких червей вы имеете в виду? Вообще есть родственники иглокожих, с которыми вместе они образуют одну эволюционную ветвь, называемую амбулакрария. Это тип гемихордата, полухордовые. Ну, их долгое время считали вообще промежуточным звеном между, собственно, хордовыми, там и тем типом, к которому относимся мы, и остальными животными. Сейчас понятно, что все-таки нет. Ну да, у них, у некоторых, не всех полухордовых представителей типа гемихордата, ну конкретно у представителей группы энтропнеуста, кишечно-дышащие, у них червеобразная форма тела. То есть у иглокожих, представителей типа иглокожих, есть за пределами их типа родственники с червеобразной формой тела. Да, есть. Насколько первично для их общего предка такая форма тела? Очень большой вопрос. Совершенно не обязательно. Вот. Ну, это я постарался ответить на ваш вопрос. Да, следующий вопрос. Прошу прощения, если долго.
1: А зачем по гонофорам эти красные придатки? Они же не фильтруют.
0: Ну, они не фильтруют в том плане, что они не выбирают какие-то съедобные частицы, потому что есть им нечем, рта у них нет нормального. Но они с их помощью получают, как я сказал, вещества, которые затем с помощью своей кровеносной системы транспортируют в трофосому, орган, в котором размножаются хемоавтотрофные бактерии. То есть фактически они просто этими структурами собирают вещества, необходимые для бактерий, поэтому в некотором роде они ими все-таки фильтруют. Просто не то, что непосредственно едят сами. Следующий вопрос.
1: Да. Как размножаются черви? Через яйца или как?
0: Ну, про размножение многощетинковых я рассказывал. Я говорил, что у многощетинковых червей полихет есть как половое размножение, при котором из яйца выходит личинка трахофора, которая дальше может по-разному развиваться, то есть разные бывают и варианты трахофор у них, и того, что потом из этого получается. Но, соответственно, личинка затем претерпевает метаморфоз, то есть превращение, серьезную перестройку организма, и преобразуется во взрослого червя сначала маленького, ну, вернее, преобразуется, да, во взрослого червя сначала маленького, потом, соответственно, он растет. А что касается пиявок и олигохет, я сказал, что развитие у них обычно прямое, то есть из яйца выходит существо, которое является просто уменьшенной копией взрослого организма. Для пиявок и олигохет характерен гермафродитизм, то есть они обычно имеют в себе и мужской, и женский набор половых органов. Вот. Для полихет, для полихет, скажем так, классического полихетного строения для некоторых, ну, потому что мы обсудили, что есть еще там элосоматиды, сибагленниды, эхиуриды, что для полихет, вот с таким классическим полихетным строением, для некоторых видов характерна паротомия, отделение вот такого, я бы сказал, паровозика из дочерних организмов, это, соответственно, бесполое размножение. Для некоторых олигохет тоже показано бесполое размножение, не совсем такое, но похожее. Например, есть такая пресноводная олигохета Дера фурката, Дера бифурката, би или фурката, или бифурката. Слушайте, у меня вылетело из головы видовой эпитет. Ну, рода Дера, короче говоря. У нее просто раздвоенный конец тела, фурка – это вилка, наверное, фурката просто, да. Ладно, бог с ним, вылетело из головы точно. Есть пресноводные олигохеты рода Дера, которые размножаются преимущественно бесполым путем, отпочковывая от себя новые особи. На самом деле, в чем-то это похоже на то, как делает Ramicillus multicaudat, только Ramicillus не отпочковывает от себя вот эти структуры, а Дера отпочковывает. Но Ramicillus – это многощетинковый червь, Дера – это малощетинковый червь. Дера, кстати, активно сейчас все больше начинают разводить аквариумисты. Это такой достаточно перспективный объект для наращивание биомассы кормовой. Так, ладно, это я совсем ухожу в сторону, прошу прощения. Да, я готов ответить еще на вопросы.
1: Можно ли есть или как-то вкусно готовить этих червей? Вроде они родственники наших любимых вкусных моллюсков.
0: Отвечая на ваш вопрос. Например, нериса можно замечательно жарить на сливочном масле. Во, получается. Очень вкусно. Немножко неаппетитно, но очень вкусно. И в отличие от, например, там, приготовленных каких-нибудь личинок насекомых, тут у вас нет никакого шанса подцепить какого-нибудь паразита. Поэтому, ну да, есть виды, в первую очередь, многощетинковых червей, которых можно есть, причем вкусно. Собственно, нерисы в период размножения, они всплывают к поверхности и плавают по поверхности, их можно ловить, прям жарить. Мне нравится на сливочном масле. Но я, правда, вообще больше люблю готовить на сливочном масле, чем на растительном, поэтому может кому-то на растительном понравится. Что касается олигохет, ну, пиявок Есть, конечно, пиявки, которые так слабо ядовиты, но в целом, ну, не знаю, какую-нибудь медицинскую пиявку, в общем, у нас ядовитых пиявок нет, медицинскую пиявку можно съесть, гемописа можно съесть. Но я не думаю, что это будет вкусно, потому что они должны быть чрезвычайно жесткими. В общем, в отличие от нериса, который действительно вкусный. А дождевых червей, ну, да, можно есть. Правда, я не пробовал. Насколько я подозреваю, как и все грунтоеды, они должны быть не то чтобы очень вкусные. Знаете, то, что называется с душком. Вот. А нериса, да, если в период размножения поймаете, если вам будет его не жалко, такую красоту, то можете смело съесть, пожарить на сливочном масле. Да, и прошу прощения, тут я... чуть не забылся, а что касается ихиурит, так их просто едят в Юго-Восточной Азии, прекрасно собирают и едят. И, а уж сипункулит, хотя сипункулиды это, напомню, отдельный, как сейчас считается тип, среди них вообще есть практически промысловые объекты, которых тоже добывают и едят. Поэтому, ну, если говорить про... ну, сипункулиды, ладно. Да, понятно, все-таки отдельный тип. Если говорить про аннелит кольчатых червей, то, ну, промышленно фактически, ну, как бы массово добывают и используют в пище, ну, вот ихиурит, например, да, их едят. Ну, что, крупные, неядовитые, мясистые. Да, еще вопрос?
1: Да, еще... где-то порядка 7 вопросов, наверное, мы чуть поторопимся, да, потому что время уже...
0: Да, да, да, я очень постараюсь.
1: Да. А что у кольчатых червей с дыхательной системой? Где все эти жабры, легкие при такой прогрессивной замкнутой кровеносной системе?
0: На самом деле, смотрите, это интересный момент. Интуитивно кажется, что замкнутая кровеносная система – это что-то более прогрессивное, более поздно появляющаяся в процессе эволюции, чем незамкнутая кровеносная система. На самом деле замкнутые и незамкнутые кровеносные системы, они просто выполняют немножко разную, они чуть-чуть по-разному работают. И те организмы, у которых незамкнутая кровеносная система, это совершенно не обязательно, что она у них исходно незамкнутая. Она может у них в процессе эволюции стать незамкнутой. Так, например, у пиявок, у многих, кровеносная система фактически стала не замкнутой. Вообще пиявки – это группа, которая в плане строения кровеносной системы и вообще того, что они с полостью тела делали в процессе эволюции, очень разнообразна. Замкнутая кровеносная система удобна, когда тебе нужно прокачивать кровь, разнося кислород и питательные вещества, через что-то длинное, разделенное на сегменты. И при этом, когда у тебя сама полость тела, окружающая все органы, заполнена жидкостью, которая выполняет в первую очередь функции того самого гидростатического скелета. То есть... жидкость, кровь, заполняющая замкнутую кровеносную систему, и жидкость, которая заполняет полость тела у кольчатых червей, они разделены в том числе, потому что выполняют совсем разные функции. Но если отвечать... Поэтому суть не в том, что у них какая-то очень продвинутая система кровеносная. Она у них просто такого строения, потому что такое строение для них оптимально. Оказалось оптимальным в процессе эволюции. Что касается жабр, ну, на самом деле, специализированные дыхательные системы у кольчатых червей обычно нет. Почему? Ну, потому что, когда ты длинный червеобразный, у тебя очень удачное соотношение площади поверхности к внутреннему объему. И в целом ты даже за счет просто... диффузии, ну просто газообмена через поверхность тела, замечательно можешь обеспечивать себя кислородом. Но другое дело, понятно, что у тех кольчатых червей, у которых, например, как у сидячих полихет разных, большая часть тела заключена в какую-нибудь трубку, да, газообмен в основном идет через, ну, органы фильтрации, которые, ну, выполняют одновременные функции таких, нечто похожего на жабры. Вот. Но большинству кольчатых червей достаточно просто газообмена, который идет через их длинное тело с большой площадью поверхности. А дальше внутри эффективно все разносит замкнутая кровеносная система. Следующий вопрос.
1: А как в окаменелостях многощетинковых отличает от многоножек? Они же живьем выглядят одинаково.
0: Ну, во-первых, не одинаково. У многоножек, как вы понимаете, многоножки действительно в целом тоже имеют червеобразную форму тела и отчасти похожи на многощетинковых червей, но только у многощетинковых червей вот эти выросты параподии, они же не членистые. Плюс ко всему, кутикула, как я сказал, кольчатых червей не содержит хитина. Кутикула – покров неклеточный, который выделяется кожей. Кутикула многоножек, она хитиновая. И их ножки, они членистые, потому что многоножки относятся к типу членистоногие. Поэтому перепутать в палеонтологической летописи многоножку с кольчатым червем все-таки не получится. Вот, хотя, да, визуально они немножко похожи, но на самом деле нет. Да, следующий вопрос.
1: А где поймать медицинскую пиявку и может ли пиявка умереть от перепив крови?
0: Ну, перепив крови, она не умрет, она в какой-то момент сама отвалится. Поймать медицинскую пиявку можно в любом пруду. Чем южнее, тем больше вероятность того, что в пруду будет медицинская пиявка. Будут жить медицинские пиявки. Проще всего их купить в аптеке. Их разводят, используют для лечения. Причем это не что-то там, знаете, в духе шаманизма, заклинаний, вот этого всего нет. Медицинские пиявки действительно с помощью понятных механизмов оказывают благотворный эффект на организм человека при некоторых нарушениях. Собственно, они впрыскивают антикоагулянты, вещества, которые, ну, грубо говоря, разжижают кровь. И при некоторых нарушениях работы организма это действительно полезно. Так что их можно просто купить, держать как домашних животных, иногда кормить собой, засовывая к ним в аквариум руку. Сложно, единственное, будет сделать так, чтобы они не сбежали. Они легко сбегают из аквариума. Следующий вопрос.
1: Бывают ли яркие кольчатые черви? Живут ли они на земле, вне грунта, в тропиках? Спасибо за интересную лекцию.
0: Ну, собственно говоря, в первую очередь это, если мы говорим про самых ярких, это различные наземные пиявки, как вот гемодипса, или вот неописанная красная пиявка с Борнео. Если говорить про олигохет малощетинковых червей, то обычно они все-таки не очень яркие, ну вот расцветки либо земляных червей, либо чего-нибудь подобное, либо совсем почти бесцветные. А вот среди многощетинковых бывают чрезвычайно яркие, пестрые, какие только не бывают, в общем, в морях. Они бывают очень и очень яркие. А из неморских, ну, наверное, это как раз всякие вот тропические наземные пиявки. Да, следующий вопрос.
1: Линеевские черви – это как мегалозавриды в палеонтологии. Скажите, что откопал какого-то мегалозаврида, а потом посмотрим. То есть, хочет человек продолжить, но, наверное, уже в следующий раз.
0: Я честно могу сказать, что сходу, ну, то есть мегалозавриды – это какая-то группа динозавров, но какие с ними таксономические сложности, я, будучи зоологом без позвоночных, а не позвоночных, вот так сходу, разумеется, не помню. И поэтому как бы ответить на вопрос в ключе именно мегалозаврид не могу, честно могу сказать. Вообще мне казалось, что это какой-то реально существующий таксон, а значит, он все-таки должен быть монофилетическим или хотя бы парафилетическим, ну, то есть не должен объединять каких-то совсем неродственных организмов, то есть не быть полифилетическим. Но тут я с уверенностью ответить не смогу, конечно, так, да, линеевские черви, это была просто искусственная группа, которая объединяла неблизкородственных организмов, и в нее не попадал последний общий предок этих организмов, если коротко ответить.
1: Да, на этот вопрос вам, возможно, ответит Ярослав Попов по понедельникам у нас в эфире.
0: Спросите да, его. Вот это с большей вероятностью.
1: Или Павел Скучас.
0: Так. Так, еще вопросы?
1: Да. Правильно ли я понял, что многощетинковые и малощетинковые генетически близки, потому что внешне они такие же родственники, как улитки с тараканами?
0: Простите, что? В смысле, во-первых, я сказал, что близки малощетинковые пиявки. Именно поэтому их сейчас как бы немножко понизили, их таксономический ранг, до подклассов, и они объединяются в класс клителата, поисковые. От многощетинковых они как раз, судя по всему, ну как бы нет, это мы точно знаем, они далеки достаточно, хотя образуют вместе один тип. Улитки с тараканами, ну, объединяет их то, что они относятся к эволюционной ветви первичнороты. Это да. Но, нет, они относятся, но они относятся к совершенно разным ветвям внутри эволюционной ветви первичной роты, поэтому улитки относятся к, собственно говоря, спиралиям, а тараканы к дизозою, линяющим. Поэтому, а внешне они совсем не похожи, так что я, честно говоря, не очень понял ваш вопрос. Да, следующий вопрос.
1: Да, давайте, два вопроса осталось. Угу. А если пиявка...
0: Сейчас, секундочку, прошу прощения. Да, да.
2: Нет.
0: Да, конечно. Я прошу прощения. Да.
1: Если пиявка присосется к животному, которое вынесет ее на берег и унесет от воды, то пиявка погибнет? Или она сможет как-то добраться до воды самостоятельно?
0: Если мы говорим о медицинской пиявке, то она прекрасно доберется до воды. Медицинские пиявки могут, они замечательно чувствуют себя на суше, главное, чтобы это было не, ну как бы, чтобы это было что-то влажное. Прекрасно могут ползать в траве, выползать из водоема могут. Могут, прицепившись к какому-нибудь, не знаю, к лосю, например, некоторое время на нем проехаться, отцепиться и затем уползти в какой-нибудь ближайший водоем. Главное им не пересохнуть. А так, на самом деле, они прекрасно себя чувствуют. Дело в том, что из пресноводных пиявок некоторые являются первично водными, они... как бы их предки никогда не покидали воду, а некоторые вторично водными. Ну, собственно, медицинская пиявка – это вторично водные, относится к вторично водным пиявкам. Ее предки когда-то в эволюционном прошлом выходили на сушу, были наземными пиявками, затем вторично ушли в пресные воды. И вот вторично водные пиявки прекрасно себя чувствуют на суше до тех пор, пока не высохнут. То есть, если после дождя по влажной траве практически неограниченно может ползти. Да, еще вопрос?
1: И следующий вопрос в продолжении. Если я разрублю лопатой дождевого червя, получится два живых червя или один мертвый червь? И почему дождевые черви так любят дождь? Вряд ли им нравится романтика дождя.
0: Вопрос очень интересный. Если вы разрубите пополам дождевого червя, то передний конец его тела, если оно окажется в благоприятных условиях, точно сможет выжить и регенерировать задний конец тела. Задний конец тела у него может получиться, а может не получиться отрастить голову. То есть хвост отращивать им легко, голову отращивать им не очень легко. Поэтому тут, честно говоря, как повезет. Ну, рассчитывать можно, что голова хвост точно отрастит, а вот хвост голову по-разному бывает. Если говорить про пиявок, ну, они вообще, особенно как бы к регенерации, не склонны. А вот, да, малощетинковые вполне себе. И там какая-то вторая половина вопроса
1: почему была. Почему они так любят дождь?
0: А, да, они не любят дождь, вы что? Они называются дождевые, потому что они в дождь выползают из своих нор, потому что их затапливает. Соответственно, именно поэтому в дождь их так много, там, на асфальте, например. Им неудобно дышать в узкой норке, заполненной водой. Просто кислорода начинает не хватать, и все. Это в первую очередь, собственно, что их заставляет в дождь так массово покидать почву и куда-нибудь ползти. Часто они при этом тонут в лужах и так далее, и так далее.
1: Спасибо большое за лекцию, за ответы на вопросы, за ваши донаты, слушатели, спасибо. Увидимся через 2 недели.
0: Да, тогда что ж, спасибо за внимание и до свидания.
1: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие гости и подписчики нашего канала. Как вы, наверное, знаете, у нас в 2021 году проходит выставка, посвященная русскому палеоарту с 10 августа по 7 ноября. И так как это такой замечательный повод поговорить о наших художниках, которые рисуют именно в жанре русского палеоарта, о скульпторах, то мы организовали несколько роликов, в которых рассказали вам предысторию, можно сказать, историю самого палеоарта. В первом ролике речь шла о 19 веке и начале 20 века. Потом вместе с Анной Владимировной мы побеседовали о советском периоде. И осталось охватить лишь один участок – современности. Но так уж получилось, что сейчас палеоарт действительно сделал большой такой прыжок, я бы даже сказал, в техническом плане. В том числе очень широко распространился так называемый digital art. Я, честно говоря, как палеонтолог вообще в каком бы то ни было арте немного понимаю, но даже Анна Владимировна сказала, что с digital артом она не так хорошо знакома и все тонкости рассказать не может. Поэтому сегодня мы решили пригласить гостя, который как раз рисует в жанре digital art. Больше того, это один из художников, который будет представлен на нашей выставке. А больше того, на самом деле, это настоящий действующий палеонтолог, один из главных специалистов по морским рептилиям, младший научный сотрудник палеонтологического института, младший научный сотрудник геологического института Николай Геннадьевич Зверьков. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, Ярослав.
2: Здравствуйте.
0: На всякий случай, чтобы зрители не сильно удивлялись, мы сейчас находимся как раз в подсобных помещениях около священного места хранилища палеонтологии. Но мне кажется, здесь как раз очень здорово побеседовать, тихо нам никто мешать не будет. И вот кроме того, можно продемонстрировать разные экспонаты. Я думаю, мы сегодня не только об искусстве, но и немножечко Николая помучаем и по всяким древним рептилиям, уверен, что сможет рассказать. Вместе с Николаем сегодня будем общаться мы, соавторы выставки «Русский палеоарт», Анна Владимировна Васильева
2: и Ярослав Александрович Попов.
0: Анна, вам слово. Давайте уже начнем мучить нашего гостя.
2: Да, Ярослав, это все здорово очень, потому что, конечно, я впервые вижу молодого художника, который, собственно, и рисует в жанре диджитал-арта. Мы как-то все были знакомы с художниками старой школы, которые рисуют в традиционных техниках. Поэтому хотела в первую очередь задать вопрос, как вы стали увлекаться, вы геолог, палеонтолог, увлеклись этим видом творчества?
0: Я даже могу немножечко конкретизировать, все-таки что было в начале, искусство или палеонтология? Или палеонтология вынудила научиться рисовать? Вот как это?
1: Да, хороший вопрос. Действительно, оно шло совместно, но так как я начал рисовать еще до того, как поступил на геологический факультет, на кафедру палеонтологии, то можно сказать, что в какой-то степени искусство было до. То есть в детстве, в школе я собирал также окаменелости, всем этим интересовался, но, собственно, не был профессиональным палеонтологом, хотел им только стать, но при этом рисовал. Причем часть моих работ, как раз еще школьного возраста, они в итоге даже вошли вот в книги.
2: А тогда расскажите немножко о своем творческом методе, например, хотя бы в каких программах вы работаете.
0: У меня вообще не очень понятно. Чисто художество или это, какое-то немножко фотошоп, какое-то совмещение изображений, то есть как вообще не представляю, как там на кисточке рисуете, там и все это на экране появляется или.
1: Можно по-разному. На то это и digital art, что можно, используя уже какие-то готовые вещи, что-то делать, или с нуля. В основном работаю в фотошопе. Это стандартная программа по обработке фотографий в первую очередь, но в ней можно и с нуля вообще что-то нарисовать. Для этого нужно просто взять кисть, электронную кисть. Это, по сути, на экране это выглядит как кружок. Выбрать цвет, выбрать форму этой кисти и дальше рисовать.
0: Тогда у меня маленький вопрос. А не проще ли на бумаге тогда кисточкой? Если все равно, я-то думал, что там как-то используются высокие технологии, а тут получается все равно кисточкой, только на экране. Это же, по-моему, сложнее.
1: Тут есть один очевидный плюс. Для этого не нужно много места, не нужна бумага, не нужны краски. можно рисовать почти где угодно, был бы планшет или компьютер, на котором это рисуется. В этом плане даже легче. И методы, то есть техники, которые используешь, их гораздо больше. То есть можно рисовать так, чтобы это выглядело как акварель или как масло. Ну, в зависимости от настроек. И что для меня важно, вот я с трудом с нормальным искусством работаю, у меня нет такой подготовки хорошей, именно художественной. Поэтому некоторые моменты, вот мне сложно понять, когда какие там краски накладывать, чтобы получился нужный эффект, или как там какие-то методы использовать. В digital арте можно работать на разных слоях изображения и по ходу изображения очень сильно менять. То есть я могу там нарисовать какой-то объект маленький, какой-то большой, а когда уже картина в процессе работы, я вижу, что мне кажется, что надо сделать там наоборот, я могу один объект увеличить, другой уменьшить, и при этом все остальное останется так же, как есть. Вот на традиционном арте это просто невозможно. То есть можно делать какие-то такие вещи, которые на бумаге уже ну, ты не исправишь, не перерисуешь заново, надо заново с нуля все рисовать. А тут можно просто какую-то часть только уже готовой работы изменить. То есть я могу даже взять какую-то свою старую работу и что-то в ней переделать, при этом большая часть останется такой же.
0: Скажем так, получается, что в принципе рисовать-то не проще, но проще редактировать, скажем так.
1: Можно так сказать, да, проще редактировать. Ну и, соответственно, проще добиться каких-то таких результатов, которых в традиционной технике ну, тоже можно добиться, но просто нужно гораздо больше времени, сил, места для того, чтобы все это содержать, краски и мольберты, там, не знаю, подрамники.
2: А вот при реконструкции естественной среды, вот вы на что ориентируетесь? То есть вы как-то увлекаетесь фотографией или там вот, я не знаю, фильмы, там, телевидение?
1: В том числе, да, фильмы. То есть я смотрел много фильмов специально про всякий подводный мир, пытался там найти красивые какие-то подводные пейзажи, чтобы как-то для себя это понять. Искал специально фотографии каких-то других людей, чтобы смотреть, как поверхность воды снизу выглядит, как там свет в воде распространяется. Все-таки это немного по-другому. Но в воде на самом деле удобно, там нет каких-то сложных элементов пейзажа зачастую, то есть это просто синий фон, выразимся так, с какими-то пятнами, оттенками. Если наземных животных рисовать, вот я пытался тоже, наземные экосистемы, там можно просто за голову хвататься, там все эти растения, надо все это понять, какие там где растения, как они между собой, какие животные, какого размера, какие растения, какого размера, какие животные, как между собой. Здесь, то есть вот эти вот моменты, как-то нивелируется при реконструкции именно подводных экосистем, но возникают новые сложности. А касательно вопроса про то, что, на что я опирался, там были не только фотографии и видео других людей, но и свои собственные наблюдения. Например, поездки на Красное море, где можно снорклингом заниматься, с трубкой смотреть. У меня много фотографий своих как раз подводных всяких обитателей и воды просто, там поверхности моря. Вот я на них опираюсь отчасти. Иногда, когда ну, очень сложно или лень, я даже пытаюсь использовать какие-то элементы фотографий в работах. Но чаще всего это видно.
2: А вот эти, например, конкретно работы вот из замечательной книжки.
0: Сейчас сразу я продемонстрирую. Калейдоскоп исчезнувших миров.
1: Тут, да. Тут, кстати, часть фотографии сверху, маленькая поверхность воды использована. То есть не вся, но вот какой-то, я не помню уже какой, вот здесь, мне кажется, участок. Я брал какую-то фотографию поверхности воды, а дальше уже пытался так же вот, сам сделать. Может, я даже уже поверх этой поверхности потом сам нарисовал. Но то есть за основу была взята фотография, потому что это не всегда просто. Ну и тут тоже, кстати говоря. А вот все эти обитатели, рыбы, животные, крокодилы.
2: Все прорисовано
1: вручную. Это уже вручную прорисовано, да.
2: Ну, отличное совмещение получилось.
0: Да, так вот, то есть, очень эффектно. Не поймешь.
2: Да, очень эффектно. Вот, а с точки зрения палеонтологии, Ярослав, насколько реконструкции соответствуют палеонтологическим материалам?
0: В данной ситуации не мне судить, как раз Николай гораздо лучше сможет оценить, насколько соответствуют эти реконструкции или нет. Я хочу лишний раз отметить, что все-таки в палеонтологии на самом деле есть специализация, и то, что я как бы на правах популяризатора рассказываю про разные группы животных, это не значит, что я во всех них специалист. И, разумеется, я и читаю разные работы, и больше того, частенько консультируюсь у специалистов, чтобы уточнить тот или иной момент. И вот как раз Николай один из специалистов, к которому я сразу же бегу, стучусь, если у меня возникают какие-то вопросы по морским рептилиям, и он чаще всего сразу же, иногда через какое-то время, если сам сразу ответ не находится.
1: Или если занят.
0: Да. Ну, видимо, да.
2: Ну, я так понимаю, что, соответственно, все это как бы, ну, не то, что вот прям есть на самом деле, а это гипотеза, как ученые видят, вот, согласно той или иной гипотезе, тому или иному представлению, на основе каких-то вот фрагментарных остатков, как могло выглядеть это животное. Гипотезы меняются регулярно.
1: Конечно.
2: Вот, причем, я так
1: очень
2: понимаю,
1: сильно меняются.
2: Очень сильно и достаточно часто. То есть, вот это вот такое представление, что... То есть, насколько все-таки вот на данный момент соответствует и сколько там фантазийного такого. И если фантазийно, это на что вы опирались? Может быть, работы предыдущих каких-то художников еще? Может быть, все-таки это больше наблюдение в природе за подобными организмами?
1: Поначалу я опирался действительно на работы, смотрел, как делают другие художники, особенно в ранних работах. Потом уже начал пытаться разобраться сам, и в некоторых случаях выяснилось, что некоторые художники, они тоже не совсем понятно, на что опираются, когда делают свои работы. И иногда получается такой какой-то порочный круг, когда палеохудожник смотрит на другого палеохудожника и повторяет ошибки за ним. Те же самые, допустим, с ихтиозаврами очень распространенная ошибка. У них крупные орбиты, глаза, и в них очень крупные такие... костные структуры называются склеротические кольца. Эти кольца держат форму глаза. То есть, по сути, эти кольца располагались внутри глаза и просто вот держали его форму, чтобы когда вода давит на глаз, чтобы он не деформировался. Животное быстро плывет, вода оказывает давление. Так вот, когда ихтиозавра находят уже в окаменевшем виде, то все обращают внимание на вот эти крупные орбиты и крупные склеротические кольца. И художники часто рисуют глаз размером во все вот это склеротическое кольцо и раскрашивает склеротическое кольцо, как будто это радужка. А склеротическое кольцо – это неподвижная часть глаз. То есть сама радужка, она была внутри. А вот вся вот эта часть, скорее всего, она была затянута кожей, и глаз выглядел больше, ну, как у какого-нибудь хамелеона. Или там можно посмотреть там, на других животных, в том числе на морских, на китообразных, как у них вообще глаз там расположен, что у них веки есть. А люди на это не обращают внимания, они видят вот это вот склеротическое кольцо здоровое и рисуют ихтиозавру гигантский такой глаз. А апертуру, отверстие в этом склеротическом кольце, они уже реконструируют как зрачок черный. То есть, и когда вот у многих художников можно увидеть этих ихтиозавров с огромными такими психоделическими глазами, каких-то невероятных размеров. Ну, такое бывает. А в основном, конечно, это принцип актуализма. То есть мы смотрим на современных животных, на китообразных, на акул, как у них кожа выглядит под водой, как она, как окраска. У большинства животных крупных морских имеет покровительственная окраска, то есть темная спина, светлое брюхо, чтобы снизу на солнце, когда мы смотрим на поверхность воды, она светлая, и светлое брюхо их было плохо видно на фоне этого светлого, на фоне светлой поверхности. Сверху, соответственно, мы смотрим на фоне темного дна, опять темная спина, тоже их плохо видно. Иногда хочется как-то вот удариться в какие-то вот новые веяния, не быть консервативным. То есть, когда выходит новая статья, какое-то новое открытие, и, допустим, вот была статья в 2014 году, взяли пробу ихтиозавра, мозазавра, черепахи, и из тех участков, где у них взяли эти пробы, увидели там меланосомы, сказали, что вот они там, меланин, они черные, и сказали, что все морские рептилии были полностью черные. И некоторые художники даже пытались, то есть, мозазавров, ихтиозавров целиком черными красить. Потом, через несколько лет, уже взяли в разных местах пробы, выяснилось, что все-таки у тех, у кого изучили в этот раз, брюшко светлое, спина темная, как и у большинства нормальных там, китообразных или акул крупных, то есть покровительственная окраска. Ну, вот такое бывает. Поэтому иногда, конечно, даже современными методами приходится быть аккуратным, потому что взгляды меняются на ходу в течение нескольких лет.
2: А из старых художников, то есть каких-то вот таких вот маститых, известных, типа Буриана и так далее, там, или наших каких-то русских художников, есть какие-то у вас там такие иконы?
0: Может, вдохновляют какие-то современные художники, хочется к ним как-то подтянуться.
2: Да.
1: Современные, несомненно, вдохновляют, в том числе коллеги, вот, с которыми мне посчастливилось в одной книге, чтобы мои иллюстрации были расположены, они, конечно, своими работами вдохновляют очень. Ретро-палеоискусство, оно тоже, несомненно, вдохновляет, но больше вдохновляет как искусство. Некоторые художники-палеонтологи, такие как Флёров, у них замечательные млекопитающие, потрясающие пейзажи. когда они уже реконструируют каких-то там мезозойских животных, там уже мне сложно это воспринимать как что-то, как реконструкцию, как что-то анатомичное. Это просто, это чистое искусство уже идет. И очень много фантазий. Вот как раз у Флёрова тоже были ихтиозавры с этими психоделическими огромными глазами. Но я не знаю, почему он так сделал. Но, то есть не всегда задумываются палеохудожники, даже те, кто имеет образование биологическое, даже те, кто знает особенности анатомии, почему-то, когда начинают реконструировать, о некоторых вещах забывают. А и, соответственно, касательно старых художников, таких как Буриан, Флёров, Атагин из наших, у них часто те же ихтиозавры рисуются выпрыгивающими из воды, вот, да, с выгнутой, да, да, так, спиной, как дельфины. А с учетом, что у них подвижность... Да, и плезиозавры, которые... Или то, что плезиозавр лежит на берегу, даже некоторые современные художники смотрят на это, вдохновляются и тоже рисуют бедных плезиозавров, которые лежат на берегу. Или когда в прогулке с динозаврами показывают там в эпизоде, как криптоклиды, эти плезиозавры лежат на берегу и прыгают со скалы, как морские котики. А если посмотреть, как у этих животных устроено, устроены ласты и как там суставы расположены, понятно, что они просто не могут так вылезти, а если они вылезут, они себе ласты переломают. То есть там в природе просто это невозможно на самом деле. Но поэтому ретро-палеоискусство вдохновляет исключительно как искусство.
0: Ну что, тогда я, пожалуй, что на себя перетяну одеяло, потому что у меня есть несколько палеонтологических вопросов, и в том числе, вот тут у нас лежат разные кости, ну вот как это? Как нам говорится, там, если висит ружье, то оно должно выстрелить. Вот раз кости лежат, значит, надо на них тоже обратить внимание. Это кости морских рептилий. И вот я частенько в своих рассказах говорю то, что у нас есть коллекция замечательных морских рептилий, и в том числе есть почти что полный скелет ихтиозавра. Вот как раз
1: от его запчасти.
0: Фрагменты, да, запчасти. И причем вроде бы один из самых полных скелетов в Подмосковье. И вот такой вот кусочек плезиозавра, колимбозавра, и тоже вроде бы это даже чуть ли не самый целый плезиозавр из Подмосковья. Вот насколько, не кривлю ли я душой, когда говорю такие вещи, или все-таки есть что-то и получше у нас в Подмосковье?
1: Не кривите, Ярослав. Что-то получше, конечно, есть, но большинство из того, что получше, находится в частных коллекциях. Вообще находки сочлененного чего-то довольно редки. У нас все-таки в Подмосковье юрские отложения имеют такой конденсированный характер, и кости там как бы перемыты, перераспределены. То есть целый скелет найти практически невозможно. Можно найти какую-то значительную часть скелета. Там вот часть позвоночного столба, ласт рядом. Или там позвоночный столб ихтиозавра, какие-то кости от ласт, какие-то кости от черепа. Но целый скелет найти просто невозможно. И это особенности местной геологии, особенности сохранности местной фауны. Вот такие сочлененные вещи, тем не менее, находят не часто сейчас по причине того, что нет хороших обнажений геологических, хороших карьеров, в которых можно было бы провести нормальные раскопки, что-то найти. В основном это и такие уже исторические сборы. Вот, и даже эти находки, это находки Василия Вингеревича Миты из Палеонтологического института, который занимается аммонитами. И вот, когда он работал по... как раз на карьерах Лопатинского фосфоритного рудника, который сейчас по большей части уже закрыт, не функционирует, он там, среди прочего, вот нашел этих морских рептилий. А Лопатинский фосфоритный рудник – это был огромный карьер, который постоянно разрабатывали, и благодаря этому, в первую очередь, нашли такие сочлененные части скелета. Сейчас вот до недавнего времени был еще Ягановский карьер, где тоже находили какие-то части скелетов. Сейчас уже и с ним все плохо. То есть мне еще посчастливилось в ранние студенческие годы попадать на Ягановский карьер и там находить какие-то там несколько позвонков, допустим, от плезиозавра. Но не более того, какие-то коллекционеры тоже находили там части позвоночного столба. Но в целом уже таких находок почти нет. А если смотреть, что есть в музеях из Подмосковья, то у вас в Дарвиновском музее действительно одни из лучших находок хранятся. Да, вот часть скелета плезиозавра, возможно, это новый вид, но, к сожалению, не полный скелет и нет шейных позвонков, к сожалению, то сложно набрать достаточное количество диагностических признаков, чтобы как бы уверенно выделить новый таксон.
0: А в таком случае, где у нас в стране какие-то места, в которых действительно можно найти хорошие такие цельные находки? И есть ли у нас такие вообще места, или у нас бедна страна единозаврами и вот ихтиозаврами?
1: Нет, страна у нас совсем не бедна. У нас морские отложения очень широко представлены и в европейской части России. Они в основном, да, вот волжские, они конденсированные, поэтому там не целые скелеты. Там какие-то части скелетов, расчлененные скелеты, то есть ассоциации костей просто есть. Нет такого, чтобы был прям красивый скелет с красивым черепом, там с глазами на месте. Это по-юрским. С меловыми ситуация другая. Там есть красивые черепа, но они довольно редкие. В том числе в Ундоровском музее сейчас выставлен целый череп, абсолютно красивый, с ростром, со склеротическим кольцом. Мы его с коллегами собираемся в будущем описать. И как раз у нас, получается, в Европейской России самые лучшие находки из Поволжья. Не только потому, что там какие-то уникальные местонахождения, а потому что там, благодаря тому, что Волга еще как и водохранилище очень широкое и вскрывает все эти слои на большом протяжении, то шансы что-то хорошее найти резко повышаются. Поэтому оттуда много интересных находок. В Арктике супер находки. Просто я вот был на земле Франца Иосифа в 2015 году. Архипелаг расположен там за 80 градусов северной широты. И там просто вот идешь по склону, тут кусок от плезиозавра, несколько позвонков выше, один скелет, через 5 метров второй скелет. Вот я, сидя там за пару часов на одном склоне, два скелета ихтиозавра выкопал и собрал. То есть часть уже лежала по склону, а часть вот оно было там в слое. Они уже описаны. А дальше, если смотреть в стороны, Россия-то у нас большая, в Сибири замечательные находки раннеюрские, их недавно только удалось изучить, хотя находили их еще с середины прошлого века. И сборы велись, но вот их собирали, но как-то не изучали. Вот мы только недавно с коллегами все это систематизировали, оказалось, что там богатое вообще разнообразие морских рептилий. Причем они жили за полярным кругом, за 80 градусов северной широты. Если применять тектонические реконструкции, посмотреть, где это место располагалось тогда, в ранней юре, вот как раз оттуда много таксонов раннеюрских. Но в основном они тоже не скелетами представлены, а только ассоциациями костей. Есть и находки триасовых ихтиозавров, и не только ихтиозавров. То есть находок по стране делают довольно много.
2: Находок много. А вот помогают ли вам какие-то современные средства там в реконструкциях, какой-то современный там...
0: КТ-МРТ.
2: Да, КТ-МРТ, там 3D-арт какой-нибудь, там 3D-моделирование и так далее. Используете ли вы эти технологии?
1: Помаленьку. Да. С КТ вы прям попали вот в животрепещущий момент. Только вот на прошлой неделе ездил с черепом ихтиозавра здесь, в Москве, делали ему томографию. Выяснилось, что пациент...
0: Скорее мертв.
1: Но результаты хорошие. Это мы пробно сделали небольшой, там не целый череп, и вот надеемся, что дальше привезем большой уже череп из Ульяновской области и попробуем посмотреть его строение. То есть внутреннее строение мы смотрим с помощью томографии. Потом используем 3D-сканирование, то есть уже такие кости, просто вот поверхность ее сканируем. И даже потом это можно использовать при реконструкциях не только для научной работы, но и для музейных целей. Коллеги из Ундоровского палеонтологического музея, с которыми мы хорошо, плодотворно сотрудничаем, они как раз этим занимаются. Они берут эти 3D-модели, которые мы используем и в статьях, то есть мы их размещаем, прикрепляем к статье. И они их печатают на 3D-принтере и делают реконструкцию скелета. В том числе договариваются с палеохудожниками. Вот сейчас проект, он еще не завершен до конца, только часть, я даже не знаю, можно ли о нем как-то так громко говорить, потому что это будет сюрприз, возможно. Но вот, тем не менее, у них в музее уже картинки появляются, местами мелькают, поэтому я скажу. Плеозавр Лусхан из Ульяновского Поволжья совместно с Владом Константиновым, который занимается 3D-моделированием, сделали реконструкцию полного скелета, вот все кости восстановили, будет абсолютно целый скелет Лусхана в Ундоровском палеонтологическом музее, его собираются распечатать на 3D-принтере в полный размер, и когда у музея будет новое здание, то там будет размещен вот этот вот экспонат. И, соответственно, эту модель планируется и для публикации использовать, то есть как реконструкция показать, вот как скелет выглядел целиком. Не только те отдельные элементы, которые имеются, но и как он выглядел целиком. Такое делаем, да.
2: А еще вот помимо техники 3D, там реконструкции, какое-то вот какие-то такие наработки 3D-моделирования, потому что я читала статьи, что палеонтологи пользуются услугами тоже программистов, чтобы смоделировать движение того или иного животного.
1: Я лично вот не пользовался, но да, действительно, сейчас это набирает обороты. Много интересных работ, в том числе даже вот по морским рептилиям, допустим, смотрят, как их вода обтекает. Делают реконструкцию, запускают этот виртуальный поток воды и смотрят, где там у них какие слабые места или череп.
3: Ну, как они ластами.
1: Да, как они ластами работают, и как вот если он так будет работать нормально, он будет плыть, или у него будут какие-то проблемы, если там рассинхрон между передними и задними ластами плезиозавра, или насколько сильно он может шею изогнуть, чтобы вот там водой этот поток не смыло. Когда вот он плывет, может он шею изогнуть, или ему надо прямую шею держать, а изогнуть он ее может только когда остановится. Вообще интересные работы. Я до этого еще не дошел, но я надеюсь, что со временем и до этого доберусь. Сейчас мы пока только накапливаем данные, делаем вот томографии, сканируем эти отдельные элементы скелетов. Но коллеги зарубежные уже, да, активно начинают эту тему развивать.
3: Ну, у нас в нашей рубрике «Утренний отбор» частенько мы рассказываем о каких-то новостях науки. Вот, пользуясь случаем, хочу, так сказать, не играя уже в испорченный телефон, а вот напрямую у специалиста спросить, поинтересоваться, что там у нас новенького по морским ящерам? Может быть, какое-то свое исследование недавно было уникальное такое, или, может быть, что-нибудь зарубежные коллеги подкинули такого необычного, какого-нибудь нового плеозавра нашли или еще что-то в этом духе?
1: Постоянно что-нибудь новое находят. Вот недавно описали несколько новых родов и видов ихтиозавров коллеги из Мексики и из Аргентины. Потом, ну, это все можно найти, в принципе, я думаю, желающие смогут найти. Там, причем мексиканские коллеги так называют этих ихтиозавров, что я даже не могу выговорить. Вот. А аргентинцы назвали катутозавр. Забавное название, потому что у них так в их местности пирожки называются. Ихтиозавр-пирожок. Вот. Из своих, вот то, что я уже упоминал, описали фауну раннеюрских ихтиозавров, которые жили за полярным кругом. Ихтиозавров и плезиозавров. Да, и в новостях даже говорили про детский сад. Почему так говорили? Потому что нашли кости очень молодых особей. Вот такого размера. Это пропедиальная кость, или плечевая, или бедренная. Там, так как она маленькая и не окостеневшая, сложно понять. То есть маленькие плезиозаврики, маленькие позвонки плезиозавриков. И большие животные, и маленькие. А это за полярным кругом. То есть

0: за полярным кругом, то, видимо, там они могли размножаться. В принципе, это логично, потому что летом за полярным кругом очень хорошо. Целый день светит солнце, оно не заходит. Всякие водоросли бурно там размножаются, соответственно, и другие животные, которыми этими водорослями питаются, тоже активно размножаются. Много пищи для морских рептилий в итоге, там всякие рыбы, головоногие. И они туда, видимо, приплывали, и там на лето, как вот птицы перелетные сейчас улетают в Арктику, чтобы там размножиться. А потом, да, только переплывные такие вот ихтиозавры, плезиозавры, на лето туда заплывали в Арктику, а когда там полярная ночь, темно и грустно, они уплывали, по-видимому, назад в более низкие широты на зимовке.
1: А когда вы рисуете, допустим, какие-то ландшафты и так далее, вы учитываете вот эту вот особенность, что вот там вот, допустим, это конкретно ландшафт, там, я не знаю, юрского периода, там не знаю, Арктики. Вот. И там, соответственно, должно падать солнце как-то, то есть должна быть какая-то там, да, длинная ночь, особенное положение солнечных лучей там и так далее.
0: Но это всегда интересно такие вещи учитывать. Иногда получаются даже какие-то ляпы, скажем так, потому что не все учитываем. Например, у нас был в 2015 году описан ихтиозавр из Тимана Печоры, это Русский Север, Республика Коми. И такой высокоширотный ихтиозавр, нам с коллегами очень хотелось, чтобы он там был в каком-то таком очевидно полярной обстановке. И попросили Андрея Тучина нарисовать реконструкцию, как ихтиозавр плавает среди айсбергов. Вот, а потом коллеги сказали, ну как же это, у вас какого возраста ихтиозавр плоский? Тогда было очень теплое время, в принципе, полярных оледенений не было, там не должно быть айсберга. Реконструкция получилась красивой, но не точная. А так, да, вот иногда как-то хочется, скажем так, заморочиться и вот эти вот мелкие аспекты учесть, иногда не получается. Ну, когда как.
2: Я вот хотел все-таки на секундочку вернуться вот к детскому вопросу среди морских рептилий. Вот меня очень вдохновила и зацепила новость, по-моему, прошлого года о том, что в Антарктике раскрыли секрет какого-то непонятного нечто, которое там 10 лет лежало, и вроде это оказалось яйцом мозазавра. И это прям была такая одна из главных новостей прошлого года, по-моему. Вот. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Ну и что вы по этому поводу думаете? Или, может быть, слышали, что думают там специалисты-мозазавристы?
0: Да, сам-то я особо ничего думать не могу, потому что я мозазаврами лично никогда не занимался. Это есть коллега в Санкт-Петербурге, Дмитрий Григорьев, который занимается мозазаврами. Но что говорят специалисты, слышал. Там даже забавно с этой статьей, вот она вышла, если я не ошибаюсь, в Nature или в Science.
2: Ну, это я не подскажу.
0: Ну, в общем, в одном из вот этих топовых журналов, и к ней был комментарий. Там вышло две статьи, обе про яйца. Одна про это гигантское яйцо, которое нашли там в морских отложениях, и, возможно, как предположили, оно, возможно, от мозазавра, возможно, еще от кого-то. А другая про яйца динозавров, да, у которых там думали, что у всех динозавров должны быть яйца с твердой скорлупой, сказали, что нет, есть динозавры, у которых яйца с мягкой скорлупой. И был комментарий сразу к этим двум статьям, и там написали, а вот раз нашли динозавров с мягкой скорлупой, может быть, подумать о том, что это яйцо динозавра с мягкой скорлупой, а не яйцо мозазавра. И в том числе там как раз специалист по мозазаврам этот комментарий писал, если я не ошибаюсь, Джон Лингрен, он высказал сомнения по поводу того, что это может быть вообще яйцо мозазавра. И другие специалисты по мозазаврам позднее это поддержали, в том числе Майкл Калдвелл из Канады. Он прямо высказался, что это никак не может быть яйцо мозазавра, потому что вообще это странно. Уже есть данные потому, что крупные поздние мозазавры были живородящими. Есть находки и беременных самок еще не описанные, и детенышей кости. И думать, что вот это крупное, то есть такого размера яйцо, это очевидно, что очень большой был мозазавр. И логики в этом нет, чтобы вот это яйцо вышло, которое тут же потом из него кто-то вылупится, и это высокие риски для того, что это там плохо вылупится, задохнется, пока вылупляется или еще что-то. Таким животным гораздо проще сразу родить живого детеныша. А учитывая, насколько часто у рептилий, таких как ящерицы и змеи, возникает независимо, неоднократно яйца живорождения, говорить, что у каких-то мозазавров могло от живорождения перейти обратно к ей, как это, в общем, стали бы они обратно

0: складывать яйца, с учетом, что они были полностью морскими, это все выглядит весьма сомнительно. Так что, скорее всего, это яйцо еще какое-то время так и останется загадкой.
1: Николай, вы говорите, что раз нет профессионального образования, вы начали рисовать еще в школе. Вот, все-таки какими-то методами художественными вы пользуетесь? Например, там, знание анатомии, знание мышечной системы, мускулатуры и так далее. То есть крепление, это вам как-то помогает?
2: И откуда такие знания у школьников?
1: Да, откуда такие знания у школьников?
0: Да, собственно, отчасти, конечно, что-то смотрю, но в основном про анатомию это художники опираются те, которые работают, которые людей рисуют. Ну и анималисты, которые современных животных. С ископаемыми животными все сложнее, потому что даже научных работ мало, где пытаются как-то там мускульную систему реконструировать для тех же морских рептилий. С морскими рептилиями что просто, что у них, по-видимому, было достаточно подкожного жира, и, в принципе, они были довольно обтекаемыми. То есть там нет необходимости, чтобы вот тут вот так тень легла, чтобы там была видна какая-то мускула там, или что-то, чтобы мышца вот тут вот выступала. Они все такие ровненькие, обтекаемые. Там единственное, что морщинки местами, где конечности у них сгибаются или где шея чуть-чуть поворачивается. Вот это я стараюсь следить, чтобы места, где они часто сгибы у них происходят, чтобы там были какие-то складки. А то иначе нелогично, если они слишком обтекаемые, как будто они не двигаются.
1: Нет, животные смотрятся очень убедительными, поэтому...
2: Никаких проблем не чувствуется.
1: Да, никаких проблем не чувствуется, вот поэтому и был вопрос, потому что полное ощущение, что... Все-таки наука, искусство, то есть вы сейчас больше занимаетесь наукой, чем искусством, и помогает ли вам искусство именно как ученому?
2: Понятное дело, что в искусстве наука помогает для того, чтобы как раз там анатомия, понятие прочее, а вот наоборот, интересно, действительно.
0: Ну, по крайней мере, это помогает делать иллюстрации для статей. То есть иногда надо что-то нарисовать или реконструировать, ну, схематически. И, конечно, тут навыки какие-то рисования важны. Но...
2: Согласен. Сам с этим сталкивался, и так как навыков у меня нету, это было тяжело нарисовать пробелку.
0: Такой момент есть. Ну, так что прям вот искусство пока как-то не было сильного влияния, не наблюдал.
1: Ну, а так, чтобы понять действительно, как это животное выглядело, то есть как-то представить этот образ, то есть или это просто образное мышление, фантазия?
0: Возможно, оно на самом деле очень не помогает, просто это сложно осознать.
1: Угу.
0: То есть вот что, как бы само воображение, какое-то художественное мышление, как-то это в 3D и сравнивать разные образы, это же все как-то взаимосвязано. То есть просто я, возможно, это как-то не воспринимаю, а возможно, действительно это помогает. Допустим, легче сравнивать вот разные элементы скелета у разных животных. Ну, по форме, как бы я смотрю, я вижу, что там они одинаковые. Я это помню, что вот этот, у этого такой, даже как мысленно это сопоставляет. Возможно, как-то связано тоже с художественными какими-то навыками, которые просто, ну, это не осознается. Вот. А другие коллеги иногда бывают, что, ну, я говорю, очевидно, у них две совершенно одинаковые кости. Они говорят, нет, оно вот прям разное. Как они это делают, я не понимаю. Видимо, может, как раз у них, потому что нет художественного какого-то чутья. Или... То есть, когда неполные какие-то кости, вот они не могут как-то вот сообразить, где тут что. Некоторые. Может быть. Может,
2: не будем называть фамилии. Не будем обижать.
0: Они в основном это, да, иностранные коллеги, поэтому.
1: Ну, еще вопрос.
2: Называйте. Можно. Нам разрешают.
1: Тогда вопрос про творческие планы.
2: Да, про... вообще, есть ли творческие планы, или теперь все в науку, только в науку, а творчество уже совсем уходит?
0: Вот на какой-то момент сейчас было так, что все в науку. У меня сейчас диссертация на носу, просто вот в этом году, в конце этого года или в следующем, там как пойдет сейчас, вот надо осенью ее представлять на диссовет, чтобы там они решали, когда там защиту назначать. Поэтому все пришлось отложить, все рисование, вообще полностью погрузиться в научную работу. Нет, туда-то иллюстрации, ну, не художественные, а такие научные идут, вот. А так, времени, конечно, если заниматься наукой, где времени на рисование остается мало. Но хочется как-то, чтобы оно находилось. Уже больше года, наверное, вот сейчас ничего вообще не рисовал, просто потому что не хватало времени.
1: А так вообще еще влияние заказа есть какое-то? То есть кто-нибудь приходит, говорит, а, нарисуй.
2: И вообще, как сначала какие-то работы идут, а потом они, их заказчик говорит, ой, я там видел хорошую картинку, а можно ее в книжку? Или наоборот, сразу поступает заказ и говорит, вот у нас есть книжка, нарисуйте к нам плезиозавра и, не знаю, и трех птеродактилей вокруг кружечек.
0: Нет, у меня такого не было, у коллег-то такое есть, когда им уже заказ под конкретный проект. А ко мне периодически обращаются, но последние разы даже пришлось, к своему сожалению, отказывать. В том числе коллеги просят нарисовать реконструкцию какого-то животного. Вот у них выходит статья, они описывают и хотят, чтобы у них была красивая иллюстрация. Но благо есть другие люди, которые гораздо лучше меня это могут сделать. А...
2: Да вот не факт, на самом деле.
0: Ну вот последний там меня спрашивали про мозазавров, допустим, реконструкция. Тут две статьи выходило у коллег из Франции и Англии. Им Андрей Атучин потрясающих мозазавров нарисовал. Так что я даже очень рад, что не я им иллюстрировал. Потому что, ну, это надо видеть. Там такие очень, очень у него интересные иллюстрации получились. Ну и сами животные там интересные.
2: Ну, я думаю, вы все-таки так напрасно, потому что, вот, конечно же, у Атучина и у Красовского великолепные иллюстрации, но вот, честно скажу, ваши иллюстрации в той же линейке, вот, просто их меньше по количеству, но вот прям по качеству я лично, по крайней мере, не вижу никаких вот существенных отличий.
0: Ну, спасибо на добром слове. Будем надеяться, что их со временем будет больше.
2: Ну что ж, Николай, большое спасибо, что вы нас сегодня посетили. Я уверен, что зрители узнали много чего нового. По крайней мере, я вот про digital art до нашей встречи не знал вообще ничего. Сейчас уже хоть какое-то представление у меня сложилось. Ну и кроме того, я уверен, что многим было интересно узнать какие-то необычные факты про морских рептилий.
0: В любом спасибо, случае, что позвали.
2: Да, большое, пожалуйста. Но в любом случае, я очень рад, что работы Николая вместе с другими работами окажутся на нашей выставке. И я очень надеюсь, что вы сможете вживую на них полюбоваться. Напоминаю, выставка у нас будет проходить с 10 августа по 7 ноября 2021 года. Выставка «Русский палеоарт», где вы сможете увидеть множество вот таких замечательных картин, как современных художников, так и классиков. И как раз можно будет их сравнить, посмотреть и проследить, как там менялись представления научные и как менялись, может быть, техники художественные. Итак, всем до свидания и до встречи на выставке.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Хрипящий Сатурн. Ревущий Юпитер. Ветренная Венера. Всем мира во Вселенной. Здравствуйте, это Неземной подкаст. Мы спрашивали у вас, стоит ли посвятить один из выпусков звукам космоса. И вы ответили «да». Пришло время выполнять обещание, и сегодня здесь Владимир Сурдин. Мы будем говорить и слушать звуки космоса. Разберемся, что это, и, конечно, услышим, как они звучат. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Привет.
1: Ну, сначала, прежде чем мы даже выясним вообще, откуда берутся звуки в безвоздушном пространстве космоса, хотелось бы узнать, а как вы думаете, какие звуки космоса самые известные?
2: А если бы ты спросил, какие звуки из космоса самые известные, я бы точно сказал. Это те слова, которые Армстронг произнес, когда впервые ступил на Луну. Это маленький шаг для одного человека, но большой для всего человечества. Ну, потому что это же действительно был звук, мы же его услышали, да? А как мы его услышали с Луны? Это был не совсем звук. Он сказал в скафандре, потом радиопередатчик бросил это на Землю, и вновь динамик телевизора или радиоприемника донес до нас звук. Но, наверное, был еще один звук такого же типа, который многие помнят. «Хьюстон, у нас проблемы».
1: Известная фраза.
2: Аполлон-13, когда у них взорвался бак, ну, в общем, они почти погибли, но все-таки вернулись на Землю. А маленькая проблема, но до Луны так и не долетели. Кстати, о полетах на Луну. Ты знаешь, у нас ведь очень много комментов на наши передачи. Я, вообще говоря, очень рад тому, что люди откликаются. И спасибо вам за то, что вы часто говорите нам добрые слова. Мы для этого и работаем, для вас работаем. Часто подсказываете что-то, это тоже полезно. Но иногда не доверяете нам. Я знаю, да, есть люди, которые думают, что на Луну никто не летал, что человек там не был. Ну, я не знаю, неужели такие люди есть, правда? Может быть, они просто прикалываются, когда пишут эти комментарии? А во всяком случае, ты ведь веришь, что люди были на Луне?
1: Безусловно, и я знаю, что у нас есть выпуск об этом, стоит, наверное, его посмотреть.
2: Может быть, и много фактов, которые подтверждают это, и наука не против того, чтобы исследовать Луну с помощью людей. Таким образом, звуки не долетели до нас с Луны, их перенесли радиоволны, да? А вопрос, наверное, в том, настоящие звуки в космосе могут быть или нет. Да, я напомню. Вообще, что такое звук? Это волнообразное сжатие и перемещение вот этого вот сжатого состояния из одного места в другое. Оно может быть в воздухе, когда мы с тобой разговариваем, может быть в твердом теле. Немножко по разным, конечно, причинам оно происходит. Например, в твердом теле просто кристаллическая решетка или такое аморфное состояние, оно свое состояние сжатия передает на соседние участки. А вот в газе, ну, твердого тела в космосе мало, да, там в основном это очень рассеянный газ. В принципе, мог бы быть звук. Взорвалась какая-нибудь звезда, и мы услышали ее ухом. Но нет, этого не произойдет, вот почему. Наше ухо слышит в довольно узком диапазоне частот. Ну, вот те, кто музыкой серьезно увлекаются, знают, что слух человеческий, он воспринимает частоты от нескольких герц, ну, там, от 10, например, герц, иногда от 8 герц, до 20, 30, ну, молодое ухо иногда до 40 килогерц. Вот и все, это диапазон нашего слуха. Есть животные, которые слушают в более широком диапазоне. Киты, например, инфразвуки медленные такие слышат, мы их не слышим. Собака слышит ультразвуки, высокие частоты, которые для нас недоступны. В общем, тоже ограниченный диапазон. В воздухе эти колебания проходят. Почему? В воздухе довольно... Я всегда использую шарики, в данном случае это молекулы воздуха. воздухе, они часто сталкиваются друг с другом. В каждом кубическом сантиметре воздуха миллиарды и миллиарды частиц. Стоит одну толкнуть, и она сразу находит себе партнера, который стукает, и он дальше, дальше, дальше передает эти удары, и волна плотности бежит. А в космосе очень разреженный газ. Он там есть, просто он очень разреженный. Они так далеки друг от друга, молекулы и атомы, там молекул очень мало, атомы воздуха, газа, водорода в основном, что молекула долго летит, летит, летит, пока не встретит кого-то, в кого-то она ударится. Поэтому волны звука короткие, то есть высокочастотные, там не могут передаваться. Там передаются волны очень большой длины волны, то есть очень низкой частоты. Мы их иногда даже видим на фотографиях, но ухо человека непривычно, оно не зафиксирует такое. Поэтому для нас космос безмолвен. Но ведь можно превратить в звук какие-то другие колебания.
3: Ну вот откуда тогда берутся все-таки звуки других планет, которые записывают, которые мы можем услышать?
2: Как правило, это преобразованное колебание. Ну, например, очень часто космическая плазма пронизана магнитным полем. А магнитное поле, оно упругое. Даже если атомы, ну, как правило, там ионизованные атомы, протоны, электроны, далеко друг от друга, они могут передавать взаимодействие с помощью магнитного поля. Электрический ток, а все частицы заряжены, стоит частице колебнуться, или там большому кусочку плазмы, и магнитное поле передает это колебание дальше. Они не соударяются, они как бы связаны магнитным полем. Это называются магнитозвуковые волны. Шведский физик Альвин очень много в этом смысле работал, и мы часто говорим альвиновские волны, ну а по сути магнитный звук в плазме. Так вот, он, как правило, низкочастотный. Мы бы его не услышали, если бы просто ухо из скафандра выставили. Но ведь можно его преобразовать, можно электронным образом, с помощью программы компьютерной, сжать его, то есть сжать время, и сделать его высокочастотным. И тогда, передавая его в динамик, ты его в ухо получишь в виде нормального звука. Вот, как правило, такие звуки мы и слышим. Ну, например, у меня вот тут много записано таких возможностей услышать звуки планет.
3: Ну, давайте и перейдем к этому, но сначала хочется обратиться к зрителям. А вот как вы считаете, такие звуки, их можно считать настоящими? Напишите об этом в комментариях. Ну, а теперь давайте слушать. У нас есть звук солнечного ветра с Венеры. Его записал в 2021 году аппарат Бепи Коломбо.
2: Да, это замечательный аппарат. У него очень долгая и интересная история. Его несколько лет назад запустили с Земли к Меркурию, но он никак не может туда добраться. Он несколько раз пролетал мимо Земли, мимо Венеры, мимо Меркурия, и каждый раз немножко изменял свою траекторию, это не случайно, он не промазал, он действительно так был направлен, чтобы гравитация этих трех планет, Земли, Венеры и Меркурия, немножко его притормозила и перевела в конце концов на орбиту вокруг Меркурия. Прямо он туда не мог попасть, вообще на Меркурию очень трудно летать. Но в очередной раз, пролетая мимо Меркурия в 2021 году, он таки записал колебания солнечной плазмы. Ну, мы знаем, от Солнца постоянно, а иногда и в большом количестве после вспышек на Солнце, летят такие плазменные облака, солнечный ветер. Пролетая мимо планет, если у планеты есть магнитное поле, как у Земли, они это магнитное поле обтекают, оно не пускает их к планете, и слава богу, да, что к Земле оно не приближается. Но у Венеры нет магнитного поля, такого могучего, как у Земли. Причина понятна, хоть она и похожа на Землю, но Венера очень, какой из них, наверное, вот этот похож на Венеру, очень медленно вращается.
3: Знаете, этот аппарат с названием «Коломбо», ну, видимо, яхту как назовете, так она и поплывет, напоминает одного известного сыщика Коломбо, который тоже всегда немножечко рассеянно ходил вокруг да около, но получал иногда очень интересную информацию.
2: И Бепи Коломбо тоже получил интересную информацию, но не потому, что у Венеры есть магнитное поле, которое могло бы отклонять от этой планеты солнечный ветер. Но сам... Почему нет у Венеры магнитного поля? Она же почти копия Земли. А вот не совсем. Венера очень медленно вращается вокруг своей оси, а именно вращение планеты генерирует магнитное поле в ее железном ядре. Ну, каждый знает, динамку надо вращать, чтобы она электрический ток давала. Правильно? Не будешь вращать, не будет тока. Так вот, у Венеры своего глобального магнитного поля нет, но ветер дующий от Солнца, вот этот плазменный поток, он наводит немножечко такое искусственное магнитное поле вокруг Венеры, и в нем возникают колебания, которые этот самый ветер и испытывает. Были записаны во время пролета аппарата колебания магнитного поля, солнечного ветра и верхних слоев атмосферы Венеры, так сказать, совместно они это генерируют, ну и превратили их в звук. Надо же как-то показывать любителям науки, что аппарат не просто так летает мимо планеты, а делает какие-то интересные наблюдения. Это правда интересно. Верхние слои венерианской атмосферы, они очень важны для нас, как модель будущего Земли. Ведь наше магнитное поле тоже не вечное. Когда-то мы его лишимся, когда железное ядро замерзнет, ну, кристаллизуется и перестанет уже генерировать магнитное поле. Тогда посмотрим, как планета, похожая на Землю, но не обладающая магнитным полем, будет сопротивляться или не сопротивляться потокам солнечного ветра. Мы смотрим на Венеру и изучаем это уже сегодня. А для Земли это перспектива, ну, через 3-4 миллиарда лет.
3: По правилам YouTube мы ставим эти звуки всего лишь несколько секунд. Ну, а если вы хотите послушать их подольше, то переходите по ссылке в канал «Неземной Телеграм». Вот мы говорили о звуках венерианской атмосферы, а какие-то другие звуки с Венеры были записаны? Ведь когда-то туда даже советские аппараты на поверхность спускались.
2: Конечно, и были замечательные записи двух типов. Во-первых, когда космический аппарат, зонд посадочный на парашюте шел ниже к поверхности планеты, на его борту, на борту некоторых наших посадочных зондов, был радиоприемник широкого диапазона, так называемый грозоотметчик. Чем-то он был похож на первые приемники Александра Попова. Они тоже записывали первые радиосигналы от грозы. Эти приемники были сделаны Леонидом Васильевичем Ксенфомалити, замечательным нашим инженером и планетологом, который работал в Институте космических исследований. Эти звуки можно найти в сети. Правда, они редко там попадаются, но тот, кто ищет, тот всегда найдет. Грозоотметчик Ксенфомалити отмечал сначала большое количество таких электрических импульсов в атмосфере Венеры, а потом все меньше с приближением к поверхности планеты. Понятно почему. Горизонт сужался. С большой высоты ты видишь далеко, и сигналы к тебе приходят с большой площади поверхности. А когда приближаешься к поверхности, горизонт сужается, и только от ближайших гроз, а скорее всего это и были грозы, потому что атмосфера Венеры очень мощная, очень турбулентная, и значит очень электрически заряжен. Так что грозы на Венере мы, скорее всего, зафиксировали, ну а где молния, там не только гроза, но и гром. А второй, по-моему, еще более замечательный эксперимент. Последние наши посадочные аппараты, это Венера-13, Венера-14, имели у себя на борту буровую установку. И в течение полутора часов, пока там аппарат сидел, еще не погибал от страшной жары венерианской, этот бур вгрызался в поверхность Венеры, а ведь это очень плотная каменная поверхность, базальт. Так что там настоящий был бур, ну, примерно такого же типа, как мы вот бетонные стенки сверлим, да, победитовыми сверлами. Он вот так же вгрызался, и вот этот звук, он замечательно записан.

0: начала записи мы слышим два коротких таких стреляющих звука. Это отбрасываются с объективов фотокамер крышечки, которые были там плотно прикрыты во время посадки, а потом после посадки они отстреливались. Чик-чик, вот эти два звука мы слышим. Затем начинает эта электродрель работать, как будто сосед сверлит бетонную стенку где-то там в соседней
1: только
0: квартире.
1: Не сосед, а это даже сложно представить. Вот в этой атмосфере раскаленной, под этим давлением...
0: Как это все работает?
1: Космический аппарат, фантастика, приземлившийся на поверхность, вгрызается в планету.
0: Он вгрызался, брал образец грунта, доставал его из сквозь специальный шлюз, потому что за бортом там 100 атмосфер давления, страшная температура, сквозь шлюз передавал внутрь этого аппарата, и там производился минералогический и химический анализ. Это замечательный эксперимент, я вообще в восторге от того, что инженерам той эпохи, нашим инженерам удалось сделать. Вот этот бур мы слышим сегодня в записи, переданной с Венеры. Между прочим, когда мы говорим о Венере и о звуках, которые мы оттуда получаем, есть одна интересная идея, и высказал ее все тот же Леонид Васильевич Ксантфомалити. Анализируя звуки, мы можем понять, какие из них естественные, а какие связаны с проявлением жизнедеятельности. Ну, естественно, гуляя по улице, ты всегда слышишь какие-то механические звуки, звуки разговора или звуки человеческого движения, там, ходьбы и так далее, мы их различаем, да, для этого нужен определенный интеллект. Вот таким же образом Ксантфомалити надеялся найти признаки жизни на планетах, если оттуда будут переданы звуки и найдется достаточно интеллектуальная система, которая их анализирует. Недавно такая система была создана для анализа звуков морских. В море вообще трудно общаться, видно там не очень далеко, а нам с поверхности почти ничего не видно, но зато хорошо слышно, морская вода прекрасно передает звук. И вот анализируя звуки моря, оказалось возможным выделять звуки живых существ, прежде всего китообразных, и даже открыли какие-то новые типы китообразных, по-моему, бутылка носой дельфин или что-то в этом роде, которые... электронная система, искусственный разум, искусственный интеллект выделил на фоне вот этих шумов, которые всегда присутствуют, естественно, в такой живой среде, в морской среде. Это очень важно, иметь интеллектуальную систему для анализа звуков.
1: Если уж информационные технологии помогают изучать океан и космос, то на Земле они нужны повсюду. Именно поэтому IT-профессии настолько востребованы на рынке, а их обладатели получают очень приличные деньги. Кстати, в IT есть и востребованная профессия для тех, кто не владеет программированием. В ней нужно общаться, анализировать информацию, а непосредственно кодить не нужно. Это аналитик данных. Обладатели этой профессии нужны во всех сферах бизнеса. Кто находит для сетей супермаркетов лучшее место, где открыть новый магазин? Аналитики. Кто помогает понять разработчикам мобильного приложения, какого цвета лучше сработает кнопка? Тоже аналитики данных. Именно поэтому спрос на аналитиков на рынке труда очень большой. И зарплаты тоже отличные. В России в среднем 130 тысяч в месяц, за рубежом от 6 тысяч долларов. И при этом каждый год зарплаты растут. Если у вас нет времени на длительное обучение, и вам нужно получить навыки и знания с нуля за короткий срок, то идеальное решение для вас – онлайн-буткэмп «Junior Analytics с нуля за 6 недель» от онлайн-школы Skill Factory. Онлайн-буткэмп – это интенсивный формат обучения, где вас ждет поддержка и обратная связь, ключевая составляющая обучения на буткэмпе. С самого первого дня вас ждет плавное погружение в условия реальных проектов, рука об руку с опытными менторами-практиками из российских IT-компаний. А программа онлайн-буткемпа полностью соответствует требованиям к позиции джуниор-аналитика в 2023 году. Найти работу по новой профессии вы сможете сразу по окончании обучения, а Центр карьеры Skill Factory поможет вам с этим. По промокоду «Неземной» вы можете получить скидку на обучение 45%.
2: Ну, а теперь давайте слушать
1: звуковые волны Сатурна, который записал аппарат Кассини.

0: Ну, я напомню, Кассини – это замечательный спутник, первый и до сих пор последний, единственный, который долго, 10 лет, работал в системе Сатурна, летал вокруг Сатурна и исследовал и планету, и ее кольца, и спутники Сатурна. У него было несколько приборов, показания которых можно превратить в звук. Ну, например, магнитометры. Магнитометр измеряет напряженность магнитного поля. Или электроизмерительные приборы, напряженность электрического поля. Или датчики микрометеоритов, по которым бьют метеориты, и частоту ударов тоже можно мерить. Вот все это, вся эта информация, попадая в руки астрономов, там, сотрудников НАСА или других астрономов в других странах, часть из этой информации преобразуется в звук. По каким причинам? Чаще всего это причина, чтобы просто публике показать, чем мы занимаемся, что вот не просто так, а что-то понятное человеку. Но иногда это даже профессионалам дает возможность настроить себя вот на эти звуки. Например, когда космический прибор летит и влетает в магнитосферу Сатурна, а он вдруг встречается с этими плазменными колебаниями. Не было их, и вдруг он протыкает границу магнитосферы Сатурна, там уплотняется плазма, и он прямо врывается в это вот замагниченное пространство. Превращая это в звук, профессионал слышит, как это происходит. Он может даже, ну, как опытный настройщик рояля, может даже отличить вот звуки одних типов колебаний электромагнитных от других. И иногда это даже помогает как-то анализу. Хотя, наверное, лучше это делать математическими образами, но у профессионала всегда желание ощутить то, что он изучает. Не просто увидеть графики, там, а ощутить всеми своими зрительными и слуховыми приборами, ну, своими человеческими детекторами.
1: А есть ли еще какие-то источники звуков на Сатурне?
0: Там спутники довольно сильно влияют на поведение магнитного поля. Если бы не было спутников, то магнитное поле у любой планеты имело бы довольно простую форму, такую, как в учебниках у нас рисуют, там дипольное или чуть посложнее. А каждый спутник – это проводник электричества. И двигаясь в магнитном поле, он как бы создает свое дополнительное, возмущает магнитное поле планеты. Поэтому, пролетая мимо спутников, космический зонд еще дополнительные флуктуации магнитного поля, ну, не слышит, а записывает, да, а потом мы их слышим, преобразованные в звук уже тут, на Земле.
1: Ну, а вот первые звуки с Марса, которые в 2021 году передал ровер Perseverance.
0: А вот это звуки. Представь себе, это правда настоящие звуки. Потому что на Марсе есть атмосфера. Она, конечно, не ахти какая. Она примерно в 200 раз более разреженная, чем на Земле. Плотность ее, это я говорю по давлению, а по плотности она примерно где-то в 80 раз разреженнее, чем на Земле. Но все равно очень жиденькая. Так вот, звуки-то там есть. Ветер дует, песочек носит. Иногда Perseverance нередко видел такие пылевые вихри, которые бродят по поверхности Марса, когда они вдали, ну, где-то там на расстоянии сотен метров, они просто шуршат песочком. А было несколько эпизодов, когда такой пылевой вихрь прямо накрывал сам марсоход. И тут уже серьезный звук раздавался. Но это же впервые на Марс, я не знаю, почему так долго медлили, впервые на Марс микрофоны звуковые привезли. И они еще нужны для того, чтобы контролировать работу самого марсохода. Когда он едет, его колеса по камням стучат, его электромоторы работают. Ну, каждый автомобилист знает, надо слушать мотор, надо слушать подвеску, всегда что-нибудь контролировать ухом. Вот это каждый такой старый закаленный водитель на Земле знает. И водители марсоходов тоже этим пользуются. Аппарат работает там многие годы без починки, и надо контролировать, как механика там себя ведет, как колеса. Вот у предыдущего марсохода, Curiosity, колеса ломались, например, наезжая на камни. Теперь Perseverance стараются вести так, чтобы он большие булыжники объезжал, чтобы колеса не повредились, и звук показывает, что это правильно или неправильно выбрана траектория. Так что с Марса мы получаем и естественные звуки, шуршание песка, и искусственные, созданные самим марсоходом.
1: Но все равно эти звуки довольно сильно обрабатывают. А каким образом и зачем?
0: Их, как правило, усиливают. Просто громкость усиливают. Вот почему. плотность звука маленькая, плотность атмосферы маленькая, и когда звуковая волна приближается к диафрагме микрофона, она не может сильно ее заставить колебаться. Ну, потому что так же точно, как, например, в океан звуки очень плохо с воздуха передаются, потому что воду трудно раскачать давлением воздуха. Воздух слишком разреженный по отношению к плотной воде. Так же точно разреженная атмосфера Марса, она плохо передает, если бы мы там вдруг задумали погулять без скафандра, ну, не советую этого делать, конечно, космонавтам, задохнуться, но если бы вдруг, мы бы тоже очень плохо слышали на Марсе. Приходилось бы в 3-4 метрах кричать друг другу, потому что этот разреженный марсианский воздух не мог бы раскачать нашу барабанную перепонку. Ну и диафрагму микрофона тоже ему трудно раскачать.
1: Ну, а еще бы и пыль в глаза забивалась без скафандра. На Марсе есть пылевые вихри. Давайте послушаем их. А откуда, кстати, берутся на Марсе пылевые вихри?
0: Ну, пыли там достаточно, потому что дождей практически не бывает. Грунт не слипается, метеориты часто падают, взрыхляют его, так что пыли там много. А ветер дует, он такой сезонный. Когда наступает весна, полярная шапка, та, которая была зимой замерзшая, там много углекислого газа лежало, она воспаряет в атмосферу, становится газовой, и стремительно этот газовый поток несется к другому полюсу Марса, там замерзает на следующую зиму. На этом. И вот эти вот регулярные весенние ветры на Марсе очень сильные, и они гоняют пылевые вихри, и те поднимаются до высоты 20-25 километров. Представляешь, колоссальное зрелище. Мы такие видели только с орбиты, когда со спутников фотографии передают. А марсоходы и Curiosity, и Perseverance видели их прямо рядом с собой, но это небольшие сравнительные вихри. Но они тоже так гуляют, как в наших пустынях. Да часто и в степи. Ты разве не видел вот такие вот пылевые, как их называют, султанчики, по-моему, или дьяволы пылевые, да, если они покрупнее.
1: Везде по-разному.
0: Да. Вот на Марсе эти пылевые дьяволы тоже бывают и большого, и маленького размера. Атмосфера есть, ветер дует.
1: Мы сегодня говорим о звуках космоса, но нам для разговора, конечно, нужна тишина и хорошая уютная студия, за предоставление которой мы благодарим Университет науки и технологий МИСИС.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Ну, мы слышим звуки из-за пределов Солнечной системы. Вот, например, звук черной дыры в созвездии Орла.

0: есть информация, что этот звук якобы соответствует ноте си бемоль, но только на 57 октав ниже, чем наша вот слышимая, допустим, хорошо третья октава. Ну, а люди так, ну, приблизительно способны слышать где-то 10-12 октав.
1: Это зависит от возраста, между прочим. Старые люди слышат 7-8 октав. Мы высокие звуки не слышим. Я вот, например, мне уже под 70, я высокие звуки слышу хуже, чем там младенец какой-нибудь, да? У меня где-то на уровне 15 килогерц обрывается чувствительность, а у молодого человека 25-30, иногда у меломанов даже до 40 ухо слышит. А что касается черной дыры, мне, честно говоря, непонятно. Замечу вот общее замечание. Далеко не всегда то, что публикуется в виде звуков космоса, оно объясняется как следует. Вот иногда ученый, если это от ученого идет информация, он объясняет технологию. Какой прибор он взял, данные с какого прибора, каким алгоритмом сжал и вот предоставил нам слышимый звук. Что касается звуков черной дыры, я, честно говоря, так и не понял, как авторы этого звукового ролика превратили оптическую информацию, которую черная дыра, ну, в оптические телескопы, она наблюдается, двойная система, там нормальная звезда и черная дыра, кстати, очень массивная, как они, что именно они превратили в звук. Может быть, это световые колебания, очень высокочастотные, либо же...
0: Или наоборот, низкочастотные.
1: Либо очень низкочастотные, тогда это не колебания света, а колебания яркости самой системы. Двойная звезда, вот опять наши любимые шарики, черная дыра и нормальная звезда, они обращаются вокруг общего центра масс. С низким очень периодом, в течение нескольких дней только они делают оборот. Поэтому можно это превратить в высокую частоту, сжав из самой-самой басовой клавиатуры, перенести это на уровень там, второй-третьей октавы, которую мы хорошо слышим. Вероятно, это так и было сделано, но точной информации об этом не опубликовано.
0: Ну, это мы можем только предположить. Я, например, могу предположить на примере струны. Если мы возьмем одну струну и сделаем ее в два раза короче, мы поднимем звук.
1: Ровно в два раза частоту.
0: Соответственно, если мы увеличим в два раза длину этой струны, то звук будет понизится, на октаву ниже. Да. Вот если на 57 раз вот создать такую струну, которая будет увеличивать этот си бемоль, ну, наверное,
1: то вот мы получим... То дернув ее, мы ничего не услышим.
0: Не услышим, но потом, соответственно, мы можем как-то этот звук сжать, скомпрессировать, ну, в общем-то, по сути, его воссоздать. Ну, хорошо, а вот звуки спутника Юпитера Ганимеда. В 2021 году он был записан, этот звук, аппаратом Юнона. Давайте послушаем.

0: Ганимед и еще три галилеевых спутника Юпитера обращаются по орбите вокруг этой гигантской планеты внутри ее магнитосферы. И это то же самое, о чем я рассказывал. Каждый из них возмущает магнитосферу Юпитера. Юпитер – гигантская планета, у него невероятная магнитосфера, ее хвост тянется до Сатурна и дальше, а спутники близко очень от планеты ходят, и они ее возмущают, то есть как бы дергают струны магнитного поля. Вот как ты говорил про струну, да, каждый спутник, обращаясь в магнитном поле своим телом, с проводимостью своего тела, он как бы дергает струны магнитного поля Юпитера. И, естественно, возникают возмущения. Когда в магнитном поле есть плазма, и, кстати, в земном она тоже есть, возникают такие магнитозвуковые колебания, которые от полюса к полюсу планеты бегают. Наши радиотехники, радисты, еще в начале 20 века это заметили. Назвали их такие колебания атмосферики. Долго не понимали, что это такое. Иногда «у», и потом через несколько секунд опять «у-у-у». А оказывается, это возмущение плазмы в магнитном поле Земли. То же самое происходит у Юпитера. Только возмущения возникают на Земле, например, от мощных гроз или от полярных сияний. А там прямо от спутников. Они в этой магнитосфере ходят, и как пальчики, вот четыре пальчика у нас по струнам гитары бегают, да? Там же четыре галилеевых спутника Юпитера бегают по струнам магнитного поля этой планеты. И музыку, вот такую музыку нам предъявляют.
1: Ну, здесь можно еще привести в пример российского инженера-изобретателя Льва Петровича Термена, который, собственно говоря, показал миру, как звучит электричество. Это был фурор в начале 20-го века.
0: Да, это хороший пример. Действительно, возмущая проводимость пространства рядом с этими антеннами Терминвокса, он заставляет этот прибор менять частоту и громкость звука.

0: Я, кстати, как-то играл на терминвоксе. Довольно просто можно. Если у тебя есть музыкальное образование, хотя бы начальное, у меня оно есть. Я за несколько минут научился какую-то мелодию играть на терминвоксе.
1: Ну, я даже был знаком с его внуком и играл вместе с ним
0: вот,
1: на терминвоксе.
0: Да. Какие мы?
1: Среднее специальное музыкальное образование.
0: А, ну тогда.
1: Но это был звук спутника, а теперь давайте послушаем звук самого Юпитера.

0: Ну, а откуда берется этот звук и как он возникает?
1: У Юпитера магнитное поле, магнитосфера, но возбуждают, если говорить о самом Юпитере, грозы. Ты знаешь, на Юпитере очень мощные грозы бывают и великолепные полярные сияния. Ну, где магнитное поле, где атмосфера планеты, а влетающий солнечный ветер заставляет эту магнитосферу колебаться, там полярные сияния. Все это возбуждает магнитные звуки, но они были записаны с борта спутника. Кстати, вокруг Юпитера два спутника летало. Один уже не работает, Галилео, он упал на Юпитер, его специально туда уронили. А сейчас вокруг Юпитера работает Юнона, или по-английски Джуна. Замечательный аппарат, который очень близко пролетает от Юпитера время от времени, изучает его гравитационное поле, но заодно измеряет магнитное. И вот эти звуки колебаний юпитеровской, или как, юпитеровой атмосферы, магнитосферы, как раз были записаны с борта Юноны и переданы на Землю. А теперь мы их слышим, ну, потому что их сильно сжали, уплотнили, чтобы наше ухо их воспринимало.
0: Ну, а теперь перейдем к звукам кометы Темпл-1. Их записали астрономы НАСА. Совсем звуки не такие, как у планет. А почему?
1: А потому что никакого магнитного поля тут нет и в помине, и плазмы тоже нет. А то, что мы увидели, это удары микроскопических пылинок по самому космическому аппарату. У него есть специальный датчик микрометеоритов. Ну, пыли в космосе много, он ее измеряет. Но пролетая мимо ядра кометы, это здоровенная глыба, конечно, там пыли больше. Потому что по нему все время метеориты ударяют, и пыль из него вылетает из этой ледяной глыбы. Такая грязная ледяная глыба. Поэтому там больше плотность пылинки, вот они. Но я хочу рассказать более подробно вообще о самом этом эксперименте. Дело в том, что два космических аппарата, Stardust и Deep Impact, исследовали несколько лет назад несколько комет. Собственно, две кометы, каждая из них летала к своей. Stardust вначале полетел к комете Whirl-2, чтобы немножечко зачерпнуть ее вещества и привести на Землю. Но как это было сделать? К ней не подлетишь, она уже нагрета Солнцем, из нее газовый хвост длинный вытянулся, летит газ, летит пыль, которую этот газ подхватил. И вот аппарат Stardust встроился в хвост комете, он не приближался к ядру, а просто летел за ней в кильваторе и набирал ее пылинки. Но как их набрать? Ведь они летят навстречу этому аппарату со скоростью 5-6 километров в секунду. С такой скоростью, ударяясь о какую-то ловушку, пылинка просто моментально испаряется. Знаете, что было придумано? Вот это. Это вещество, которое редко бывает в руках у человека. Посмотри.
2: Легкий воздух.
1: Но твердый. По сути, аэрогель. Аэрогель – это мелко вспененное аргоном стекло. Но так мелко, что отдельных пузырьков аргона ты тут не увидишь. Они, короче, длины меньше, чем длина волны света. Но все-таки твердое,
0: все-таки упругое. Его можно достать, дотронуться до него?
1: Я иногда достаю, хотя оно довольно гигроскопично, но попробуем достать. Все-таки не часто в руки человеку попадает
0: твердый
1: такой...
0: Твердый воздух.
1: Твердый аргон. Твердый аргон. Еще реже, чем воздух. Так вот, ловушка Stardust была заполнена этим самым... аэрогелем. Зачем? Если бы... Держи.
2: Красивый.
1: Если бы твердая поверхность была у ловушки, пылинки бы просто испарялись при ударе о нее. А тут пылинка внедряется в это тело, постепенно там тормозится и останавливается. И таким образом было набрано несколько десятков пылинок, и Stardust привез их в капсуле на парашюте, сбросил на землю, из этого аэрогеля их вытащили. Как вытащили? Их там было не видно, они микроскопического размера, а ловушка была большая, больше теннисной ракетки. Микроскоп перефотографировал сотни тысяч фотографий, сделал вот этого вот этой ловушечки на полную ее глубину, и все эти фотографии были выложены в интернет. И было сказано, кто найдет пылинку на этих фотографиях, именем того человека она будет названа. Студенты и школьники накинулись на эту базу данных, там сотни тысяч фотографий. Через неделю все пылинки были найдены, школьники получили вот такой вот приятный подарок от космонавтов, от астрономов, я бы сказал, от инженеров по космонавтике. Что было дальше? В следующий раз к другой комете Темпель-1 подлетел другой космический аппарат Deep Impact. Он не брал грунт с поверхности, его задачей было копнуть внутрь. Он, подлетая к комете Темпель, выпустил из себя ударник, здоровенный, 50 килограмм такая болванка с видеокамерой. Та, подлетая с большой скоростью, ударилась о поверхность кометы, вошла туда внутрь на глубину в десятки метров, остановилась, конечно, тепловой взрыв был, потому что летела быстро, а потом резко остановилась, кинетическая энергия превратилась в тепло, и взрыв. А мы недавно видели такой, кстати говоря, взрыв, когда вот этот американский Дарт, помните, мы говорили о нем, тоже стукнулся в небольшой астероид. Так вот, этот взрыв выбросил, собственно, кратер создал, да, взрыв мощный был, выбросил вещество, которое сам аппарат изучил. Зациклилась эта история, когда Stardust пролетал мимо кометы Вильд, а Темпель-1, так уж сложилась его траектория, и посмотрел на место удара, увидел там, сфотографировал кратер, изучил, так сказать, место вот этой вот рукотворной катастрофы. То есть эти два космических аппарата, Deep Impact и Stardust, изучили два ядра кометы, но, так сказать, перекрестным способом. Сначала один, потом другой, к одному ядру подлетали. Какие же звуки они услышали? Ну, это звуки тех самых пылинок, которые бомбардировали сам Я еще одну историю вспомнил, ты знаешь. Впервые в истории науки в 1986 году люди увидели ядро кометы. До этого времени мы видели кометы, видели эти хвостатые светила, и были разные предположения, а как же выглядит само твердое тело, ядро кометы. Они такие маленькие, что в телескопах не видно было, и сегодня не видно с Земли. Они становятся видны только когда мимо Солнца пролетает, нагревается, газ выпускает из себя, тогда видно. В 1986 году впервые к ядру кометы Галлея, это самая известная, исторически первая комета, которую астрономы поняли, что это комета, подлетели несколько аппаратов разных стран. Но первыми были наши советские Вега-1 и Вега-2. И они впервые сфотографировали ядра комет, и, собственно, мы впервые увидели, что да, это твердое тело, что это не какая-то эфемерная вещь, что это глыба грязного льда. И это, пожалуй, был первый космический эксперимент в истории, и как раз наш, тогда советский, который увенчался полным успехом, мы впервые смогли изучить ядро кометы. Так что Stardust и Deep Impact пошли по следам наших аппаратов Вега-1 и Вега-2.
0: А давайте теперь о музыке поговорим. А вот звук Миранды, одного из спутников Урана. Послушаем.

0: И на основе этого звука выпустили даже целый музыкальный альбом, так назвали «Мелодии Миранды». А что это за звуки, почему они тоже так сильно отличаются?
1: Я слышал эти звуки с записи, смотрел ролики в YouTube, и мне кажется, что это мистификация. Да. Я так и не понял, каким образом, из чего, из каких научных измерений эти звуки были превращены вот в мелодию. Может быть, вышла пластинка, может быть, это как-то даже продавалось хорошо, но никакого научного объяснения того, как это было сделано, и каким образом Миранда, и в каком диапазоне, и колебания чего именно было записано, я не нашел. Знаешь, я уже предупреждал, что в этих делах, наверное, не всегда точно описывается технология получения звука. В отличие, например, от наших инженеров, которые и инженеров НАСА, кстати, тоже часто они это делают, точно описывают технологию. Вот если кто-то найдет описание технологии того, как мелодия Миранды была на самом деле сконструирована из космических измерений, я буду очень благодарен.
0: Ну вот смотрите, с появления теории относительности мы предположили, что есть где-то сверхмассивные черные дыры, и вот на дворе уже 21 век, и, наконец, появляются звуки гравитационной волны от даже слияния двух черных дыр. Как это происходит и почему оно порождает звуки?
1: Ну, конечно, не поражают. Черные дыры вообще ничего не излучают, ни света, ни рентгена, кроме гравитации, потому что черная дыра в чистом виде гравитация. И до нас, конечно, долетают гравитационные волны. И впервые в 2015 году гравитационная волна была зафиксирована. Я напомню, откуда она пришла. Две массивных черных дыры обращаются вокруг общего центра масс. И, обращаясь, постепенно теряют энергию своего орбитального движения, излучая гравитационные волны. А значит, сближаются. Значит, все ближе и ближе подходят друг к другу. Энергию надо оттуда черпать. Она черпается из взаимного притяжения. А значит, обращение происходит все быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, и потом они приходят в контакт и сливаются в одну черную дыру. Именно эти последние мгновения их перед слиянием рождают самую мощную черную дыру. И в 2015 году это было замечено, гравитационные детекторы увидели, как колебания нарастают, нарастают, нарастают, нарастают, и при максимальной амплитуде заканчиваются. Когда это перевели, немножко растянув шкалу времени, потому что происходило это в течение примерно 1/100 доли секунды, вот вся эта запись, ее растянули на несколько секунд. Мы слышим такой «йик», «йик». По-английски они называют это чирпами, мы бы сказали

0: Иногда тяжело определить усредненно, где у нас самые большие проблемы. И модель позволяет нам определить, наверное, где точки больные. После этого мы идем, выходим на улицу, направляем большое количество студентов из МАДИ. Они стоят, меряют поток машин, и за счет этого модель калибруется. Второй этап, что мы делаем? Мы смотрим, вот у нас есть различные программы, как развивать транспортную инфраструктуру, построить новую дорогу, или расширить какую-то существующую дорогу, или продлить станцию метрополитена, линию метрополитена на новую станцию. И эти все варианты закладываются в нашу модель. Мы моделируем и смотрим, как меняется ситуация.
1: Конечно, вещь, да.
0: Эти макромодели – это только первое начало, потому что есть еще и подход микромоделирования. В макромодели у нас нету такого поведения, что человек… Там есть разные водители, да, более лихие, шустрые, а есть те, которые, ну, так это, медленно едут. Они все влияют на наши транспортные потоки. Микромодели, они именно симулируют поведение каждого автомобиля. И они вот именно в компьютере рассчитываются.
1: Но это же практически, извините, что я перебиваю, как моделирование погоды. Это уже большие мощности, вычислительные, чудовищные нужны, да?
0: Именно так. И вот это писк науки. Очень часто люди, именно которые занимаются моделированием, спорят. Вообще лучше макромодель, которая все укрупняет, усредняет и не дает нам понять все нюансы, весь спектр того, что может произойти в этой точке. Особенно, когда самое напряженное, вот этот дисбаланс, он непредсказуемый. Кто-то попал в аварию, и у нас хвост длиннейший выстраивается. А микромодели позволяют нам вот эти шероховатости определить и математически посчитать. И поэтому эти микромодели, с одной стороны, уточняют наши расчеты, с другой стороны, требуют колоссальнейшей вычислительной мощности.
1: И, Карима, последний совсем короткий вопрос, чтобы нам завершить. Вот вы в это дело погружены сейчас, и вы высокий профессионал. Вот мы можем ждать облегчения в Москве?
0: Я думаю, что потихонечку...
1: Хотя бы к 2020 году.
0: Потихонечку будем. Но за день ситуация не поменяется. Потому что если говорить о таких серьезных решениях, строить дороги, только дороги, это не поможет. Угу. Нужно строить метрополитен, улучшать движение на железной дороге, потому что на автомобилях в Москве ездит только где-то 20-25% населения.
1: Всего лишь?
0: Всего лишь.
1: А выезжаешь на улицу, как все выехали.
0: Вот-вот. Да. А если утренний час пик посмотреть, то и того меньше. И вообще-то, как показатель на мировом уровне, в Москве один из лучших. У нас меньше всего автомобилей. У нас автомобилизация позже, чем в других странах началась. Поэтому у нас неплохая ситуация. У нас уличной дорожной сети не хватает, все. Но самое важное – удержать людей на общественном транспорте. Да. Это мировая такая практика. Лондон, Нью-Йорк, Токио – все они решают свои транспортные проблемы за счет того, что они пытаются мотивировать пассажира, чтобы он выбирал общественный транспорт. У нас сейчас на железной дороге не так комфортно ехать, на нашей электричке. Ну, все согласятся. Метрополитен утром тоже впихнуться в этот вагон, чтобы занесли и вынесли. Опять же, это не всем удобно, и поэтому люди очень часто выбирают автомобиль.
1: Знаете еще, какая причина есть тоже, вы занимались, это болезни. Многие люди предпочитают ездить на автомобилях в зимнее время для того, чтобы не попадать в эту свалку человеческую и не приносить именно домой детишкам и вообще вот тоже.
0: Именно так. И знаете, есть очень интересные исследования, которые говорят, как можно использовать различные технологии, чтобы те плоскости, которые в общественном транспорте, они дезинфицировались. И поэтому здесь наука, даже которая, да, может быть, непредсказуема, но для нас, опять же, очень-очень применима. Но поскольку метрополитен строится, железные дороги являются важнейшей основой для программы города Москвы, я думаю, что потихонечку мы начнем видеть этот результат. Но, к сожалению, за день и за ночь эту проблему не решишь.
1: Нет, я и не привык думать в таких категориях, когда мы говорим об отдаче науки. Я, вот видите, какой год вам назвал. Ну, хотя бы к 2020 году. Вы считаете, что, в общем, у нас в Москве реальная перспектива облегчения есть? И по тем усилиям, которые делает наука фундаментальная, будем даже так ее называть, и по тем усилиям, которые уже практические городостроители используют эти результаты.
0: Да, если мы вместе будем работать, транспортные моделирования, транспортные инженеры, градостроители, которые смотрят полицентричность, и если мы все объединимся, то ситуация у нас улучшится.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо, Карима Роби, за ваше время. И самое главное, спасибо за очень хороший прогноз. Будем ждать.
2: Личный и общественный опыт – два разных опыта. Личный служит практике, общественной – теории. Но в жизни они едины, как в

0: Разговаривая с Каримой Робертовной, я подумал, а насколько это действительно новая проблема – пробки? Не является ли она продолжением исконней русской проблемы дорог? К сожалению, во многом да. Но все же современная наука во многом эту проблему может решить. Дали бы ей только возможность делать очевидное и необходимое, идти впереди административных и градостроительных решений и влиять на них. Через несколько минут мы снова вернемся с вами в студию, а давайте пока посмотрим сюжет. Интересный, я вам это обещаю, и узнаем, какие еще тайны окружают нас в этом мире.
1: Вот уж 15-й год пошел, если отсчитывать время с тех памятных дней. Вернее, с ночи 31 декабря 1999 года на 1 января 2000 года. Страхи начинают забываться. А тогда все, у кого на работе или дома был компьютер, пересказывали друг другу ужасы, связанные с грядущей катастрофой. Что же произошло? Задолго до судного дня, когда электронная память стоила дорого, программисты старались показать класс изворотливости, уменьшая размер программ. В частности, указывали вместо даты не 4, а всего 2 последние цифры. Например, вместо 1995 просто 95. И достигли потрясающей экономии. Конечно, самые осторожные компьютерщики выражали опасения, к чему это может привести. Но решение откладывалось на потом. А годы летели, и не вдруг, а постепенно надвигалась паника. Боком выйдет нам скупердяйство. Предрекали, что когда на внутренних компьютерных часах появится в обозначении года 2-0, машина может решить, что наступил не 21-й, а 20-й век. Хлебнуть лихо должны будут все. Даже те, кто не знал в те годы, как включается компьютер. Например, в новогоднем путешествии. Железная дорога оснащена тысячами терминалов и мини-ЭВН. Если они дадут сбой хотя бы на минуту, для пассажиров это в лучшем случае обернется очередями в кассах и пробками на пути. Страшно подумать, если рухнут компьютеры наземных служб в аэропортах, службы скорой помощи. А что будет с компьютерами военных баз, атомных станций? Вероятность ядерного или какого-либо другого апокалипсиса невелика, так как автоматика дублируется ручным управлением. Но неприятности будут. И даже домашние компьютеры. Здесь бед прогнозировалось поменьше. В худшем случае придется исправлять даты в письмах и документах вручную. Интересен и такой факт. Соединенные Штаты Америки были в то время явно передовой державой по компьютерной оснащенности. Чтобы показать, как у них готовятся к возможным чрезвычайным происшествиям, правительственное информационное агентство пригласило в гости съемочную группу российского телевидения. И показали, если не все, то почти все. Банки, аэропорты, метеостанции, энергетический комплекс, университет, гостиничное хозяйство. Компьютеры везде. Даже составили шкалу компьютерных катаклизмов по аналогии со шкалой землетрясений. От 0 до 10 баллов. Ничего не произойдет, но конец цивилизации – 10 баллов. Главные, естественно, промежуточные варианты. 7 баллов – депрессия экономики, сравнимая с Великой депрессией 30-х годов. 5 баллов – застой, подобный нефтяному кризису 70-х годов. Как пользовались этой шкалой? В зависимости от рискованности бизнеса в ход шли самые разные ответы. Банкиры утверждали, что ничего не произойдет. А что им было еще отвечать? Нельзя пугать клиентов ни при каких обстоятельствах. Авиакомпании предрекали мелкие неприятности на 1-2 балла. Чуть больше балл давали железнодорожники. Люди, занимающиеся более безопасными вещами, гостиничным хозяйством, к примеру, аж на 3-4 баллах остановились. Но подчеркивали, что все проблемы будут легко решены. А вот журналисты, каста особая. Они до 8-9 баллов поднялись. Тоже закономерно, ведь сколько сенсаций будет, сколько клубнички, сколько страшилок. Российская съемочная группа тоже приняла участие в опросе. Весьма скромно дала 1-2 балла и оказалась права. И тем не менее, с подобной проблемой человечество столкнулось впервые. Ведь с некоторой натяжкой и тогда, и сегодня можно говорить о компьютерном разуме. И до проблемы 2000 года человек и компьютер общались вполне нормально. Не опасались за качество диалога, за верное понимание. И вот, впервые в истории цивилизации был поставлен вопрос. А вдруг один интеллект не поймет другой? Цифры и даты компьютер толкует по-своему, а относится к делу очень серьезно. Чем это может обернуться для людей? Тогда, как говорится, перестраховались. Все прошло сравнительно спокойно. Ходили даже слухи, что проблему сверхзаострили определенные компании, чтобы переоснаститься. Кто знает? Но ведь получила 105-летняя англичанка напоминание из мэрии, что ей пора идти в школу. Законопослушного клиента банковский компьютер терроризировал напоминанием о том, что он должен 0 долларов 0 центов. Угрожал судебными санкциями. Для компьютера сумма 0 долларов так же важна, как миллион. В результате пришлось вмешаться банковским служащим и направить этому компьютеру письмо. Должник вернул те самые 0 долларов 0 центов. Смешно? Но совсем не смешно, когда хакеры залезают в компьютерную базу Пентагона. Не смешно, когда дети проводят у экрана больше времени, чем тратят на все остальное. На общение с родителями, книгу, учение. Проблема компьютера 2000 года оказалась сильно преувеличенной. Из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, думающая машина перешагнула элегантно и легко. Но беспроблемного сосуществования не будет. Мы близкие, но разные цивилизации. По интеллекту отличающиеся, по менталитету. Но жить нам вместе, от этого никуда не деться.
0: Сейчас, дорогие телезрители, мы с вами поговорим о дальтонизме или цветовой слепоте, о малоизвестных и таинственных сторонах этой особенности зрения человека, которая связана с неспособностью различать один или несколько цветов. Свое название эта дисфункция зрения получила по имени Джона Дальтона, который первым описал этот феномен на основе собственных ощущений и ощущений своих братьев, которые тоже страдали этим недугом, и опубликовал по этому поводу небольшую книжку в конце 18 века. В гостях у «Тайн» сегодня Марина Владимировна Зуева, доктор биологических наук. Марина Владимировна, добро пожаловать в студию. Мы рады вас видеть. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобней. Марина Владимировна, вы ведь работаете в Московском институте в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца и руководите там лабораторией, которая занимается приобретенными аномалиями зрения. И вы тот самый человек, которого мы будем допрашивать по поводу этой приобретенной аномалии зрения. Но о чем я хотел спросить вас с самого начала, потому что это вещь, на мой взгляд, важная и очень интересная. Цвет как таковой в природе существует? Или он существует уже только в нашем мозгу?
2: Абсолютно правильный вопрос. Цвет в природе не существует. Это огромная иллюзия нашего мозга, которая создается взаимодействием миллиардов нейронов в сети головного мозга и затем проецируется на внешний мир.
0: Так что мы говорим о существовании иллюзии или ее утере у тех, кто не видит.
2: Да.
0: Тогда скажите мне, пожалуйста, причина... Я знаю, что это называется более правильным термином, но вы меня простите, я буду называть это пока дальтонизмом. Причина дальтонизма, нераспознавание цветов, она связана с дисфункцией нервной системы, центральной, периферической, или с дисфункцией некоторой самого рецептора, или аномалиями самого рецептора?
2: Дальтонизмом называют врожденные цветоаномалии, связанные с неразличением одного из основных цветов – красного, зеленого или синего. И это наследственное заболевание, которое связано с мутациями гена, кодирующие зрительные пигменты, соответственно, красно-зеленый, синий-чувствительный, в X-хромосоме. X-хромосома – это половая хромосома, которых у нас две имеется у женщин и всего одна у мужчин. Поэтому, несмотря на то, что это рецессивный, недоминантный признак…
0: Он наследуется по женской линии.
2: Да, он наследуется по женской линии. Мужчины имеют 50-процентную вероятность получить это, это нельзя говорить заболевание, эту особенность их зрения. А у женщин такая вероятность намного снижена, учитывая, что это рецессивный признак. Поэтому цветоаномалии врожденные, которые называются дальтонизмом, у мужчин наблюдается в 8% случаев, а у женщин только в 0,5%.
0: О, как удивительно. Значит, 8% мужского населения нашей планеты – это люди, не распознающие цвета так, как распознает их, скажем, нормальный человек.
2: Да. Или со сниженным восприятием одного из цветов.
0: Ведь дальтонизм может быть полным и частичным, да?
2: Да.
0: Значит, полный – это когда человек не распознает, какие цвета.
2: Ну, скажем так, врожденные цветоаномалии делятся на, аномальную трихромазию, А трихромазия – это наше нормальное зрение, видение трех цветов – красный, зеленый и синий. Аномальная трихромазия – когда все три цвета мы видим, но ослаблено восприятие к одному из цветов. Такие нарушения называются аномалиями. Протаномалии, детраномалии, тританомалии. Когда мы сильно не можем отличить, нарушение сильно выражено, и мы не можем отличить красный от зеленого, такие нарушения называются уже дихромазиями, потому что один рецептор, одна колбочка практически не работает из-за того, что у нее выраженные мутации зрительного пигмента, генокодирующего зрительный пигмент. И мы различаем только два цвета. И, наконец, монохромазии, когда мы не различаем цвета вообще, это называют еще цветовой слепотой, это очень редкое.
0: Очень редкое,
2: это редкое,
0: на самом
2: да.
0: деле.
2: Более того, даже аномалии по синему пигменту очень редки. Наиболее частые
0: распространенное...
2: красный и зеленые.
0: Красный
2: да,
0: и зеленый.
2: Нарушение видения красно-зеленое. Причем нарушение к зеленому восприятию гораздо более частое, чем к красному.
0: Правда ли это, что люди, потерявшие возможность видеть цвет, они зато полутона цвета и, скажем, серого и черного, полутональное зрение у них более... Это, знаете, как вот, может быть, компенсаторный какой-то механизм. Правда ли это? Или это просто выдумка?
2: Нет, тут скорее никакой компенсаторной активации нет контрастных и темновых световых каналов, а просто наступает привыкание. Человек научается различать внешний мир, используя то, что у него есть.
0: А видит он его в таком полутональном виде, да?
2: Да, да.
0: Начнем с врожденной аномалии зрения. Она вообще лечится как-то? Или были попытки ее лечить? А может быть, и вообще не нужно даже думать об этом?
2: Нет, вы знаете, попыток было много.
0: Много, да?
2: Естественно, да. Но наследственная, врожденная цветоаномалия не лечится.
0: Не лечится. Нет. А если мы с вами обратимся к приобретенным цветоаномалиям, то они лечатся не сами по себе, да, а через...
2: Да, если вылечивается заболевание, симптомы которого в том числе и выражаются в нарушении световосприятия, то, конечно, будут исчезать и эти симптомы.
0: Значит, может все регенерировать и вернуться в нормальное состояние.
2: О регенерации речи не идет, потому что там ничего
0: не разрушалось.
2: Да, не разрушалось, структура не разрушалась. Да,
0: а если не разрушалась структура, за счет чего это происходит? За счет каких-то поражений периферической системы нервной, за счет вот, синаптических каких-то механизмов?
2: Я да. Тогда, да? Да. Это либо дисфункция самих, предположим, колбочек, либо нарушение передачи информации. От колбочек.
0: Это уже вот этот синаптический, это вот я скажу для телезрителей, это те места, где одна нервная клетка связывается с другой.
2: Да.
0: Это очень сложный механизм, основанный на функции мембран междуклеточных, там вообще бог знает что. Вот. Но именно в этом случае вот там могут быть нарушения.
2: Но только в тех случаях, когда само заболевание обратимо. Если у нас, например, наследственная макулярная дегенерация, то там поражены колбочки. И, естественно, уже с рождения... Идет нарушение цветовосприятия, которое не может быть восстановлено.
0: А скажите мне, пожалуйста, последний вопрос я вам задам. Он, и думаю, что и телезрителям будет интересен, да и мне интересен очень. А как обстоит дело в животном мире?
2: В животном мире очень интересно обстоит дело. Цветовым зрением обладают очень многие представители животного мира. Это и ракообразные, и головоногие моллюски, например, каракатица. Это костистые рыбы, амфибии, рептилии,
0: то
2: многие.
0: Таким же треххромным видением, как человек?
2: Более того, некоторые виды обладают тетрахромным. У них есть четыре типа колбочек. Из млекопитающих цветовым зрением обладают только приматы и многие копытные. Но вот что интересно, если говорить о дальтонизме, то красный цвет различают многие рептилии, амфибии, птицы, рыбы. Но из млекопитающих только человек, человекообразные обезьяны – и некоторые другие обезьяны-мартышки, обезьяны-ревуны.
0: Вот это совершенно поразительную вещь вы сказали, потому что если мы вспомним древнерусскую охоту на волков, которая имеет несколько-вековую историю, зафлаживание волков, ну, мы все это знаем и видели наверняка в кино, и читали из песен Высоцкого, даже знаем про это дело. Но вот флажки-то красные и для волков, и для лисиц.
2: Вы знаете, что интересно? Вот последние исследования показали, что собаки способны различать цвета. Но как? они могут отличить красное от синего, но не отличат красное от зеленого. Поэтому цветовосприятие в той или иной степени есть очень у многих представителей животного мира.
0: Марина Владимировна, очень был интересный разговор. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: Взгляд ищет то, что зримо. Сознание – то, что невидимо. Предметный мир не знает условностей. Духовный мир из условностей состоит. Результат – поколение незрячих.
0: Очевидно, что дальтонизм не является патологией, резко уменьшающей возможности человека и ухудшающей качество его жизни. Конечно, он может мешать работе, может даже ограничивать сферу деятельности человека. Известно, например, что Репин должен был прервать работу над одной из своих картин из-за появившейся в старости дисфункции зрения. Однако среди дальтоников были актер Пол Ньюман и известный певец Джордж Майкл. Мало того, дальтониками были некоторые великие художники, среди них Эдгар Дега и Врубель. Последнее имя должно поставить точку во всех сомнениях относительно полноценности дальтоников. Скоро мы вернемся в студию и продолжим открывать для вас новые тайны. А сейчас вас ждет увлекательный сюжет. Оставайтесь с нами.
1: Некоторые постулаты марксизма до сих пор поражают безапелляционной уверенностью. Но не от того ли, что, овладев массами, опять же его выражение, он столь долго властвовал над умами, несмотря на то, что, пользуясь этим примером, обыкновенному примитивизму придавал наукообразность. Жизнь есть форма существования белковых тел. И точка. А наука до сих пор бьется в поисках истины. Так же, как и в смежной области. Сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием. А бытие людей есть реальный процесс их жизни. И спор многих философских теорий между собой якобы разрешен. Но ведь до сих пор спорят. Как и о природе памяти, удивительном человеческом свойстве. Не будь ее, люди не могли бы узнавать друг друга, не могли бы общаться, не существовало бы прошлого, жили бы только настоящим. Но давайте прервем череду подобных рассуждений и вспомним о любопытном эпизоде, произошедшем на студийных съемках знаменитой передачи «В мире животных». Камеры были установлены, так что присутствовавшие в студии обезьяны, обернувшись назад, могли видеть самих себя на большом телеэкране. Естественно, приматы вертелись, увидели картинку, и после некоторого недоумения так начали гримасничать со своим телевизионным отражением, что съемки были на грани срыва. Ни дрессировщик их не мог угомонить, ни Николай Николаевич Дроздов. Произошло событие не то чтобы необъяснимое, но весьма загадочное. Впрочем, об этом немного позже. А пока исторический экскурс. В античные времена, устами Сократа, память представлялась как некие отпечатки на восковых табличках. В средние века этой проблеме не мог не отдать должное христианский мыслитель блаженный Августин и облагородил, возвысил предмет нашего сегодняшнего разговора. Это главное, что присуще разуму, а жизнь души невозможна без памяти. Потом пошла череда более рационалистически и приземленно мыслящих времен. И появляется некий аналог гидравлической системы из клапанов и труб. Наука развивалась. И вот мозг уже некая сигнальная, телеграфная система, потом телефонная станция. Компьютеры, то есть машины, впервые сумевшие механизировать и автоматизировать умственную деятельность, были с первых лет своего существования настолько самоуверены, что их создатели объявили человеческую память ухудшенным вариантом памяти электронной. Зачем изучать мозг? Создание все более эффективных компьютеров параллельно приведет к пониманию его секретов. Но, как говорится, блажен, кто верует. Осечка произошла. Несостоятельное сравнение мозга с компьютером. Ибо работает машина с информацией, а биологическая система – мозг со смыслом, со значением. И не от моделей надо было идти в попытках понимания сущности мыслительной деятельности, а от биологических основ нейрофизиологии. Естественно, до развития генетики, до открытия двойной спирали ДНК дело бы сдвинулось с мертвой точки. 21 век. Можно бы считать, что опровергнуто бессмысленное, но самое распространенное определение сознания как противоположное бессознательному состоянию. Но не так все просто, ведь только человек четко выделяет себя из внешней среды. Для животных характерно полное слияние. В зеркале они себя не видят со стороны, кроме И вот тут опять загадка. Кроме ворон, некоторых собак и обезьян. Вот почему в начале сюжета мы вспомнили о гримасничающих в студии обезьянах. Что это? Проявление ума? Насколько дальновиден был Ларош-Фуко, в одном из своих знаменитых афоризмов провозгласивший: «Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой ум». И ведь верно, ум – не научное понятие, его нельзя измерить, а вот память измерить можно. Между прочим, пресловутый коэффициент IQ говорит не об уме, а о способности запоминать. Посему полезно его развивать, пользоваться его показателем, но только лишь как показателем дополнительным. Кстати, как и ЕГЭ. Все хорошо в меру. А вот состояние памяти ученые уже сегодня могут наблюдать в белковых, молекулярных изменениях. Но вся проблема в том, что белковые молекулы живут 3-4 дня. Потом распадаются на составляющие и замещаются новыми. Но ведь есть серьезные основания полагать, что есть в мозге механизм самоподдержания памяти. Идет некая перезапись, то есть в новых белковых молекулах изменения, произошедшие в старых в результате запоминания, сохраняются. В эксперименте удалось показать только на несколько месяцев. А вот как быть с памятью на годы, на десятилетия, пока загадка. Впрочем, как и нет ответов на множество других загадок, связанных с нашим сознанием, мышлением и в том числе с памятью. Давным-давно, 2,5 миллиарда лет тому назад, во время так называемого Кембрийского взрыва, появились первые живые существа, обладающие нервной системой. И они эволюционировали вплоть до наших дней. Остановились ли на этом? Представьте себе, тоже вопрос. Но для нас, наверное, немаловажно, что бурно эволюционирует процесс самопознания, решение загадок из области, принадлежащих к святая святых. К особенностям нашей личности, с сопряженными проблемами, в том числе степенью вмешательства. Будем надеяться, что прогресс науки в этой области будет идти строго в рамках и научной, и человеческой этики. Впрочем, вряд ли сильно отличаются друг от друга два этих понятия.
0: Не может человек жить без растений. Он их ест, делает из них дома, мебель и оружие, обогревает свой дом, получает из них лекарства и яды, пишет на продуктах, получаемых из растений, стихи и доносы, дарит на дни рождения и свадьбы, делает из них духи, любуется на них, кормит ими скот, использует как сырье для химической переработки и получения искусственных материалов. Но этого мало. Хочется больше. И на помощь приходят фотобиотехнологии, которые помогают человеку за счет известных и открытых недавно свойств растений расширить и интенсифицировать их использование. О современных биотехнологиях и о том, что они позволяют получить человеку, мы сегодня побеседуем с доктором биологических наук, профессором Сергеем Иосифовичем Погосяном. Сергей Иосифович, я рад вас приветствовать в студии. Добро пожаловать.
3: Добрый день, Михаил Владимирович.
0: И, пожалуйста, устраивайтесь. Спасибо. Поудобнее. Я хотел задать первый общий вопрос, касающийся предмета нашего разговора. Что такое вообще фотобиотехнологии? Чем они отличаются от тех биотехнологий, которые человек довольно давно использовал уже?
3: Фотобиотехнология – это, вообще говоря, технология, то есть это биотехнология, безусловно, но фотосинтезирующих организмов. Принципиальное отличие биотехнологии от фотобиотехнологии заключается в том, что в обычной биотехнологии идет переработка тех органических веществ, которые есть в среде. Ну, например, когда получается сыр или хлеб. Это все биотехнологические процессы. А в фотобиотехнологии идет образование новых органических веществ из неорганических веществ. И в этом коренное отличие фотобиотехнологии от просто биотехнологии.
0: Понятно. А скажите мне, пожалуйста, как давно вообще они появились и как давно их стали развивать, фотобиотехнологии?
3: Знаете, фотобиотехнология появилась на самом деле в результате того, что в 70-е годы произошел кризис топливный. Да. Вот с этого начались энергосберегающие технологии, и появилось понимание того, что нужны альтернативные источники энергии. И в этот момент трудами, огромными трудами огромного количества алгологов было показано, что, вообще-то говоря, можно получать органические вещества, в том числе и те, которые пригодны для получения топлива, значительно с большей эффективностью, чем, например, от высших растений. То есть эффективность получения вот таких веществ, ну, приблизительно от 20 до 70 раз выше, чем у растений, у высших растений. Вообще говоря, у вот фотобиотехнологии, когда используются какие-нибудь микроводоросли для, в качестве продуцентов, есть еще огромные преимущества, потому что для выращивания этих микрорастений не нужно такое количество воды, которое требуется, например, для получения сельскохозяйственных растений. Я вам могу сказать, что в среднем товарная пшеница, на тонну товарной пшеницы, необходимо израсходовать 800 кубических метров воды.
0: А если учесть, что наиболее эффективно это растет как раз в тропических и субтропических районах, где, как правило, есть дефицит влаги, то мы становимся еще перед этой проблемой.
3: Конечно, естественно. Кроме того, можно же использовать морскую воду, морские водоросли. Вообще говоря, сейчас пока ситуация...
0: А есть вот, Сергей Ильич, примеры использования хотя бы такого экспериментального морских водорослей для того, чтобы получать биотопливо?
3: Ну, реально, сейчас пока примеров таких очень немного, и это все лабораторные варианты, причем очень перспективные варианты. Потому что есть морские водоросли, это диатомовые водоросли, которые могут накапливать до 70% биомассы в виде жира. А именно из этого жира и получается биодизельное топливо. Да?
0: Да.
3: Вот. Ну, кроме того, еще огромные есть преимущества у вот фотобиотехнологии по сравнению с выращиванием высших растений. Дело-то в том, что этот процесс может быть непрерывный. То есть в культиваторах можно, так сказать, это очень технологичный процесс. Кроме того, масса получается однородная. В отличие от растительной биомассы, в которой обязательно есть листья, стебли, корни и так далее. Да? И поэтому понятно, что вот такая вот высокая продуктивность, вообще говоря, сейчас достигнуты варианты, когда можно за сутки увеличить биомассу в 20 раз. Но нужно подбирать очень четко условия культивирования. Нужно отслеживать постоянно состояние этой популяции водорослей и внешние условия создавать наиболее благоприятные для того, чтобы вот в таком темпе можно было получать, так сказать, биомассу и, соответственно, те целевые продукты, которые мы хотим, вообще говоря, получать. Потому что не только биотопливо можно получать.
0: Скажите, вот использование фотобиотехнологий для процессов очистки каких-нибудь крупных субстратов, это как-то развивается, это имеет место?
3: Да, безусловно, это чрезвычайно важное направление и, пожалуй, единственное направление, так сказать, единственно возможное экономически оправданное направление. Потому что если выращивать водоросли на минеральных субстратах, то есть на какой-то подкормке азотными, фосфорными там, удобрениями и так далее, то это оказывается слишком дорого. А вот если создать комплексную систему, в которой использовались бы сточные воды, например, или это могут быть бытовые сточные воды, это могут быть сточные воды каких-нибудь промышленных предприятий. Естественно, не каждые, не любые сточные воды, вообще говоря, для этого подойдут. Но тогда можно совместить процесс очистки с процессом культивирования и накопления биомассы.
0: Вот мы имеем культуру водорослей. И эта культура водорослей, совершив предписанный ей процесс биоочистки, она накапливает в себе массу всего, условно говоря, от радиоактивных элементов, тяжелых металлов и все. А как это утилизируется все? Если мы это сжигаем, то сами понимаете, такие проблемы были еще со старинными, помните это, биоочистка, связанная с фильтрацией устрицами, там, и другими моллюсками, мидиями, и потом не знали, что с этим делать, потому что концентрация в телах была такая, сжечь было нельзя, потому что это все улетало тут же в атмосферу.
3: Нет,
0: а как здесь?
3: Нет, Михаил Владимирович, что-то нужно к этому делу подходить с той точки зрения, что нужно, конечно, говорить об очистке каких-то определенных видов, так сказать, вот промышленных стоков. Ну, например, вот то, что, с чем я достаточно хорошо знаком, это отходы, например, спиртового производства. Это борда. Mm-hmm. Да? То есть это зерно, которое прошло там дробление и ферментацию, и потом, так сказать, вот это вот огромное количество, на самом деле, огромное количество вот этой борды, фактически с ним не знают, что делать.
0: То есть мы ее можем биоочищать и превращать одновременно в
3: да,
0: какое-то
3: и,
0: топливо.
3: И понятно, что из таких субстратов, то есть, ну, например, там, из зерна, из картофеля, никакой, так сказать, ничего
0: нет,
3: такого...
0: Вреда не будет никакого.
3: Вреда никакого не будет. Поэтому это можно использовать, вот за конечные продукты могут быть самыми разными. Могут быть жиры, из которых получается биотопливо. Могут быть белки кормовые. Могут быть другие целевые продукты.
0: Сергеевич, вот о чем я хотел вас спросить. Вот какие основные вопросы стоят сейчас и научные, и технологические перед фотобиотехнологией? Ведь вы помещаете водоросли в условия, в которых вы должны им все давать по максимуму. Свет, биогены, субстрат другой, все. Вот как, что делает в этом плане наука? Как она может повлиять на вот эту эффективность? И что делается в сфере технологий, чтобы вот эту эффективность как-то поднять?
3: Ну, можно сказать так, что вообще в природе водоросли они привыкли жить, естественно, так сказать, на больших расстояниях друг от друга. Как правило, в водоемах, естественно, нету той плотности, которая необходима для биотехнологий. Потому что сейчас реально вообще экономически целесообразно культивировать водоросли, когда ну, они дают приблизительно 30-50 грамм массы на литр. Вот в таких условиях. Но такие условия, естественно, они приводят к тому, что мы получаем оптически очень плотную, почти черную такую вот пасту.
0: То есть, образно говоря, те водоросли, которые будут прикрыты своими соседями от света,
3: да,
0: они будут лишены вот этих вот ну, интенсивного воздействия света, который им необходим для синтезирования.
3: То есть они не смогут, так сказать, вот дальние слои, которые находятся подальше от...
0: А перемешивание, скажем, какое-то...
3: Да. И поэтому нужно, можно создать такие условия, когда интенсивное перемешивание приведет к тому, что те водоросли, которые находятся на свету, схватят необходимое количество квантов света и уйдут в тень.
0: И будут их переваривать, образно говоря. Там,
3: да, за счет темновых процессов, потому что есть световые стадии фотосинтеза и темновые. Но представление о том, с какими скоростями все это идет, это, собственно, представление, которое развивается в биофизике, и которое, вообще говоря, вот эта оценка скорости переноса электронов в системе фотосинтеза.
0: То есть, грубо говоря, насколько вот эта вот энергетическая батарейка, которую они внутри своего организма подзарядили, будучи в идеальных световых условиях, насколько она может обеспечить им нормальное функционирование, нормальные процессы синтеза после того, как они будут из этого оптимума выдвинуты?
3: Конечно.
0: Сергеевич, спасибо вам огромное. Вы, как всегда, рассказали массу интересных вещей. Я очень надеюсь, что вот ближайшее будущее научное, оно позволит расширить нам тот спектр пользы или услуг, если угодно, который мы получаем от растений и водорослей за счет того, что биофизика решит те задачи, о которых вы говорили научные. Спасибо вам еще раз большое за ваше время и ваш рассказ.
3: Спасибо.
0: О лекарственных свойствах растений человек долго узнавал, только эмпирически. Думая об этом, я поражаюсь, сколько всего надо было перепробовать, перезаваривать, перекапать, чтобы составить представление о лекарственном действии растений и при этом иногда рисковать жизнью. Фотобиотехнологии открывают новую, очень продуктивную эру в поисках лекарственных свойств растений и получении новых растительных лекарств. Думая о будущем фотобиотехнологии, об их использовании в получении топлива или лекарств, нужно помнить главное. Мы имеем дело с возобновляемым ресурсом, причем возобновляемым легко и быстро. Это очень и очень многообещающее свойство растений. Я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. До новых интересных встреч, до новых тайн и до новых интересных разговоров в нашей программе. Будьте здоровы!

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. И, как всегда, по средам и субботам мы к вам присоединяемся, или вы к нам присоединяетесь. В общем, мы вместе хорошо и интересно проводим время. Я надеюсь, что вам наши стримы нравятся. Наши стримы – это проект лаборатории научных видео и проект anthropogenes.ru. И в этот момент с удовольствием представляю, как всегда, второго и бессменного, периодически, ведущего Александр Скалов. Саша, привет!
2: Привет, Виталий! Здравствуйте, коллеги! Приветствую собачек, которые там гавкают, видимо, тоже хотят нас внимательно слушать. Я хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Сегодня у нас будет стрим в формате постскриптум. Напомню, что это такой формат, когда наши докладчики, спикеры форума «Ученые против мифов» отвечают в прямом эфире на ваши вопросы, на вопросы зрителей, которые были написаны в комментариях к докладам. Обычно таких вопросов много. И сегодня у нас наш гость – это Сергей Назаров, астроном, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, первооткрыватель переменных звезд и автор предоткрытия сверхновой, который у нас выступал даже не на форуме «Ученые против мифов Z» и не на форуме «Ученые против мифов 12», а на 11-м форуме еще осенью с докладом «Не черные и не дыры. Мифы о самых ужасных объектах во Вселенной». Так что почти год прошел

0: тебе собаку, у меня собака.
1: Делает такой...
0: Во вселенной. Белая дыра.
2: Когда где-то в середине 20 века начали наблюдать в больших количествах квазары, разрешающей способности телескопов, при телескопах не хватало для того, чтобы понять, какой перед нами. Хорошо виден был только спектр, и иногда этот спектр показывал широкие линии вещества, которые можно было списать, с некоторой натяжкой, конечно, но можно было списать на быстрое расширение вещества. Сейчас более точные оценки показывают, что часть этого вещества все-таки показывает нам вращательное движение, а не движение на вылет, а не движение на удаление. Но тем не менее, мы видели еще и то, что у нас излучение от квазаров идет очень большими темпами, и можно было оценить количество вещества, которое излучается, количество массы, которое излучается из таких объектов. И поскольку оно оказывалось очень огромным, сравнимым с солнечной массой за год, соответственно, возникла гипотеза о том, что эти объекты — это и есть белые дыры. И эту гипотезу активно поддерживал в том числе и хорошо известный на постсоветском пространстве академик Амбурцумян из Бироканской обсерватории. Сейчас мы знаем, что активность и энерговыделение таких объектов обеспечиваются именно черной дырой. Мы не видим никаких признаков белой дыры, но наоборот видим признаки черной дыры. И в то же время у нас есть фотография черной дыры, вернее, не черной дыры, а тени черной дыры, полученная телескопом «Горизонтом событий» несколько лет назад, которая подтверждает то, что в центрах таких сильно излучающих объектов находится не белая дыра, а черная дыра. Примерно так. Мои данные говорят нам о том, что там есть какая-то большая несветящаяся масса. А светится именно вещество, расположенное в аккреционном диске. Вокруг белой дыры никакого аккреционного диска быть не должно. Там должно быть только движение на вылет. То есть наблюдаемые данные не согласуются с гипотезой белой дыры. И сейчас эта гипотеза не поддерживается большинством ученых. Ну и в том числе и в начале нашей Вселенной тоже, по идее, никакой белой дыры быть не должно. Я, конечно, не могу говорить с полной уверенностью за начало Вселенной, потому что я не являюсь специалистом в этом вопросе, я не являюсь космологом. Вот, и этот вопрос, конечно, лучше переадресовать космологам, но тем не менее, если вы посмотрите видео на эту тему от того же самого Олега Верходанова, то там очень хорошо рассказывается про начало Вселенной, нашей Вселенной, и никаких серьезных гипотез о том, что начало Вселенной — это белая дыра, там нет.
0: Спасибо большое. И следующий вопрос от человека, который подписался. ООО Джон Джей. То есть, если окажется, что Вселенная не расширяется на самом деле, то вопрос о том, что мы внутри черной дыры, становится вновь актуальным?
2: С некоторой точки зрения, да. Вот как я уже говорил, если нам удалось бы зафиксировать всю нашу Вселенную и оставить в ней только силу гравитации, то, скорее всего, наша Вселенная начала бы схлопываться, вещество начало бы двигаться, сближаясь друг с дружкой. И в конце концов, вполне возможно, что для внешнего наблюдателя появились бы признаки черной дыры. Для внутреннего наблюдателя, возможно, они тоже появились бы, но значительно позже. Вот. Поэтому и так, если чисто потеоретизировать, то можно себе представить такую ситуацию. Я думаю, что ни один закон физики не будет нарушен.
0: Спасибо большое.

0: забавно наблюдать, как картинка Сергея догоняет тот текст, который он сказал. Но я надеюсь, что вам хорошо нас слышно. Скажите, пожалуйста, слышно ли хорошо? В общем-то, здесь как бы на Сергея приятно смотреть, но тем не менее, главное, наверное, да, это ответы на вопросы. И если их хорошо слышно, то мы продолжаем стрим. Если вам покажется, что слышно плохо, что все это как-то идет не так, как должно было идти, давайте об этом скажем, и, может быть, мы это перенесем. Напишите, да, пожалуйста, в чате, что вы по этому поводу думаете, а мы пока продолжим отвечать на вопросы.
1: Да, я хочу добавить, что просто вблизи черных дыр могут быть различные такие нелинейные эффекты, и, возможно, это мы сейчас как раз и наблюдаем. Угу. Сейчас вопрос задает Сеня Флай, который спрашивает, можно ли с помощью гравитационной линзы увидеть прошлое?
2: Это очень хороший вопрос. На самом деле прошлое можно увидеть при помощи любого оптического прибора и даже хрусталика нашего глаза. Достаточно выйти в хорошую безлунную ночь, да, и можно и в лунную ночь, и посмотреть на звезды, и мы увидим прошлое. Потому что свет и от Луны, и от звезд, и от любых объектов, он идет к нам какое-то заметное время, и поэтому можно смело говорить, что эти объекты находится от нас в прошлом. Луна находится в прошлом на 1 секунду с своей маленькой копеечкой, Солнце 8 секунд, Юпитер почти час, Сатурн за 1.5 часа, ну и так далее, так далее. А ближайшие к нам звезды находятся в прошлом на годы. Соответственно, при помощи гравитационной линзы мы просто усиливаем свет от далеких объектов, начинаем их лучше видеть, и гравитационная линза помогает объекты на расстояниях больше 10 миллиардов световых лет. Мы их потенциально могли бы увидеть, но пришлось бы давать гораздо большую экспозицию на телескопе и больше наблюдательного времени и так далее, и так далее. То есть это трудно. А гравитационная линза нам помогает. Поэтому можно сказать, что линзы помогают увидеть нам прошлое. Это действительно так.
1: Спасибо.
0: Я как раз, Саша, если не против, перебью тебя, вспоминаю пример, который приводил Нил деграсс Тайсон, когда говорил, что если бы вы сейчас находились на какой-нибудь планете, которая находится на удалении примерно в 65 миллионов лет от нас, и посмотрели очень-очень бесконечно хороший телескоп на Землю, то вы могли бы увидеть динозавров. Вот, это очень классная, это очень классная такая понятная с обывательской точки зрения вещь. Почему мы смотрим в прошлое, собственно, как это происходит? Извините.
1: Да, спасибо, Виталий. Вопрос задает Константин Рубцов, который интересуется, почему масса черной дыры пропорциональна радиусу? Совсем не понял. Это, видимо, он по мотивам доклада.
0: Естественно.
2: На самом деле, наоборот, радиус черной дыры пропорционален ее массе. Потому что радиус черной дыры, он зависит от гравитационной постоянной скорости света и массы. И из этих трех величин переменной является только масса. То есть, изменяя массу, мы изменяем радиус черной дыры. И его, кстати, очень легко и просто считать. Для одной массы нашего Солнца радиус черной дыры, то есть радиус горизонта событий, можно так выразиться, он находится на расстоянии 3 километра от центра. Соответственно, если мы имеем дело, допустим, с черной дырой массой 1 миллиард солнечных масс, то ее радиус будет 3 миллиарда километров. А это довольно мало, это сравнимо с масштабами нашей Вселенной внутри орбиты Плутона. По космическим меркам это ничтожная величина.
1: Спасибо. Вопрос от Евгения Гусева. Я, наверное, отстал от жизни. Черные дыры промежуточной массы уже обнаружены, или это еще теоретические объекты?
2: Вот это, кстати, довольно сложный вопрос. Хотя я считаю себя наблюдателем, а не теоретиком. Тем не менее, сейчас я не могу однозначно утверждает, что черные дыры промежуточной массы действительно обнаружены, потому что уже есть первые статьи об их обнаружении, но, тем не менее, нельзя сказать, что все обсерватории мира, спокойненько их наблюдают, никаких проблем здесь нет, и все укладывается в рамки этой гипотезы, в рамки этой теории. Так, знаете, я, к сожалению, не могу, потому что я знаю лишь единичные статьи про единичные объекты промежуточных масс. То есть, скорее всего, да, они действительно существуют. Весь вопрос в том, насколько они распространены. Ответ с наблюдательной точки зрения. Можно говорить еще и с такой логической, с теоретической точки зрения. Дело в том, что если существуют черные дыры сверхмассивной массы, то они должны из чего-то образоваться. И поскольку черные дыры сверхмассивные, они активно поглощают вещества сейчас в наше время, соответственно, логично предположить, что в прошлом, несколько миллиардов лет назад, они были значительно меньше по массе. И значит, что черные дыры промежуточной массы, и поэтому критерии тоже должны существовать. Поэтому ждем совершенствования наблюдательной техники и ждем новых открытий. Мне кажется, что, по крайней мере, какое-то количество черных дыр промежуточной массы, может быть, не такое большое, как черные дыры сверхмассивные, но тем не менее какое-то количество таких черных дыр должно быть открыто.
0: Спасибо большое. И я предлагаю в этот момент сделать несколько объявлений, которые для нас очень важны. И начнем с того, что поблагодарим вас за то, что вы смотрите этот стрим. Если вы хотите поддержать наш проект, у нас есть Patreon. И как у нас у лаборатории научных видео, так и у нас у антропогенеза. У нас есть возможность, у вас есть возможность поддержать также конкретно данный стрим. Для этого можно использовать, например, суперчат. Ну, или задать вопрос по ссылке, которая сейчас появится в чате. Она же есть в описании. Вопрос, который приходит к нам таким образом, в самую первую очередь нами начитывается. Саш, теперь тебе надо звук включить.
1: Это я просто так обрадовался, что собачка замолчала, что и сам решил тоже не нарушать тишину.
0: Кто ж теперь тебе поверит? Значит, собака была у тебя. Ты выключил, и вот собачка успокоилась.
1: Да, я хочу сказать, что у нас в ближайшую неделю ряд интересных мероприятий, событий, которые вы сможете увидеть, если подпишетесь на наши каналы. Значит, во-первых, уже завтра, 3 сентября, выходит очередной эпизод «Ученые против мифов Z». Это состязание «Наука на пальцах», и он выйдет на канале «Лаборатории научных видео», где Александр Панчин, Константин Лисков и Станислав Дробышевский будут состязаться в умении, значит, рассказать популярно, доступно, наглядно какое-нибудь сложное биологическое понятие. Это будет очень интересно. Ну, кто смотрел форум, уже видели в прямом эфире, но завтра это будет опубликовано как отдельное видео в 19:00. А в субботу, 5 сентября, у нас будет сразу две трансляции. То есть, во-первых, 17:00 в эфир выйдет Ольга Вдовина, которая уже скоро, да уже, получается, полмесяца работает, больше полумесяца работает над диоритовой вазой, ведет уникальный эксперимент в Кемерово со своей помощницей Юлией. Накопились вопросы, и вот у нас будет в 5 часов прямой эфир, где Ольга будет отвечать на ваши вопросы, я тоже буду отвечать. Причем это будет, еще раз, в 17:00, а в Кемерово это 10 вечера, имейте в виду.
0: Еще, Саш, я быстренько добавлю о том, что прямо сейчас эфир продолжается. Мы ведем 24-часовой эфир на канале научной станции. Сейчас в чате появится ссылка, заходите туда, обязательно подписывайтесь, там будет появляться много видео. И мы работаем на протяжении 24 часов, вообще не останавливаясь. У нас круглосуточный и до победного конца стрим. Так что пока вас не будет готово, из мастерской Ольги Вдовиной у нас будет продолжаться трансляция.
1: Ну а да, в сейчас, субботу, правда, там глубокая ночь. Сейчас там глубокая ночь. Оля начнет работу в 6 утра по московскому времени. Спасибо. Значит, вот это будет в 5 часов в субботу, а в 19:00 5 сентября в субботу будет эффект присутствия со Станиславом Дробышевским, где Станислав продолжит экскурсию по местам находок древних людей. Это будет тоже очень круто.
0: Я надеюсь, вы смотрели первую часть. Да, это было очень круто.
1: Даже если не смотрели, можно все равно смотреть сразу вторую. Ну и, наконец, в среду, 9 сентября, 19.00, будет у нас постскриптум доклада Алексея Водовозова, уже с последнего нашего форума «Ученых против МИЛФ-З», про личную гигиену. Алексей Водовозов всегда очень подробно и обстоятельно отвечает на вопросы. Я думаю, что это тоже будет замечательный эфир. Поэтому подписывайтесь на наши каналы, на «Лабораторию научных видео» и на «Антропогенез», и на наш новый канал «Научная станция», чтобы не пропустить все те замечательные события, которые я только что объявил.
0: И не забудьте нажать на колокольчик, потому что многие жалуются: «Ой, а мне не пришел анонс». Ну вот, чтобы приходили анонсы, нужно нажать на колокольчик и выбрать пункт «Меню все». Вот тогда вы точно ничего не пропустите. Хотя и в этом случае YouTube может немножко пошалить. Но я надеюсь, что такого не произойдет. Сейчас... Возвращаемся к вопросу.
1: Да. И вопрос задает пирожок с ковидлом, наш постоянный зритель, который спрашивает: а каковы признаки черной дыры для внутреннего наблюдателя?
2: Такое заметное и значительное движение к центру. И плюс, если мы находимся достаточно близко от сингулярности, то в этом случае у нас будет наблюдаться разница в гравитационном притяжении для какого-нибудь габаритного объекта, скажем, для космолета, ну или даже для человека. На подлете к сингулярности, скорее всего, уже внутри горизонта событий, у нас разница в гравитации на носу корабля и на корме будет настолько большая, что начнется процесс, ласково называемый астрофизиками, процесс макронизации. В этом случае объект будет действительно вытягиваться и разрываться. Но расчеты показывают, что это для мелких объектов типа человека это будет происходить очень близко к самой сингулярности, то есть человек успеет провалиться внутрь черной дыры, и там уже его макронизируют.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос, наверное, Виталий, ты озвучишь.
0: Без проблем. Задает его Иванов Иван. Что будет с черной дырой, когда ее масса испаряется? Она снова превратится в звезду?
2: Действительно, есть пока что недоказанная гипотеза, но такая серьезная гипотеза, обоснованная гипотеза, о том, что черная дыра должна испаряться. Гипотезу высказал Стивен Хокинг. И сейчас мы считаем, что вакуум — это не просто вакуум, а он наполнен частичками. Это так называемые виртуальные частички, которые очень быстро появляются и исчезают. И черная дыра может воздействовать на эти частички. И в некоторых случаях внешний наблюдатель может увидеть, что черная дыра, она фактически разделила вот эти виртуальные частички, и какие-то из них двигаются от черной дыры, и внешним наблюдателям это будет восприниматься как излучение черной дыры, которое будет иметь даже некоторую температуру. Так вот, что можно выразиться так, интенсивность этого излучения будет обратно пропорциональна кубу массы черной дыры. То есть для больших черных дыр это излучение будет исчезающе малым. Мы его из-под аккреционного диска не зафиксируем. Ну, по крайней мере, ближайшие пару сотен лет. А вот для мелких черных дыр этот процесс как раз-таки будет иметь значимую роль. И поэтому мелкие черные дыры должны испаряться очень быстро. И, скорее всего, для внешнего наблюдателя это будет выглядеть как вспышка. То есть черная дыра будет очень быстро из черной дыры превращаться в ярко светящуюся точку, ярко светящуюся очень маленькую область пространства. И свою жизнь она во вспышке. То есть буквально последние несколько секунд черная дыра проведет во вспышке, и испарится она полностью. Звездой она не станет.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос от Александра Позднякова. И он спрашивает. В статье в Википедии есть график состава Вселенной, где темная материя имеет 22% звезды и прочего 0,4%. Межгалактический газ 3,6%, а темной энергии 74%. Почему темная энергия есть в этом списке, если она не масс? Не масс, что-то не масс. Возможно, стоит добавить к этому вопросу что-то, потому что здесь не все уместилось, видимо. В общем, почему темная энергия?
2: Мне кажется, вопрос немножко не про черные дыры. По современным представлениям, действительно, значительная часть нашей Вселенной относится к ненаблюдаемой и делится на две категории. Это темная материя и темная энергия. Темная материя — это что-то. Рабочая гипотеза, что это элементарные частички неизвестные, которые влияют на движение звезд в галактике, на движение шаровых скоплений в галактике, на движение даже самих галактик в галактических скоплениях и далее. И сейчас активно ведутся эксперименты по обнаружению как раз-таки материи, и, скорее всего, в ближайшем обозримом будущем мы ее обнаружим. С темной энергией все значительно сложнее. Она была обнаружена по ускоренному разлету нашей Вселенной, которая доказана изначально по вспышкам сверхновых звезд типа 1А. Это сверхновые, которые вспыхивают примерно с одинаковой яркостью. Сейчас есть последние статьи, которые критически рассматривают эти вспышки с точки зрения того, какой у них возможный диапазон яркостей. Но если мы рискнем принять эти вспышки одинаковыми, то есть с одинаковой яркостью, и у них абсолютную яркость, то это значит, что наблюдая их где-то далеко во Вселенной, где не работают другие способы, мы можем определить, на каком расстоянии от нас находится эта вспышка, потому что яркость наблюдаемой будет обратно пропорциональна квадрату расстояния до этой вспышки. Соответственно, зная ее абсолютную яркость, зная ее светимость, зная ее видимость на Земле, видимую яркость на Земле, мы можем отсюда определить расстояние. Здесь, конечно, нужно учитывать возможное поглощение пыли в газе внутри нашей Вселенной. Какие-то другие еще факторы могут быть неучтенными. Но, тем не менее, этот метод, он нам показывает расстояние до самых удаленных объектов в нашей Вселенной. И одновременно мы можем измерять красное смещение этих сверхновых или галактик, в которых находятся эти сверхновые, и смотреть, с какой скоростью они от нас удаляются. Так вот, оказалось, что эти вспышки сверхновых, они систематически слабее, чем то, что мы должны были увидеть по данным из красного смещения. Соответственно, возникло предположение, что вот этим вот ослабеванием связаны не каким-то помехам на луче зрения, потому что их видно в спектре, должно быть видно в спектре, и они учитываются. А мы обязаны именно ускоренному расширению нашей Вселенной. То есть Вселенная на больших расстояниях оказывается чуть дальше, чем мы прогнозировали. Это значит, что она расширяется чуть быстрее. И вот когда набрали в начале 2000-х годов достаточное количество статистики, ну и в конце 90-х, по расстояниям до таких вспышек, то оказалось, что мы можем даже заметить, определить момент, когда наша Вселенная начала расширяться ускоренно. Конечно, можно подвергать это критике, серьезной критике или сомнениям, но дело в том, что появилось дополнительное подтверждение ускоренного расширения нашей Вселенной из данных реликтового фона по последнему, самому продвинутому, самому серьезному космическому аппарату, наблюдавшему этот реликтовый фон. Это космический аппарат Планк. По этому поводу есть очень хорошие лекции Олега Верходанова и других космологов, поэтому очень рекомендую их посмотреть.
1: Спасибо большое. Огромное. Следующий вопрос задает Александр Колесник. Возможно, что аккреционный диск состоит не из материи, а из фотонов, разогнанных самой черной дырой больше скорости света, и из-за этого она его не поглощает.
2: Как мы уже договорились, в рамках фантастики можно фантастизировать как угодно. А вот в рамках науки уже так. Дело в том, что в аккреционном диске мы, ну, в спектре аккреционного диска мы наблюдаем вещество, конкретное вещество. Мы там видим линии водорода, видим линии гелия, видим линии железа в разных диапазонах. И это именно спектральные линии от вещества. То есть это не просто какие-то виртуальные фотоны, взявшиеся из ниоткуда, а это именно фотоны, связанные с излучением вещества. И они показывают нам очень быстрое вращательное движение. То есть это самый, что ни на есть, аккреционный диск из всех аккреционных.
1: Спасибо. Майкл Ош задает вопрос. Почему свет искривляется, если он не имеет массы?
2: Был такой вопрос, наверное, это похоже. Дело в том, что у нас само пространство искривляется, и, соответственно, траектории движения объектов внутри этого искривленного пространства также искривляются, им деваться просто некуда. И поэтому, естественно, траектория движения света, она тоже искривляется. Тут все в порядке, все нормально, это много раз проверялось, и эта штука действительно работает в нашей Вселенной без каких-либо проблем.
0: Спасибо. И еще одно спасибо говорим Ангелине Кирсановой, наш постоянный зритель. Ангелин, спасибо огромное за поддержку. Также Евгений Гусев в очередной раз с донатом к нам пришел и задает вопрос. Слышал о предложении использовать гравитационное линзирование Солнца для наблюдения экзопланет. Телескоп с подобной апертурой должен суметь разрешить детали на... Да, так и написано, разрешить детали на их поверхности. Насколько это правдоподобный вариант?
2: Это интересный проект. Действительно, приблизительно на расстоянии 500 с лишним астрономических единиц от Солнца наблюдается такая, где Солнце будет работать как гравитационная линза для ближайших к нам звезд с экзопланетами. То есть на расстоянии порядков световых лет. И двигаясь космическим телескопом в этой области, там фактически это в области облака Оорта, мы можем наводиться телескопом, вернее Солнцем как телескопом, на разные объекты. И в этом случае Солнце действительно может нам значительно увеличить разрешение и яркость наблюдаемых объектов, и в частности. То есть это вполне рабочий проект. Другое дело, что, во-первых, вам нужно долететь туда, а на это потребуется десятки лет, по самым скромным подсчетам. А во-вторых, вам нужно передать оттуда каким-то образом информацию. Сейчас, например, от Новой Горизонты передает нам информацию даже не с таких расстояний, а с расстояний примерно в 10 раз меньше, чем то, что требуется, со скоростями там порядка, я сейчас точную цифру, конечно, не помню, но приблизительно это порядка 1 мегабайта в сутки. Или даже меньше 1 мегабайта в сутки. То есть представьте себе, как долго будут скачиваться картинки, если аппарат будет находиться на расстоянии в еще 10 раз больше. Это как минимум в 100 раз меньшая скорость. Но, кстати, в этом отношении есть некоторые прорывы, потому что сейчас вот было сообщение о том, что НАСА испытывает новую лазерную систему связи. Смысл в том, что у нас на орбите появляется некоторый ретранслятор, который ловит радиоволну от каких-то космических аппаратов, к которые улетели от нас достаточно далеко, и дальше ретранслируют ее на Землю через нашу земную атмосферу, которая является помехой, ретранслирует этот сигнал уже

0: волны там почти в миллион раз меньше. Соответственно, пропускная способность тоже вырастет на величину подобного порядка. Но это такие примерные прикидки, но в любом случае она вырастет очень значительно. Так что такие системы, мне кажется, крайне перспективными. И, возможно, именно они дадут нам ключ к тому, чтобы запустить туда космический аппарат.
1: Спасибо огромное. Вопрос? Захар Краснов. А, ты, Саш, да, сейчас? Давай.
2: Ну, давай ты, дорогой.
1: Давай я. Захар Краснов спрашивает, а какую форму имеет черная дыра? Это шар, диск, воронка или еще что-то?
0: У нас есть сейчас всего одна фотография, и то не черной дыры, а гравитационного линзирования фактически вещества вокруг черной дыры с некоторым темным провалом, внутри которого расположена уже сама черная дыра. И по этой фотографии, конечно, напрямую судить вот так на практике о форме черной дыры сложновато. Тем не менее, она вполне согласуется с моделями, которые описывают черную дыру как сферический симметричный объект. То есть шарик, где внутри лежит сингулярность, а снаружи у нас расположен горизонт событий, из-под которого уже никакое излучение не выходит.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Вопрос задает Константин М. Кто кого заборет в конечном итоге? Черные дыры или расширение пространства Вселенной?
0: Расширение пространства. Я ставлю на него. И очень, очень много готов поставить. Другое дело, что результат по этим ставкам будет объявлен через много миллиардов лет. Тем не менее, предсказать его можно уже сейчас, поскольку черные дыры, они действуют на крайне малых расстояниях. У нас гравитация же убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, а расширение Вселенной, оно происходит везде. На больших масштабах мы его видим уже очень хорошо, но, скорее всего, оно действует и на маленьких масштабах. И есть даже гипотеза Великого Разрыва, говорящая о том, что оно действует и на сверхмалых масштабах, сравнимых с размерами элементарных частиц, и в конце концов приведет и к разрушению самих элементарных частиц. Вот такая интересная, но довольно безрадостная перспектива, которую мы сможем проверить даже не через миллиарды, а через триллионы лет.
2: Обязательно проверим.
1: Подождем.
2: Вопрос задает то ли ИИ, то ли 1-1. А разве черная то дыра не втягивает весь свет, попадая на горизонт событий? Даже если он там трется, даже если скорость света в квадрате, направление света то идет в центр дыры, почему же продолжает светить так еще и сильнее?
0: Так вот, как раз-таки и нет. У нас как раз-таки свет излучается во всех направлениях. То есть вещество, которое у нас трется в аккреционе, излучение оттуда выходит во все линии, потому что нет же у нас какого-то механизма, который будет его фокусировать только на черную дыру. Ничего подобного. Там, где находится аккреционный диск, там у нас гравитация еще не настолько большая, чтобы все траектории сводились строго к сингулярности. Это будет наблюдаться только под горизонтом событий. А аккреционный диск находится далеко за горизонтом событий. Внутренняя, ближайшая к черной дыре граница аккреционного диска лежит на расстоянии примерно 3-5 размеров черной дыры, 3-5 гравитационных радиусов черной дыры, а в некоторых случаях еще дальше. И, соответственно, диск имеет очень большие размеры. Это размеры во много раз превышающие размеры той части нашей планетной системы, Солнечной системы, которая непосредственно населена планетой. Поэтому, конечно, с внешних областей этого аккреционного диска излучение будет уходить без проблем. Да и с внутренних областей тоже мы наблюдаем излучение рентгеновской линии железа и других рентгеновских линий как раз с самых внутренних областей аккреционного диска.
2: Спасибо. Виталик?

0: Слышно ли меня сейчас? Слышно, да? Отлично.
1: Сейчас слышно.
0: Кирилл Панкин в продолжении практически задает вопрос. Звучит он так. А как же джеты, струи плазмы, истекающие во Вселенную из черных дыр?
2: Джеты в порядке. Нормально себя чувствуют, все в порядке. Другое дело, что вот мы уже начинали обсуждать этот вопрос. Джеты истекают не из самих черных дыр, они как раз-таки истекают снаружи от черных дыр на расстояниях, сравнимых с масштабами аккреционного диска, внутренних областей аккреционного диска. Это масштабы начала, начала джета. Ну а дальше джеты простираются на величину в десятки, сотни, тысячи, тысячи, и в некоторых случаях даже на сотни тысяч световых лет. Такие они мощные. И вот это очень важный момент. Дело в том, что современные телескопы с трудом позволяют различить, с трудом позволяют заметить начало джета. Поэтому и может сложиться впечатление, что джеты бьют прямо из черной дыры. На самом деле ничего подобного. Из черной дыры мы не видим, чтобы что-то выходило. Более того, мы не видим поверхность самой черной дыры, поэтому мы не можем ее отделить от джета. И поэтому складывается такое впечатление.
0: Спасибо большое.
1: Дети там...
2: Это мои.
1: Мы поняли.
0: Хорошо, так, спасибо. Дальше.
2: Пришли послушать про черные дыры.
0: Тема важная, интересная, так что ничего удивительного.
1: Вопрос, Виталий, вопрос задает Don't Feed the Robots.
0: Во. Да.
1: Как так рано появились такие массивные черные дыры, как Тон 618, масса 60, расстояние 10 миллиардов световых лет?
2: А вот это, кстати, очень серьезный вопрос, на который на самом деле никто ответ не знает. Действительно, есть удивительные черные дыры, оценочная масса которых составляет десятки миллиардов солнечных масс, и находятся при этом на расстоянии порядка 10 миллиардов световых лет. А это значит, что у этих черных дыр, у них не было времени на то, чтобы набирать массу из каких-то затравочных мелких черных дыр. То есть эти объекты, если действительно наблюдения подтвердят, что это объекты такого типа, имеющие такую массу, то они должны были эту массу где-то очень быстро набрать, буквально за парочку миллиардов лет. И этот вопрос, он открытый, и совершенно непонятно, какой будет ответ. Возможно, что наши оценки масс для столь удаленных объектов отягощены большими ошибками, и поэтому мы не можем точно оценить, и на самом деле масса окажется значительно меньше. Либо второй вариант — это то, что во Вселенной, в ранней Вселенной действовали неизвестные нам силы, неизвестные нам какие-то способы очень быстрого набора массы для черных дыр. Возможно, даже какие-то огромные облака газа коллапсировали напрямую в черные дыры без фазы звезд, формируя сразу сверхмассивные черные дыры. Но пока что механизмов мы не наблюдаем, и даже теоретически они не проработаны.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос задает Баатезу. Звучит он следующим образом. А может ли быть черная дыра у нас в Солнечной системе? Просто она настолько маленькая, что не взаимодействует ни с какими объектами.
2: Есть такая гипотеза. Сейчас у нас существует только один телескоп, который точно может проверить эту гипотезу. Это космический телескоп Гайя, наблюдающий гравитационное микролинзирование. Он как раз заточен под такие наблюдения. Мелкая черная дыра в Солнечной системе, если у нее масса была бы сравнима, допустим, с массой какого-нибудь крупного астероида, она по-другому никак не наблюдалась бы. У нее не было бы наблюдений, джетов. Мы никак ее не видели бы, кроме как методом гравитационного микролинзирования. И она не влияла бы на траекторию планеты. А вот ей, если бы в нашей Солнечной системе нашлась бы черная дыра с массой, сравнимой с массой Земли или с массой того же Нептуна, Вот в этом случае уже было бы гораздо интереснее, потому что такая черная дыра даже на задворках Солнечной системы могла бы влиять на траектории движения комет или даже объектов в поясе Койпера. И не только гравитационным микролинзированием, но и по движению объектов, то есть по ее гравитационному влиянию, мы могли бы уже попытаться ее вычислить. Другое дело, что в оптическом диапазоне доказать ее существование по-прежнему было бы невозможно, потому что вещества у нас там настолько мало на задворке Солнечной системы, что аккреционный диск вокруг черной дыры ничего нет. Ну а если бы нам очень повезло, и такая черная дыра вошла бы в состав двойной системы из, допустим, девятой планеты нашей Солнечной системы и самой черной дыры, вот в этом случае уже было бы гораздо ярче, разнообразнее и интереснее. Я голосую, чтобы в нашей Вселенной реализовался такой вариант, и желательно прямо в нашей Солнечной системе, где-нибудь там на орбите Седны.
0: Спасибо большое.
1: Вот только я хочу отметить, что в какие-то моменты ребенка слышно громче, чем вас. То есть ребенок отвечает на вопрос, значит, более энергично, чем вы. Вот, поэтому не все слышно.
2: Правда, на своем языке.
1: Да. Спасибо. Так, вопрос задает Батезу.
0: Нет, Саша, этот вопрос уже задан, следующий.
1: А, да, извините. Ямато Доно. Когда говорят о вращении вещества вокруг черной дыры, понятно. А сама-то черная дыра вращается, и как это понять снаружи? А что в ней вращается? А еще масса внутри черной дыры равномерно распределяется?
2: Так, здесь сразу 4 вопроса. Значит, он должен был прислать сначала 4 доната. Так вот, поехали. По поводу равномерного вещества. По теоретическим представлениям, вещество распределено неравномерно. Оно должно собираться в точку, в сингулярность. А практически у нас пока подтверждения нет. Подтверждение о том, как распределено вещество под горизонтом событий, из наблюдения за гравитационными волнами. И вполне возможно, что такие статьи уже есть, достаточно надежные, просто мне они еще не попадались. Я считаю, что именно гравитационные волны быстрее всего покажут нам то, как там распределено вещество внутри черной дыры. Да, черные дыры действительно вращаются. И еще в начале 20 века, во времена Эйнштейна, Шварцшильдом прорабатывались возможные варианты того, как черные дыры будут влиять на окружающее вещество и вообще какие наблюдаемые эффекты будут от массивных, маломассивных черных дыр, вращающихся, не вращающихся черных дыр, двигающихся, не двигающихся и так далее. Все эти вопросы давным-давно рассмотрены, и вращающиеся черные дыры должны менять ближайшую, вернее, даже не ближайшую, а последнюю орбиту аккреционного диска, последнюю стабильную орбиту. То есть они должны влиять на стабильность внутренних частей аккреционного диска. А это влияет на светимость аккреционного диска. То есть у вращающейся и у невращающейся черной дыры будут разные по светимости аккреционный диск. И плюс еще, если аккреционный диск вращается в направлении, противоположном направлении черной дыры, то это тоже повлияет на расположение последней устойчивости орбиты, а значит на светимость аккреционного диска в итоге. Поэтому вот по этим наблюдательным признакам, то есть по аккреционному диску, можно говорить о том, как вращается дыра. И такие оценки уже делаются. Первые работы я уже видел. И я на все вопросы ответил или что-то еще пропустил?
0: Вроде бы все. Да, похоже на все. Спасибо большое. И еще несколько спасибо от наших друзей, тех, кто смотрит прямо сейчас эфир. Во-первых, Наталья сказала спасибо и прислала нам солидный такой донат. Так, Алексей Скрынник тоже вместе с нами и тоже с донатом спасибо говорит. И мы говорим спасибо, а пирожок с ковидлом снова появился и говорит, а это ребенку на шарике. Спасибо вам, пирожок с ковидлом. И Тататанава задает следующий вопрос. Сверхмассивные черные дыры обязательно сидят в центрах галактик. Или они могут быть рассыпаны где угодно, просто далеко не все могут быть обнаружены нашей техникой. То есть у каждой ли сверхмассивной черной дыры есть своя галактика?
2: Это очень хороший вопрос. И сейчас мы наблюдаем сверхмассивные черные дыры именно в центре галактик, потому что там есть вещество, которое кормит черную дыру и показывает нам активность ядра галактики, то есть энерговыделение из центра галактики. То есть наши соображения о том, что черные дыры сидят в центре галактик, это просто наблюдаемый или наблюдательный факт. Но это вовсе не значит, что черные дыры не могут быть разбросаны где угодно во Вселенной. Если мы предположим, например, что у нас две галактики очень удачно столкнутся, так что одна черная дыра гравитационной прощой выбросит вторую и займет свое почетное передовое место в этом звездном рое, в звездном улике, то в этом случае вторая черная дыра может улететь на большие расстояния, на масштабах где-то порядка десятков или сотен миллионов лет. Такая черная дыра покидает галактику и может быть фактически уже где угодно. Другое дело, что она довольно быстро лишится аккреционного диска и, значит, лишится наблюдаемых. И останется только один вариант ее обнаружения — это гравитационное линзирование. Но, естественно, таким способом обнаруживать одиночную черную дыру, затерянную где-то в космосах, это крайне-крайне сложно, крайне маловероятно. Хотя постепенно, конечно, мы доберемся и до такого.
0: Спасибо большое. Перед следующими вопросами предлагаю сделать несколько объявлений. Первый из них, только что Сергей сказал, что был отличный вопрос, так вот я напомню, задавая свои вопросы, и если они попадают в прямой эфир к нам сюда на стрим, вы рискуете получить футболки от нас, от проекта научной станции anthropogenes.ru, лаборатории научных видео. Нужно задать хороший вопрос. И два из них, затем мы все вопросы дадим Сергею, два из них Сергей выберет, которые назовет самыми лучшими, и вот этим товарищам мы подарим наши футболки. Так что это выгодно задавать интересные вопросы.
1: Да, а еще очень выгодно подписаться на наши каналы, чтобы не пропустить те видео, те трансляции, которые нас ждут. Я напомню еще раз, что завтра, 3 сентября, на канале Лаборатории научных видео выходит 8-й эпизод форума «Ученые против мифов Z». Это будет состязание «Наука на пальцах». Это наш такой конкурс, который мы уже второй раз проводим, где ученые соревнуются в том, кто интереснее, ярче объяснит, доступнее объяснит какое-нибудь сложное научное понятие. В этот раз это была биология. Александр Панчин, Константин Лесков, Станислав Дробышевский. Это уже завтра. В субботу, 5 сентября, во-первых, в 17:00 будет прямой эфир Ольга Вдовина, которая сейчас ведет эксперимент, трудный эксперимент по изготовлению диоритовой вазы. Она будет отвечать на вопросы. Кстати говоря, трансляция идет 24 часа в сутки. В любой момент вы можете увидеть, что происходит в мастерской. Зайдите, пожалуйста, и поддержите лайком хотя бы этот сложный эксперимент. А в субботу в 5 часов по Москве Ольга Вдовина, ну и я тоже будем отвечать на ваши вопросы по этому эксперименту. А в 19:00 в этот же день Станислав Дробышевский в формате «Эффект присутствия» будет проводить экскурсию по местам находок древних людей. Это уже будет вторая часть такой виртуальной экскурсии. Ну и в среду, через неделю, 9 сентября, в формате постскриптум будет отвечать на ваши вопросы Алексей Водовозов. Вопросы по его выступлению на форуме «Ученые против мифов Z», связанному с личной гигиеной. Это будет очень интересно, друзья.
0: И добавлю еще, что все, кто смотрит данный стрим, спасибо вам огромное за это. И если вы почему-то еще не с нами в чате в Телеграме, в нашем уютном и приятном чате в Телеграме, то милости просим. Сейчас в чате появится ссылочка на него. Заходите, принимайте участие. Очень часто наши лекторы также приходят и отвечают на вопросы. Ну, еще там просто весело, на самом деле. Не забывайте. И еще меня спрашивают, а почему нельзя там в описании поставить эту ссылку, чтобы больше людей заходили? Ну, потому что мы хотим, чтобы туда приходили только наши родные, скажем так, зрители, те люди, которые до последнего остаются с нами на стримах и таким образом, ну, просто заслуживают того, чтобы быть с нами в этом чатике. Так что вам спасибо, и сейчас появится ссылочка, переходите, если вы еще не с нами.
1: Да, спасибо, друзья. Так, Виталий, ты можешь подхватить?
0: Да, я подхватываю с большим удовольствием. И следующий, опять же, не вопрос, а донат. Спасибо огромное. От Алексея Скрынника. Это вопрос, он говорит, хороший вопрос. Алексей, хороший вопрос. Но я так считаю. А лучший вопрос выберет все-таки Сергей. Вот, так что так. И продолжим. Следующий вопрос от Milaber HD. Гипотетическая ситуация. Одномоментно воздух заменяет вакуум. Так, секунду. Воздух заменяет вакуум во всей Солнечной системе. В какой момент появится горизонт событий? Сразу или когда материя стечется в центр и коллапсирует в сингулярность? Так, Сергей, прошу прощения.
2: Тут надо подумать.
0: Прошу прощения, сейчас вот вас стало слышно, до этого немножечко мы пропустили начало ответа. Если можно, вот с этого же момента.
2: Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Если масса вещества в сочетании с размером той области, которую оно заполнит, будет достаточно для того, чтобы вторая космическая скорость на этом расстоянии, то есть на краю Солнечной системы, стала выше скорости света для этого объекта, значит, горизонт события появится сразу. Это просто нужно посчитать, сколько у нас массы получится, если мы весь объем Солнечной системы заполним воздухом. И вот я навскидку посчитать не могу, но могу предположить, что этого хватит для того, чтобы сделать черную дыру из нашей Солнечной системы. И, скорее всего, горизонт событий появится сразу. Если вдруг я не прав, и массы не хватает, то в этом случае под воздействием гравитации у нас вещество начнет стекаться и к центру. И в тот момент, когда оно уйдет, радиус горизонта событий для данной массы, в этот момент и появится, собственно говоря, для внешнего наблюдателя сам горизонт событий. Вот так. Я голосую за первый вариант. И вот так. Спасибо за классный вопрос.
0: Спасибо огромное.
1: И вопрос от Евгения Насвищука. Подскажите про великий аттрактор. Есть ли какие-то наблюдения, доказательства того, что это не сингулярность? Чем, кроме сингулярности, может быть обусловлено его существование?
2: Ну, этот вопрос, он на самом деле к черным дырам ни малейшего отношения не имеет. То есть он немножко не ко мне. И здесь можно сказать так, что движение... Ну, во-первых, мы наблюдаем во всей Вселенной, что объекты двигаются на всех масштабах. И на масштабах планет, звезд, галактик, скоплялактик, сверхскопления галактик и так далее. Все двигается. Движение это происходит, во-первых, из-за того, что наша Вселенная расширяется. Во-вторых, из-за того, что в ней гравитационные взаимодействия. И вот сочетание гравитационных взаимодействий плюс расширение Вселенной плюс, возможно, еще каких-то воздействий, приводит к тому, что у каждого объекта появляется какая-то своя определенная траектория. Ну и появляется к образованию масштабных структур, таких как тот же самый великий аттрактор, Ланьякея, южная стена, которую недавно обнаружили, вот буквально сейчас были сообщения о том, что там галактик прямо на Южном полюсе видно. Ну и так далее, и так далее. То есть, и, конечно, к черным дырам это ни малейшего отношения не имеет. Ну, по крайней мере, как я себе это представляю.
0: Спасибо. Дедушка Чайник прислал нам небольшую денежку и задает вопрос. Сергей, уважение за его знания. Спасибо. И его мнение. Как оценивается рождение Спасибо. Такой массы Вселенной? Плюс черная дыра и все-все. Практически из ничего. Почему именно столько и тому подобное? Порассуждайте. Спасибо.
1: Порассуждайте.
2: Ответов на этот вопрос... Да, ответа на этот вопрос не существует, поэтому тут можно рассуждать до бесконечности, и особого толка от этого не будет. А можно говорить о том, что современные теории, они очень вписывают то, как наша Вселенная родится, вплоть до очень маленьких временных масштабов, как минимум вплоть до реликтового фона. Появление реликтового фона — это возраст около 300 тысяч лет. В некоторых случаях говорят о том, что мы хорошо знаем, как наше вещество, вернее, как наша Вселенная развивалась на самых начальных этапах, то есть это буквально первые секунды. Но дело в том, что наблюдательные признаки как раз заканчиваются на реликтовом фоне. То есть глубже у нас наблюдений нет, только лишь одни математические расчеты. Прорывом в этом дне в ближайшее время может быть, во-первых, создание крупных оптических телескопов. Это тот же самый 39-метровый телескоп Европейской Южной обсерватории, который будет способен пронаблюдать нашу Вселенную в видимом диапазоне дальше в прошлое и посмотреть, как там себя вели галактики. Вот, это поможет понять, откуда все взялось. Во-вторых, запуск космического телескопа Веб, который, как шутят ученые, асимптотически приближается к дате своего запуска. Он тоже будет наблюдать Вселенную в инфракрасном диапазоне, причем в таком очень глубоком инфракрасе, и тоже сможет проследить самые-самые ранние галактики в нашей Вселенной. И еще одним прорывом может быть так называемый проект BICEP-3. Это проект американский, Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики, если я не ошибаюсь. Идея заключается в том, чтобы поймать гравитационные волны, пришедшие к нам от самых тесно связанных друг с дружкой, но уже разлетающихся масс в нашей ранней Вселенной, то есть фактически под реликтовым фоном. Когда большие массы вещества разлетались, они порождали гравитационные волны, которые могли вызвать поляризацию излучения реликтового фона. И вот если эту поляризацию засечь, то можно говорить о гравитационных волнах, а значит, о распределении масс в нашей сверхранней Вселенной. И вот эти вот несколько направлений, плюс еще много тех, которые я не назвал, помогут нам описать то, что было в самом раннем прошлом нашей Вселенной, и, может быть, даже сказать, откуда появилось такое огромное количество масс. Вот. Но я, к сожалению, не специалист, я могу лишь обозначить такие направления, я думаю, будем черпать полезную информацию в ближайшее время.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Максим Песцов прислал донат и сказал, только хотел задать вопрос про новые телескопы, а вы уже ответили. Поэтому просто спасибо. Спасибо и вам, Максим. И на этой прекрасной ноте, я думаю, что мы можем заканчивать, отпустить Сергея, пожелать собачке удачи. Сказать спасибо всем, кто находится прямо сейчас с нами.
2: Вроде уже ложится спать.
0: Хорошо. Благодарим, в общем, за просмотр. Спасибо, Саша, спасибо, Сергей. Я надеюсь, вам было интересно.
1: Спасибо, Виталий.
2: Я тоже хочу сказать спасибо всем. Приезжайте к нам в гости в Крымскую астрофизическую обсерваторию. У нас тут много, тоже есть очень хороших, в том числе и образовательных, научных, популярных мероприятий. Вот, я вас приглашаю на них, приглашаю просто посетить Крымскую обсерваторию, и вы легко можете со мной связаться. Я думаю, что мои контакты организаторы разместят где-нибудь под этим стримом, Поэтому, пожалуйста, обращайтесь лично, в личку пишите, я с удовольствием буду стараться ответить на все ваши вопросы и буду очень рад вступить в дискуссию, какую-то полезную для нас, для всех.
0: Тем более предлагаю незамедлительно вступить в наш телеграм-чат. Сергей, и вам тоже. Я думаю, что всем будет это большая-большая польза. Спасибо огромное за просмотр. Спасибо огромное, что были с нами на протяжении этих примерно чуть более полутора часов. И всего хорошего до следующих встреч. Пока.
1: Всем пока.
2: До встречи. Пока.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэм. Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня мы погрузимся в пучины морей и океанов, и Александр расскажет нам про таинственных каракатиц. И про что еще, Александр?
1: Не только. Здравствуйте. Здравствуйте, да, дорогие друзья, ребята, всем привет. Сегодня мы с вами обязательно погрузимся, а то мы все с вами никак не можем до моря добраться, да? Потому что по пути столько всего интересного, я себя чувствую очень хорошо, потому что вот, ну, обещаю уже третий раз, а по пути нас что-то интересное всегда задерживает. Поэтому сегодня мы прямо вплотную к морю, к Средиземному подходим. Ну, правда, у нас перед Средиземным морем у нас такое таинственное болото. Это возле города местность, которая называлась Лерна. Ничего вам это не говорит. Знаете, где Лерна, да? Вот полуостров Пелопоннес, он напоминает такую пятерню с пальчиками. И вот Лерна вот здесь, между большим пальцем и указательным, она прямо рядом с морем, и во времена, в античные времена, в далекие античные времена, во времена древних ахейцев, там были страшные болота,

где водилась ужасная Лернейская гидра. Помните такую, да? Это второй подвиг Геракла. И страшное было чудовище, и стоило ей отрубить одну голову, так у нее вместо одной головы вырастали две, а то и три. Ну, ребят, вы прекрасно помните, с чего все началось. За грехи свои тяжкие Геракл должен был выполнять распоряжение приказа своего родственника, ближайшего Эврисфея, царя. И вот это был второй подвиг Геракла. Отправился он рубить головы гидре, но это был величайший из всех героев. Но головы-то вырастали, вырастали. Но слава богу, что Геракл был не один. С ним был, как в голливудских фильмах говорят, напарник. Напарника звали Иолай, он тоже был отважный герой. Ну, там по некоторым версиям он был его племянник, по некоторым, по-моему, двоюродный брат. В общем, он был его хороший друг. Был его возницей. Ну, герои же пешком не ходили тогда, героев подвозили на колеснице. Вот. Он был возницей Геракла. И тогда Геракл крикнул: «Элай, давай так, я отрубаю этой гадине голову, а ты тут же прижигай ее головешкой». И Элай поджег себе факел, и, значит, как только Геракл срубал гидре очередную голову, и Элай прижигал ее, и головы больше не росли. Но Эврисфей не засчитал этот подвиг. Он сказал: «Нет, Геракл, ты не один совершил этот подвиг, тебе помогал твой напарник, обознаточки, перепрятушки, я тебе его не засчитаю». Ну, это разные версии, ребят. Как вы уже знаете, мы с вами не раз говорили, что все вот эти вот подвиги, все эти истории, весь этот эпос пели древние такие поэты, которых называли, ну, по-разному их называли, рапсоды их называли, аэды, и, конечно, каждый там что-то свое добавлял авторское. Но нас с вами интересует другое, дети мои. Нас интересует, что это за чудовище такое гидра. Да? Вот. Ну, вы же в школе учили, да, вот с чего начинается учебник зоологии? Там инфузория, туфелька, а потом гидра, вот это вот такая малюсенькая гидра, у которой регенерируют, кстати, щупальца. Неужели древние греки знали, что у гидры регенерируют щупальца со стрекательными клетками, вот у этой крохотулечки? Кстати, она не такая уж крохотулечка, потому что гидр на свете много. Подкласс гидроидных, по-моему, если мне память не изменяет, больше 2000 видов. Там есть гидры такие, которых без сильной лупы не увидишь, а есть довольно большие, там сантиметра 2-3. Ребят, это полипы. Это жизненная форма кишечно-полостных, которая называется полип. У медуз тоже бывает форма такая полипа. У коралл, слышали, коралловые полипы, да? Просто медузы при благоприятных условиях превращаются в медузу полип. А некоторые гидры, вот они так полипами и остаются. Нет, конечно же, древние греки об этом не знали. И вот это вот существо, которая в нашем с вами учебнике зоологии, там, за какой, за пятый, по-моему, класс, или за шестой теперь, его назвали в честь гидры Лернейской. А, ну, что ж тогда было прототипом? Вы смотрите, у нее же тоже регенерация, да? У нее каждая голова отрастает, да еще не одна, а целых две или три. Вот давайте подумаем, что же это могло быть. На картиночку посмотрите, вам ничего не напоминает, а? Это явно не кишечно-полостное. Ну, может быть, да, может быть. Ну, давайте посмотрим следующую картиночку. Что у нас там дальше? Следующая у нас картиночка. Мы будем разбираться, кто что. Вот она, это гидра, которая из наших учебников. Видите? Она прикрепляется ножкой к чему-то, хищничает в силу своих возможностей и размеров. И если надо, она очень смешно передвигается, отлепляет эту ножку и вот так вот, ну, может переприкрепляться. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Давайте посмотрим следующую картиночку, да, вот. Вот это вот горгона-медуза. Вот у них что-то есть общее, согласитесь, правда? У лернейские гидры и у медузы Горгоны есть что-то общее, да, вот тоже смотрите, вместо волос у нее ядовитые змеи, может быть, это был какой-то один прообраз у этих чудищ. Ведь, ребят, понимаете, как бывает, вот человек увидел какое-то такое вот чудище маленькое, да, там, я не знаю, ну, какого-нибудь скорпиона или паука, и подумал, а если бы этот паук был бы

0: Вот такой вот с лошадь. Он бы, наверное, всю нашу деревню бы переловил бы и поел бы. И придумал вот такую вот историю, она пошла гулять. Кстати, ребят, когда Геракл, я забыл вам сказать, когда Геракл сражался с Гидрой, то из этого же болота выполз и на него набросился огромный-огромный рак, которого звали Каркин. Этот рак, он прислуживал Гидре, но, видимо, у них была по-научному, скажем, симбиотическая связь. Когда Гидре удавалось кого-то съесть, этот рак, наверное, питался объедками. Но Геракл был и так очень злой, у него наступил и раздавил его всмятку. Что же это было за... Кстати, ребят, вот эта вот Гидра, да, которую мы с вами видим, это Гидра работы великого скульптора, наверное, одного из величайших скульпторов. Это работа Лоренцо Бернини. Вот следующее, покажите нам картиночку. Это так, а вот это кто? Это вот осьминог, да? Это спрут. Вот, может быть, все-таки прообразом Гидры был осьминог, а? Ребят, ведь может быть такое. Ведь у осьминога тоже щупальца регенерирует, если его отрезать. Оно не так быстро, как у Гидры, с которой сражался Геракл. Это вот картинка, иллюстрация к Жюль Верну. Я сейчас не помню, к какому из романов Жюль Верна, такая хрестоматийная картинка, я ее помню с детства. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Ведь, может быть, так оно и вышло. Вот. Это осьминог, который у нас с вами на керамике. Причем керамика это очень-очень древняя. Это у нас с вами критская керамика. Это 2000 лет до нашей эры. Ну, где-то вот там 15-18 век до нашей эры. Видите, как хорошо изобразили осьминога. И есть у меня такое подозрение, что, может быть, все-таки греки посмотрели на этот осьминога и подумали, а если бы этот осьминог был бы таким бы огромным и жил бы в нашем болоте, вот это было бы очень впечатляющее чудовище. И вот вставили его в эту историю с Гераклом. Могло быть такое? Могло. Осьминогов в Средиземном море много. Это там обычная еда. Еда для многих, в том числе и для людей. Потому что осьминоги очень-очень вкусные. Покажите нам следующую картиночку, Александр. Это вот следующая картина. Это тоже осьминог, но это уже более позднее. Это микенская вазочка. Помните, ну, их объединяют и называют крито-микенская культура, да, хотя сначала, конечно, была минойская, а потом уже микенская. Микенская – это уже когда в Микенах правил царь Агамемнон, помните, который возглавил поход на Трою. Удивительно, посмотрите вот на этих осьминогов, которые на этих вазах нарисованы, да, то есть здесь с одной стороны – некоторая достоверность есть, потому что 8 ног. Почему октопуссос, да, октопус, окто, 8, осьминог, это калька. У него действительно 8 ног. О, как интересно, да, но у него не только 8 ног. У него еще три сердца, которые гонят по жилам голубую кровь. Так что аристократы они гоняют, одно сердце гоняет эту кровь через жабры. Вот. Ну вот посмотрите следующую картиночку. Жабры у них тоже есть. Вот, к сожалению, в таком виде осьминогов в странах Средиземноморья чаще всего можно увидеть, когда они подвяливаются, висят вот так вот на веревочках, как белье, которое сушится. А перед этим бедных осьминогов местные жители, перед тем, как приготовить, вот так вот молотят, молотят об камни. Потому что если их молотить, как отбивным делают, да, котлету, отбивное мясо, то у них расходятся волокна мышечные, и они становятся мягче, иначе их очень трудно прожевать, они будут как резиновые. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот он. Ну, вот он, самый обыкновенный осьминог. Самый-самый обыкновенный. Это вот осьминог, который водится в Средиземном море. И вот ведь какая штука. Осьминогов древние греки считали самыми, что ни на есть, прожорливыми животными. Вот. И греки считали вот в некоторых научных трактатах, это не аэды пели, а вот в некоторых научных трактатах мудрецы писали, что осьминог, он такой прожорливый, что если нечего есть, то он съест собственную ногу, собственное щупальце. Собственное щупальце он, конечно, не ест. Но вот что интересно, ребят. Дело в том, что осьминог – это не совсем верное название. Наверное, лучше было бы его назвать осьмирук. Потому что, несмотря на то, что у осьминога 8 конечностей, две конечности – это ноги, как у нас с вами, на которых он ходит, а 6 – это манипуляторы, при помощи которых он охотится. Вот. И в какой-то мере он даже похож чем-то на нас с вами, на приматах, которые ходят на двух ногах, да? Давайте посмотрим следующую картинку. Вот. Я почему показал вам следующую картинку? У нас, по-моему, Александр, какие-то вывалились картинки. Может быть, это я вам когда загонял, что-то вывалилось. Но у меня вот совершенно пропала Горгона работы Бернини. Дело в том, что есть вот такая. Да нет, наверное. Ну, давайте не будем. Здесь у вас сколько картиночек по номерам? Там 111 должно быть, если правильный. Ну, давайте работать с тем, что есть. Итак, ребят, почему здесь появился вот этот... А? Ну, давайте по этому работать. Вот есть вот такая вот замечательная книжка. Она называется «Приматы моря». И написал ее Игорь Акимушкин. Дело в том, что Игорь Акимушкин, у него очень много детских книг, он такой популяризатор биологии и, наверное, самый известный был такой вот в 70-х, 80-х годах. Вот. Дело в том, что он настоящий биолог, он изучал головоногих моллюсков, в частности, он изучал их на Дальнем Востоке, он защищался по головоногим моллюскам, защитил диссертацию. Он очень хорошо знал иностранные языки, поэтому он очень много читал зарубежной литературы, переводил ее, популяризировал. И вот эту книжку «Приматы моря» он назвал как не случайно, потому что, ребята, головоногие моллюски, будь то осьминоги, будь то каракатицы, будь то кальмары, будь то наутилусы, это очень интересные существа, и они действительно очень умные. И дайверы знают, что осьминог даже вот с ним можно подружиться. Он даже дрессируется, он запоминает человека в лицо, если человек его подкармливает, если человек к нему постоянно приплывает, он перестает этого человека бояться. Но, к сожалению, люди рассматривают осьминогов исключительно из каких-то гастрономических интересов, да? Жареные, пареные, вареные, консервированные и так далее. Осьминога, вот есть такая несправедливость, да, вот это умнейшее существо, у них, кстати, глаза точно такие же, как у нас с вами, по строению, и у осьминогов, и кальмаров. А, вот книжка Игоря Ивановича Акимушкина. Только единственное, что у них немножко другая конструкция, и ну вот, наводим мы на резкость за счет сжатия на хрусталик. Вот две мышцы у нас нажимают на хрусталик, он выгибается, и когда, таким образом у нас наводится резкость на фокус, да, на предмет, на который мы смотрим. А у осьминогов это происходит немножко по-другому. У них как вот объектив, да, когда крутишь, он уезжает туда-сюда. Вот. Но тем не менее, строение глаз, вот моллюски, казалось бы, да, моллюски какие-то примитивные существа. А смотрите, сколько у них общего с нами, да? Необычайно интересно. Значит, кстати, знаете то, что такое теутология? Теутология – это наука о головоногих моллюсках. Поэтому, если они вас очень заинтересуют, и если вас учительница по биологии спросит, кем вы хотите быть, когда вырастете, вы можете ей сказать: я хочу быть теутологом. Меня очень заинтересовали брюхоногие моллюски. Теперь, значит, смотрите. Осьминогам действительно свойственна автотомия. Мы с вами уже знаем, что такое автотомия. Да? Помните, у ящериц, когда хвост они отбрасывают, то вырастает новый хвост. И дело здесь не только в регенерации. Регенерация – это когда что-то откусят или отрежут, и оно вырастает по новой. А аутотомия – это сбрасывание щупальца или хвоста. То есть, если на осьминога кто-то напал, его враг какой-то, то за счет мышечного такого резкого сокращения мышечные волокна рвутся, и щупальца, она отстегивается, отлетает в сторону и продолжает извиваться. И извивается еще долго. Она несколько дней, говорят, несколько даже недель может извиваться. То есть она выглядит как живая. И враг, конечно, сосредотачивает свое внимание на ней, а осьминог может удрать. Он как иллюзионист. Это вот удивительное существо, которое может в булавочную иголку просочиться. Ну, у него же нету, как у нас с вами, жесткого скелета, да, поэтому он может буквально в такую вот щелочку проникнуть, что даже диву даешься, как вот такая вот такая здоровая махина, и вдруг она расплющилась и в такую щелочку куда-то утекла под подводную скалу. А тем не менее, они это могут делать. Но здесь еще вот что интересно, ребят. Осьминоги, несмотря на то, что они такие умные, они решают, кстати, тесты различные, то, что называется тест на экстраполяцию, да, и проявляют такую изрядную когнитивную деятельность, то есть рассудочную, что очень в свое время ученых удивило. Но при этом вот такая вот несправедливость. Живут они очень недолго. Живут они год-два, ну, может быть, там три максимум, если в холодных водах, где жизненные процессы протекают несколько дольше. Потом они размножаются, и после размножения они умирают. Но, опять-таки, что интересно, осьминоги, они не бьются рогами, как олени, они не грызут себя, как дикие жеребцы, а они меряются щупальцами.
1: То есть подплывают друг к другу два самца, меряются щупальцами, у кого щупальца длиннее, и тот, у кого щупальца короче, он со стыдом убирается прочь. Тот, который победил самец, значит, тот становится папой следующих осьминогов. Кстати, вот этот процесс оплодотворения, он у них тоже очень целомудренный. А мама осьминожиха, она очень-очень заботливая мама. Она заботится о своих маленьких осьминожках, но она скоро тоже умирает. Вот, и самец, и самка умирают сразу после размножения. Ну, слава богу, что у осьминогов все-таки очень много детишек, поэтому размножаются они довольно быстро, довольно стремительно. Вот, кстати, у нас с вами мозг один, вот здесь вот в голове, да, ну, правда, он из двух полушарий состоит, а у осьминогов 9 мозгов. У них мозг в каждой щупальце, в каждой руке и еще один вот в центральном вот этом корпусе, который мы называем голова. Вот, 3 сердца, как я вам уже говорил. Так что можно сказать, что у него умные руки, да. Вот, кстати, последние эксперименты, последние изучения показали, что осьминогам даже свойственно то, что вот только высшим животным свойственно, это психологическая боль, да, такая душевная боль, я скажу не по-научному, вот такое вот существо. Давайте следующую картиночку посмотрим, какие бывают у нас, вот, ну, это не совсем осьминог, хотя больше он похож, это адский вампир. Это глубоководное существо, а он тоже принадлежит головоногим моллюскам, страшное какое, да, существо. У него тоже 8 конечностей, но он что-то такое среднее между осьминогом и кальмаром. А следующего покажите нам. Это знаменитый синекольчатый осьминог,
0: Вот такие водятся, например, где большой барьерный риф, такая мекка дайверов. Это осьминог, он маленький, но он считается одним из самых ядовитых животных на планете. У него очень-очень сильный яд. Ну, слава богу, что кусаются они очень редко. Я не знаю, зачем его сейчас держат на руке, но, тем не менее, он действительно может укусить, он может впрыснуть свой яд, и мало тогда никому не покажется. А следующего давайте посмотрим. Да. Это глубоководный осьминог, он называется Амфитретис. И что интересно, ребят, он водится там, где вечная тьма, куда не проникают лучи солнечного света сверху. Поэтому он абсолютно лишен пигментов, он прозрачный, как медуза. И мало того, он светится. Он светится, как лампочка. Он похож на лампочку. Вот покажите нам следующую картинку. И на этой картинке очень хорошо видно. Видите, у него мозги, у него светятся мозги. Говорят, у тебя светлый ум. Вот у него светлый ум в прямом смысле слова. Ну, про то, как светится, про биолюминесценцию, которая свойственна головоногим моллюскам, мы еще поговорим чуть позже. Вот. Но вот смотрите, какое удивительное такое глубоководное существо, да? Давайте следующую посмотрим картиночку. Кто у нас там будет? Вот, это тоже очень интересный. Ну, такая калька в англоязычных странах, его называют кокосовый осьминог. Я не знаю, почему кокосовый, ребят. Ну, наверное, потому что у него этот верхний купол, который мы называем головой, да, он, наверное, по цвету и по размеру похож на кокосовый плод, шероховатый такой. Ну, это мои догадки. Но у него светятся присоски. То есть он прямо, знаете, как неоновая витрина, это удивительное зрелище, удивительно красивое создание. Ну, давайте следующего посмотрим, кто у нас там будет, кокосовый. Ну, и, конечно, сразу возникает вопрос, а какой осьминог самый большой? Да? Ну, считается, что самые большие осьминоги – это Джильберда и Дафлинина. Вот два вида, один из них водится у нас на Дальнем Востоке. Ну, что касается размеров, ребят, тут, конечно, очень много всяких домыслов. Ну, якобы когда-то был вот документально подтвержден размер 9 метров. Ну, 9 метров, представляете, когда вытянут от одного кончика щупальца другого, да, и вес этого осьминога был чуть-чуть меньше 200 килограмм, 198, по-моему. Ну, конечно, рассказывали, что где-то там выбросило какого-то, который был еще больше, но вот из того, что вот я нашел, такой документально подтвержденный случай, это такой. Поэтому часто спрашивают, вот меня дети постоянно спрашивают, а гигантский спрут – это кто? Это осьминог или это кальмар? Ну, я всегда ухожу, отвечаю уклончиво, говорю, ребят, это какой-то головоногий моллюск, это порождение нашего воспаленного сознания. Хотя, может быть, потому что гигантские кальмары, как мы знаем, водятся в пучине океанской, и на них охотятся кашалоты. Об этом мы уже говорили, поговорим чуть позже. Так, дальше мы смотрим, следующее. Ну и, конечно же, вот. А это знаете кто? Это Ктулху. Не знаете, кто такой Ктулху? Ну, все знают, да. Дети знают, кто такой Ктулху гораздо лучше, чем взрослые. Хотя Ктулху попал в ваши компьютерные игры из произведений Лавкрафта. Вот следующую картинку покажите. Ктулху же ведь это не осьминог. Он осьминогоподобная такая инфернальная сущность. Это... Ну, это какая-то вот высшая такая сила, да, которая повелевает океаном, океанскими глубинами и даже повелевает нами, людьми и человечеством. Придумал этого Ктулху Говард Лавкрафт. Это был такой американский писатель, который жил и творил в начале прошлого 20 века. Ну, у Лавкрафта очень много фанатов. Это такой культовый писатель. сон разума рождает чудовищ, да, он у него там вот страшные совершенно, что ни произведение, то сплошные ужасы. Ну, почитайте. Если кто не читал, я думаю, что вам понравится, хотя очень много таких фанфиков и очень много под Лавкрафта пишут, и очень трудно отделить, где это действительно его произведение, отделить, где это действительно его произведение, а где вот это такая

Он же у нас Кирка, если мне не изменяет память, да, его подруга-то была, в которую он был беззаветно влюблен, а она-то откуда? Или не Кирка, подожди. Нет, Калипсо. Калипсо. Только Калипсо в этом фильме это морская богиня, да, а вообще Калипсо-то к нам откуда пришла? Это Гомер. Это Одиссея, помните, у которой прожил Одиссей на острове очень долгое время. Где был остров Калипсо? Ну, говорят, вот рядом с Мальтой есть такой маленький островок, где, скорее всего, по версии Аэдов, по версии Гомера, это Калипсо нимфа жила. Так, ну давайте следующую посмотрим картинку, кто у нас. Вот это помпейская мозаика. Здесь мы с вами видим и осьминога. И мы с вами видим с другой стороны другого головоногого моллюска, который также обитает в южных морях и, в частности, в Средиземном море. Хотя, братцы мои, вот когда бываешь в этих рыбацких поселочках, маленьких городках средиземноморских, они похожи друг на друга, удивительно. Там хорватские, итальянские, греческие, очень похожая кухня, очень похожие люди по своему темпераменту. И везде можно увидеть осьминогов, но кальмаров я как-то вот в тавернах встречал гораздо-гораздо реже. Вот. Хотя они в Средиземном море тоже есть, и они там водятся, кальмары. Так, ну давайте посмотрим следующую картиночку. Вот, видите, здесь тоже у нас есть осьминог, тоже есть кальмар. Значит, кальмары. А вот кальмары – это уже не осьминоги, это надотряд десятирукие. Потому что у кальмара, как у осьминога, 8 щупалец, он на них не ходит, у него другой способ передвижения. И у него еще два ловчих щупальца, которыми он вот так вот выстреливает, и на этих ловчих щупальцах мы их чуть позже сейчас рассмотрим. Там присоски, и там еще такие либо кольца, либо коготочки. Там у разных родов, видов по-разному, потому что всего кальмаров больше 200 видов, по-моему, 250 видов, если мне не изменяет память. И они, конечно, очень отличаются друг от друга и по размерам. Есть совсем крошки, есть гигантские кальмары, те самые, на которых охотятся кашалот. И что еще интересно, у кальмара, ребят, вот если мама разделывала кальмара для того, чтобы вам его приготовить, вы, наверное, видели, как мама вытягивает оттуда вот такую вот прозрачную, похожую на пластиковую, да, пластиночку. И это вот такая узкая роговая пластинка, это внутренняя раковина. Ну, она у них осталась от предков. Ну, мы же с вами помним вот эти вот ископаемые всякие виды. Кстати, ребят, это все считается вот гидроидный, да, подкласс. Ой, это я уже туда гидром залез. Если современных видов головоногих, в общем-то, не так уж и много, то ископаемых, слушайте, по-моему, около 2000. То есть их было гораздо больше. Вот, и у ископаемых видов, вот аммониты те же самые, трилобиты и так далее, окаменелости, которые мы находим, у них была очень жесткая раковина, которая их защищала. А вот у некоторых современных головоногих эта раковина, она либо вот такая вот рудиментированная, внутренняя, да, раковина осталась, либо совсем исчезла практически, да, как у осьминога. Но давайте следующую картиночку посмотрим. Что у нас там будет, я уже сам не помню. А где у меня картинка? Вот. Вот это вот строение кальмара. Мы с вами сразу видим, у него есть мантия. У него есть сзади стабилизатор такой в форме сердца. Вот у него 8 щупалец. Если он их раскроет, то мы увидим такой же вот похожий на попугаистый клюв. Радула, да, как у осьминога, очень похожий на него, и ловчие щупальца два, которыми он выстреливает. Ну, вы видели, как охотится хамелеон, да? Хамелеон своим глазом увидел муху, выстреливает языком, и муха к нему прилипает. Вот так же приблизительно охотятся кальмар. Они все облигатные хищники, и осьминоги, и кальмары. Ну, осьминоги в основном моллюсками питаются.

да, морскими ежами, моллюсков, они присосками открывают раковину, да, поэтому около жилища осьминога, они живут в подземных гротах, всегда можно найти обломки раковин, и это первый признак того, что здесь вот живет осьминог. Ну, мне приходилось очень часто их наблюдать, ну, они на небольшой глубине, там 2, 3, ну 4 метра, там, когда с маской плаваешь, очень хорошо все видно. И очень часто в Средиземном море можно действительно осьминогов найти прямо рядом с пляжем, вот где уже пошли камушки. Там вот поплаваете, обязательно осьминога увидите. Так, ну давайте дальше посмотрим. Это следующее. Вот у кальмаров тоже очень большие глаза, а у глубоководных кальмаров у них огромные глаза. 27 сантиметров в диаметре, 9 сантиметров – это только зрачок, как мой кулак. И у глубоководных кальмаров глаза считаются самыми большими глазами из всех существующих на Земле животных. Да, кто-то вспомнил синего кита, да, 33 метра. Ну, у кита-то глазки-то видели какие? Маленькие, крошенькие. А у кальмаров у них глаза огромные, потому что без глаз он охотится, ему будет очень тяжело. Присоска 5-6 сантиметров. Ну, опять же, декаподиформис, по-моему. Декаподиформис, да, это вот десятиногие. Это уже кальмары, они относятся к декаподиформисам. Почему, откуда появилось такое название кальмар, да? Кальмар. Кстати, во Франции есть город Кальмар. Я не знаю, этимологию, имеет он какое-то отношение к головоногим моллюскам или нет, потому что он не на море, он на суше. Красивый очень город. Я там был. Вот. Дело в том, что кальмарустека в старину в Италии называли письменные принадлежности. Это вот такой был футлярчик. И в этом футлярчике были перо и чернила. Ну, какая-то аналогия прослеживается, потому что вот эта вот внутренняя раковина, которую из кальмара можно достать из вареного, действительно похожа на перо, а чернила, как мы с вами знаем, есть у всех головоногих моллюсков почти, да? Это вот форма защиты, домовая завеса. Если сбросить щупальце, не помогло, то тогда вот есть еще один способ защиты. Можно выпустить такое облако чернильное и быстренько сбежать, пока враг ослеплен. Так, давайте следующую картиночку посмотрим. Значит, теперь какие кальмары водятся в Средиземном море? Ну, прежде всего, вот этот парень. Вот этот парень называется очень смешно и очень интересно. Знаете, как он называется? Он называется европейский летающий кальмар. Летают ли кальмары? Летают, только низехонько. Да, вот покажите следующую картинку. Он действительно летает. Он действительно может летать. У него планирующий полет. Видите? Мы с вами знаем, что у головоногих моллюсков у них есть реактивная тяга. Как-то я вам уже говорил. Многие из вас хулиганили, когда были совсем маленькими. Вот так вот надует воздушный шарик. И когда вот он надулся такой огромный-огромный, его отпускает, он и он полетел по всей комнате. Вот это и есть реактивная тяга, которая заставляет этот шарик двигаться. Но у кальмара, у осьминога вместо воздуха, конечно, вода. И за счет мышц они выбрасывают эту воду через свой сифон. Поэтому кальмар разгоняется, дает такую струю, что она выбрасывает его из воды. И вот тут вот этот его похожий на сердечко стабилизатор уже выполняет роль крыльев. Мало того, он еще расправляет свои присоски, и между ними тонкая перепонка, которая тоже позволяет ему осуществлять вот этот вот планирующий полет. Но, дети мои, позвольте вам задать вопрос. Как вы думаете, вот этот кальмар в какую сторону летит? Он летит туда или сюда? А? Ну, давайте посмотрим следующую картинку. Там целая стая летающих кальмаров. Вот они, видите, летят
кальмары, а вот птица морская, которая, о, какой у нас и завтрак, и обед, и ужин летит, вот только успевай ловить. И вот тут у одного кальмара справа, видите, такой прочерчен такой след, и мы с вами сразу понимаем, что кальмары летают задом наперед. Вот этим сердцеобразным своей мантией они летят вперед, рассекая воздух, а вот щупальца уже, щупальца сзади, выполняют роль крыльев. Летают они довольно далеко, метров на 10 могут вылететь. И сразу возникает такой вопрос, ребят, зачем они летают? Вот зачем кальмару понадобилось летать? Ну ладно, дельфин выпрыгивает из воды от радости, поиграться ему хочется, да? А есть причины, которые заставляют кальмара летать. Первая причина, конечно, хищник. Вот так вот летит, точно так же, как летучие рыбы, да? Гораздо проще спасаться от хищника. Вот так вот он тебя теряет из виду, он же там под водой, а ты уже шлепнулся, и дай бог, хищник схватит кого-нибудь другого, а не тебя. Вторая причина – это меньше сопротивления в воздушной среде. То есть кальмары, они иногда совершают довольно длительные и довольно большие миграции. И перемещаться по воздуху им энергетичнее, как это ни странно, чем в воде, преодолевая сопротивление воды. Кстати, летающие кальмары, они водятся где угодно. Это такие космополиты. И, ну, можно их увидеть где угодно, циркумтропические, циркумсубтропические и так далее. Так, много можно рассказывать интересного про кальмаров, но мы тогда не доберемся до акул, вы меня не простите, а я и так перед вами виноват. Едем дальше. Следующая картиночка. Вот эта схема полета кальмара, европейский летающий кальмар, а вот следующая картинка у нас будет. Вот это вот один из самых больших кальмаров, который был найден в Средиземноморье. Его выбросило на остров Кипр, и он был 90 сантиметров в длину без щупалец. Хотя, как вы знаете, ребята, есть гигантские кальмары, которые намного-намного больше. Это уже зависит от совести журналистов или писателей, которые там указывают их размер. Но давайте дальше проедемся, проскакиваем на полном ходу кальмаров. Иначе мы не успеем к акулам. Акулы нас ждут. Ну, вот самые разные кальмары. Вот этот вот крошечный кальмар. Ой, ребят, я не выговорю, как он называется. Он называется пикфордиатеуит. Еще раз. Пикфордиатеуит. Вот. Это совсем крошечный кальмарчик. Но смотрите, в пятнышках какой, да? Он там буквально несколько сантиметров в длину. А вот следующий кальмар мы с вами увидим. Это уже пошли гигантские кальмары. Вот даже, вот они, видите, их часто выбрасывают на берег. Их с удовольствием изучают ученые. И, возможно, древние люди, когда находили вот такое чудовище, они думали, ну, если вот такой кальмар огромный есть, так наверняка где-то там совсем далеко в глубине живет кальмар, который еще больше. И вот такие кальмары, наверное, могут и корабли потопить. Ну и пошли дальше все эти страшные рассказы. Так, почему голубая кровь, да? Наверняка кто-то спросит, у осьминогов, у кальмаров голубая кровь, потому что кислород по ней переносится с помощью меди, а у нас с вами с помощью железа, поэтому у нас с вами кровь красная, а у них голубая. Бывает еще зеленая, да, это вот у мечехвостов, например. Так, дальше едем. Все, сейчас уйдем в сторону. И опять мы с вами не доберемся до акул. Вот это как раз гигантский кальмар, который бьется с кашалотом. Ну, я вам рассказывал, как это все происходит, когда мы с вами говорили о китах, поэтому не будем сейчас на этом останавливаться. Едем дальше. Едем дальше. Вот они, всякие гигантские кальмары. Дальше едем. Едем дальше, едем дальше, едем дальше. А вот это вот, ребята, что это такое, как вы думаете? Вот если вы будете где-нибудь в Средиземном море, да, или, скажем, на берегах какого-нибудь там теплого океана, то, бродя по берегу, вы будете находить вот такие вот штучки, и вот будете думать, что же это такое могло бы быть, правда?
А что это такое могло бы быть? Ну, давайте посмотрим следующую картинку, и вы поймете, что бы это такое могло бы быть. А если возьмете ее в руки, она, знаете, как из твердого такого пенопласта. Это внутренняя раковина каракатицы. Ну, ее по-разному называют. Ее называют пенка каракатицы, а у нее такая пористая, если ее разломать, у нее такая структура пористая, как у плотного пенопласта. Канареечная пенка, ее еще называют. Почему канареечная пенка? Потому что вот эта вот раковина каракатицы – это незаменимая штука, подкормка для птиц. Вот, потому что в этой… там содержится аргонит, аргонит, ну, это, в общем, скажем так, это кальций в удобоваримой форме. Ребята, кальций нам очень нужен. У нас с вами кости из кальция, да? А вот. Но дело в том, что если не хватает кальция, вот глюконат кальция вам сразу будут давать, детям дают, да? Можно его есть килограммами, но он не усвоится. Даже вот гиперкальциоз, по-моему, называется, отравление может быть кальцием, если его есть очень много. Поэтому он должен быть в той форме, в которой он усвоится организмом. И вот как раз вот эта вот форма во внутренней раковине каракатицы, моллюскам, кстати, делают, это вот из раковин моллюсков перетирают их в порошок, из них делают такие таблетки, это вот биологически активные добавки, потому что вот в этой форме кальций действительно очень хорошо организмом усваивается, и есть от него толк. Ну, кстати, я вам еще по секрету скажу, для того, чтобы кальций усвоился, нужен еще магний. Вот если в организм еще поступает магний вместе с кальцием, то тогда он усваивается намного лучше. А вот у каракатиц, у них кровь уже зеленовато-голубая, да, медисодержащая тоже, там белок гемоцианин, но знаете, как называется каракатица, которая самая обычная каракатица, которая обитает в Средиземном море? Она называется официналис. Каракатица лекарственная. Вот это вот прилагательное латинское официоналис мы очень время от времени встречаем у растений. Да? Ну, у растений понятно, потому что им дают такое прилагательное, если растение входит в реестр лекарственных средств. А вот у каракатицы-то почему? Потому что каракатицы тоже шли на лекарства. И чернила каракатицы использовались в качестве лекарства. Самое интересное, что чернила у каракатицы, они использовались как настоящие чернила. Они, когда высыхают, они оставляют очень красивые такие золотистые разводы. Поэтому самые дорогие документы, всякие указы, приказы там королевские, они писались чернилами каракатицы. Так, давайте дальше посмотрим про каракатиц. Кстати, вот эту вот кость каракатицы, ее еще ювелиры использовали в качестве формы. То есть в ней там вытачивали уже форму и потом ее заливали там драгоценными металлами. То есть, ну, использовали также ее как промокашку для того, чтобы чернила промакивать. Она очень гигроскопичная. Использовали как ластик для того, чтобы стирать карандаш. То есть, вот в старину вот эта раковина каракатицы, она часто вот могла пригодиться, что только с ней не делали. Сепия, да, каракатица – это сепия, поэтому очень часто вот все, что связано с каракатицами, вот имеет такой корень сепия, да. Дальше давайте посмотрим, что у нас, какие самые большие каракатицы, да, да, сразу возникает такой вопрос. Ну, самые большие каракатицы, гигантские, они где-то сантиметров 50, достаточно много, до 10 килограммов веса. А вот те, конечно, каракатицы, которые в Средиземном море, они, как правило, маленькие каракатицы. Их, кстати, тоже едят. Ну, вот я помню, в какой-то таверне нам подавали этих каракатиц, которых приготовили в их же чернилах. Такое было черное месиво, малоаппетитное. Не знаю, как, по-моему, осьминог намного вкуснее. Вот. Дело в том, что каракатицы еще они умеют изменять текстуру кожи, менять цвет. И, ребят, посмотрите,
Посмотрите в интернете, наберите видео «Люминесценция каракатицы». Вот как каракатица меняет цвет. Это происходит во время такого, когда раздражена нервная система, скажем так, да, нервный импульс приводит в движение это механизм, это биохимический процесс, но это фантастика. Это цвета, которые бегают по телу каракатицы, это как неоновая реклама. То есть это вот завораживающее зрелище, на которое можно, я не знаю, любоваться, просто открыв рот. Ну, вот это вот такая у них форма коммуникации. Ну, давайте дальше посмотрим. Просто я боюсь, что мы с вами опять не доберемся до... Вот. И это у нас с вами... Я почему взял... О, кстати, вспомнил, еще зубную пасту делали, мололи вот эти кости каракатицы, делали из нее зубную пасту. И это у нас с вами критская мозаика. Видите, очень хорошо, древние критяне, это минойская культура, знали обитателей моря. Ну вот, правда, почему-то и древние греки, и вот критяне, и другие почему-то изображали дельфинов с такими приставными носами, как у утконосов. Но у меня есть версия, это моя личная версия, она может быть неправильная. Скорее всего, потому что, ну, они же не могли рассматривать дельфинов, как мы с вами их рассматриваем в дельфинариях, да, или при хороших съемках, когда там крупным планом видны нос дельфина, рыло его. Вот. А чаще всего, наверное, дельфинов они видели на берегу выброшенные скелеты дельфинов. И вот там оставался только такой клюв. Александр, что-то у меня... Ага, вот сейчас все хорошо. Оставался только клюв и скелет. Поэтому вот они так вот и думали, что клюв у них, как у попугая, как у птицы, отдельно существует. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Кого там еще знали древние греки, древние римляне? Вот. Вот эту вот рыбу знали все. Это, ребята, у нас рыба-меч. А как мы ее разложим по таксонам? Дети мои, что такое таксоны, вы помните, да, в систематике. Вот каждая полочка – это таксон. Класс – лучеперые рыбы. Отряд – скумбриообразные. Вот скумбрия, которую вы покупаете в магазине, это родственница рыбы-меч, родственница макрели, тунцов. Это все скумбриообразные. Семейство – мечерылые. И монотипный род – это меч-рыба. Ксифос. Ксифиум, помните такое растение? Ирис ксифиум, да? Это вот то, что часто продают в цветочных магазинах, в средке. Тоже меч переводится, потому что у него листики длинные, тонкие, похожие на меч, да? А здесь меч на носу, у рыбы меч. В Древнем Риме это гладиус меч называли, гладиолус, кстати, отсюда тоже гладиолус. И гепфиум, по-моему, у нее латинское название, ксифос гладиус, по-моему, вот так, да? По-моему, даже название у нее и так, и так. И римское, и греческое, то есть такое масло масляное получается, да? Ну, вот видите, использовали оба название мечей в классификации. Так, это называется биномин, кстати, у лингвистов, когда вот масло масляное. А, кстати, бывает и три. Удав, буа, констриктор. Помните, я вам как-то говорил, да? Удав по-русски. Удав, удавка. Буа. Это то же самое, только испанский язык, да, боа из перьев. Помните, раньше носили, как удавка такая. И констриктор – это уже по-английски. Так что вот, а здесь биномин просто, ксифиум гладиус. Значит, теперь давайте посмотрим на рыбу-меч отдельно, потому что это очень интересная такая рыба. Это стремительная рыба, которая развивает колоссальную скорость, по-моему, 90, если не больше, километров в час. И вот посмотрите, меч – это у нее форма черепа. Видите? Вот череп вот так вот выходит, то есть это не челюсть, это вот это вырос такой на черепе. И зачем он сразу возникает такой
Вопрос, а зачем вообще он ей нужен? Нужен он ей, во-первых, для гидродинамики, да, это он рассекает воду, он снижает сопротивление воды и позволяет этой рыбе развивать вот такую вот скорость. Ну, вы видели, наверное, у самолетов, у некоторых, у ракет, у них, у самолетов тоже такая, как иголка на носу, да, это ПВД называется, приемник воздушного давления. А у рыбы меч, у самых быстрых рыб, у марлинов, у парусников, у них вот это вот тоже такой ПВД, который помогает им рассекать плотную-плотную воду и развивать такую гигантскую скорость. Ну и кроме того, меч помогает рыбе меч охотиться тоже. И не только охотиться. Иногда у рыбы меч бывает какая-то неспровоцированная агрессия. Она может разогнаться и влететь этим мечом своим крепким в бок какого-нибудь бронированного крейсера, обломать свой меч, погибнуть. Зачем она это делает, непонятно. А иногда в доке поднимают судно для того, чтобы очищать с него вот этих вот всех паразитов, которые там налепились и которые мешают ему быстро плавать. И находят там обломок меча, очередной рыбы меч, который зачем-то протаранило это судно. Меч воткнулся, рыба, видимо, там болталась, погибла. Потом ее объели другие хищные рыбы, какие-нибудь акулы. И ученые до сих пор не понимают, откуда такие вспышки агрессии, что является триггером такой вспышки, то есть этим спусковым механизмом. Но вот чем еще интересно, ребята, рыба меч, это тем, что это экзотермическое животное. Что такое экзотермическое животное? У нее подогрев. В частности, у нее, например, есть подогрев глаз. Вот у вас, если есть машина дома, то, может быть, у вас есть такая функция, как подогрев зеркал, да? Чтобы зеркала не запотели, отпотели побыстрее или не замерзали, а у ры... О, будь здоров, спасибо, сэр. Вот, правду сказал. А у рыбы меч подогрев глаз нужен для того, чтобы лучше видеть, потому что она охотник, потому что она на большой, на огромной скорости всегда охотится. А видим мы за счет вот этих вот мелких-мелких сосудиков глазное давление. Знаете, иногда болят глаза, и доктор говорит, это у вас глазное давление. Откуда? Потому что там сосудики с кровью. И вот рыба-меч, она может подогревать свою кровь в этих сосудиках за счет экзотермических реакций. То есть сама рыба-меч, как и все другие рыбы, она холоднокровная, но вот у нее есть механизмы, которые помогают ей некоторые части тела подогревать. Ну, кстати, это далеко не единственный случай. Мы с вами знаем прекрасно, что и шмель может разогреться, да, за счет трения своих членников, и крокодилы могут разогреть свое тело, и питоны, некоторые другие змеи. А пойкилотермальные животные, по-моему, это называется. Пойкиос – это переменчивый. То есть пойкиотермальные животные, это которые могут изменять свою температуру за счет вот эндотермических биохимических реакций. Вот. Кстати, вот находили иногда даже акул Макка с мечом в голове. То есть, видимо, рыба-меч разгонялась и начинала их таранить. Размеры. Ну, вот считается, что 4,5 метра самая большая рыба-меч, 650 килограммов. Но беда вот какая, ребята. Рыба-меч – это очень ценная промысловая рыба, как и все тунцы. Она, как и все скумбрии, она очень вкусная. У нее такого темного цвета мясо. Поэтому их вылавливают в колоссальных количествах. Ну вот в 2014 году, я где-то читал, было выловлено 127 тысяч тонн рыб-мечей, да? И после этого, нет, это не после этого, это раньше было, это где-то уже в конце 90-х годов в США такой совет по защите природных ресурсов США даже развернул кампанию. Она под слоган такой был: «Дайте мечам передохнуть». И там 750 шеф-поваров в самых лучших ресторанах убрали рыбу-меч из своего меню. Ну, потом все вернулось назад своя. Вот. И рыб-меч, рыб,
рыб, мечей продолжали ловить и готовить. Я помню, как-то на острове Кефалония, да, на острове Кефалония, там такая таверна есть около пещеры Мелисани, и там большие деревья, и на них вот как эта растральная колонна в Петербурге, также эти головы рыб мечей, а мы там были на съемках, у меня был день рождения тогда, и ребята вот мне устроили такой день рождения, мы пошли в эту таверну, заказали рыб меч, она очень дорогая, кстати, да, действительно очень вкусная, можно сказать, попробуй. Давайте следующую картиночку посмотрим. Следующая картиночка это будет это ареал рыбы-меч. Видите, где их только нет, рыб-мечей. Это то, что называется космополиты. Циркумтропический, мы с вами помним, да, такой термин. Циркумтропический и циркумсубтропический. Давайте следующую картиночку. Ребята, мы сегодня успеем до акул. И мы выясним, почему. Вот это рыба-меч. Так хочется вам поинтереснее, побольше всего рассказать. Ладно, буду наступать на горло собственной песни. У них бывают длительные миграции, они по 30, 40, 50 километров в день могут проплывать. Ученые их метили, все это изучали. Поехали дальше, а то не доберемся до акул. Вот это еще, это вот малек рыбы-меч, видите, но у него уже меч есть, вот такой вот у него носик. Следующую картиночку давайте посмотрим. Вот, это у нас уже парусник. Парусник, ребят, парусник это не родственник рыбы-меч, хотя внешнее конвергентное сходство есть, что называется. Парусник – это уже отряд марлинообразных, семейство марлиновые и род парусники. Большая рыба, 3,5 метра, 100 килограммов, но парусники заходят и в Средиземное море. Это считается одни из самых быстрых рыб. И, кстати, и рыба-меч, кстати, заходит через Босфор в Черное море, поэтому в Черном море ее тоже находили неоднократно. Через Суэцкий канал парусники стали заходить из Красного моря в Средиземное. В Черное, по-моему, они еще пока не заходят. Дальше следующую картиночку покажите нам. Вот это мы сейчас увидим. Вот это вот дяденька узнали? Это Эрнест Хемингуэй. Он увлекался рыбалкой. Это вот с пойманным парусником, которого он выловил на спиннинг. Ну, конечно, такой спиннинг не в руках держит, как вы знаете. Они крепятся к корме корабля, яхты или катера. Но вот, по-моему, даже ему принадлежал какой-то рекордный парусник. Ну, есть такая трофейная рыбалка. Вот людям делать нечего. Они там измеряют самые длинные рога. У него было несколько, кстати, таких трофеев. У него, по-моему, была газель Томпсона с самыми длинными рогами. Парусник самый тяжелый, еще какой-то. Но потом эти рекорды, конечно, били. Хотя Хемингуэй мог бы парусника пожалеть, потому что этот парусник принес ему Нобелевскую премию, о чем мы с вами поговорим чуть позже. Поехали, нам нужно добраться до Ку. Вот это вот Мурена, да? Доберемся, ребят, сегодня доберемся. Это Мурена, тоже типичный обитатель Средиземного моря. Видите, такое налицо ужасное, доброе внутри. Мурена. Ну, тоже вот ее делают таким монстром жутким, да, морда у нее действительно, вот посмотрите следующую фотографию, такая вот, скажем, ну, не белая, не пушистая. Кстати, да, конечно, средиземноморские мурены зеленого цвета очень часто бывают, но на самом деле дело в том, что они желтые с синей слизью, вот она желтая мурена, и вот сочетание слизи и кожи, оно дает вот этот вот зеленый цвет. Но вот это другая мурена, они, кстати, большими не бывают мурены на самом деле. Рыба, в общем-то, достаточно небольшая, ну там, может быть, метра полтора от силы. Злобность ее сильно преувеличена. Класс лучеперой рыбы, отряд угреобразных, то есть она семейство муреновый, род мурены. Ну, обычно там 60-80 сантиметров, говорят, 150 метров, по-моему, самая большая. Ну, представляете, 150 метров, это меньше, чем кровать, на которой вы спите. Не ядовиты,
Древние люди считали, что она ядовитая, как змея. Нет, но укус очень болезненный, потому что там бактерии, ну, точно так же, как вот кошки, когда вас царапают, да, там же тоже бактерии на когтях у них, поэтому вот начинается аллергическая реакция, все это распухает, начинает болеть. Мурены тоже довольно вкусные, в Древнем Риме их очень любили готовить, но вот часто мы слышим про суд мурен, да, это вот якобы в бассейнах древние римляне держали мурен, и была такая страшная казнь, кидали туда и терзали людей эти мурены. Не знаю, я в этом сомневаюсь, потому что у мурен все-таки зубы не как у акул, хотя, может быть, если были слишком голодные, могли, конечно, и подрать. Но вот что интересно у мурен. Давайте посмотрим следующую картиночку. Вот она, мурена. Здесь у нее губан чистильщик. Губаны чистильщики, ребят, я вам хотел про них тоже рассказать. Это безумно интересно. Это сервис такой, который предоставляет губаны. У них клиентура. Если живет семья губанов, к ним приплывают мурены, груперы, другие рыбы, открывают рот, губаны начинают их обслуживать, а еще они их поглаживают плавниками, чтобы сделать им приятно. Рыбы никогда их вот эти вот страшные хищные не проглатывают, но я вам потом про них расскажу, потому что иначе мы не доберемся до Ку. Следующую картинку покажите. Вот он, губан-чистильщик. Они бывают разные. Давайте следующую рыбу посмотрим. Мы уже больше часа, ребят. Нам надо сегодня добраться до акул, узнать, почему Одиссея акулы не съели. Вот. У мурен, как у людей, характер самый разный. Они бывают злобными, которые цапнуть может за руку, если ты туда к ней лезешь в пещеру. А бывают мурены, с которыми можно подружиться, которые даже позволяют, чтобы их там за жаберной крышкой почесали. Вот видите, некоторые дайверы этим пользуются. И даже есть съемки, как люди могут подружиться с муреной. Но это лучше, чем ее съесть, правда? Хотя тоже надо очень осторожно, потому что если мурена вцепится, то мало не покажется, это точно. Так, следующий давайте посмотрим картинку. Вот самое интересное в Мурене, что мне кажется, вам надо рассказать, это то, что, ребят, сколько у вас челюстей? Да? У вас верхняя и нижняя челюсть, да? Вот она какая челюсть у Мурены. Это другая уже Мурена. Следующую картиночку покажите нам. Александр, вот. Видите? А у Мурены две пары челюстей. Одна передняя и вторая пара. Вон, видите, в глотке у нее. Это вторая. То есть конструкция такая хитрая, что когда Мурена открывает рот, то вот эта челюсть нижняя, она подъезжает вперед, и она как бы составляет одно общее целое с передней челюстью. А когда Мурена рот закрывает, то вот эта вот вторая задняя челюсть, она отъезжает назад и добычу туда пропихивает ей в глотку. Видите, какая интересная конструкция. Вот. То есть, поскольку она языком не может, как мы с вами, помогать еде туда, вот в пищевод подальше, она это делает за счет второй челюсти. Там маленькие кривые зубчики, которые цепляют добычу. Она же не может ее перекусить, как акула, кусочком. Почему я сомневаюсь, что рабов они могли разорвать на части, хотя я бы не стал экспериментировать и подставлять свое бренное тело муренам голодным. Давайте следующую картиночку посмотрим. Это называется, видите, тут даже написано фрингальные челюсти. Вот это я просто, чтобы вам показать, какие они бывают разные, мурены. Потому что их много разных видов, и они бывают совершенно-совершенно разные. Они бывают потрясающей красоты. Дальше давайте посмотрим. Кстати, губаны считаются очень умные рыбы, которые проходят даже зеркальный тест. То есть они узнают себя в зеркале. А в лекциях на Вархе, кстати, уже об этом как-то говорилось. Не в моих, правда. Вот, еще одна мурена. Все, едем дальше. Мы на полном скаку летим к акулам. Давайте следующую посмотрим. Это вот зебровая мурена. Дальше едем. Дальше у нас будет барракуда. Барракуда тоже обычная рыба в Средиземном море. Я встречал там барракуд, маленьких, небольших, они очень любопытные. Барракуда рыба ядовитая,
поэтому их не едят, на их счастье. И тоже рыба, вот барракуда, что только не называют барракудами, пугают маленьких детей барракудами. На самом деле, ну, нападение на людей. Кстати, ни мурены, ни барракуды не нападают на людей, как акулы, не едят людей. Но барракуда, чем еще интересно, это одна из немногих хищных рыб, которая охотится очень большими стаями. Вот покажите следующую картинку, вы увидите, идет такая стая барракуд, ищет тучный косяк рыбы, чтобы поохотиться. Видите, какие? У них удивительная совершенно окраска. Мы уже знаем с вами, как она называется. У рыб такая окраска, скрадывающая противотень. Когда верх темный, а низ светлый. То есть и птица сверху не видит эту рыбу, потому что она сливается с водой. И хищник снизу видит белое брюхо, которое сливается со светлой водой наверху. Но у барракуд у них еще разбивка контура, вот эти вот полоски. И бывает очень интересно, когда вот плывешь под водой, и вдруг откуда-то нарисовалась вот такая барракудочка, не очень любопытная, постояла на тебя, посмотрела, она как бы проявляется из этой мути, и тут же она уже и пропала. Вот такие вот они невидимки. Впрочем, как и многие другие саргановые рыбы, могут также вот появляться, пропадать. Давайте следующую посмотрим картинку. А вот теперь мы с вами наконец добрались до Одиссея. Итак, вопрос. Ребят, Одиссей всегда постоянно терпел кораблекрушение. Его мотало постоянно по морю, да? То шторма, то еще что-то. Вот. Но он постоянно сталкивался с какими-то чудовищами, Сцилла, Харибда, там, Сирены, вот кого он только не видел. Но сразу возникает вопрос, ребят, а почему на Одиссея ни разу не напали акулы? Акул много в Средиземном море. Их очень много. Их несколько десятков видов в Средиземном море. В Средиземном море большая белая акула водится. Та самая страшная, Кархарадон кархарис. А акула Мака, страшная акула. Это реактивный самолет, который носится с такой скоростью. Вот покажите следующую картинку. Там будут... Так, видите? Вот, это акулы в нашем представлении. Как только я говорю акула, у некоторых уже начинается дрожь, да, потому что акулофобия, которая захлестнула человечество. Люди боятся акул как, я не знаю что. Вот. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот они, видите, акулы Средиземного моря. Да. Есть такая очень хорошая книжка, ребят, я вам рекомендую эту книжку. Значит, в прошлый раз вы мне порекомендовали книжку, я ее купил. Вы спросили, читал ли я эту книгу. Вот она, я ее купил. «Императоры глубин» Уильяма МакКивера. Книжка действительно очень интересная. Я ее пока не проштудировал, я только вот готовился к вашей сегодняшней лекции. Но зато я вам покажу другую свою любимую книжку. Вот она. Следующую картиночку, вот она, видите? А, вот мы видим, да? Эту книжку написал Николай Александрович Мягков. Она называется «Акулы, мифы и реальность». Книжка старая, сразу говорю. Она, по-моему, 91-го, что ли? Ой, 92-го года издания. Но, ребят, вот я сейчас открываю эту книжку, да, и читаю, что здесь написано. Ответственный редактор, доктор биологических наук О.А. Хаперская. Рецензенты. Академик Н.И. Дубинин. Не член-корреспондент даже, а академик настоящий. Ну и кандидат биологических наук Орлов, да, некто. То есть рецензенты. Сам Мягков Николай Александрович, он дипломированный биолог. Он несколько лет ходил на научно-исследовательских судах по всему миру. Он изучал акул. Он защитил диссертацию по акулам. Он почетный доктор или почетный профессор нескольких университетов в мире. Он читал лекции в разных странах. То есть человек, он знает, о чем он пишет. Он не журналист, как я. Он специалист. У него, кстати, очень интересная судьба. Потом в 90-е годы пытался заниматься бизнесом. Ну, там все на него свалили, его посадили в тюрьму. Потом ему заменили
срок поселения, он оттуда самовольно уехал, ему надо было уехать, ему вторую судимость дали, но потом он все-таки освободился. И вот такой штришочек, когда англичане в 90-х годах хотели в Москве строить океанариум, это еще при Лужкове мэрии было, то они назвали двух людей, это два единственных человека, специалисты, с которым они согласились сотрудничать. Один из них был Мягков. То есть это человек, действительно, акуловед с мировым именем, с международным, во всяком случае, именем. Поэтому книжку я вам очень советую. Там вот это не желтая пресса. Следующую покажите нам картинку, это вот будет. У него, кстати, несколько книжек, у него по морским аквариумам, акулы Мирового океана, видите, справочник, ну, тут в соавторстве еще с Губановым, с Кадюриным, Мягков. Поэтому книжку, если вы эту найдете, по-моему, она переиздавалась. Но она в свое время выходила очень большим тиражом, поэтому найти, ну, посмотрите, наберите там, заказать, найти. Очень вам советую эту книжку. Так вот, ребят, дальше смотрим. Акул много. И белая акула, и тигровая акула. Вот, видите, это с какого-то сайта. Тут вам и Great White Shark, и акула Мака. Ребят, дело вот в чем. Дело в том, что я вот очень много искал изображения акул и у древних греков, не нашел ни одного. И у древних египтян не нашел ни у кого. У других народов, да, вот мы все время, мы трясемся, когда нам говорят, акула, сразу что, да, вот как-нибудь будете плавать с кем, скажут, акула, все, человек сразу пузыри начнет пускать от страха. Дело в том, что акулы-то нападают на людей, раньше нападали, нечасто. Ребят, сколько человек залезает в теплые моря купаться, плавать, заниматься дайвингом, серфингом, там, чем угодно. Миллиарды, миллиарды каждый год. Вот по статистике в прошлом году, ну, по разным, я вот искал статистику, есть четкая статистика по нападениям акул. Было там несколько десятков нападений, и, по-моему, 7 закончились летальным исходом, смертельным. Это из миллиардов людей. Мало того, последние вот десятилетия, когда акулы нападают на человека, это спровоцированные нападения. Это когда дайверы там начинают их тыкать в нос, чтобы сделать с ними селфи там и так далее, и так далее. То есть часто люди бывают сами виноваты. Древние люди не купались. Древние греки времен Одиссея, они были, кстати, моряками так себе. Это вам не финикийцы, не фиакры, мифический народ, да? Они плавали только каботажно вдоль берега. Если начиналось волнение на море, то они тут же скорее-скорее на весла к берегу затаскивали свои корабли на берег и ждали, когда, наконец, море успокоится, и потом опять вдоль бережочка, чтобы не терять берег из вида, плыли дальше. Поэтому до Трои-то они несколько месяцев, да, туда вот в Босфор плыли из центральной части какой-нибудь Греции, из островов. Вот, это первый момент. Второй момент. Они не купались, как мы с вами. Там пляжи, конечно, роскошные в Средиземном море, но они не купались, они не грелись на солнышке, они не плескались в воде. Вот. Они не занимались дайвингом. Да, я читал там где-то, что якобы Аристотель описывает случай нападения акул на какого-то юношу, там, на какого-то рыбака, который... Это были единичные случаи. Но точно так же там могло напасть и другое животное, да, какое-нибудь большое, крупное, почему нет? Поэтому древние греки, так же, как древние египтяне, так же, как древние финикийцы, так же, как многие другие древние народы, акул совершенно не боялись. А они в Средиземном море есть. И давайте мы пойдем по порядку, посмотрим, какие акулы водятся в Средиземном море. Итак, первое. Самое страшное, как мы считаем с вами. Большая белая акула. Ребят, здесь еще один важный момент, что вот такая вот массовая акулофобия у человечества началась после нападения акул на потопленный крейсер «Индианаполис» американский. Это было в 1945 году. Сейчас я Масяню выпущу. Масюша, ты хочешь выйти, да? Сейчас, ребят, Масюшу. Иди.
На этом крейсере было больше 1000 человек, 900 уцелели после торпедной атаки, и из этих 900 больше половины сожрали акулы. Ну, можно провести расследование и выяснить причины, почему это произошло, почему акулы скопились именно в этом месте. Но этот случай был очень резонансным, после чего Министерство обороны США выделило огромные деньги для того, чтобы разработали защиту от акул. Ну, деньги просто, как мы теперь говорим, распилили, да, там какие-то совершенно фантастические изобретали способы защиты, какие-то мешки, которые надувались и плавали, защищали человека, и какие-то таблетки, которые надо было привязать к ногам, и якобы акулы боялись этих таблеток, как моль нафталина, да. Ну, конечно, все это не работало. Вот. Но все это было распиарено, потому что деньги-то были выделены, их надо было за них отчитаться, и пресса писала: вот, изобрели чудо-таблетки, привязываешь к ноге, ни одна акула тебя не... И тут еще фильм «Челюсти». И вот фильм «Челюсти», а потом пошли другие триллеры с этими акулами, убийцами, монстрами ужасными. Вот они создали вот этот страшный кровавый образ акулы. Но вот чем мне понравилась книга Мягкова, кстати, уже тогда, 30 лет назад, Мягков писал, что акулы совершенно не соответствуют этому своему жуткому кровавому облику, который вот пиар международный им устроил, что акулы – это удивительные существа. Там много загадок, много тайн, которые ученые до сих пор не разгадали. У них удивительная коммуникация. Они охотятся в сообществе иногда. И в сообществе они молчаливые, во-первых. Вот в отличие от других рыб, болтунов страшных. Потому что вот гидроакустики, ученые, они знают, что рыбы болтуны кошмарные, такие, что птицам и не снилось. А вот акулы не болтуны. Но у них есть какие-то свои способы коммуникации. Они согласовывают свои действия во время совместной охоты. У них достаточно высокий интеллект, как у многих хищников. То есть она не такая вот дура безжалостная. Но самое страшное, что вот 450, что ли, миллионов лет, как живут акулы, а это все-таки хрящевые рыбы, да, они сейчас переживают самый страшный период, самый страшный благодаря человеку, потому что люди их истребляют варварски. А теперь вот посмотрите, большая белая акула, она уже в Красную книгу международную занесена. Половая зрелость у самки в 33 года, у самца в 25 лет. То есть представляете, вот у нас 18 лет уже жениться могут люди, да, выйти замуж. В 33 года эта акула должна вырасти большой для того, чтобы начать размножаться, или 25 лет. Ну, живут долго, да, где-то около 70 лет. Сейчас считается во всем... Покажите, вот, Александр, следующую картинку. Это ареал белой акулы. О, видите? Циркумтропические, циркумсубтропические. И вот на всей вот этой гигантской территории по всему земному шару, кроме холодного, она не туда к нам, кстати, подходит, на Дальний Восток, пляжи Дальнего Востока, остров Русский, Владивосток, вот туда они даже заплывают, у них сезонная миграция. И вот на всем этом гигантском пространстве 3500 особей. Представляете? Это мизер. 3500 особей – это очень мало. Люди истребили. Люди, вот, которые насмотрелись этих ужасов, начитались этих страшных книг, люди, вместо того, чтобы изучать там поведение, социальную структуру, иерархические взаимоотношения, коммуникации, вместо этого люди акул истребляют. Кстати, касатки тоже нападают на акул, на белых, кстати. В 1997 году наблюдали в Калифорнии, как касатки атаковали крупную 4-метровую белую акулу. Они ее перевернули, зафиксировали, вызвали таким образом так называемую тоническую неподвижность. Это, знаете, как у курицы, когда ей голову под крыло, она становится неподвижной. И когда вот у акулы наступила вот эта тоническая неподвижность, она стала беспомощной, они разорвали, съели у нее печень. Акулы заходят в реки, белые акулы, да? Но люди их
еще раз говорю, не изучают, а предпочитают убивать. Ребят, ежегодно, вот залезьте, посмотрите, разные данные. Сотни миллионов акул вылавливаются, уничтожаются ради знаменитого акулевого супа из плавников. Нет, я не ел. Вот. Акул ел, а вот суп из плавников не ел. Ради этого отрезают плавники, выкидывают акулу за борт. Ну, вот это вот чудовищно. Ну, давайте следующую посмотрим картинку. Это у нас, ребята, с вами дальше будет. Вот, это акулий зуб. Это вот белая, большая белая акула. Видите, у нее треугольный зуб. И сразу понятно, как он работает. Он работает как очень хороший. Вот бывают столовые, не столовые, а кухонные ножи с такой пилочкой, которые режут абсолютно все. Жесткое мясо можно разрезать, все что угодно. Вот акулы такой же зуб. А это большая белая акула. Видно, какой он большой. А вот теперь следующую. Покажите картиночку. Это вымершая акула мегалодон. Ну, Ярослав вам, наверняка палеонтолог, про него рассказывал, про мегалодона. Тоже очень много мифов вокруг этой вымершей рыбы, но он действительно ближайший родственник большой белой акулы, и форма зубов – это одно из подтверждений тому. Давайте следующую посмотрим картинку. Следующая картинка, вот, это удивительные челюсти, которые есть у некоторых акул. Эти челюсти, они выдвигаются как телескопические, захватывают добычу, и дальше они одновременно они ее и затягивают в глотку и отрезают кусок. То есть вообще удивительное совершенно устройство, которое позволяет рвать большие куски мяса. Очень многие хищные крупные акулы, они специализируются на тушах морских млекопитающих, мертвых китов, например, да, потому что, представляете, умрет такой кит огромный 20-30 метров, и пока он будет плавать в океане, то там будет пиршество, сплывутся все акулы и пировать будут далеко не один день, пока его до косточек не разделывают. И вот такие вот челюсти универсальные, они позволяют акуле очень эффективно этим заниматься. Размеры, ну, считается, самая большая достоверная акула где-то около 6 метров белой акулы и 2 тонны. Это немало, ребят. 2 тонны – это вот это автомобиль хороший, джип. Но в разной литературе эти цифры увеличиваются кратно. Это все на совести тех, кто их публикует. Давайте следующую посмотрим картинку. Следующая картинка – это, опять же, вот, ребят, белая акула, благодаря фильму, считается самой страшной. На самом деле она далеко не самая страшная. Она не лидирует в нападениях. Нет, лидирует бычья акула по количеству нападений на людей. А про бычью акулу многие даже и не слышали. Это тигровая акула. Иногда тоже заходит в Средиземное море. Она как бы вот… В обывательском представлении тигровый акула, ну тут тигр еще, да, тигр, акула, она стоит на втором месте, да, по страшности. На самом деле далеко не самое страшное, хотя тоже нападает на людей время от времени. Были такие случаи. Акула крупная, 4 метра 600-700 килограммов. В книге рекордов Гиннесса якобы самку поймали 5-метровую, и весила она, по-моему, 1,5 тонны, да, или даже 6 метров, я сейчас не помню. Но вот еще тут такой момент. Дело в том, что акул, особенно таких, как тигровые, белые, их очень трудно содержать в океанариумах. Их максимум там месяц, два, три, они живут, потом они умирают, их выкидывают, заводят новых. Что, в общем-то, тоже я не знаю, ну зачем этим заниматься. Ну, давайте так. О, ребят, вот у нас уже 1,5 часа ушло. Значит, мы все-таки сегодня с вами вышли на акул. Акулы – тема очень интересная. Я ими всю жизнь, конечно, интересовался, как многие из вас, и много чего прочитал. Не могу сказать, что я с ними на коротке знаком. Я дайвингом никогда в жизни не занимался, только снорклингом. Акул видел в природе, вот, называется, с борта или где-то издалека. Я не нырял, я их не щупал, не нюхал. Вот, но, конечно же, тигровую от акулы мака отличу. Поэтому давайте так, в следующий раз я вам вот как раз с акулы начну.
мы с вами поговорим про акул, про других тропических рыб, уже сдвинемся туда ближе к тропикам. Вот. Но самое главное, мы с вами все-таки разобрались, почему древние греки, так же, как и древние финикийцы, не очень-то боялись акул. Они боялись каких-то спрутов гигантских, которые могут... Они боялись гигантских морских змеев. Они боялись там каких-то русалок, которые могут тебя утянуть за борт. Но акул они совершенно не боялись. Потому что на всем земном шаре миллиарды людей залезают в потенциально опасные воды,

0: на доску.
1: Прямо сапиенсами-сапиенсами тоже как-то язык не поворачивается. Ну, собственно, вот возникла идея, что на территории Ближнего Востока были туда-сюда миграции. Когда в какой-то момент, ну, были уж совсем какие-то архаичные персонажи, типа там из Зутия какие-нибудь там, а-ля пятикантров. Потом пришли протосапиенсы, вот эти самые, которых иногда еще там Homo palestinensis называют. Потом, соответственно, 70 тысяч лет назад пришли снова неандертальцы, которые, допустим, в Шинидаре известны. Ну вот, где-то по пути они там смешались немножечко, а 40 тысяч лет назад снова приходят сапиенсы. Ну а много-много сапиенсов потом было найдено, таких более адекватных, в Африке. И в самой Европе, так и сяк, среди неандертальцев обнаруживаются тоже вроде бы метисы. Ну и, допустим, вот товарищ из Лемустье, это Лемустье первый, тому примером является. Потому что он выраженный неандерталец, но у него часть признаков более сапиентная, более узкий высокий свод, там чуть-чуть более высокий лоб там, и так далее, и так далее. Такие есть и другие. В Лекине там два черепа, тоже выраженные неандертальцы, там 5-й, 18-й черепа, но чуть-чуть там поуже, повыше, как-то вот немножечко. В Индии, в Хорватии, тоже там целая куча этих костей, в Сен-Сизере во Франции. И что примечательно, вот такая сапиентизация европейских неандертальцев происходит на самых поздних этапах неандертальского бытия и сопровождается часто культурами тоже промежуточными между неандертальскими и уже кроманьонскими. Неандертальские от кроманьонских довольно четко отличались. У неандертальцев преобладала техника Левуа. В принципе, у некоторых сапиенсов древних она тоже была, что характерно. Потому что, допустим, люди из Кавзеха и из Хула – это тоже Левуа-Мустье, такое образцовое. Вот, ну, это такая специфическая техника, где берется нуклеус, с него сбиваются очепы, а из очепов уже потом делаются орудия. А у первых кроманьонцев пластинчатая техника, где нуклеус, но он уже призматически такой высокий, с него длинные узкие пластины изготавливаются, они уже сами по себе хорошее орудие, а дальше можно еще как-то обработать, и орудия становятся другие совсем. И вот часть культур, где обнаруживаются такие переходные персонажи, и культуры сочетают то и другое. Допустим, культура Шательперон. Там есть скребла совершенно неандертальские и пластины совершенно ориньякские, то бишь кроманьонские. Или какая-нибудь культура Луца в Южной Италии, где тоже маленькие зубы у неандертальцев, то есть не неандертальцы, но какие-то мелкозубые, там, микродонтные. И там есть, например, метательные наконечники, что для неандертальцев крайне нетипично было. То есть у них обычно, ну, остроконечники у них были, ну, здоровые такие, большие, красивые, иногда листовидные. Но в Луца они маленькие такие, и такое ощущение, что это вообще чуть ли не стрелы. Ну, что и для кроманьонцев мегатехнология, а уж для неандертальцев-то и подавно. Ну, скорее всего, дротики какие-то метательные. Ну, вот, но они слишком легкие, чтобы это кидать рукой, и поэтому, может быть, это уже бросалось с помощью копьеметалки. При том, что достоверные копьеметалки есть только у кроманьонцев, и это вообще более позднее заметно. А у неандертальцев мы их не знаем, но если они были деревянные, они 99% были деревянные, понятно, то мы их и не найдем никогда, скорее всего. Ну вот, а наконечники-то есть. И по выщербинкам на этих луцевских наконечниках показано, что это именно для бросания на большое расстояние. То есть не тыкание, да, и не резание, а именно шуметание куда-то там вдаль. Культура Альшевий в Хорватии. Тоже кости неандертальцев с сапиентными чертами и культура промежуточная, где появляются, например, костяные орудия. Для неандертальцев использование кости для изготовления орудий крайне нетипично. Они вообще старались этого не делать. Единственное, иногда они делали ретушеры. Это обломок кости, которым можно отбивать там, края какой-нибудь заготовки. Вот. У них были всякие там лощилы, чтобы шкурами сдрить, ну, когда шкуру снимают с внутренней стороны, там всякая фигня, там жир какой-то, и вот, надо все убрать, чтобы оно не засохло и не заскорузло. И как бы и все, в общем-то. Ну, иногда что-то какие-то невнятные, там бывают косточки с какими-то зарубочками, но там никто никогда не знает, что бы это значило. А у кроманьонцев костяных орудий море, на самом деле, там, и у самых ранних, в том числе кроманьонцев ориньякских, европейских, там есть такие красивые, здоровые наконечники с расщепленным основанием, ну, куда древко, видимо, заклинивалось. Вот. И вот у поздних самых неандертальцев тоже такие же в точности наконечники есть на Балканах, например. Абсолютно кроманьонские по облику. В Крыму, кстати, тоже такие есть. Заскальные какой-нибудь там, как бы тоже какие-то обломки скорее, но тем не менее имеются вполне себе. И примечательно, что у самых поздних неандертальцев появляются украшения, сделанные иногда из когтей. Вот, ну, это медвежий, но у неандертальцев медвежьи я пока не знаю, а есть, ну, выглядят они точно так же, подвески из когтей птиц, беркутов, орланов-белохвостов, кого-то такого, вот, из зубов всяческих зверей, ну, опять же, это медвежий клык, да, ну, там всякие еще там

прочие бывают. Вот. И из вот всякое такое дребедение неандертальцы радостно начинают изготавливать украшалки. А до этого они тоже такое делали, на самом деле. То есть древнейшие украшения неандертальцев из вот этих когтей птиц хищных известны со времени 130 тысяч лет назад, из Крапина, например, и в Комбгринайле такие есть, но их мало. А в тот момент, когда появляются кроманьонцы, их становится много. Вот. Но неандертальцы все время чуть-чуть отставали. То есть у неандертальцев, например, могли быть орудия, сделанные всяким нестандартным способом, допустим, там из какого-нибудь клевого камня. Вот там прозрачный камушек, да, там горный хрусталь. И кто-то заморочился и сделал орудие. Орудие, конечно, никудышное само по себе, довольно бессмысленное, но зато прикольное, потому что оно прозрачное, это же вообще клево. Ну вот, то есть не то, что просто какой-нибудь там наконечник ущербный, да, там, ну, кремень и кремень, как бы, это неинтересно. А тут как бы, о, какое. Вот. Но, опять же, примечательно, что у протосапиенсов такого больше. И, например, из ливийского пустынного стекла такие наконечники атерские известны с датировкой там, 90 тысяч лет назад в Африке. А у неандертальцев намного-намного меньше. Там какие-нибудь кристаллы кварц, там, куски кораллов полированные, что-нибудь такое. У сапиенсов, в отличие от неандертальцев, появляются изображения самого человека. И всякие там эти Венеры верхнепалеолитические, и всяческая резьба по кости. Ну, это уже современные образцы, но, в принципе, они в древности ровно такие же, на самом деле. Ну, вот, то есть, сапиенсы начинают обращать внимание на других людей, на себя в том числе, и украшать себя. Появляются в большом количестве всякие там подвески, они там из ракушек часто сделаны, из какого-нибудь там красивого камня клевенького, вот, ну, что-нибудь такое вот, да, что ну, не самое стандартное, оно блестит как бы, ну, прикольно. Вот. А у неандертальцев этого не было, потому что, видимо, неандертальцы жили очень маленькими коллективами, где перед кем-то красоваться смысла нету никакого. Потому что вы рождаетесь и всю жизнь живете в окружении таких же людей, как вы, и вы их всех знаете, и они вас все знают. Ну, вот, поэтому даже если вы там победите медведя, ну, вот, все знают, что вы победили медведя. И таскать на себе там эти зубы, которые там где-то цепляются, отваливаются, да, и там мешают жить, никакого смысла нет. Все знают, что вы победили медведя. А вот если вы кроманьонец, который общается с другими людьми, там имеет смысл выйти в ожерелье там, из когтей и зубов, и сказать, я победил медведя, вы про меня еще ничего не знаете, а уже знаете, что я крутой. Вот, и уже меня копьем тыкать не надо, я еще сам могу тыкнуть. И у кроманьонцев, ну вернее даже еще у предков кроманьонцев в Африке, такого добра становится товарное количество примерно от 100 до 70 тысяч лет назад. В Южной, особенно Африке, там этого полным-полно. Там из ракушек большей части, ну и не только из ракушек, там охра есть, все на свете. И в том числе, допустим, украшения там из леопардовых шкур. В Дипхофе такие известные, там из какой-нибудь скорлупы и страуса, но это уже такая чистая тема африканская, но тем не менее. И этого становится много. Тем более, кстати, любопытно, что в Африке количество вот этих украшений порядка 70 тысяч лет назад уменьшается. То есть их как бы уже много-много-много, вот, потом их становится резко мало, а потом около 40 тысяч лет назад снова много. И не исключено, что это могло все исчезнуть. Там вопрос, почему? Ну вот грешат на извержение вулкана Тобе, которая там много кого подкосила, и, может быть, сапиенсов в том числе. Ну, вот, но пока это под вопросом, но тем не менее. Но сапиенсы развивают вообще всякие ментальные практики. То есть неандертальцы тоже, например, совершали обряды с какими-нибудь там, не знаю, головами пещерных медведей. Но свидетельств этому очень немного. Или они старонайдены и недокументированы нормально в Дракенлохе, вот, либо плохо датированы. Но есть, вот недавно там нашли в одной пещере в Румынии там 4 черепа пещерных медведей, лежащих крестиком. Причем на подставочке из камней, то есть там все так замощено хорошенько, и там три как бы макушками наверх, один зубами наверх, и это вот неандертальское, потому что там мусье как бы, там все неандертальское. Ну вот, то есть вот что-то такое они там творили. Но у неандертальцев этого совсем чуть-чуть, а у кроманьонцев этого полным-полно. И всякие там бизончики, опять же там Венеры и все что угодно в больших-больших количествах. Ну вот, ну это вот моделька бизончика из Зарайска. Например, ну такая, может, не идеальная копия, тем не менее. И видно, что сапиенсы были гораздо подвижнее, но, тем не менее, смешивались. И у современных людей, и от денисовцев есть примесь, и от неандертальцев есть примесь. Примесь не одинаковая. С неандертальцами смешение происходило как минимум трижды. Ну, на самом деле, видимо, еще раньше, потому что вот буквально недавно стали известны данные, что, может быть, Y-хромосома
неандертальская больше похожа на сапиентную, чем на денисовскую, потому что все другое похоже, у денисов неандертальцев побольше. А это значит, что где-то там на заре еще каких-то там гильдебергенцев, если там не эректусов, была миграция из Африки до Европы, и Y-хромосома была такая вроде как протосапиентная, притащена туда. Вот, но это было совсем давно. А уже где-то вот на выход сапиенса, где-то 50 тысяч лет назад, было три как минимум метисации сапиенсов-неандертальцев. Первое, на выходе из Африки, которая досталась всем неафриканцам, то есть у негров в Африке нету, у всех остальных примерно поровну. Вторая, только у предков европеоидов и монголоидов будущих, но этого нету у австралоидов и меланизоидов. И третья метисация только у монголоидов. И в обратную сторону, у как минимум алтайских неандертальцев из Денисовой пещеры есть примесь сапиенсов. Ну, вот. Другое дело, что что-то такое значимое и полезное, видимо, в это время не особо-то переехало, ну или, по крайней мере, потом сильно рассосалось. Вот. Но что приятно, есть находки, которые максимально близки к моменту метисации. Ну, вот про неандертальский пример я уже упоминал. А есть и сапиентные, допустим, люди из Пшедмости, люди из Младича, это такие ранние кроманьонцы Европы, и они при этом очень такие мордатые, с какими-то шиньонообразными затылками, реально похожи, но на неандертальцев по части признаков, но при этом они выраженные сапиенсы. И уж совсем хорошие находки в пещерах Куази. Там есть череп и нижняя челюсть, челюсть древнее, там 42 тысячи лет, и из нее ДНК достали, оказалось, что метисация его и неандертальца, ну, его предков, происходило где-то за 4-5-6 поколений до него. То есть его там какая-то прабабушка или прадедушка были неандертальцами. Ну, вот, ну, бабушка или дедушка непонятная, потому что там Y и митохондрия сапиентные. Ну, вот, но тем не менее. И это 42 тысячи лет назад. Ну, там эти 4 поколения – это погрешность, по большому счету. Поэтому мы знаем, что 42 тысячи лет назад, как минимум, одна из метисаций была в Европе. Скорее всего, их было гораздо больше. То есть это то, что вот генерально вырисовывается вот эти три основные, а скорее всего, были еще и еще и еще в разных направлениях. Часто задаются вопросом, в какую сторону там мужчины и женщины переходили, там кроманьонки к неандертальцам, или неандерталки к кроманьонцам, или мужики туда-сюда. Вот этого мы, честно, не знаем. Вот. Скорее всего, я думаю, было и то, и другое, и третье, и 25-е, потому что за 15 тысяч лет взаимодействия неандертальцев и кроманьонцев конкретных ситуаций могло быть дофига, всяких разных. Ну, мы и про неандертальцев, и про сапиенсов современных знаем, что у нас преобладает патрилокальность. То есть мужики в основном остаются на месте, тетки переходят из группы в группу. Это и там с обезьяньих времен, это там даже у горилл, шимпанзе, все то же самое. И у австралопитеков было так же, мы это по изотопам стронция знаем, и у неандертальцев по ДНК мы тоже это знаем. И у современных людей чаще всего это тоже так, не гарантированно, но чаще. И поэтому, скорее всего, и женщины-кроманьонки оказывались у неандертальцев, и наоборот. Ну, вот, ну, иногда, видимо, еще со всем скарбом, вот я говорил, там взаимодействие, да, там было культурное в том числе. И, например, мы точно знаем, что вши от неандертальцев нам достались. Потому что генетика вшей показывает, что плотяные и волосяные вши разошлись 70 тысяч лет назад, когда в Европе жили только неандертальцы, а сапиенсам одежда была нафиг не нужна. Значит, вши появились, ну вот эти плотяные у неандертальцев, значит, сапиенсы взяли и одежду, и вшей. Ну, значит, они одежду брали, а скорее всего, это, ну, одежда это протеток на самом деле. Вот они и приволокли, ну, потому что мужики вряд ли там строчили. И вот это смешение было. Значит, было смешение и с денисовцами. Как вырисовывается сейчас, смешение с денисовцами было примерно 4 на самом-то деле. В разных местах, где точно непонятно, но, по крайней мере, есть отдельное смешение, примесь от алтайской версии этих денисовцев к сапиенсам. А есть от каких-то очень родственных, но не совсем денисовцев, где-то в Восточной Индонезии. И максимальная примесь денисовцев, причем вот таких не алтайских, а других, она обнаруживается у современных аэта в наибольшей степени, это пигмеи Филиппин, у меланезийцев-папуасов и австралийских аборигенов. Ну а также чуть поменьше у тибетцев, эскимосов, идзу и там еще кого-то. Но, что характерно, денисовской примеси нету у малайцев и там рядом живущих симангов, а симанги это тоже низкорослые чернокожие, похожие на это, нету андаманцев, которые тоже чернокожие пигмейские, вот, и там у индусов каких-нибудь, например, тоже нету, вот, ну и там у северных монголоидов тоже в общем, нету, вот, у европеоидов тоже по нулям, и у негроидов все подавно. Ну вот, то есть получается, что основное смешение с денисовцами шло где-то в Восточной Индонезии, где-то уже на островах, скорее всего. И может быть это были не очень-то даже и вообще денисовцы, а какие-то похожие на них, но пока там нету родной палеогенетики, как бы вот древней. То есть это вырисовывается из генетики самих только людей. Не исключено, что от Дениса даже какие-то полезные качества переехали. Например, морозостойкость эскимосов могла достаться от денисовцев. Устойчивость к высокогорным условиям у тибетцев могла достаться от денисовцев.
потому что там гены одинаковые, мутации одинаковые, и устойчивость к тропическим болезням у папуасов новогвинейских тоже могла достаться от каких-то вот этих пар денисовцев индонезийских. Вот. Ну, по крайней мере, опять же, у этих папуасов есть вот какие-то там мутации, дающие эту устойчивость невероятную. И они не такие, как у всех людей, и они какие-то вот архаичные, которые вот откуда-то взялись, таким комплексом хорошим. Ну и отбор явно это поддерживал, но есть предположение, что это вот приехавшие, они не родное свое, а вот откуда-то со стороны. Более того, у алтайских денисовцев есть примесь алтайских же неандертальцев, причем у алтайских неандертальцев нет примеси денисовцев, но есть находка костяной щепочки, вот такущего размера, которая принадлежала потомку первого поколения метиса, неандертальца и денисовца. Ну, вот там отец, по-моему, неандерталец был и тетка денисовка, если я правильно помню. Но это уникальная находка, причем замечательно, что это вот такущечка и щепочка, раньше бы такую даже и выкинули, скорее всего. А сейчас вот археологи мегакачественно копают, а генетики мегакачественно все наблюдают. И вероятность вообще теоретическая найти метиса первого поколения, она очень маленькая, мягко говоря. Нашли. Честь и слава. Вот. Тем более, что вообще сейчас ДНК выделяют просто из почвы. На самом деле, там тоже эти метисы нарисовываются. Вот. И более того, у денисовцев обнаруживается примесь неизвестно кого. То есть в денисовской ДНК есть следы метисации с неандертальцами, а есть, опять же, цельные куски генома, которые какие-то левые, какие-то вот не в кассу. И математически высчитывается, что это примесь еще кого-то, а кого никто не знает. Ну вот, потому что кто-то там еще жил в этой Азии, пока непонятно. Ну вот, ну, как бы не факт. А более того, у африканских сапиенсов, современных уже в Западной Африке, в Центральной Африке, в Южной Африке, причем у таких не шибко родственных, там бушменов, пигмеев и там негров, как бы западноафриканских, центральноафриканских, обнаруживается примесь еще кого-то. То есть у негроидов Африки вообще неандертальской примеси и денисовской нету практически никакой. Ну, неандертальской самую малость от арабов уже обратными миграциями там притащили, но это не считается. А тем не менее в западной есть у некоторых популяций, тоже не у всех, примесь кого-то. Кого, никто не в курсе, потому что раскопок там толком не проводилось. Но чудесно, что уже довольно давно в Нигерии был найден череп Ива Элеру, которому 20 тысяч лет примерно, даже поменьше, там 16 может быть. И который по своей морфологии, по строению, такой же, как и были 300 тысяч лет назад. То есть он очень молодой, а выглядит, как будто ему дофига много. Ну, морфологически чисто. И даже ему недавно придумали название Homo Ivoeluriensis. Оно еще такое где-то на грани сознания. Я подозреваю, что подавляющее большинство антропологов и не слышало даже про такое слово. Но, тем не менее, удачная словечка. Более того, подобные находки есть в Конго. Там тоже какие-то странные челюсти, вот такого размера тяжеленные. Они вроде как и сапиенс, но какие-то просто гипермассивные, там огромные, страшные. У современных негров такого не бывает никогда вообще. Ну вот, и тоже датировка где-то порядка 20 тысяч лет. И в Западной уже Африке, в Сенегале, недавно было найдено две стоянки, Саксамунуни и еще что-то такое, где орудие как будто им 50 тысяч лет, а датировки там 11-20 тысяч лет. Ну вот, ну то есть в два раза как минимум меньше, а там и не в два, а там и в пять может быть. Ну вот, то есть они по типологии, это там средний каменный век, а найдено во время, когда уже там мезолит должен начинаться. Из всего этого вместе взятого, из вот этих обрывочков мозаики, рисуется, что где-то в Африке был еще какой-то вид древних людей, который тоже смешивался с сапиенсами, только уже африканскими, и дал к ним что-то еще, какой-то приток. Но для того, чтобы это там подтвердить, опровергнуть или как-то уточнить, надо проводить исследования в Африке, преимущественно в западной. Пока мы про нее не знаем почти ничего. Там вот один это череп из Ивоэлеру, две стоянки в Сенегале, там еще какие-то, да, там в Центральной Африке там две стоянки буквально, ну, на одной только из которых есть антропология, ну, и как бы и все, больше мы ничего не в курсе. Но есть и еще там какие-то сомнительные находки, в Намибии есть, в Кении есть, тоже очень поздние, но очень страшные, такие очень мордатые, которым как бы современному сапиенсу быть не положено вроде как. Там оранжемант какой-нибудь, кабуе. Но они странные, и поэтому картина-то все ширше и ширше, а мы еще знаем, что были хоббиты, а мы знаем, что еще были лусонские хоббиты, еще были хомоналеди, и еще наверняка всяких других, которые тоже, чисто гипотетически, по крайней мере, могли примешиваться к сапиенсам. Поэтому вся эта Санта-Барбара будет еще 100% развиваться, и каждый месяц буквально появляются новые статьи,
которые все это там уточняют бесконечно. Пока это полная каша, честно говоря. У нас разнородные данные по генетике, по морфологии, по культуре, там, по искусству, там, по погребениям, 5-10. И собрать все это в кучку пока еще никто красиво не собрал. Вот я пытаюсь в таких лекциях, да, но по-хорошему у нас просто пока еще маловато информации. Но в скором будущем мы, конечно же, это узнаем, без сомнения. И наше прошлое становится все богаче и богаче. Это приятно. Это хорошо. Очень здорово, что мы еще знаем не все. И есть еще чем заняться.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. И сегодня я вам предлагаю посмотреть в глаза морских чудовищ древности. Мне кажется, звучит очень захватывающе, поэтому я вот эту фразу выбрала, так сказать, в самое начало. В гостях сегодня в передаче данных зоолог, морской биолог и палеонтолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета СПбГУ, автор научно-популярных книг «Повелители бездны. Эволюция морских суперхищников» Андрей Николаевич Островский. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Николаевич, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, Маша.
2: У вас название «Суперхищники». А почему они супер, а не просто хищники?
3: Дело в том, что здесь, конечно, сыграла роль, с одной стороны, их величина. Да, непосредственно в книжке, допустим, по главам я брал самых, наверное, крупных представителей, хотя я рассказывал и об их мелких родственниках, там, о много.
2: А давайте пример вот этой крупноты, ну, чтобы по радио можно было представить.
3: Ну, давайте я их буду сравнивать с самолетами или автобусами.
2: О, супер, супер, точно.
3: Если, допустим, синий кит, вот самки синего кита в длину достигают 33 метров. Самые крупные из когда-либо-то добытых китобоями. Вот на настоящий момент таких гигантов нет. Вот, может быть, из той сохранившейся после приостановки китобойного промысла популяции сохранившейся кто-то дорастет до таких гигантских размеров. Да? И вот здесь для того, чтобы представить, что такое 30 метров, ну, здесь давайте, ладно, хорошо, договорили. 9-метровое здание 36 метров.
2: Девятиэтажное здание.
3: Девятиэтажное, я оговорился. 36.
2: Да вы что?
3: Да.
2: Но я думала, вы сейчас скажете мне о каких-то предках. Синий кит, он же до сих пор существует.
3: Синий кит, вот в этом-то и парадокс, что самые большие существа на нашей планете, они существуют, и самые тяжелые, тем более, существуют сейчас. Мы их современники.
2: И он жил...
3: Да. Нет, нет, нет. Синие киты молодые, как бы довольно молодые, то есть это 5-10 миллионов лет, когда возникла группа полосатиков. Современная большая белая акула, максимально известные, измеренные, там, пойманные, выброшенные образцы, это около 6 метров.
2: Так.
3: 6 метров. Ну, давайте сравним это. Если берем обычный автобус, он 8. Это современные акулы, причем они как бы с возрастом перестают расти в длину, но они все равно толстеют. Да, да, да.
2: Объем набирают.
3: Да. Угу. А теперь представьте себе ископаемую акулу мегалодона, которая в 2,5 раза длиннее, чем 6 метров. То есть берем 2 автобуса почти. Это они были до 15, может быть, 16 метров. То есть мы берем двойной автобус, 8 плюс 8, получается как раз эти 16 метров. Сразу возникает вопрос, а вот динозавры, те самые, о которых мы говорили, да? У них огромное тело, то есть вот некоторые из них, по-видимому, в длину были сопоставимы, и по некоторым данным могли даже превышать этого самого синего кита, о котором я говорил, якобы достигая там, в длину там, 35-40 и даже больше метров вместе с хвостом. Длиннющие были. Ну, проверить очень сложно, до нас доходят только фрагментарные остатки. Да? Вот. Но они были значительно легче, чем синий кит. Допустим, там предел в 40-50 тонн, это для них, по-видимому, было все, в то время как синий кит 160. Вот. И тогда, опять же, возникает, если динозавры жили, как считается, их расцвет был связан с очень длительным теплым периодом нашей планете, когда не существовало полярных шапок ледяных, когда был гораздо выше уровень моря, да, и вообще температура средняя была 23 градуса, 24, да, то есть, естественно, жаркая, то, опять же, при такой массе, площадь, объем, если все это пересчет, каким образом они, им удавалось тогда не перегреваться. И вот на этот счет тоже существует достаточно большое количество приспособлений, одним из которых является то, что, вот, допустим, опять же вспоминаем, родственники птицы. Есть система так называемых воздушных мешков, Да, это специальные полости, которые заходят между внутренними органами, да, сообщаясь с легкими. И иногда в некоторых случаях даже в кости. Вот. То есть организм, получается, пронизан вентиляционной системой.
2: Угу.
3: Что, с одной стороны, интенсифицирует обменные процессы, да, потому что любой газообмен, удаление газов, да, там, так сказать, и наоборот, получение их – это одно, а второе – это удаление избытков тепла вместе с воздухом, который постоянно внутри тебя как бы охлаждает в известной степени.
2: Угу.
3: То есть, ну, например, такое предположение. Вот. А те, которые, как бы, да, вообще, как бы, размеры, крупные размеры, не обязательно мы берем морских хищников, а крупные размеры, ну, во-первых, это, по сути дела, некий потенциал возможностей наших. То есть, вот если мы берем ранних приматов, то есть те, которые являлись нашими предками, они же были размером с кошку, а то и меньше. Мы же гораздо крупнее их. Наши предки были гораздо меньше.
2: Это я знаю, да-да-да.
3: Вот. И практически в большинстве групп, как беспозвоночных, так и позвоночных животных, мы наблюдаем некую эволюционную тенденцию к увеличению размеров. Да, то есть ранние слоны, они не были еще слонами, если угодно, да. В общем, они совершенно были на них не похожи, но, допустим, они были размером там, с бобра.
2: Вы шутите, с бобра. Ну ладно, со свиньей я еще соглашусь.
3: Ну, да. Со свинью, да. И каких размеров достиг, допустим, тот же шерстистый мамонт или там южный слон, так называемый, да, крупнейшие мастодонты, совершенно невероятно. А возьмем, так сказать, да, если мы будем вот какие-то представители там из беспозвоночных, да, то есть большая часть головоногих моллюсков, они невелики, но возьмем гигантского кальмара или возьмем колоссального кальмара. Да, с их размерами тела там, в 4 и больше метра, а длина с щупальцами, там, превышающими 10-12 и больше метров.
2: И они до сих пор существуют.
3: Да-да-да, колоссальный и гигантский кальмар.
2: Да.
3: Да, а огромная группа аммонитов, да, это тоже головоногие моллюски, которые полностью вымерли к концу мелового периода.
2: Я слушателям хочу напомнить, аммониты – это то, что мы… Это, можно сказать, что это наутилус, да? Это вот такая красивая рак?
3: Нет, нет, это тоже головоногие моллюски, тоже с раковиной, но это две разные эволюционные группы.
2: Кальмара все могут представить, а вот… Аммонита нужно...
3: Наутилуса, если, да, если представить наутилуса, то представьте себе, грубо говоря, кальмара, только с большим количеством щупалец, которого засунули в ракушку, да, и он может высовывать эти щупальца из устья этой раковины.
2: Вот, теперь все,
3: да,
2: понятно.
3: Вот это логика, да. И среди тех и других были гиганты. Вот. Допустим, из ранних наутилит, допустим, знаменитые ортоцератиды, еще палеозойские, там, жившие больше 300 миллионов лет назад, у них раковины достигали 9 метров длины.
2: Я поняла, что начали с малого, достигли вот гигантских размеров.
3: Вот.
2: А плюс это в чем?
3: Если мы наблюдаем в эволюции многих групп примеры гигантизма, о чем это говорит? Это, во-первых, говорит о том, что на генетическом уровне существует предрасположенность к продолжительному росту, безостановочному, возможно, в течение даже всей жизни. То есть это свойство, грубо говоря, живой материи, быть большим. Но дальше вступают в игру всевозможные ограничения. То есть почему синий кит не растет до 35, до 40, 60 метров? Почему он не растет? А вот 33 где-то вот, и с динозаврами также, да? Почему мамонты выше, допустим, если мы берем там холку, 4 метров не были, да? Возможно, там чуть-чуть, но вообще-то это как бы и так гиганты. Можно 4 метра, это же невероятно. Вот. И прочее, что мы берем вес, длину и все остальное. Надо рассматривать, кроме внутренних ограничений, еще и физические ограничения, гравитация, действительно, теплообмен, то, что, о чем вы говорили, да, почему многие морские животные, обитающие в холодной воде, уже скоро в 90 раз теплоотдача выше в воде, чем на воздухе, да, защищают себя слоем подкожного жира. допустим, да, который тоже нужен в холодной воде, а вот в теплой воде он будет являться проблемой, потому что там, наоборот, бы сбрасывать надо это тепло. Но они и сбрасывают. То есть там существуют разные механизмы. Ну и так далее. То есть многие физические ограничения, они как бы не дают этому росту осуществляться безразмерно, да, беспредельно, скажем так. Ну, так лучше сказать. Вот. Но если мы подумаем о том, что у крупных организмов, допустим, меньше врагов, да, и, следовательно, он может, допустим, эффективнее размножаться, давать больше потомков.
2: Да, генетический материал, свой след генетически оставляет.
3: Да, да, да. И, допустим, крупные организмы могут, не питаясь, преодолевать большие расстояния. То есть, на самом деле, накопленной в них энергии достаточно для того, чтобы осуществлять длинные миграции, допустим, достигая мест, где они могут питаться активно. И, в общем, здесь всегда, как в любом случае, мы имеем дело с совокупностью факторов и некими компромиссами, которые достигались, да? То есть, с одной стороны, действительно, генетические возможности к увеличению, они на примере огромного количества животных, растений и так далее, они существуют. Существует потенциал вот этого быстрого и, по сути дела, до известной степени неостановимого роста.
2: Мы продолжим буквально через несколько мгновений. С нами на связи зоолог, морской биолог и палеонтолог Андрей Николаевич Островский.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня у нас в гостях зоолог, морской биолог и палеонтолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета СПбГУ, автор научно-популярных книг, повелители бездны, эволюция морских суперхищников Андрей Николаевич Островский. Сегодня смотрим в глаза морских и не только чудовищ древности.
3: То есть вот если мы берем ранних приматов, то есть те, которые являлись нашими предками, они же были размером с кошку, а то и меньше. Мы же гораздо крупнее их. Да, то есть в эволюции, это в некоторых случаях некоторые называют или используют термин «закон Копа» по имени американского палеонтолога, который вот эту закономерность увеличения размеров родственных групп во времени, да, впервые заметил и описал. Родственники были маленькими, а те, которые, прожив там какое-то количество миллионов лет, находятся в более молодых, так сказать, слоях, да, геологических, они крупнее. И вот это вот почему? Если бы это был какой-то единичный, это же многочисленные вещи. Да, и то же самое мы берем, если мы берем лошадей. А гигантизм, допустим, у птиц, гигантизм у рыб. Да, во многих группах есть гиганты. Но они могут быть относительными гигантами. Муравей в 5 сантиметров – это гигант или как? Или, допустим, да, там крупные пауки, вымершие древние. Да, там, допустим, мегарахна, она была, ну, размером с курицу.
2: Ох, прям Гарри Поттер воплоти, да. Помните этот момент?
3: Да. Или вымершие палеозойские многоножки, кивсяков, вы знаете?
2: Вот да, эти многоножки меня просто убивают, потому что я в вашей книге увидела, соответственно, размеры рядом с человеком, а еще вот эти...
3: Ракоскорпионы.
2: Да, которым не давал расти их хитиновый панцирь, когда они только сбрасывали.
3: Это как раз ограничение артропод. У них наружный вот этот хитиновый скелет, который, да, действительно не позволял им вырастать слишком, но не позволил. Иначе эти группы не позволили бы возникнуть никому другому. Они гораздо эффективнее нас, как биомашины.
2: А чем они эффективнее, вот эти всякие ракоскорпионы и многоножки?
3: Попробуйте его убить.
2: Нет, я знаю, что хитин не пропускает даже, по-моему, ядерные...
3: Нет, защита, допустим, там от радиации или там еще что-то, это да, там, где выживают насекомые, те же тараканы, там, ну, не в эпицентре ядерного взрыва, но, по крайней мере, они гораздо более устойчивы. Но в любом случае их строение как таковое, да, их метаболизм, вот, их возможности, они как бы значительно превышают то, чем обладаем мы. Но из-за того, что у них вот это ограничение по росту, по размерам, да, по сути дела, им не дало стать, ну, если угодно, доминирующими формами на том уровне, да, на котором, так сказать, смогли стать позвоночными.
2: Но, Андрей Николаевич, но даже с теми размерами, они же больше, чем человек были, вот эти рак скорпиона.
3: Да. Но некоторые больше, да.
2: Да. Почему они тогда не дожили до наших дней? Все хорошо, они там, я полагаю, там придонные животные, где-то там прятались, или как минимум была такая возможность, размеры здоровые, хорошая защита, но дожили бы до наших дней, но не осталось же этих чудовищ.
3: В каждом конкретном случае, на самом деле, тоже нужно, наверное, строить некий сценарий эволюционный, который привел к концу той или иной группы.
2: А, да? То есть вот нету такого общего, да? Вот
3: просто... Есть некоторые общие вещи. Есть, допустим, глобальные катаклизмы.
2: Угу. Это понятно, то, что там...
3: Которые вот изменяют среду до неузнаваемости, и в результате возможности существовать, может быть, допустим, есть у взрослых организмов, а у молоди нет. Да, и в результате, сколько ни размножайся, ты в конечном итоге...
2: Не дорастешь.
3: Если потомство не выживает, да. Допустим, вот именно так после падения, допустим, метеорита на границе Мела и, соответственно, Мезозоя и Кайнозоя, вот этого чудовищного, да, по-видимому, погибло большое количество водных животных, именно потому что изменилась химия океана, и исчезли трофические уровни, так называемые, то есть исчезли микроскопические водоросли, которыми питались планктонные рачки, а планктонными рачками питались личинки многих других и так далее. И вот все эти цепи были разрушены, вот, и как транспортные цепочки. И в результате, да, и в результате молодь не выживала. Взрослые организмы какое-то время еще могли существовать и так далее. Некоторые оказались более к этому устойчивыми, некоторые менее устойчивыми. Вот наутилусы выжили, а аммониты передохли. А группы, существующие через сотни миллионов лет, их очень мало. Такие есть. И они тоже конечны. Большая часть групп, они все-таки имеют свое начало и имеют свой конец. Да, и как бы мы наблюдаем в эволюции эволюционные расцветы и эволюционные угасания. Да? И вот расцветы, они чаще связаны как раз с возникновением гигантизма среди вот таких групп. И этому угасанию как бы способствуют две вещи. Во-первых, по-видимому, опять же, генетический потенциал самих организмов. То есть в какой-то период времени, дав потомков или не дав потомков, да, жизнеспособность группы как таковой, она начинает уменьшаться по тем или иным причинам. Возможно, она могла бы просуществовать гораздо дольше, но ее выбивают, ей не дают жить дольше либо конкуренты, это представители других групп, либо какие-то физические катаклизмы, факторы, которые здесь могут быть... Вулканическая активность, здесь может быть вспышка сверхновой, здесь может быть падение метеорита, здесь могут быть какие-то заболевания, вирусы, выкашивающие огромное количество и так далее. То есть мы, думая о жизни, должны представлять существование колоссального количества ветвей огромного дерева жизни, да, которые борются друг с другом, каждая из которых имеет начало и конец. Этот конец может быть, группа могла появиться, мелькнуть, да, быстро на, что называется, эволюционном небосклоне, а может жить очень и очень и очень долго.
2: Так, какие суперсилы были у тех, кто вот обитал в воде, кого вы называете, ну, мы называем суперхищниками? Вот знаете, суперсила.
3: В данном случае это, конечно, укус, сила укуса. Потому что многие из них обладали совершенно невероятными челюстями. Да, и если акула охотилась на китов, вот можно представить вот эту самую вымершую акулу, причем вымерла она не так давно, вот размером с автобус-то, я говорил.
2: Ну, мелагодон, да, вы имеете в виду?
3: Мегалодон.
2: Фу, ну, переставила слоги. Ну, мегалодон, да. Как школьница.
3: Да, да, все хорошо. Вот, и если она по размерам была, в общем-то, как небольшой истребитель, да, времен Второй мировой,
2: так.
3: Или даже сказать, я бы не сказал небольшой, допустим, там они были это по 10 метров, а она была до 15, скажем так, большой истребитель, то можно себе представить себе, для того, чтобы, допустим, остановить кита, ему нужно было там откусить плавник или еще что-нибудь. Но расчеты, а естественно, это одна из таких, называется функциональная морфология излюбленных областей деятельности некоторых исследователей, вот, посчитать, сколько давил на квадратный, допустим, сантиметр зуб такого вот чудовища. Да, и когда расчеты получаются, что там несколько тонн надо положить, да, вот кончик зуба с усилием, да, то есть тогда ни одна кость бы не устояла бы, какой бы огромной она ни была. То есть понятно, что у многих, допустим, тех же современных крокодилов, зубы тупые. Они не режут.
2: Они рвут?
3: Они конические, да, они рвут. То есть вообще тактика охоты крокодила – это схватить, зажать как капканом и утопить.
2: Да, утопить. Я видела.
3: Сначала утопить, да. А потом вот после этого можно развлекаться, всячески мотать головой и пытаться отодрать эти куски, чтобы их можно было глотать. Вот. Те же хищники, у которых зубы режущие, ножи, вот в частности, некоторые акулы, не все акулы, да, потому что акулы бывают разные, есть те, у которых зубы тоже хватательные, а не рвущие, вот. То вот у них, собственно, колоссальная сила связана в том числе именно потому, что они перекусывают кости. И акула – это плавающий рот, если угодно.
2: Здорово сказано.
3: Во всех, на самом деле, что бы, какое бы мы животное ни рассматривали, процесс питания – это ключевой процесс.
2: С этим не спорю, я по себе знаю.
3: Да, поэтому, если угодно, это самое эффективное оружие, да, и еще раз говорю, сотни, а иногда тысячи килограммов на квадратный сантиметр – это и есть их суперсила. Да? Вот именно и поэтому они и суперхищники.
2: Друзья мои, благодарю от всей души зоолог, морской биолог и палеонтолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета СПБГУ, автор научно-популярных книг «Повелители бездны. Эволюция морских суперхищников» Андрей Островский был сегодня в передаче данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: У нас с вами, например, полиморфизм по группам крови, по цвету волос. Павлины же не просто красивые, у них еще целый ритуал. Птица муа исчезла недавно, и до нее могут добраться палеогенетики. Но не только динозавров изучают палеонтологии. Закономерности вот этого полового отбора, они же одинаковы и для современных животных, и для вымерших.
2: Яна Шурупова, кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры биологической эволюции биофака МГУ.
3: Здравствуйте, Яна.
1: Здравствуйте.
3: Вот у некоторых видов самцов от самок не отличить. Как это вообще такое? Почему такое? И как они вообще различают друг дружку?
1: Ну, они-то друг друга отлично различают, просто мы... половой диморфизм не всегда так ярко выражен, как, например, там, перья у павлина. И это зависит от того, какой вклад в потомство вносят самки и самцы, потому что может быть, что это виды моногамные, которые формируют пары, и тогда выбирают и самка, и самец, и тогда могут быть у обоих украшения или могут не быть украшения. В общем, половой диморфизм — это очень... индивидуальная для каждого вида штука, зависит от условий, в которых он живет. Мы можем разобрать на простейшем примере отличие самок и самцов. Это домашние куры. И здесь мы с вами можем посмотреть, кто здесь украшен, а кто не украшен, кто поет. Это, конечно, самец. И самцы часто ведут себя агрессивно, вызывающе. Вот. А самки, они, как правило, такой вот более незаметной окраски. Ну, конечно, домашние куры — это другая история, потому что там искусственным отбором выводятся, ну, какие-то специальные красивые курочки-рябы. Но в целом забота о потомстве ложится именно на самочку, и поэтому у самки никаких специальных украшений нет, а у самца есть. И вообще один вид внутри себя может очень сильно различаться. Это называется полиморфизм. Ну, у нас с вами, например, полиморфизм по группам крови, по цвету волос и так далее.

0: не знаю, мы можем быть разной комплекции, разного роста, будучи при этом одним видом. И есть отдельная, как бы, отдельный такой вид полиморфизма, это половой диморфизм. Вот видите, диморфизм. Здесь самки и самцы различаются, причем эти различия могут быть очень разные. Самки и самцы могут различаться по размеру, кто-то сильно крупнее, кто-то сильно мельче. Могут отличаться по окраске, по наличию или отсутствию каких-то вот специальных структур. Ну, например, есть рога у самца, а у самки нет. И так далее. Также очень сильно может отличаться поведение. Ну, вот пример с домашней курицей, это то, что вот самцы дерутся между собой, поют песни и так далее. А самки такого поведения не демонстрируют. И иногда самки и самцы могут так сильно друг от друга отличаться, что они даже выглядят, ну, прям как два разных вида. Но это такой самый яркий пример полового диморфизма. Это рыба, глубоководный удильщик. Там, где самка в несколько раз крупнее самца, она украшена, вот, значит, у нее есть специальное для охоты приспособление. Ну, в общем, у нее такой грозный вид, а самец там маленький, карликовый, без вот этих всех украшательств. Жизнь этого глубоководного удильщика проходит в очень особенных условиях. Они живут на огромной глубине, и там встреча самки и самца – это большая удача. И поэтому так сложилось в их эволюции, что самец, когда эволюционно выгодной стратегией оказалась для самцов, это вцепляться в прямом смысле этого слова в самку и проводить всю жизнь вместе с ней. То есть это вот такая любовь навсегда. Причем у некоторых самок-удильщиков к ним могут крепиться по несколько. Несколько самцов сразу, вот, потому что раз уж он нашел партнера, ну, вот это как бы наиболее адаптивная стратегия именно для вот этих глубоководных удильщиков. Но вообще вот эти странные признаки, возникшие в результате полового отбора, во-первых, мы не всегда можем интерпретировать, половой это отбор или это какая-то адаптация, которую мы не знаем, особенно для палеонтологов это актуально. Ну и Чарльз Дарвин, конечно, задавался этим вопросом, когда он написал свою книгу «Происхождение видов», он там описал массу адаптивных признаков, и вот в эти адаптивные признаки не подходит вот этот ужасающий самого Дарвина, вот эти перья павлина. Он говорил, ну как же так, неужели, если это признак такой важный, почему он есть только у одного пола? И почему вот эти специфичные адаптации, павлины же не просто красивые, у них еще целый ритуал, как они раскрывают этот веер, как эти трепещут у них эти перышки. В общем, он прямо в своих мемуарах и писал, что они повергают его в ужас. Вот. И поэтому, когда он начал думать над этим вопросом, уже в следующих своих трудах он... Эта книга «Теория, значит, происхождение человека и половой отбор», он там рассмотрел множество примеров вот этих вот различий самок и самцов, и он там писал, что не может быть, что самцы райской птицы, у них вот такие специальные танцы, специальные украшения, и не может быть, что это все как бы зазря. Эта красота вся не просто так. И эта красота делает самцов наиболее привлекательными для самки. Главное понятие естественного отбора, что выживает наиболее приспособленный, а приспособленность у нас измеряется в потомках. Так вот эти вот самцы с украшениями и с особенным поведением, они оставляют наибольшее количество потомков, то есть у них высокая приспособленность. А самцы, у которых перышки обтрепались, которые, может быть, не так красиво поют, не так красиво танцуют, то есть как-то несимметрично, значит, вот они наименее приспособлены. И он рассмотрел там массу примеров, в том числе среди приматов, то, что есть вот некоторые приматы, у которых борода красивая, там только у самцов, это в том числе и мы с вами. Ну, конечно, реакция общественности на происхождение видов была довольно бурной, и до сих пор Чарльзу Дарвину прилетает. Ну, а на вот эту теорию полового отбора она была еще более бурной, потому что тема такая пикантная, и по... как бы постулатом того времени, это викторианская Англия, и там вот это вот как бы главенство выбора, которое у самки, она, вот эта вот ситуация, она викторианских джентльменов очень расстраивала. Поэтому на Дарвина сыпались, как из рога изобилия, различные карикатуры, ну, потому что как, обычно же джентльмены, вот в понятии того времени, управляют миром, а здесь получается наоборот. Вот. Ну, идеи Чарльза Дарвина не дают нам покоя. Ну, человечеству вообще, мне кажется, это один из самых узнаваемых ученых. И я хочу порекомендовать вот книгу Максима Винарского про Дарвина и про то, как его идеи воспринимались в разные времена. Теперь, что ж такое, какие приспособления, какие адаптации могут возникать в результате полового отбора? И есть два принципиально разных направления, два принципиально разных вида полового отбора. Это прямое соперничество. При таком виде у нас, ну вот прямо схватки между самцами, как правило, происходят, и тогда у нас будут возникать какие-то такие турнирные приспособления. То есть это оружие. Это могут быть крупные размеры или агрессивное поведение, как, например, вот у этих морских слонов. Это два самца в схватке, причем их схватки очень кровожадные бывают, самки там сильно мельче. То есть здесь самцы дерутся, устраивают турнир, а у самки более пассивная роль. Она смотрит, кто выиграет, кто покажет, что он наиболее приспособленный, ну и так, того она и выберет. То есть здесь у нас оружие как бы возникает. И второй вид полового отбора – это демонстрация собственного превосходства, когда самка выбирает. И здесь у нас, получается, развиваются не такие как бы стратегии нападения разного, а стратегии демонстрации. И это самый яркий пример – это райские птицы. Вот видите, там самец сложил крылья по-особенному, и у него такой вот узорчик из перьев, который, ну, видимо, чем-то самкам этого вида кажется привлекательным, гипнотизирующим. Обратите внимание, какого цвета самка. Вот, она такой вот окраски более маскировочной, потому что ей потом детей, яйца высиживать и так далее. И здесь у нас возникают всякие украшения, танцы, песни. И здесь последнее слово как бы за самкой. Как правило, чаще всего украшены самцы, а выбирают самки, потому что самки вкладывают больше ресурсов в потомство. Иногда в животном мире может происходить инверсия ролей, и один из самых ярких примеров это рыбки, морские коньки, морские иглы. У них там украшены самки. А все потому, что у самца есть такая специальная, ну, вроде сумочки, и когда они встречаются друг с другом, самка откладывает икру вот в эту вот специальную сумочку к самцу, и самец с ней, ну, ее оберегает. Тут у нас получается, что самка участвует только в спаривании, а в вынашивании детей участвуют самцы. И поэтому самцы больше вкладывают, они выбирают, и они поэтому такие серенькие. А самки морских коньков, некоторых и морских игл, вот у них там есть красивый плавничок, они могут быть яркого цвета. Так что всякое бывает. Вот еще как можно продемонстрировать свою привлекательность. Это пауки-скакунчики. Он прям так и называется, этот паук, паук-павлин. У него там, значит, видите, это самец, который демонстрирует свое брюшко. Он его приподнимает перед самкой им, ну, в общем, его демонстрирует, поднимает лапки, и у него такой специальный танец. Причем обратите внимание на самку, она сильно крупнее самца. И здесь самец сталкивается с такой проблемой, то есть практически он со свидания может попасть на обеденный стол, потому что самки многих членистоногих могут съедать самца после спаривания. И в этом есть эволюционный смысл, потому что как бы после спаривания самец все еще может быть полезен для своего потомства и послужить, ну, просто хорошим ужином и вот ценным пищевым ресурсом. Ну, наверняка все помните историю про богомолов, там, где самка отгрызает голову самцу. Вот у пауков тоже такое встречается. Нам, палеонтологам, очень сложно изучать любовь на доисторической планете и особенности вот признаков каких-то. Вот они возникли, потому что это половой отбор так был направлен, или это просто два разных вида. И нам известно множество случаев, когда разные виды описывали, ну вот разные самки и самцы описывались как разные виды. Ну вот представляете, находите вы динозаврика, один с рожками, другой без. Вы, ну, сложно понять, как бы это внутривидовое или нет. И есть такой же пример, когда наоборот, один вид описывался как три разных. Это птица Моа, которая жила в Новой Зеландии и исчезла, ну, относительно недавно, примерно 1500 лет назад. Мы с вами приложили к этому свою руку. Ричард Оуэн, это известнейший палеонтолог, он описал три разных вида, но они прям по размеру четко различаются. Но птица Моа исчезла недавно, и до нее могут добраться палеогенетики. И пришли палеогенетики и сказали, это все внутривидовая изменчивость, то есть это половой диморфизм, там самки различаются по размеру, плюс это один вид, который просто экологически друг от друга отличается, вот, по размеру. Так что видите, как нам сложно. Как определить пол динозавра? Это тоже не всегда возможно. Легче определять пол, когда у нас массовые находки динозавров, и мы вот фиксируем, что вот, вот у нас там, не знаю, кладбище каких-нибудь динозавров, вот один с рогами, другой без. Но в целом, когда мы находим изолированные какие-то кости отдельные или фрагменты скелета, определить пол очень сложно. И есть ключик, значит, вот, вот к этой проблеме, это посмотреть, как косточка внутри устроена. Динозавры, так же, как и птицы, откладывали яйца. И для того, чтобы отложить яйца, в организме самки должен накопиться материал для скорлупы. Вот. Чтобы у нее косточки не рассыпались после того, как она яйца отложила, она заранее запасает. И вот в следующий раз, когда будете есть какую-то птицу, обратите внимание на ее кости. Вот. Вы сможете определить, если косточка полая, пустая, тут сложно. Это может быть и самка, и самец, и неполовозрелая особь. Но если вы видите, что эта косточка наполнена, такая более плотная, вот на нижней картинке, значит, это называется медулярная ткань или медулярная кость. Это значит, что это либо самка, которая готовится отложить яйца, либо она вот только недавно их отложила, и со временем эта вот медулярная ткань, она рассасывается. Так что, когда мы находим вот эту медулярную ткань, это мы 100% говорим, эта кость принадлежала самке, а не самцу. Вот так это выглядит в ископаемом виде. Значит, это медулярная ткань тираннозавра, то есть у него косточка внутри плотная. Она обнаружена для некоторых групп динозавров, для некоторых утконосых динозавров, разных теропод, хищных двуногих. Вот. И по этой кости, вот нам, смотрите, какую очаровательную реконструкцию беременной самки тираннозавра рисуют авторы этого исследования. Вот, казалось бы, тоже, если вы нашли динозавра на гнезде, это чрезвычайно редкие находки, но они у нас есть. Чисто интуитивно кажется же, что вроде как это самка, да, на гнезде у нас сидит. И этот скелет Авираптора, ему даже дали собственное имя, его зовут Биг Мама. Настолько вот заботливая мать, которая прям вот погибла, защищая свою кладку. Но на самом деле все сложнее, потому что если мы посмотрим на современных птиц, мы увидим то, что у некоторых птиц и самки, и самцы вкладываются в потомство. Они по очереди высиживают, по очереди выкармливают. То же самое могло быть у динозавров. Напрямую мы это проверить не можем. Поведение изучать сложно, но по косвенным признакам можно предположить, можно проанализировать укладку яиц в гнезде и сравнить с современной укладкой яиц, птиц, каких-то рептилий, еще там, ну, крокодилов, и сказать, например, что вот крупные завроподы, они, знаете, как откладывали яйца? Они просто выкапывали ямку, откладывали массу яиц беспорядочно, много, и закапывали. Это свидетельствует о том, что забот о потомстве у них не было, так себя ведут, например, современные морские черепахи. Вот, и, значит, эти завроподики маленькие вылуплялись из яиц, и как-то потом находили родительское стадо. А если яйца уложены в гнезде, ну, как-то красиво, ну, там, определенным образом, то это значит, на этом гнезде, скорее всего, сидели. Потому что если сбросить и закопать, ну, такая не нужна закономерность. И вот у этих авирапторов как раз получается, что они яйца высиживали, и с похожей укладкой яиц в гнезде есть птицы, у которых существует материнская и отцовская забота о потомстве. Так что если мы нашли динозавра на гнезде, точно определить пол мы не можем. Может быть, это отец высиживал. А если мы нашли динозавров вместе? Тоже вопрос, потому что это могут быть динозавры, которые жили просто вместе. Это пример шестаковских динозавров из Кемеровской области. Это крупнейшее кладбище динозавров в России. И местная визитная карточка динозавр, который называется пситокозавр сибирский. Они жили компаниями. Умирали тоже компаниями, соответственно. И здесь средства массовой информации повеселились вовсю, потому что их нарекли мезозойскими Ромео и Джульетта, но, конечно, совершенно не обязательно, что это любовники. Может быть, это просто члены одного стада. Как мы можем еще реконструировать по косвенным признакам какие-то такие особенности поведения? Есть целое направление в палеонтологии, называется палеопатология, когда мы можем по травмам, по следам травм на костях реконструировать поведение, например, агрессивный был динозавр этот или нет. И мы находим множество прижизненных повреждений, то есть эта косточка сломалась и заросла, у крупных и не только терапод, двуногих динозавров. И некоторые авторы делают из этого выводы, что ну кто мог побить тираннозавра, который находится в верхушке пищевой цепочки. Вот, видимо, у них было агрессивное территориальное поведение, но в целом в этом ничего удивительного нет, потому что посмотрите на современных крупных хищников. Они тоже ведут себя агрессивно по отношению к сородичам, вот, дерутся за территорию, дерутся за самку, так что, может быть, такими же агрессивными были тераподы. Конечно, драка тираннозавров выглядела не так, потому что главное оружие это мощная челюсть. Вот. Но если мы посмотрим на других таких покалеченных, побитых динозавров, у нас будет масса примеров. Это, например, один из самых знаменитых динозавров. У него есть целая своя книга с биографией. Не у каждого человека есть, а вот у большого Алла есть. И ему посвящена целая серия в документалке «Прогулки с динозаврами». Это большой Ал, у которого, вот видите, там красными стрелочками отмечено, сколько повреждений. Вот. И у него была очень насыщенная жизнь, и он сталкивался с массой проблем. Возможно, это были тоже какие-то внутривидовые стычки, может быть, даже и с самками. Вот. И более того, мы можем сказать, от чего умер большой Ал. Видимо, последняя травма, которая привела его к смерти, это травма задней конечности. Представьте себе, как он страдал, потому что вот у него лапка была повреждена, и насколько глубоко было поражение, что она затронула даже кость. И, конечно, для крупного хищника поражение конечности это смертный приговор, потому что он не может. Ну, проблемы с охотой бы у него возникли. И это безумно интересно, потому что палеонтологи умеют восстанавливать причину смерти, которая была много-много миллионов лет назад. Почти такая детективная история. До этого мы с вами говорили про хищников, и тоже кажется интуитивно понятным, что они друг с другом дерутся, но, возможно, не менее кровожадные драки были и у растительноядных динозавров. Это гадрозавр. По гистологии, значит, косточек мы можем сказать, это вот препарат прям динозавровой кости, мы можем зафиксировать, старое это было животное или молодое. Так вот, этот гадрозавр был довольно пожилой, и при этом у него фиксируются травмы. Вот. И из этого авторы исследования делают вывод, что травмы у пожилого такого патриарха гадрозавров, которые гадрозавры жили в стадах, и как показать в стаде, что ты вот самый лучший, самый, ну, в общем, альфа. Возможно, тоже были какие-то вот такие баталии, битвы. Еще одни интересные динозавры – это завроподы. Это самые большие наземные позвоночные, которые нам вообще известны. Но чтобы вы оценили их огромность, это вот для масштаба я и бедренная кость. То есть это вот даже ну, всего лишь половину лапки его. По разным реконструкциям самые большие завроподы могли достигать 30 метров от кончика хвоста до кончика морды. И их интересное… Вообще, когда их описали, казалось, что они настолько огромные, что они даже не могли бы по земле ходить. Они бы как казалось в XIX веке, что они бы под собственной тяжестью бы, в общем, страдали. Поэтому первые реконструкции даже были вот такие, что они были какие-то полуводные, а длинная шея им была нужна для того, чтобы, ну, как трубка для дыхания, периодически поднимать ее и дышать. Но здесь не вяжется история вот этой их тяжеловесности с находками отпечатков следов только передних лап. Тут вопрос, ну не на передних же лапах ходили эти завроподы, и этому есть объяснение, потому что эти завроподы, пересекая водоем, они всплывали и отталкивались только передними лапами, ну то есть в целом ничего удивительного, современные слоны, например, также делают, они тоже огромные, но при этом довольно плавучие. Потому что, когда ты огромный, у тебя должны быть специальные адаптации, ну, чтобы не перегреться, чтобы свой вес выдержать, и у них таких адаптаций была целая куча, например, ноги такие вот колоннообразные, специальные подушечки в лапках, чтобы ну, амортизация была. Плюс у них были воздушные мешки, ну, про это уже сегодня слышали, и вот есть реконструкция завропод с воздушными мешками, которые позволяли им и дышать эффективней, и вот эта длинная шея, она тоже как бы годится для охлаждения собственного тела, потому что посмотрите, например, на какого-нибудь современного слона, как он охлаждается, он хлопает ушами, у него ушки такие на просвет почти розовенькие, там много кровеносных сосудиков, то есть это для охлаждения. Также могли охлаждаться благодаря своей длинной шее завроподы. У завропод очень особенные позвонки, они у них такие все ажурные, пневматизированные, при жизни завроподы через вот эти вот, через вот эту всю ажурность выходили воздушные мешки. И недавно вышла документалка «Доисторическая планета», и там нам представили вот такую смелую реконструкцию битвы самцов-завропод, которые, во-первых, друг с другом, ну, как бы шеями дерутся, и у них раздуваются такие вот пупыри на шее. Кажется совершенно фантастически, но это не безосновательно, потому что, во-первых, вообще есть гипотеза, что вот эти длинные шеи у них возникли не для того, чтобы объедать растительность, а именно вот из-за каких-то таких битв. Но это, конечно, большой вопрос. И могли, раз у них были воздушные мешки, они могли бы как-то использоваться и вот в каких-то таких турнирах. Вопрос все еще открыт, будем с вами следить за новостями, но вот идея эта не безосновательна. Как еще можно привлекать внимание своих сородичей? Можно петь. И ближайшие родственники динозавров – это птицы и крокодилы. И у них очень разнообразное общение внутри групп. И какие-то динозавры, возможно, вот их вокализация была ближе к птичьей. Как мы это узнаем? Вообще реконструировать сложно, потому что мягкие ткани не сохраняются. Мы можем только по каким-то косвенным признакам. Но это находка просто высокой детали там сохранности, это окаменевшие следы гортани, ну, это практически такая мумия динозавра, это фоссилизация каких-то более мягких тканей, чем кость, и сделали компьютерную томографию и реконструировали, какие звуки могли бы издавать вот эти динозавры, это панцирные динозавры, анкилозавры, и выяснилось то, что диапазон звуков был довольно широк, то есть они могли издавать что-то и похожее на птичьи трели, вот. А зачем им такая сложная вокализация? Это было нужно для общения с сородичами, в том числе, возможно, и для каких-то брачных игр. Еще одни динозавры – это рогатые динозавры, и у них есть такой костяной воротник. И вроде бы нам интуитивно кажется, что этот костяной воротник хорошо бы годился для защиты от хищников. Но здесь кое-что не вяжется, потому что если посмотреть тонкое строение этих костяных воротников, они все очень насыщены ну, следами кровеносных сосудов. Зачем им был нужен такой приток крови вот к этому воротнику? Потому что защитная структура, она наоборот должна быть такой вот, знаете, прочной, непробиваемой, без вот этих вот сосудиков. И есть гипотеза, что эти воротники могли ну, наливаться кровью, и у самцов там как-то они могли менять цвет, и возникли именно как украшение брачное. Ну и опять в доисторической планете нам показывают такого самца, у которого, вот видите, там узоры есть на воротнике, ну и совсем смелая реконструкция вот с такими красными этими костяными воротничками. Как еще можно реконструировать поведение? Есть, это еще одна, один пример ископаемых следов. Значит, тут у нас три ямки, которые вырыли среднего размера тераподы, двуногие хищные динозавры, которые стояли на одном месте и рыли землю задними лапами. Зачем? Палеонтологи там вот на фотографии для масштаба. И у авторов этого исследования было несколько идей, которые они опровергают. Может быть, они рыли землю задними лапами, чтобы найти пищу. Вот. Но никаких следов там рядом нет. Может быть, это как следы какого-то гнездового поведения. Но опять не годится, потому что гнезда динозавров нам довольно хорошо известны, и там нету ни следов органики, ни следов скорлупы. И поэтому авторы делают смелый вывод, что, может быть, это следы древнего таковища. И современные птицы тоже так делают, когда много самцов собираются в одном месте и устраивают какую-то вот демонстрацию, а самочка выбирает. Так делают, в общем, много разных птиц. И поэтому, возможно, это следы такого древнего таковища. Есть интересные особенности в строении динозавров, которым тоже сложно придумать как какое-то вот такое практическое значение. Есть динозавр с еще более маленькими и короткими лапками, чем тираннозавр. У него, вот видите, прям совсем-совсем рудиментарная лапка, и почему-то она не утрачена. Когда начали смотреть, как эти конечности крепились к телу, и вот они там были такие очень подвижные, как на шарнирчиках. И тоже вопрос, зачем маленькие конечности с такой высокой подвижностью? И, может быть, это тоже результат полового отбора, и нам, опять-таки, в доисторической планете рисуют самца. То, что ему так ярко окрасили лапки, мы не знаем, какого цвета они были, это полет фантазии, но как бы какие-то демонстрации вот этими вращающимися движениями они могли, возможно, совершать. Очень интересно. Ну, вот это самец, который вот перед самкой что-то демонстрирует свою красоту. Ну, а теперь самое интересное. Мы с вами знаем, что у ближайших родственников современных динозавров, у птиц, масса всяких красивых приспособлений, которые самцы используют для привлечения самок. Вот. Особенно у знаменитых райских птиц. И это индикатор приспособленности, индикатор того, что этот самец будет хорошим отцом для будущих детей, если он дожил до полового созревания, не обтрепал свое вот это красивое оперение, плюс красиво поет, симметрично танцует, значит, он будет иметь популярность у самок. Понятно, что самки птичек, они, конечно, такими категориями не мыслят, просто те, которые выбирали более обтрепанных и менее красивых самцов, оставляли меньше потомства, и вот это было отсеяно отбором. И вот видите, здесь в этом комиксе серая птичка говорит красной, что ты же становишься заметен для хищника. Он говорит, ну да, но и для самок тоже. То есть, видите, хорошие гены. И часто в результате полового отбора возникают такие адаптации, которые кажутся и на наш человеческий вкус, взгляд, очень такими эстетичными. Ну, красиво, правда? И какой человек не заслушивается каким-нибудь пением соловья в лесу? Но это совершенно не обязательно, потому что не все такое привлекательное. Вот те же самые морские слоны, на которых мы уже сегодня посмотрели, у них там вот самцы крупные, тучные и вот с такими вот выростками на морде, или вот у птиц тоже бывают смешные на наш человеческий вкус приспособления. И сейчас мы с вами знаем то, что многие динозавры были пернатые. И перья – это вообще очень многофункциональная штука, потому что, во-первых, они у них были разные. Во-вторых, они могут выполнять разные функции. Они могут служить утеплителем, они могут возникновению полета способствовать, они могут быть также и брачным украшением динозавров. И чтобы понять, украшение это или нет, можно посмотреть, как окрашены были динозавры. Сейчас есть такая методика, она стала довольно рутинной. Вы берете образец хорошей сохранности, иногда вот в этих перышках остаются следы пигмента. Это тот же самый пигмент, меланин, эомеланин, который и у современных животных есть, который в том числе отвечает за наш цвет волос, за наш цвет кожи, и то же самое было и у динозавров, и других древних животных. И если посмотреть под очень большим увеличением, под сканирующим микроскопом, можно увидеть, вот, как был упакован этот пигмент, и сравнить с фотографиями со сканирующего микроскопа современных птиц и посмотреть, сопоставить. И вот это реконструкция прижизненной окраски китайского динозавра, который называется анхиорнис. И мы знаем, что он был такой в целом монохромный, черно-белый, но у него на мордочке были такие рыженькие, рыже-красные перышки, и хохолок из перьев тоже был ярко окрашен. Вот. Для чего это могло служить? Ну, скорее всего, для коммуникации тоже с сородичами. Нужно больше, конечно, находок анхиорнисов, чтобы понять, самки и самцы там были украшены или только самцы, потому что у некоторых птиц, мы, например, какой-нибудь венценосный журавль, там украшения есть и у тех, и у тех. И помимо цвета мы можем реконструировать свойства пера, это называется иризация, когда меланин по-особенному упакован, и он может быть так упакован, что он отражает свет, и получается такой эффект радужного такого пера, очень блестящего, все видели шейку у голубя, как она блестит, и такими же блестящимися и переливающимися были многие динозавры, как, например, вот этот китайский динозавр, причем смотрите, как интересно, у него только верхняя половина раскрашена вот в эти блестки была. Это пример китайского динозавра, у которого цвет перьев мы не знаем, но это вот такие четыре очень длинных странных пера, которые росли у него из хвоста. И очень выглядит необычно, экзотично. Вряд ли это использовалось для полета, скорее всего, как украшение. И опять, если мы посмотрим на современных птиц, мы найдем нечто похожее. Вот это удивительная находка динозавра, который претерпел даже после своей смерти множество скандалов, в которых он поучаствовал. Здесь не очень видно, там вот, в общем, этот динозавр был покрыт перьями, он небольшой, его описали немецкие ученые, но потом в интернете поднялась кампания по тому, чтобы вернуть этого динозавра домой, потому что это находка из Бразилии, и немцы не согласовали вывоз такого бесценного экземпляра, и компании вот эти все, значит, ратовали за возвращение, и возвращение удалось, потому что этого маленького динозаврика встречали всем правительством Бразилии, и была такая настоящая церемония репатриации. Вот так выглядит его реконструкция, у него были четыре таких вот длинных пера. Для чего они могли служить, кроме как для демонстрации? Потому что для полета не годится, для теплоизоляции не годится. И опять современные птицы приходят к нам на помощь, потому что вот тоже есть что-то похожее. Это уже знакомые нам авирапторы. Здесь было исследование, когда смотрели, куда крепятся мышцы в хвостике этих авирапторов. И по реконструкциям подвижности этого хвоста получалось, что он прям очень-очень подвижный. И как-то вот они им, видимо, трясли. Зачем это было нужно? Здесь вот еще, видите, очень хитро то, что тут два динозаврика и оба с таким веером перышек на птиц. Вот один демонстрирует, другой смотрит. Мы с вами помним, что, возможно, там и матери, и отцы заботились о потомстве, поэтому здесь, возможно, такие демонстрации устраивали и самки, и самцы. А это двоюродные там, или даже многоюродные родственники динозавров, птерозавры, у которых тоже были перья. Под сканирующим микроскопом мы посмотрели, и они были разного строения, разного цвета. И, возможно, они тоже участвовали в половом отборе, вот эти украшательства. С птерозаврами еще очень интересно, потому что это полностью вымершая группа. С птицами мы сравнить ее уже так не можем. Плюс аналогов этому гребню нет. И есть даже гипотеза, что вот этот вот гребень, он нужен был не для полета, а именно как брачное украшение. Поэтому иногда вот их рисуют такими вот яркими. И мы совершенно точно знаем, что был половой диморфизм у некоторых видов. Здесь вот фотография скелета – это самка, которая погибла во время откладывания яиц. И она без гребня. И есть такие же птерозавры, но с гребнем. Значит, мы вот здесь фиксируем половой диморфизм. Но не только динозавров изучает палеонтология, просто это наша такая визитная карточка. Это еще одна группа древних животных, хорошо известных в том числе из Ленинградской области. Это трилобиты. Тоже полностью вымершая группа. Они были чрезвычайно разнообразны в палеозойских морях. Это руководящие ископаемые. Они были вот от такого размера до здорового вот такого. Ну, здесь, конечно, реконструкция окрашена ярко. Это тоже фантазия художника. Окраска не сохраняется. Есть очень интересные трилобиты из Марокко, у которых такой вот на передней части головы трезубец. Для чего нужен был бы этот трезубец? Ученые думали и предполагали, может быть, это использовалось как-то для поисков пищи. Но, смотрите, если бы это был важный адаптивный признак, и от этого бы зависело выживание, питание трилобитов, тогда бы трилобиты с какими-то вот такими корявенькими этими трезубцами не выживали бы. Но мы их находим. Мы находим вот эти ну, уродства в этих трезубцах. Тогда вот как бы вопрос к адаптивности этого признака возникает. Почему они дожили вообще до взрослого состояния с такими вот коротенькими, кривенькими трезубцами? И это вот тоже статья недавняя, есть взгляды, что этот трезубец был им нужен не для питания, а для турниров. И очень похожие, ну вот выросты такие вот в виде лопаточки есть у современных японских жуков-носорогов, и они друг друга переворачивают. Они прямо там самцы сталкиваются друг с другом, и один вот тут даже можно посмотреть, как это выглядит. Это, правда, в искусственных условиях два разных вида. Но вот видите, с лопаточкой, вот сейчас он что сделает? Отлично работает для того, чтобы опрокинуть соперника и получить преимущество и быть самым востребованным у самок. Так что, возможно, что-то подобное, какие-то такие же опрокидывания, они встречались у трилобитов тоже в палеозойских морях. Может быть, это все-таки было турнирное оружие. И это еще одна находка, такая широко известная каменелость, это раковина белемнита. Их еще называют чертовы пальцы. Они обросли кучей городских легенд, тоже, может быть, кому-то там встречались на побережьях. Вот, при жизни эта раковинка находилась внутри тела существа, похожего на кальмара. Ну, только у кальмара от раковинки почти ничего не осталось, а у белемнитов это был массивный ростер. И иногда мы находим отпечатки целиком белемнитов, и у них были страшные, ну, вооруженные крюками щупальца. Белемниты были хищниками. Такие же щупальца с крюками есть у современных некоторых кальмаров. И мы находим отпечатки белемнитов не просто с этими крюками, но с мега-крюками. Видите, там такие большие черные. Для чего нужны были эти мега-крюки? Это вопрос. Может быть, они нужны были для охоты. Но эти мега-крюки мы находим не у всех. Может быть, конечно, разные виды белемнитов были вооружены по-разному. Но есть идея, что вот эти мега-крюки, они использовались самцами как такое вот для удерживания самки. Кто знает? Так что мы с вами разобрали массу примеров из ископаемой летописи. Некоторые кажутся нам совсем фантастическими, ну вот как гребни, вот эти раздувающиеся воздушные мешки завропод. Поражает разнообразие вот эти вот адаптации, которые могли возникнуть в результате полового отбора. Очень много белых пятен, конечно, сложно нам судить, что из этого функциональное, а что из этого просто было украшением или оружием. Но закономерности вот этого полового отбора, они же одинаковы и для современных животных, и для вымерших. Поэтому нам важно дополнять, изучать мир прошлого, чтобы понять, как говорил Дарвин, бесконечное число вот этих самых прекрасных форм. И для всех, кто интересуется динозаврами, палеонтологией, я могу порекомендовать некоторые книги. Это вот русскоязычные книги Антона Нелехова про динозавров России, древние чудовища России, и вот совсем новая про мифы окаменелости. Прям вот мои рекомендации. И это очень хорошие переводные динозавровые книжки, которые будут интересны людям разных возрастов и любителям динозавров в особенности. В общем, на этом все. Я буду благодарна вопросам. Надеюсь, вы впечатлились украшениями и оружием динозавров.
1: О, да. Мы впечатлены. А вопрос прислал Карл Август Аванти, он спрашивает, вероятно ли, что некоторые странные морфологические признаки вымерших животных ученые ошибочно принимают за то, что должно было привлекать особей противоположного пола. Нарост на морде современной рыбы-удильщика есть только у самок, но используется он для охоты.
0: Вот, вероятно, что мы интерпретируем не все правильно, потому что многие вот эти признаки, которые в результате, ну, половой диморфизм, он же возникает не только как украшение или оружие, и используются вот эти признаки не только для привлечения партнера. Если мы, например, посмотрим на каких-нибудь ракообразных, там у них, у самочки, это вот рачки острокода, которых я профессионально изучаю, там у самки раковинка в задней части такая вот вздутая, потому что не потому, что она самцов ей привлекала, а просто потому, что эта адаптация, она своих яйца там вынашивала. Так что совершенно не обязательно, что если мы находим какой-то признак, что он прям был украшением. И действительно, у удильщика, у самки это используется для охоты. В общем, случаи могут быть всякие.
1: Давайте дадим микрофон девушке вот там, пожалуйста.
2: Здравствуйте, спасибо вам за лекцию. Меня зовут Маргарита. У меня к вам вопрос личного вашего взгляда. Понятно, что у каждого вида был свой альфа, как вот вы часто показывали, который там дрался, показывал свое превосходство. Но на ваш взгляд, как эксперта и знающего динозавров, как вы считаете, кто был среди них секс-символом? С маленькими лапками, может быть, или, наоборот, с длинной шеей, или с перьями? Как вы думаете, кто у них там лидировал?
0: Если бы я была бы самкой динозавра, я бы смогла бы выбрать секс-символ. Но а так сложно, потому что, может быть, у завропод это были самцы с самой длинной шеей. У кого-то самые красивые пернатые. Тут так не выберешь. Это сложно. А на мой взгляд, ну, не знаю, мне вот нравятся пернатые вот эти всякие украшения, ну, потому что у птиц это очень красиво смотрится. Если еще представить, что они были как-то ярко окрашены, ну, это вообще красота. А если бы они еще танцевали и пели, ну, вот представьте себе танцующего, украшенного динозавра. В общем, у меня был бы такой топ. Самые красивые, не самые злые и грозные.
1: Хорошо, вот...
3: Здравствуйте, большое спасибо за лекцию. Меня зовут Лада. У меня вопрос по поводу агрессивного поведения динозавров и находках об этом свидетельствующих по отношению друг к другу. Когда находят динозавра с повреждениями костей, можем ли мы однозначно говорить, что эти повреждения он получил вследствие действий другого динозавра? Я имею в виду такого же вида, как и найденный динозавр. Или это могут быть находки вследствие того, что он просто упал неудачно, условно говоря?
0: 100% уверенности по травмам у нас не будет. Потому что, может быть, Т-рекса покалечила его жертва, какой-нибудь трицератопс его, там, не знаю, рогами своими задел. А может быть, его задел его сородич. То есть тут важно изучать массовый материал. Есть какие-то отдельные находки, когда, например, Т-рекса в зуб застрял там где-то в косточке растительноядного динозавра. Здесь мы точно говорим, кто с кем дрался. А если мы фиксируем просто травму, тут сложно, и вот это наша только реконструкция, интерпретации. Точной уверенности у нас не будет, потому что все-таки поведение — это сложная штука. Вот. Сложно.
1: Вопрос от зрителя Data is Beautiful. Можно ли проследить эволюцию брачных сигналов через окаменелости?
0: Ну, смотря что имеете в виду под брачными сигналами, если это вокализация какая-то, это возможно только в каких-то вот супер уникальных единичных случаях, ну, вроде как с этим анкилозавром. А так следы брачных сигналов, ну, или вот как вот эти вот следы вот этих вот раскапываний задними лапами терапод. Ну, в общем, изучать любовь на доисторической планете очень сложно, потому что мы изучаем ее не напрямую, а по косвенным признакам и вот делаем какие-то выводы.
1: Не мог он за собой засыпать, знаете, как кошка.
0: А там сразу три стояло, и вот почему...
1: У них там туалет был.
0: Ну, короче, а тогда бы мы нашли следы капролитов, а капролиты мы не находим.
1: Не сохранились, унесло.
0: Короче, нам нужно, знаете что, нам нужно больше находок, если вот мы найдем еще следы такого таковища с капролитами, например. И мы тогда скажем, ну нет, это все-таки не таковище, а что-то другое.
1: Капролитище.
0: Да.
1: А давайте дадим вот юноше...
4: А вы знаете, как у Т-рекса, кто откладывал яйца?
0: У Т-рекса, вообще у всех динозавров откладывали яйца самки. самцы могли принимать участие только в заботе о потомстве, но это вот мы можем сказать только для вот этих авирапторов, для остальных мы не можем сказать, потому что нету таких методов, мы и динозавров-то на гнездах редко находим, но совершенно 100% откладывали все яйца самки, как и у остальных животных.
1: Вопрос задает Константин Бобринецкий. Можно ли предположить, как менялась за миллионы лет скорость нервных реакций, память, скорость и эффективность метаболизма? Каковы эти параметры у вымерших и ныне живущих крокодилов, черепах и птиц?
0: Мне кажется, иногда от палеонтологов просят невозможного. Что-то мы можем реконструировать. Ну, например, вот сегодня был уже доклад про то, как реконструировать там уровень метаболизма, там температуру тела примерно. Но вот там нервные импульсы, еще что-то, скорость реакции, ну, это мы не можем сказать точно. Только вот филогенетическим брекетингом, сравнивая крокодилов и птиц, и вот как-то прикидывая, потому что некоторые динозавры были по своему образу жизни, там, не знаю, скорости реакции, вокализации перьям ближе к птицам, но это очень разнообразная группа, и вот у завропод у них совсем все по-другому было. Так что не нужно ждать от палеонтологов невозможного.
1: Давайте в пятый ряд микрофон дадим, пожалуйста.
5: Вопрос про настоящее. Меня зовут Нина, и я мать двух дочерей. У моих друзей в основном мальчики. И когда я на них смотрю, я понимаю, что я очень счастливая мать. Вопрос. С точки зрения эволюционной биологии, можно ли объяснить различия в поведении детей разного пола?
0: Ну, про поведение детей это, наверное, лучше каким-нибудь педагогом и психологом. Но в целом, да, поведение человеческих мужчин, женщин отличается, в том числе и у детей.
1: Как я вас понимаю, кстати.
0: Ну, потому что у нас тоже есть половой диморфизм, но очень широкая вариация. То есть, если мы возьмем какие-то признаки, например, усидчивость, то и по девочкам, и по мальчикам вот эта усидчивость, она будет распределяться вот от самых усидчивых. Большинство будет где-то вот в среднем, и будут самые-самые там какие-нибудь активные. И мальчики, и девочки будут распределяться равномерно вот между этой колоколообразной прямой. Но среднее у них может отличаться.
6: В отборе сейчас это играет роль или...
0: Сложно судить, потому что очень мало времени прошло, но, видимо, играет, раз эти признаки закрепились, и они с древних времен до нас доходят, видимо.
1: Вопрос задает Командер Уэнта. Известно, что у велосирапторов были перья. А есть ли какие-то исследования, по которым можно судить об их способности к полетам? Может, хотя бы как курочки, недалеко, не высоко?
0: Ну, велоцирапторы совершенно точно не летали, потому что перышки у них были не такие, как у крылатых вот летающих динозавров, но даже маленькие перья на передних конечностях могут позволять быстрее бегать, лучше маневрировать, и, например, на современных птенчиках это смотрели, есть такая птичка кеклик, значит, там нелетающий маленький птенчик, и когда их вспугивают, они на своих маленьких крылышках, они вот ими очень-очень активно размахивают и забираются почти на отвесную поверхность. Так что, может быть, велоцирапторы были тоже такими же, как кеклики, эти маневренными, но летать не летали, летали другие динозавры.
1: Давайте в далекий ряд, в самый.
7: Здравствуйте, я Варя и Паза снова, и я не про динозавров хочу спросить, а про начало вашей лекции. Вот вы сказали то, что есть животные, где самец прицепляется к самке и так чуть не до конца жизни. Могут ли быть обстоятельства, что самец отцепится или что-то в этом роде?
0: Он может отцепиться, только если он только-только прицепился, ну, на каких-то ранних стадиях своего прицепления. Потому что, когда он продолжительное время находится с самкой, он, в общем, грубо говоря, к ней прирастает. И отцепиться он может, ну, в общем, он уже не может отцепиться никак. Так что это вот это действительно любовь на века у них происходит. Ну, такая вот специальная адаптация, необычная.
1: Так, давайте дадим микрофон в третий ряд. Там юноша очень хочет спросить.
8: Здравствуйте, меня зовут Роман, и у меня такой вопрос. Были динозавры однолюбы или меняли партнера каждый сезон? И могли ли динозавры страдать от того, что их не выбрала самка? Ну, их вида. Все. спасибо огромное за вопрос.
0: Ну, у вас прям нелегкие вопросы. Мы не можем судить о том, были они однолюбы или нет, потому что, ну, короче, поведение сложно судить, но авиарапторы, видимо, на какое-то время формировали пары. Мы не знаем, на всю жизнь или на один брачный сезон. Тут сложно, потому что у птиц мы видим все, ну, разные варианты. Страдали ли динозавры? 100% страдали, потому что, как бы, современные животные, и мы с вами тоже страдаем от неразделенной любви и одиночества. Так что я думаю, что какие-то динозавры тоже страдали.
1: Вопрос от Алены Абрамович. Антропологи рассказывают, что раньше, во времена каменного века, разнообразие фенотипов было намного большим. Есть ли в снижении разнообразия людей вина полового отбора?
0: Не знаю. Мне на этот вопрос сложно ответить, потому что у нас половой диморфизм, хотя и не ярко выражен, но все-таки он у нас есть. Поэтому он никуда не делся, и половой отбор тоже никуда не делся. Про древних людей сложно сказать. Может быть, это было связано с экологией, с какой-то вот популяционной генетикой, что вот, например, там из Африки вышла там вот такая группа, поэтому часть разнообразия просто затерялась в веках. Мне кажется, тут все сложнее и более многоуровневая проблема. Не только половой
1: вроде
0: отбор.
1: Вроде, по идее, половой отбор может наоборот даже, как он там называется, вот, который поддерживает разнообразие.
0: Есть, да. Ну, там куча примеров, например, на всяких рыбках, где половой отбор способствует видообразованию, потому что как только там самочки начинают выбирать разного цвета самцов немножко, если вот они будут на протяжении долгого времени вот этот разный выбор поддерживать, между ними возникнет репродуктивный барьер, и они будут чужих самцов не выбирать, не признавать. Так что, ну, как бы, да, половой отбор — это один из... Он инициирует, как бы, запускает видообразование, но видообразование не только из-за полового отбора возникает, а еще из-за кучи случайных факторов, экологических факторов.
1: Так, девочка из далека, уже выигравшая приз, хочет еще один приз.
4: А вот у динозавров только ли цвет влияет на... Ну, окрас, он не же влияет на то, что выбирают или нет. Ну, как бы, это идет там половой отбор. А только ли цвет влияет на это? И вообще, цвет влияет ли на что-нибудь другое?
0: Конечно, не только цвет, потому что вот вы видели вот этого самца, который крутит лапками, мы не знаем, какого они были цвета, но вот тут влияет вот именно, наверное, его подвижность. Или авиарапторы, которые, вот видите, цвет пера, цвет чешуи, он может разные функции выполнять. И у кого-то была такая более маскировочная окраска. И не все динозавры были яркие, не все динозавры были пернатые. Тут как бы у каждого динозаврика свой критерий красоты у самок был. Так же, как и у современных птиц. Тут ничего удивительного.
1: Вопрос от зрителя Майор. Не был ли большой алп прообразом для сюжета про аллозавра в «Прогулках с динозаврами»?
0: Был.
1: По-моему, он как раз был.
0: Это вот прямо он и был, и там же даже серия называется «Большой Ал». Так что «Большой Ал», у него и биография разобрана, и документалка поэтому снята, поэтому вот рекомендую прийти домой и пересмотреть еще разок.
1: Прошу, там кто-нибудь из вас, пусть решит сильнейший.
9: Здравствуйте, такой вопрос. Я читал, что у каракатиц бывает два типа самцов. Одни такие крупные, и они собирают вокруг себя гаремы. А другие мелкие, они проникают в эти гаремы, притворяясь самками. После чего, уже как бы оставаясь наедине с самкой, меняют свой цвет, показывая, что они самец, и могут так размножаться. Есть ли примеры среди других животных вот такого диморфизма внутри одного пола за счет вот таких разных стратегий размножения?
0: Есть. Ну, у крокатиц там вообще все еще более фантастически, потому что вот там есть крупные агрессивные самцы. Вот представьте, вот самец крупный, вот здесь самка, и между ними подплывает мелкий самец. И крокатицы умеют менять цвет, и у них смена окраски – это один из способов коммуникации внутривидовой. И вот этот самец, он между ними становится, и половинку, которая обращена к крупному самцу, он мимикрирует под самку, А та половинка, которая ближе к самке, он, ну, нормальную, как бы, самцовую окраску демонстрирует. И тогда он обманывает того, как бы, альфа-самца и приманивает самку. И вот пример такого же различного поведения есть вот у тех же самых морских слонов, которые дерутся. Там вот крупные патриархи, они между собой прям вот схватки устраивают. А есть мелкие молодые самцы, которые не могут себе позволить схватиться с крупным патриархом. Но они не теряют надежду. Они находятся на краешке вот этого гарема крупного патриарха и периодически пытаются как-то обратить внимание самки на себя. И они практикуют такие, какие, ну, как бы, беглые спаривания тайком от самца-патриарха. То есть тут эволюционно выгодна стратегия и та, и другая. И такие примеры есть еще у жуков-навозников, когда крупный агрессивный самец с рогами, вот он защищает норку самки, которая там сидит и в навозном шарике, значит, там личинку стережет, а мелкий самец, который, он не схватится с ним, он не победит его как бы чисто физически. И у него даже и рога очень маленькие, могут даже отсутствовать. И пока этот охраняет, мелкий делает подкоп, оп, незаметно, ну и тоже оставляет потомство. Так что примеров таких обманов очень много. И, та, и, как бы, и это эволюционно выгодная стратегия, и она поэтому поддерживает.

0: Динозавры такие, у некоторых был гребень, который, по всей видимости, использовался как такой резонатор для усиления какого-то, ну вот, усиления сигнала. И, может быть, они внутри стада друг другу трубили, и там как-то самый громкий самец получал преимущество. Ну, опять, точно мы с вами сказать не можем, но раз у современных животных вокализация роль играет, особенно у птиц, очень большую роль играет, то и, вероятно, что-то похожее было у динозавров. Но вот будет больше находок вот с отпечатками, там, со следами каких-то мягких тканей, гортани, тогда мы можем с большей достоверностью реконструировать, как звучали динозавры.
1: Так, теперь тебе нужно решить, кому достанется книга Дениса Байгозина «Эффективная работа с информацией» и «Аммонит с Мадагаскара» от Палеохантерс за лучший вопрос. Кто даст?
0: Ну, мне все вопросы понравились, всем спасибо. Ну, наверное, просто к символу динозавров. Он самый первый был вот там девушки.
1: Вопрос.
0: Ну, потому что это творческий вопрос, очень такой, который.
1: Хорошо. Итак, за вопрос про секс-символы динозавров. Книжка Дениса Байгозина и «Аммонит». Спасибо огромное.
2: Дарвин не был первым эволюционистом. Эти идеи витали в воздухе давно, и эти споры имеют стрекательные капсулы, как-то подозрительно напоминающие капсулы кишечно-пластных. Молекулярные методы, они вызвали просто настоящую революцию в систематике. Учебники школьные, они крайне инертные. И я даже более того скажу...

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Вообще мы говорим о том, что проблема научного знания, наука часто противоречит обыденному опыту. То есть мы не видим, как, например, происходит эволюция, и не можем наблюдать, как культурный слой, накапливаясь медленно, может скрывать целые этажи. А еще проблема в том, что научные результаты порой противоречат религиозным догмам. Поговорим о потопе или о потопах.
2: Павел Селиванов, геолог, аспирант Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН.
1: Павел, здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: В легендах разных народов мира рассказывают про потоп. Почему же геологи игнорируют вот эти свидетельства? Наверняка опять что-то скрываете.
3: Ну, можно и так сказать, конечно. Но вообще геология, можно сказать, родилась с мыслью о потопе в головах. Потому что геология зарождалась там в 17, 18, 19 веках. Она зарождалась, развивалась. И в это время большинство ученых были религиозными людьми. И они, естественно, были креационистами зачастую. Вот. Но и поэтому потоп – это как что-то естественное они воспринимали. Если нашли ракушки где-то высоко в горах, какая сила их туда занесла? Ну, конечно, потоп, надо думать. Нашли мощную осадочную толщу. Значит, она сформировалась во время потопа. Так считалось очень часто. Правда, потом, исследуя разрезы, сопоставляя их друг с другом, поняли, что потопом одним потопом не отделаешься. И стали добавлять. Это немножко противоречило слову Священного Писания, но что поделаешь, факты есть факты. Тогда потопы множились, и вот так де Урбани, ученик Кювье, он выделял 27 потопов аж. Что-то было не так тут, но выделял. Помимо этого выяснилось, что какие-то породы, очень многие, не могут образоваться в результате катастрофы, в результате потопа. Например, известняки. Для своего образования они требуют, чтобы какие-то организмы, строящие карбонатные скелеты, рождались, жили, умирали и миллиметр за миллиметром накапливались в течение тысячелетий и миллионов лет. Получился карбонатный ил, потом спрессовался, получился известняк. И постепенно катастрофизм сдавал свои позиции, приходило понимание того, что большинство осадочных образований – это продукт длительной деятельности морей, рек, океанов, ветра и тому подобного. Но для потопа место все-таки в картине мира оставалось. Это эротические валуны. Нет, это не категория 18+. Да, эротикус – это блуждающий. Значит, если вы пойдете гулять по Подмосковью, можете наткнуться на такие вот валуны. Они состоят из гранита, кристаллических сланцев, других каких-то таких пород, которых нет здесь, в Подмосковье. Имеется в виду, нет их выходов коренных. Ближайшие коренные выходы есть под Питером. Вопрос, какая сила занесла их сюда за сотни тысяч километров? Ну и, конечно, отвечали, что потоп, воды потопа принесли эти валуны. Но и эту работенку у потопа отобрали, сделал это Луи Агассиз. Ирония судьбы состоит в том, что Агассиз изначально знал о такой гипотезе, она существовала, и он скептически отнесся и вообще собирался ее опровергнуть изначально. Но изучая геологическую деятельность ледников, он пришел к выводу о том, что да, именно ледники принесли эти камни с больших, из дальних мест, с севера. И он создал теорию покровного континентального оледенения. То есть, что ледник покрывал обширную область, и течение ледника транспортировало эти камни. Были ли вообще потопы, в том смысле, заливались ли континенты морями? Да, неоднократно. Под нами здесь, в Москве, порядка 1,5 километров осадочных пород. И в большинстве своем это морские породы, морского происхождения. Другое дело, что накапливались они сотни миллионов лет, а не одномоментно. Вот пример того, как, считается, выглядела наша территория 300 миллионов лет назад. Здесь плескалось теплое Московское море. Моря наступали, отступали, долгое время существовали, и в них накапливались осадки, которые стали потом горными породами. Наступление и отступление морей, мы говорим трансгрессии и регрессии, обусловлены как тектоническими движениями, колебаниями земной коры, так и колебаниями общего уровня океана. Вот график, показывающий эти колебания. Мы видим, что они составляли порядка 300-400 метров, амплитуда их была, но менялось это медленно, миллионы лет. И если уж говорить о катастрофах, то тут я вынес вертикальными линиями величайшее вымирание, пятерка вымираний. И вот нельзя сказать, что какое-то повышение уровня океана приводило к ним. Но давайте поговорим о том, можно ли вообще потоп устроить. Может ли он случиться, такой потоп, который затопит все континенты и горы. Ну, в библейской картине мира все было просто. У нас небо над землей стоит на столпах, внутри неба хранилище с водой, градом, снегом. Внизу есть бездна, в которую как в канализацию можно все слить. Открыли крантик на небе, налили внизу, заткнули пробкой, вот потоп. Выдернули пробку, потопа нет, сошел. Но наш мир более сложный, мы живем в сложном мире, поэтому будем пользоваться современными знаниями. Вот я выделил такие рецепты потопа: медленный сценарий таяния льдов, погружение континентов, подъем ложа океанов и вытеснение воды на континенты и катастрофический сценарий цунами. Сразу говорить, что откровенно лженаучные способы потопа я сюда не включил, мне надо уместиться в полчаса. Таяние льдов. Действительно, за время, прошедшее с последнего пика оледенения, уровень океана поднялся более чем на 100 метров. Процесс этот был в основном плавный, однако иногда случались и быстрые подъемы, катастрофические подъемы уровня океана. Их выделяется как минимум 3 штуки, и максимальный он порядка 14 метров. Конечно, жителей прибрежных районов такие подъемы не могли радовать. Кроме того, если был какой-то изолированный бассейн, изолированный от океана, во время подъема уровня океана он мог получить обратно сообщение с океаном и быть затопленным катастрофически. Ну, так считается, что с Черным морем произошло то же самое. Оно было пресноводным во время ледниковой эпохи, потом стало соленым, и все, что пресноводное там было, погибло. О том, была ли это катастрофа моментальная или это было медленно, споры ведутся, но в пользу катастрофической версии есть убедительные доводы. Ну и, конечно, надо сказать, что вот этот подъем уровня океана, такие события могли дать отпечаток в культуре, хотя это происходило давно, и стать основой для мифа о потопе глобальном. Ну вот если мы хотим этот сценарий развивать дальше, то, растопив все ледники, мы повысим уровень океана на 65 метров. Конечно, какие-то территории прибрежные утонут, нам будет не хватать Нью-Йорка, там будет не хватать Венеции, но Москва, для Москвы хорошие новости, мы не пострадаем. Переезжайте в Москву, хотя, ну, ладно. Погружение континентов. Как можно погрузить континент? Здесь мы обратимся немножко к строению Земли в целом. Как вы знаете, как рассказывают в уроках географии, Земля состоит из ядра, мантии и земной коры. Нас интересуют чуть-чуть другие сферы. Это, прежде всего, литосфера, верхняя жесткая оболочка Земли, и подстилающая ее астеносфера. И получается, что литосфера плавает на астеносфере. А астеносфера, она вязкая, пластичная и подвижная. Вот, литосфера плавает на астеносфере, и рельеф Земли во многом обусловлен тем, как высоко оно плавает. Ну, например, на пальцах объясню, принцип изостазии это называется. Возьмем кусок пенопласта толстый, бросим в воду, и возьмем рядышком, бросим дощечку тоненькую, плотную. Дощечка будет торчать из воды чуть-чуть, пенопласт будет торчать значительно. Вот континенты, это, в этой аналогии, это пенопласт. Океаны, океаническая литосфера, это как дощечка. И, соответственно, вот у нас разница уровня. Вот. Но чтобы потопить континент, нам надо, чтобы либо А, он стал плотнее, либо Б, что-то нагрузить на него. Ну, плотнее сделать геологии неизвестны. Такие механизмы, которые бы сделали моментально земную кору и литосферу плотнее. А вот нагрузить можно довольно быстро по геологическим меркам. Ледниковый покров мощностью до 3 метров прогибает под собой земную кору. Ледник стаял, земная кора поднимается наверх. Ну и вот если глянуть на Антарктиду, то подледный рельеф Антарктиды таков, что половина почти Антарктиды находится ниже уровня океана. Когда он растает, это правая картинка, да, поднимется суша назад, наверх. Но этот процесс не быстрый. Если взять Северную Америку, Север Евразии, которые были под ледником, то в самом начале, по оценкам, они поднимались после освобождения от льда 15 метров в год. Сейчас сократилось максимум там, до сантиметра. Извините, я метров сказал, сантиметров в год. Да. То есть это медленный процесс, но и оледенение вообще не очень подходит для глобального потопа. У нас тут лед, и надо весь земной шар покрыть. Не годится. Подъем дна океанов. Тут я вас познакомлю с современной теорией тектоники литосферных плит. Согласно ней, в мантии существуют конъюнктивные движения, переносящие теплоту от ядра к поверхности. Когда восходящий материал подходит близко к поверхности, из-за снятия давления он плавится, расплав внедряется в трещину между, в разлом между двумя литосферными плитами, базальтовый расплав внедряется и застывает, там, намерзает. В это же самое время горизонтальные стрелочки, вот эти течения, растаскивают плиты, расплав внедряется заново, и это продолжается, растет в этом месте океаническая кора. И так как здесь кора еще горячая, она легкая, здесь формируется середина океанических хребет. На другом конце, они расходятся, на другом конце плита, уже старая и тяжелая, погружается в мантию. Есть эмпирическая зависимость глубины океана, дна океана от древности земной коры. Чем кора древнее, тем она холоднее, тем она плотнее и тем глубже океан. Вот карта распределения возраста. Красным показаны самые молодые, первые миллионы лет, ну, а самые древние порядка 150, но здесь я чуть подревнее. Что мы здесь видим? В Атлантическом океане вот эта полоса молодой коры небольшая, в Тихом океане она обширная, в несколько раз больше. Это означает, что океан разрастается, дно океана новое образуется здесь, быстрее в Тихом океане, чем в Атлантическом. Ну и здесь выход прямой на изменение уровня океана. Если у нас медленный спрединг, это вот называется так процесс разрастания океанического дна, то хребет узкий, и вода особо не вытесняется. Если спрединг быстрый, хребет шире, он как бы выталкивает воду на поверхность, и все. Что придумали креационисты? Давайте ускорим в 1000 раз и получим потоп. Или в 1000000 раз. Почему это мне не нравится? Ну, во-первых, чтобы ускорить всю эту катавасию, нам надо дополнительно разогреть мантию, чтобы больше магмы оттуда поступало. Откуда она быстро так нагреется? Откуда дровишки? Плит-тектоника так быстро не работает, потому что мантия, хорошо, мы разогрели с одного конца, поддавили, но в мантию литосфера запихиваться будет по-прежнему медленно. Рад не затопит, потому что я прикинул, если мы заместим всю древнюю литосферу на абсолютно молодую, новорожденную, поднимется на 900 метров. Обширные области затопят, но не так, чтобы все. Но это все будет сопряжено с активнейшим вулканизмом. Представьте, что вы вот эту древнюю кору ложе океана заместили на лаву, которая должна затвердеть, остыть, чтобы стать новой корой. Энергия при этом выделится столько, что океан просто выкипит. Ну и после того, как он выкипел, потом сконденсировался, на то, чтобы океан стал опять глубоким, уйдет порядка 40 миллионов лет, согласно этой динамике. Цунами. Причина цунами следующая. Это подводные землетрясения, извините, вот те самые плиты, когда они движутся, они не постоянно движутся, а делают это скачками. Копится напряжение, потом разрядка произошла, один блок вверх поднялся, другой вниз, и сформировалась волна. 96% цунами вызваны именно подводными землетрясениями. Второй сценарий – извержение вулкана. Если вулкан извергается вблизи воды на Земле, то масса лавы или обрушение земной поверхности может вызвать волну. Ну и подводный взрыв вулкана тоже может образовать цунами. Хотя, в общем и целом, эти цунами послабее. Ну и самый сладкий сценарий – это падение астероида. Нам с вами, к счастью, не довелось испытать на себе это, а вот динозаврам повезло меньше. 65,5 миллионов лет назад на Землю упал огромный астероид, упал в Мексиканский залив и сделал ударный кратер диаметром 180 километров. Это один из самых крупнейших ударных кратеров на Земле и самый крупный, который достался на голову многоклеточной жизни. Погибли многие. И да, он сформировал цунами. Цунами было высотой порядка 100 метров, оценивается. Оно прокатилось вглубь американского континента, благо там было море уже тогда, а сейчас его нету. Ну и другие континенты тоже задело, но при этом целиком не затопило. Но кроме цунами, что натворил этот астероид? После него осталась крупная осмиридиевая аномалия, то есть вот эту границу мелопалеогена можно распознать по химическому составу, там метеоритное вещество, там алмазы можно найти, образовавшиеся при ударе. И вымерла куча всего, кроме динозавров на самом деле. То есть, что если мы хотим бахнуть так, чтобы вообще затопило континенты, нам нужен очень большой астероид, ну, который, наверное, опять же испарит океан скорее, чем вызовет такой цунами. Ну и убьет оно всех. Краткий вывод, что все-таки природные такие известные нам механизмы не могут вызвать такой всемирный потоп. Если мы попытаемся их подкрутить, сделать быстрее, то сопутствующие последствия убьют всех вообще, наверное, всю жизнь, кроме там, экстремофилов, каких-то одноклеточных, может быть, тихоходки выживут. Но и геологам вообще-то неизвестно каких-то следы такого одновременного глобального потопа. Но вот интернет пользователям некоторым везет больше. Они находят, открывают Google Earth программу и находят. Вот, смотрите, пролив Дрейка. Вот из Пацифики в Атлантику, дескать, переливалась вода и намыла так. Внизу я показываю, что на самом деле. На самом деле это отдельная тектоническая плита, плита Скотти называется. И вот границы ее так видны. А вот кружочком я подвел, это островная вулканическая дуга. То есть потоп там ни при чем. Горы Апалачи очень любят выдавать за следы потопа. Ну вот видите такие какие-то линии, типа вода текла. Но на самом деле это складчатая область, там, где слои пород смяты в складки. И вот привяжу геологическую карту на кусочек. То есть представьте себе, накапливались слои горизонтально, потом континенты столкнулись, и их смяло. Можете дома сделать слоенку из пластилина, ее смять, срезать и получить такую же картинку. Здесь разным цветом на геологической карте показывают разновозрастные образования. Ну и очень любят следы потопа находить в пустынях. Ну, это обычно дюны. Следы течения воды и следы течения воздуха действительно похожи. Что ж, потопа не было. А вдруг скажет кто-то, геологи настолько зашорены уже, что в упор не видят этих следов. Ну вот, видят. Вот это следы реальных потопов. Это в Северной Америке. Называются они скэбланды. Здесь ну, вот одна картинка у меня не очень удачная, как коллега сказала, вот, а вот другие удачнее. Сухие водопады, то есть видно справа, так, ой, простите, я что-то не туда, подсветить. А, вот здесь вот сухой водопад. То есть там сейчас воды не течет особо, текло много. Ну и самое впечатляющее, это вот эта картинка. Это волновая рябь течения, гигантская. Такое вы можете увидеть в ручьях, но там, обратите внимание, так, стрелка пропала, там была дорога. Вот это. Так, я что-то не то делаю, извините. Вот это дорога, то есть это гигантская такая рябь. Как это случилось? Кто смотрел «Ледниковый период 2», сразу все поймут. Значит, да, Кордильерский ледниковый щит существовал на севере Северной Америки. И вот ледник, сползая по долине реки, он перекрывал долину, получалось подпрудно ледниковое озеро, озеро Мисула, потом оно прорывалось, и огромные массы воды разливались на равнину. Коричневым заштрихована пострадавшая территория. Кроме того, да, Гросвальд, наш отечественный видный глицеолог, выдвинул такую гипотезу трансконтинентальных гидросферных катастроф. Он анализировал геоморфологию, то есть облик Земли, и многие формы рельефа, которые, в общем-то, были давно известны, он объединил в целую систему. Это линейные формы рельефа, и он предположил, что это тоже следы гигантского стока, которые берут начало свое от ледника. И что такие вот гигантские стоки существовали тоже порядка 10 тысяч лет назад. Ну а что было источником? Северный ледовитый океан. То есть Северный ледовитый океан становился таким как бы гигантским подпрудным напорным озером. И там вода копилась, лед ее выдавливал, и она свистела через весь континент. Так что видим мы все. Ну и напоследок хочу быстро рассказать о мифе о потопе великом в XVIII веке. Если кто не помнит, значит, люди есть, которые показывают такие картинки, говорят, что вот видите, дом ушел под землю, значит, был потоп. О культурном слое рассказал предыдущий докладчик, я расскажу о геологии. Как можно вызвать? Но, может, землетрясение случилось где-то в Ледовитом океане. Мы видим на карте землетрясений, что не очень-то они там случаются. Может быть, метеорит упал? Но, опять же, ударных кратеров у нас много, и даже в районе Ледовитого океана что-то там есть, но они все древние. А единственный самый молодой кратер, вот он, в Казахстане, ему порядка миллионов лет, по некоторым данным. Вулканы, вулканические извержения. Значит, у нас подходят более-менее по времени. Это вулкан Лаки. Он никаких цунами вроде бы не делал и не очень-то сильный был. Ну, а самый сильный вулкан, который достался на головы человека исторического, это вулкан Тамбора. Его извержение убило порядка 70 тысяч человек, вызвало цунами, правда, не там, где нам надо, и высотой всего 4 метра. Ну, а Европе тоже досталось от вулкана Тамбора. Он устроил год без лета в Европе. Дым, пыль заслонила солнце, было холодно. Посмотрим, может быть, в ледниках. В ледниках, может, что-то найдется, какие-то следы. То есть ледники исследуются, их пробуривают, составляют колонку соотношения возраста и глубины и показывают. Но нам интересны нижние графики красным. Пока, это содержание иридия, платины. И уже причем именно космогенные. Но мы видим, что что-то такое могло упасть более тысячи лет назад, довольно крупное, на Землю. Позже не было. И на климат оно, это вот верхний график, на климат-то оно все равно не повлияло. Вулканы также оставляют следы в ледниках. Серная кислота попадает в атмосферу, попадает в ледники. Но тут нам знакомы Тамборы и Лаки. Ничего нового. Лаки имеют пик чуть-чуть побольше, потому что ледник из Гренландии. Ну, чтобы не говорили, что здесь все подстроено, вот неидентифицированный какой-то вулкан, который наследил, но не знаем кто. И последняя гипотеза такая, самая сумасшедшая. Ядреной бомбой долбанули по Гипербореи, она утонула, и все, значит, цунами прошло. Ну, тут огорчу, что кратер должен остаться от такой бомбы, но, во-вторых, должны остаться следы. Я честно искал плутоний, цезий, не нашел. То ли скрывает, то ли никому не надо на этот период. Но нашел С14, углерод радиогенный, используется в радиоуглеродном методе. И, что для нас ценно, он образуется при взрывах атомных бомб. И вот для 17-18 века мы видим, что график содержания углерода, причем это по спилам деревьев, он меняется плавно. Плавно повышается, плавно снижается. Для 20 века резкий подъем, пик, а потом плавное снижение. А почему снижение началось? Потому что подписали договор в том году о запрете наземных, подводных и космических испытаний. То есть бомбы тоже не было. Ну и самое последнее. Если очень хочется, но нельзя, то можно. Давайте представим, сколько воды надо налить, чтобы затопить, например, Москву. Больше 200 метров надо, чтобы налить воды, чтобы все затопить. У меня тут вопрос. Если мы затопим все, у меня вопрос как у геолога, откуда будет браться материал, чтобы накапливаться? Вот когда поток будет сходить, материал действительно будет смывать вместе с этими водами. И должно быть, что в Петербурге, в низине, все завалено по крышу, а Москва — это область размыва. На деле нам показывают картинки наоборот, что в Москве у нас двухметровый культурный слой, да, потоп, извините, а в Питере там полметра. Ну и вообще потоп должен был сильно поменять рельеф. Города эти он должен был вообще стереть, особенно если цунами. Ну сравните настоящий потоп и фейковый. Тут снесло горы, тут кирпичи чуть-чуть пострадали. Ну и краткие выводы. Никаких свидетельств такого потопа в геологической летописи у нас нету. Если бы он был, он бы изменил рельеф. Ну а потоп всемирный практически неосуществим. Если бы он случился, нас бы с вами тут не было. Спасибо. Литература.
1: Благодарю, Павел. Сейчас вопрос вам задаст эксперт Анна Лаптева, кандидат геолога минералогических наук, доцент кафедры общей геологии и геокартирования МГРИ. Просим дать микрофон Анне. Анна.
4: Так, добрый вечер. День. Ну, я должна сказать, что если бы я была на стороне любителей РЕН-ТВ, вы бы меня не убедили. Павел, все-таки, да, мифы о потопах, о глобальных катастрофах есть практически у всех народов Земли. Причем, причем это и жители Евразии, и жители американских регионов. Предположим, мы можем связать идею глобального потопа с ледниковой составляющей. Особенно если вспомнить ту карту, которую вы показывали по модели Гросвальда. Да? Вся Евразия захватывалась вот этими вот его глобальными потоками воды. Мы можем проассоциировать потопы с многократным прорывом озера Мисула в Северной Америке. Что да, те, кто выжили, они, глубоко потрясенные произошедшей катастрофой, сохранили это в памяти поколений. Но самая известная легенда о потопе – это легенда библейская. Вряд ли здесь сложилась связь с евразийским или североамериканским ледниковым событием. Как вы думаете, все-таки такая транснациональность, трансрегиональность идеи всемирного потопа с чем связана? Спасибо.
3: Ну, во-первых, я думаю, все-таки часть распространенных вот этих мифов могла быть связана, конечно, с ледниковым периодом. Ну, а что касается библейского потопа, этого мифа, то он берет свое начало все-таки из региона прибрежного, и там их регулярно затопляло. Не глобально, но это не был глобальный потоп, но их топило. И я думаю, что для них, они уже были довольно-таки оседлыми, если я правильно понимаю, и для них их небольшой мирок был всем миром. Да? И поэтому они как-то экстраполировали, я думаю. То есть то, что случилось с ними, то, что несло какие-то последствия, как-то трансформировалось вот в этот миф о потопе. Я думаю, так.
1: Я бы, кстати, добавил, что, наверное, этнографы бы вот с тезисом, что у всех народов есть миф о потопе, они бы поспорили, что есть достаточно обширные регионы, где миф о потопе неизвестен.
3: Не дошло до туда. Да, туда. Можно, не дотопило.
1: Не дотопило их. А вопрос делегата. А что было бы для вас убедительным доказательством реального всемирного потопа в обозримом прошлом?
3: Ну, исходя из того, что я озвучил в своем докладе, всемирный потоп должен был сопровождаться какой-то жуткой жуткостью. Упал огромный астероид, вулканы, везде поля лавы. Это должно было быть то, что убьет все, да, всю многоклеточную жизнь. И помимо, в общем-то говоря, естественно, там, слоя какого-то потопного, да, который должен быть распространен по всему миру, мы должны в палеонтологической летописи видеть трагическую картину. Родилась, там, развивалась жизнь многоклеточная, росла, дошла до динозавров, потом хоп, обнулилась, и опять там с одноклеточных, может быть, началось. Мы такого не видим, поэтому нет. Еще можно, конечно, придумать сценарий, если там как-то мистическим образом вода появилась, потом ушла. Вот здесь сложно судить, но вообще наука не занимается такими вещами, которые мистические. Она занимается реальными механизмами.
1: Так, давайте вопросы в заль. Ну, коллеги, поднимать буклет это уже недостаточно, чтобы вам дали микрофон. Вот девочка поднимает мобильный телефон со знаком вопроса. Вот дайте девочке, пожалуйста, микрофон в первые ряды.
5: Здравствуйте, меня зовут Любава. Вопрос такой. Я живу в Кузбассе, где часто, ну, очень много добывают угля. Как может повлиять и может ли вообще повлиять добыча угля в открытую на землетрясения или сходы оползней? Спасибо.
3: Так, ну насчет
1: земли... Или прокопают, наконец, и оттуда ну, вода как попрет, и все
3: да, затопит. Честно говоря, ну если открытым методом, то я бы тут больше даже не землетрясений, наверное, опасался, а каких-то оползней. Вот. А вторая часть там была, кроме землетрясений?
1: Может ли человек спровоцировать такой деятельностью? Что спровоцировать? Сейсмособытие.
3: Сейсмособытие? Ну вот, мне, честно говоря, немножко сложно. Ну вот, фрекинг нефти, говорят, провоцирует, да? То есть тут, ну если очень много перекопать, то, наверное, что-то можно. Но не так уж, чтобы глобально.
1: Спасибо. Давайте в задние ряды микрофон. Девушки, смотрите сами, кто там себя рекламирует более эффектно. Пожалуйста.
6: Добрый день, меня зовут Олег. Вопрос не совсем о потопах, но по мотивам вашего выступления. Вот когда была показана карта Евразии, в очередной раз можно было обратить внимание на то, что все крупные евразийские и российские, соответственно, реки впадают в Северный Ледовитый океан. Ну, это такая понятная информация. Хотелось бы спросить вот о чем. Не вызвано ли это еще и тем, что ледники, неоднократно приходящие к нам с севера, смогли прогнуть земную кору настолько, что возникло понижение на побережье Северного Ледовитого океана? Спасибо.
3: Ну, звучит, в общем-то, заманчиво, но мне кажется, что нет, потому что сейчас по большей части вот эти территории пришли в равновесие. И поэтому, ну вот Волга у нас, она идет в Каспий, да. А эти, в общем, мне кажется, и так бы текли туда, куда текут. Потому как уже все в равновесии практически.
1: Так, балкон. Давайте микрофон балкон возьмет. Пожалуйста. Да, вот там кто-то светит специально, видимо. Давайте, представляйтесь.
7: Здравствуйте, Владислав, Москва. У меня вопрос следующий, тоже не совсем о потопах. В своей лекции вы говорили о том, что, в принципе, материки могут, что называется, перетапливаться, суша может возникать. А если взглянуть на историю Земли глобально, то есть порядки там миллиарды лет, все же суши стало больше, осталось примерно то же количество, или мы постепенно тонем?
3: Но это вообще сложный вопрос, потому что работают одновременно несколько процессов. С одной стороны, суша, действительно, количество суши действительно прибывает. У нас в результате вот этих коллизий континентов часть океана оказывается задавленной между сушей, пропитанной новыми выплавками гранитов, и континентальная кора, ее площадь как бы нарастает. С другой стороны, континенты – это область постоянного размыва. Из континентов постоянно сносится материал, сносится в моря. И, в общем, какой процесс в этой динамике преобладает, спорят до сих пор. У кого-то получается, что континентальной коры больше становится, у кого-то получается, что меньше.
1: Так, левые ряды. Пожалуйста. Представляйтесь, пожалуйста.
8: Здравствуйте, меня Палпатин зовут. В общем, понятно, что примерно с тех пор, как на суше есть довольно сложная жизнь, потопы очень неправдоподобны. Но что насчет докембрия, когда разве что всякие...
3: Можно, да, я просто...
8: Когда разве что всякие бактерии и водоросли могли... Когда разве что всякие бактерии и водоросли жили, могли ли тогда происходить... очень масштабные заливы суши водой. Ну, потому что по некоторым теориям почти всю сушу ледники занимали, там всякие криогени, вот когда всякая кислородная революция происходила. Вот. И если это происходило, то могли ли такие организмы это нормально пережить, или потом они заселяли все с нуля?
3: Ну, знаете, там в докембрии очень сложно вообще о чем-либо уверенно судить, потому что у нас вот такое крупное деление на эоны. Есть у нас археид, протерозой. Протероз — это там первичная жизнь. Да? И вот последнее с кембрии начинается фанерозой. Да? Фанерос — это явный. Это вот эпоха явной жизни. В общем-то говоря, жизнь в докембрии, что она там была, нашли относительно недавно. И сейчас находят все новое и новое, поэтому вообще сложно сказать, кто там жил. Вот этих вендебионтов там находят, еще спорят, они или не они. И поэтому, мне кажется, тут сложно вообще говорить и о потопах, и потому, в общем-то, докембрий изучен довольно плохо. Насколько я знаю, теории в большей степени предполагают, что воды было на Земле поменьше, то есть что вода вроде как поступает из недр Земли вместе с вулканами и потихонечку накапливается. Хотя тут опять же споры. Увеличивается ее количество, уменьшается, спорят весьма продуктивно, но не приходят пока к согласию.
1: Так, руки поднимайте, пожалуйста, вот здесь. Человек вскочил. Взял микрофон, прошу.
9: Здравствуйте. Меня зовут Роберт, я студент геологии, первокурсник. И на паре, когда я сказал, что вот большая проблема, глобальное потепление, все из-за того, что сильная загазованность и так далее, антропогенное воздействие, на что мне преподаватель сказал, что это все чушь, и настоящая причина постепенного потепления, насколько оно идет, из-за того, что в океанах есть разломы. Оттуда выходит магма. И вот именно этот процесс повышает температуру. То есть там, где выходит магма, там до 500 градусов доходит температура. Что вы можете сказать о данной теории?
3: Ну да, я что-то такое слышал, но вообще-то я боюсь ошибиться в порядках цифр, но Земля получает от Солнца в виде излучения гораздо больше энергии, чем просачивается наружу из недр. Вот, поэтому где-то локально, может быть, да, действительно горячо, но все-таки так, чтобы разогреть весь земной шар, магматических процессов не хватает, потому что Солнце греет нас больше, гораздо так, больше.
1: Угу. Задние ряды, пожалуйста, это будет, видимо, последний вопрос, и я вижу, да, прошу.
10: Здравствуйте, меня зовут Александр, и у меня вопрос, какие города затопят ледниками вскоре? Просто я туда хочу съездить.
3: Что? Что? Последнее слово.
1: Последнюю реплику.
10: Я туда съездить все просто хочу.
11: Просто он хочет успеть съездить в те города, которые еще не затопило, но вдруг затопит.
3: Но я думаю успеть. Венецию, вот она тонет прямо на наших глазах. Вот.
1: Питер тоже тонет.
3: Питер, вот, кстати, непонятно, надо более детально смотреть.
1: Вот. Я знаю. Так, давайте выберем лучший вопрос. Их было 6 штук. Влияние добычи угля на сейсмособытие, направление течения рек, изменение количества суши, докембрий, причины глобального потепления и какие города скоро затопят.
3: Сложный.
1: Кто получит книгу Джонатана Смита «Псевдонаука»?
3: Так, ну вот давайте поощрим тягу молодого геолога к
12: проблеме о глобальном потеплении.
1: Давайте. Молодой геолог получает книгу «Псевдонаука». Павел, сейчас мы на экране увидим скетч Юлии Родиной по мотивам вашего выступления.

0: животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Ирина Вощанова, научный сотрудник Московского зоопарка. Здравствуйте, Ира.
2: Здравствуйте.
1: А зачем нужен научный отдел в Московском зоопарке?
2: Ну, как следует из названия, научный отдел
1: занимается наукой. Вот я знаю Академию наук. Там есть физики, лирики, химики, биологи, там, историки даже. Или психологи. Они занимаются своими науками. А что можно научного делать в Московском зоопарке? Сколько вешать в граммах там?
2: На самом деле изучать животных в зоопарке можно с разными целями. Но самая главная, основная задача научного отдела – выяснять, что нужно животным для благополучной жизни, какие у них есть потребности и как эти потребности удовлетворить. Особенно в неволе, когда животные оказываются в непривычной для себя среде.
1: Почему непривычно, если они родились в зоопарке?
2: При этом у животных есть естественные биологические потребности. Одно дело, когда животное из природы попало в зоопарк. Другое дело, конечно, когда животное родилось, но это не отменяет его биологических особенностей.
1: А откуда они взялись, эти биологические особенности?
2: Ну, не секрет, что каждый вид развивается в естественной среде. Про естественный отбор мы тоже все знаем. И животные к этой среде...
1: Знают, даже не
2: вряд ли. Да. Животные к естественной среде оказываются приспособлены. И для того, чтобы успешно там выживать, не только они проявляют разнообразное поведение, но еще и оказывается, что они испытывают потребность проявлять это поведение. И когда они лишаются возможности это делать, оказывается, что им от этого становится плохо. И наша задача — понять, чего именно, какие потребности, в каком поведении, в каких действиях у них есть, и как нам удовлетворить.
1: Ну вот смотрите, допустим, возьмем зебру. У нее какая потребность? Вот я наблюдал за зебрами в их естественной среде обитания. Они едят траву.
2: Правильно.
1: И все время шевелят ушами, потому что они слушают, не крадется ли лев какой-нибудь. Когда они чувствуют какую-то опасность, а боятся они всего чего угодно, от любого шума шарахаются и убегают куда-то. Потом опять едят траву. И иногда, когда трава кончается, они пересекают речки. Вот в чем их потребность естественная?
2: Ну, вы забыли отметить, что зебры живут не в одиночку. Зебры,
1: да,
2: мало того, что живут довольно крупными группами, так это еще и многовидовые группы. На самом деле анализ естественной биологии, скорее всего, подсказывает, что для зебры нужно жить в группе социальной определенной структуры.
1: В табунке, да, там выделяется.
2: В табуне, да. Для зебры важно иметь возможность пастись, то есть в течение целого дня иметь возможность понемногу собирать корм.
1: Ходить и собирать корм с земли.
2: Еще если мы вспомним особенности Африки, это открытые пространства, то есть не просто зебра прислушивается, зебра еще и присматривается на то, что происходит вокруг, на то, как ведут себя окружающие животные. И теперь представим себе, как можно делать плохие условия для зебры.
1: Стоило поместить ее.
2: Поместить зебру в закрытое пространство, где плохой обзор. Посадить зебру в одиночестве. Не давать возможности убежать, если ей вдруг стало страшно. При этом создать условия, в которых, например, не просто это небольшое пространство, а еще пространство с сложной структурой, там, с углами. Когда зебра испугается и побежит, она тут же, не заметив этот угол, в него и врежется. А еще будем кормить зебру два раза в день, высыпая ей по миске еды.
1: Задавать овса.
2: Задавать овса два раза в день,
1: как
2: да.
1: Это принято.
2: Чего мы лишили зебру? Мы лишили ее возможности взаимодействовать с себе подобными, мы лишили ее возможности избегать опасности привычным ей образом, и мы нарушили ее естественное кормовое поведение. Вот как минимум учитывание вот этих биологических особенностей, о которых мы говорили, избегание вот этих ошибок, необходимо в зоопарке. Ну, вот мы сейчас довольно простой, на самом деле, случай разобрали, но не все случаи столь очевидны.
1: Ну, как сделать зебре? Ну, я понимаю, летом вы ее выпустите в вольер, она будет там ходить и стричь траву, но довольно быстро она ее съест, эту траву, довольно быстро вытопчет ее, наверное.
2: Если пространство небольшое, то так и произойдет. Но даже в небольшом пространстве есть приемы, которые позволяют скомпенсировать невозможность естественным образом пастись. Вот в этом состоит одна из задач, как сделать искусственный заменитель естественной среды фактически.
1: Ну а как сделать искусственный заменитель? Искусственную траву, что ли? Газон, ее есть нельзя.
2: Например, мы не даем корм в миске, А берем шар с дыркой.
1: Для зебры?
2: Для зебры, например. Засыпем этот корм сухой в шар. И для того, чтобы добраться до овса, зебра, как лошадь, толкает носом этот мяч, и из маленькой дырки понемножку высыпается овес. Таким образом, вместо того, чтобы потратить на проедание этого овса 20 минут, зебра будет катать этот мяч в течение многих часов и понемногу собирать корм.
1: Но все-таки манипуляция предметами неестественное поведение для зебры, это получается, для лошадей.
2: С нашей точки зрения, это манипуляция предметом, но если мы говорим о коррекции пищевого поведения, пищевое поведение будет самое, что ни на есть, естественное. Мы можем предложить другой способ. Не класть траву в кормушку, откуда зебра ее легко может съесть, а, например, разбросать понемногу по всему вольеру.
1: Ну, про то, что для зебры, я сказал, что это неестественное поведение, а вы говорите, что это пищедобывательное. Я-то не понял, почему оно неестественное, я лично не понял.
2: Неестественность такой формы подачи корма заключается только в том, что зебра вынуждена толкать этот мяч носом. Но само потребление корма, которое растягивается во времени, оно естественно для животного копытного. Можно использовать и другие способы подачи корма для того, чтобы нормализовать.

0: Обезьяна для шимпа.
1: А для кого?
2: Вот, это на самом деле задача нетривиальная. Она на данный момент хорошо не решена. То есть, что можно легко сделать? Можно взять эмбрион на очень ранней стадии и поменять геном во всех клетках. И тогда, если во всех этих клетках геном поменен, то дальше клетки будут делиться с уже измененным геномом. Но если мы берем взрослого человека, то поменять его геном во всех клетках уже дело нетривиальное. Хотя, в принципе, ну, теоретически достижимое.
3: А то, что мы видим в фильме, он меняется до неузнаваемости внешне. Можно ли взрослому человеку поменять за счет изменения ДНК внешность?
2: Здесь можно ответить по-разному.
3: Ну, например, если я захочу за себя голубые глаза, можно мне уколоть укольчик, и у меня цвет глаз поменяется?
2: Смотря что ты имеешь в виду под «можно». То есть, если можно по факту это сделать, нет, нельзя. То есть, никто в мире тебе такое не сделает, насколько я знаю. Вот я думаю, что даже там какие-то попытки генной терапии, которые происходят, они происходят там обычно по каким-то все-таки более медицинским показаниям, да, либо в каких-то условно медицинских офшорах, да, и не факт, что те люди, которые делают подобные эксперименты, захотят делать что-то, что не связано напрямую со здоровьем. Вот. Ну, поэтому вот взять сейчас и пойти где-то поменять геном, чтобы поменять цвет глаз, нет, такого сделать нельзя. Но при этом теоретически, да, там, эта задача кажется реализуемой. Вот, поэтому, возможно, там, через несколько лет, после нашего интервью, ситуация поменяется, и откроются какие-то центры по изменению генома, там, для, в том числе, изменения внешних каких-то признаков.
3: В начале фильма выступает профессор из презентации и говорит о том, что нужно создать нового человека, чтобы отправить его на Титан и спасти цивилизацию. На что один из участников возражает и говорит, что это принудительная эволюция, и перечисляет, что поменяется в человеке. Это изменение оси ЭКГ, потом внедрение метановых липидных биослоев. Можешь перевести на русский язык, что он имел в виду?
2: Ну, если мы говорим о принудительной эволюции, да, то он, наверное, имел в виду, что что они меняют геном для того, чтобы человек адаптировался под новую среду. Вот. По поводу оси ЭКГ, это, наверное, имеется в виду, что просто расположение органов, да, может меняться, в том числе расположение сердца. Вот, я думаю, вот эта история. По поводу билипидов, здесь, липидных бислоев, здесь немножко другая история. Эта история связана с тем, что у нас должна быть, у нас клетки, они окружены мембраной. Да, эта мембрана, она нужна для того, чтобы какие-то внутренние части в клетке, они там не взаимодействовали с внешним миром, ну, который там, не знаю, у нас может плавать там ядро, какие-то другие там органеллы, да, там, и все, ну, и еще разные элементы клетки, да. И если бы не было какой-то оболочки, какой-то мембраны, которая бы защищала, да, там, от внешней среды, то все бы как бы распалось, и не было бы нормальных клеток, с одной стороны. С другой стороны, эта мембрана должна пропускать, да, какие-то там вещества внутрь себя и наружу. Вот я так понимаю, что то, что он имел в виду, то, что у нас на Земле там вода все же, да, обычная, там H2O, а на Титане там жидкий метан, да, и, видимо, он как раз говорит то, что нужна какая-то мембрана для жизни в жидком метане. И действительно, ученые до этого находили определенное вещество, которая в условиях, которая находится в достаточно большом количестве на Титане, и в принципе может действительно образовывать какой-то аналог вот мембраны такого бислоя, примерно как то, что мы имеем на нашей планете. Вот. И это, по-моему, там года 2-3 назад было сделано такое открытие. И оно в этом смысле довольно вдохновляющее, оно может говорить нам о том, что в теории как бы мембрана для создания клетки для организмов на Титане существует. Вот. Единственное, что непонятно, хотят ли они поменять как бы мембрану в Титане, хотели ли они поменять мембраны и клеток человека. Вот. Но, опять же, фильм не идеален. Я думаю, там иногда могли быть какие-то вещи просто так скорее для красного словца добавлены.
3: А по поводу оксигенации. Профессор спрашивает, какой у них уровень, ему говорят, что он составляет 4%. Насколько я знаю, что оксигенация — это вообще...
2: Ну, это процедура, когда добавляют кислород в организм.
3: Кислород, да. Но вот этот кислород же добавляют в медицинских целях, правильно?
2: Обычно, да.
3: А тут они находятся под водой, у них нет подачи кислорода, они просто...

0: сидят под водой и, получается, дышат за счет каких-то внутренних ресурсов.
1: Не, ну я так понимаю, что они хотят вообще, грубо говоря, переделать там полностью человеческий организм, чтобы он, я не знаю, условно говоря, стал больше похож там на рыб, да, там, с точки зрения взаимодействия с внешней средой, чем на человека. Вот. Не знаю, там это надо прям скорее прорабатывать, насколько это все реально. Вот. Но оксигенация такая обычная процедура медицинская. Я слышал, ее сейчас даже пытаются применить вот для лечения коронавирусной инфекции и реабилитации.
0: Известно, что мутации в определенных генах могут пойти на пользу, потому что есть такие мутации, которые, например, дают тебе выспаться за 4 часа, потом тебе дают прочные кости, дают тебе гибкость. Расскажи самые необычные мутации в генах, о которых ты знаешь.
1: Ну вот мне очень нравятся мутации, которые позволяют спать 4-6 часов в сутки и высыпаться. Вот, я бы очень хотел иметь такие генетические варианты. И если можно было бы сделать безопасную генетическую терапию на этот счет, я бы сделал, конечно. Это бы сэкономило бы много времени. Вот. Действительно, есть еще интересные генетические варианты, которые, например, могут защищать от болезней, да, что очень важно. То есть это один пример, это с ВИЧом. Да, то есть мутация в гене ЦР5 делает человека невосприимчивым к очень опасному заболеванию. Есть мутации, которые могут защищать от других болезней, например, там, от малярии. Вот. Но они же при этом могут быть опасны с точки зрения того, что они могут приводить к другим заболеваниям. Поэтому, конечно, очень важно находить такие мутации, которые могут быть объективно полезно, да, то есть, что ты, окей, ты можешь спать 4 часа в сутки и высыпаться, но при этом у тебя ничего другое не ломается. Вот. Таких вот сверхспособностей, да, пока действительно не очень много. Вот. Но по-хорошему сейчас активно изучается генетика, связанная с когнитивными способностями, да, там, с различными склонностями к тем или иным видам деятельности, там, к характеру и так далее. Там, в принципе, есть уже определенные успехи, и люди, ну, ученые умеют строить определенные там, шкалы того, как генетика может влиять на развитие там, интеллекта, на уровень образования и так далее. Вот. Но там пока довольно мало очень отдельных сильных вариантов. То есть нет такой мутации, которая раз и позволила бы человеку быть там самым умным, да, грубо говоря. Вот. Это все-таки очень сложная комбинация большого количества генетических факторов, генетических как бы, точек, вот, и еще и внешней среды. Но на самом деле, вот что интересно, еще можно отметить, конечно, такая сверхспособность — это долголетие, да, долгожительство. То есть, понятное дело, что вклад генетики в долголетие, он не огромный, да, там, не знаю, это может быть четверть, может быть треть, вот, но при этом более-менее все сходятся в том, что вот если мы говорим об экстремально долгой жизни, то там, конечно, вклад генетики довольно высокий. Вот, и те люди, которые живут там до 120 лет, условно, да, там больше 100 лет, они, скорее всего, выиграли некую генетическую лотерею. Вот. И в целом вот это направление, когда изучаются люди, которые чем-то очень сильно отличаются как бы, в условно лучшую сторону, да, это такое очень интересное направление для генетики. Потому что исторически, понятное дело, изучалась больше генетика, связанная с заболеваниями. Да, то есть ломается функция какого-то гена, и нужно понять там, причину, ну, собственно, понять, какой ген сломался, и понять, как это лечить, как диагностировать. Вот. Сейчас набралось большое количество информации о наследственных заболеваниях. Интересно уже и дополнять это с другой стороны, вот изучать людей, которые чем-то необычно выделяются в хорошем смысле, потому что это может быть, на самом деле, и потенциалом для, условно, улучшения здорового человека, так и может быть потенциалом для лечения людей, которые болеют чем-то.
0: Посмотри, еще в фильме у всех испытуемых наблюдаются вспышки агрессий неконтролируемые, и поэтому практически всех там их убивают после этого. Известный факт, насколько я знаю, я читала, та же самая известная овечка Долли, у нее, получается, тоже наблюдали вспышки агрессии, она кидалась на людей, вот, она неадекватно часто себя вела. Правильно ли я понимаю, что это некий побочный эффект генетического вмешательства?
1: Овечка Долли, она не геномодифицированная, да, она клонированная. То есть она является точно генетической копией своего родителя, да, скажем так. Вот. Ну, генетического родителя. Да, то есть есть еще та овечка, которая дала яйцеклетку. Я совершенно не знаю, не слышал, что овечка Долли, она была агрессивнее, чем там, ее как бы, генетический прародитель. как бы, я не буду здесь спорить, я не знаю, да, то есть я читал, что она, наоборот, даже довольно как бы была, ну, социальной, милой и так далее.
0: Ну, я читал, что кто-то говорил, потому что она была беременная, она кидалась на людей и защищала, может, свое потомство. Кто-то говорит, все-таки она была агрессивной.
1: Возможно, возможно. Здесь есть, на самом деле, два варианта, да, то есть первый вариант, он может быть связан с тем, что все-таки она была необычной овцой, да, там, и возможно, поведение людей, кто с ней взаимодействовал, ну, как-то отличалось от поведения с другими овечками, да, это могло как-то менять ее поведение, ну, возможно. А вторая история связана с тем, что агрессивность – это все-таки не чисто наследственная история, да, и поэтому агрессивность, у нее наследуемость, да, то есть вклад генетических факторов в то, насколько, ну, как бы вариабельность, да, вот агрессивности, она там меньше 50%, там доходит до 50%, там, ну, типа, условно говоря, 40-50%. И поэтому факторы внешней среды, да, и там, ну, как бы не только генетика на это может влиять. И поэтому мы можем себе представить ситуацию, в которой у нас есть, допустим, несколько близнецов-овечек, да, с одинаковым абсолютно геномом. И одна овечка может быть более агрессивна, чем другие, если они живут в разных условиях. Поэтому даже если овечка Долли была чуть агрессивнее, например, да, чем ее там, ну, мать, наверное, да, то есть как бы ее, ну, овечку, из которой ее клонировали, это может объясняться не только генетикой, но и
0: травмы
1: просто,
0: детства.
1: Да, травмы детства как, какими-то внешними факторами. Например, ее же меньше выводили на улицу, да, потому что, ну, из-за ее особого статуса ее больше держали в помещении. И, насколько я понимаю, с этим отчасти связывают большую вероятность там, ну, тех заболеваний, которые у нее там были, там, у нее, по-моему, отли, да, и вот вирусная какая-то еще болячка была, ну, какая-то еще инфекция. Вот. Возможно, из-за этого просто другие овечки бегают, да, в поле спокойно, а ты сидишь, вроде у тебя генетика-то спокойная, не агрессивная, но в четырех стенах начинаешь злиться на людей.
0: А правильно ли я понимаю, что клонированные животные подвержены большим заболеваниям, чем их сородичи, которые были рождены в естественных условиях?
1: Насколько мне известно, это не так. Да, то есть, если нормально клонирован, то все в порядке. То есть и продолжительность жизни, и восприимчивость к заболеваниям такая же, как у обычных животных, неклонированных. Ну и более того, и репродуктивная функция вполне себе нормальная. То есть у овечки Долли там 6 детей.
0: Вот. В фильме жена главного героя берет кровь и приходит в лабораторию, чтобы посмотреть, как он мутировал. И приходит в ужас. Это тоже удивительно, хотя она прекрасно знала, на что они идут с супругом, а в итоге она приходит в ужас. Вот если бы ты был консультантом, и тебя бы попросили показать состав крови мутирующего человека, как бы ты ее изобразил?
1: Ну, это вообще отдельно, это большая история. Дело в том, что даже у не человека, который не мутирует, да, не всегда очевидно, что норма, что не норма, да, то есть вот эти, в принципе, идут дебаты относительно понятия нормы в медицине, в том числе вот в лабораторной медицине, да, а если мы говорим о том, что мы меняем генетически человека, пытаясь его адаптировать под условия жизни на Титане, я боюсь представить, что у него там с биохимией, да, то есть у него могут быть какие-то абсолютно зашкаливающие в обе стороны показатели по различным, собственно, элементам, и кажется, что в этой ситуации это нормально, да, то есть, ну, то есть даже от какой-то обычной терапии, да, у человека могут меняться, да, там, вниз и вверх какие-то показатели. Диеты даже это может происходить. А если мы вкалываем там огромное количество генной терапии и заставляем там людей сидеть там часами под водой, да, после
0: она
1: этого.
0: Она должна светиться, наверное. Или ну, стать зеленой.
1: Ну да, но там как бы очень много в теории, что может произойти разного.
0: А ты как генетик можешь что-то сказать по анализу крови?
1: Из крови можно достать геном. Собственно, из крови можно полностью вытащить ДНК и ее изучить. Вот. А можно ли посмотреть что-то по биохимии, да, имеется в виду? Такое тоже делают. Обычно делают, соответственно, медицинские специалисты, врачи, которые могут взять исследование генома, да, то есть там генетический анализ, посмотреть на какие-то там условно слабые места, на какие-то вещи, связанные там с плохим метаболизмом тех или иных элементов, и сверить это с биохимией, да, и на основе этого назначить какую-то профилактику тех или иных заболеваний или подобрать идеальную терапию. В каком-то смысле, ну, на мой взгляд, это вообще оптимальный путь, да, когда мы о человеке знаем его геном, знаем, это как некий фундамент, да, некий потенциал, и знаем текущее состояние его организма по биологическим маркерам. На мой взгляд, это вообще идеальная история. И врачи, ну не все врачи, да, такое делают, но потому что довольно сложно, на мой взгляд, пока еще. Но, в принципе, врачи так делают на данный момент и консультируют людей.
0: Конструктивно в деконструкции с Артемом Елмуратовым. В испытуемом фильме вводят ДНК различных животных. Угу. Например, они объясняют появление мембран за счет того, что им ввели ДНК летучей мыши. Угу. А насколько вообще реалистично, что ДНК разных живых существ могут ввести в одно?
1: Ну, мы сейчас абстрагируемся от того, что любое вмешательство в геном, оно в теории очень опасно и может там с большой вероятностью все сломать. А когда мы делаем очень много вмешательств, вероятность увеличивается сильно. Вот если от этого абстрагироваться, то, в принципе, нам не очень важно, что мы меняем. Да? То есть мы можем взять... Все в конечном итоге сводится к тому, что это некий просто текст, да, в геноме. То есть это буковки, нуклеотиды, там АЦГТ. И не так важно, взяты эти буквы из генома какого-то другого там живого существа, или это просто придумано, да? Или это взято из какой-то вариации у других людей. То есть... Строго говоря, это не так важно, да? То есть, допустим, нам нужно взять какую-то хромосому, вставить туда какой-то ген. Вот. Это может быть как выдуманная какая-то конструкция, да, изначально, так и подсмотренная у там, летучей мыши. Вот, строго говоря, особой разницы, наверное, нет. Вот. Именно в том, придумано ли это или взято из какого-то другого организма.
0: Героя, чтобы отправить на Титан, хотят стереть память. Потому что, как говорит профессор, воспоминания ему мешают для того, чтобы отправиться на эту планету. И ему должны вколоть квитиапин. Насколько я знаю, этот препарат используется при лечении шизофрении и биполярки. Угу. А для чего этот препарат используют в фильме? Просто для красивого словца, тоже для красивого названия? Или в этом тоже есть какой-то смысл? И может ли вообще один укол как-то повлиять на работу головного мозга?
1: Звучит так, как будто это совсем странно, потому что, ну, это нейролептик, который там помогает действительно при шизофрении, там, при биполярном расстройстве, иногда там при депрессии. Он может, если у человека там галлюцинации и бред, да, он поможет, да, но он, насколько мне известно, он точно не стирает память, то есть разум у человека сохраняется как раз. Вот, поэтому это очень странно. Вот, я не знаю, и, может быть, какие-то в теории, если очень огромные дозы, да, там еще внутривенно, может быть, но я допускаю, что они просто не проконсультировались нормальным научным консультантом, когда создавали эту часть. Опять же, я не знаю, может быть, да, может быть, это не так работает, там я не специалист вот, в лечении психических заболеваний, но вот на скидку довольно странно, конечно.
0: Известно на протяжении истории, что давно хотят создать некого сверхчеловека. Вот, и каждый раз попытки, мне кажется, кончались не очень хорошо. А как ты считаешь, есть ли вероятность того, что в наше время можно создать такой центр, и каких бы результатов он смог добиться?
1: Ну, там даже НАСА и НАТО, да, то есть там как бы еще военные. Вот с военными чуть-чуть более реалистично, да, все-таки военных там более, наверное, как мне кажется, высокие там уровни секретности и всякое такое. Вот. Но я, честно говоря, очень сомневаюсь, что если мы говорим действительно там об Америке и НАТО, что можно делать подобные вещи так, чтобы об этом никто не знал. Да? То есть я допускаю, что это более реализуемо в каких-то более контролируемых странах с более авторитарными режимами. Да? Потому что, ну, как мы видим, в Штатах довольно полярное, да, с точки зрения там, политики, общество и довольно прозрачное. Да, и я думаю, что определенное количество вещей можно делать закрытыми дверями, но если бы делались такого уровня эксперименты, то мне кажется, что это бы утекло, да, там, через Wikileaks там, и прочие какие-то порталы. То есть очень-очень слабо верится, что это прям можно было бы организовать так, чтобы об этом никто не узнал.
0: Ты чуть раньше упоминал про медофшоры. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее.
1: Это что-то типа аналога, наверное, обычных офшоров, да, когда какие-то более, условно говоря, мутные или неприемлемые операции делаются в стране, которая более лояльна, да, каким-то таким практикам. Ну, я не могу сказать, что где-то сейчас устоялись такие медицинские офшоры, да, в объемном виде, но об этом постоянно говорят. Ну вот, наверное, один из примеров то, что сделала Алис Пэриш, известный биохакер, там, директор одной биотехнологической компании. Она решила сделать себе там, две генетические терапии. удлинить теломеры и ввести там один, ну, условно говоря, ввести один ген, который там позитивно влиял бы на работу ее мышц. Да? Вот. И она не смогла это сделать в Штатах и уехала в Южную Америку и сделала там. Вот. И это как раз такой, условно говоря, пример медицинского офшора. Вот. Много разговоров идет о том, что в теории можно было бы сделать какие-то плавающие лаборатории, да, там, в нейтральных водах создать какой-то такой лайнер.
0: Чтобы на этом их лайнере. Невозможно было поймать?
1: Ну, или чтобы это не попадало в явном виде какие-то юрисдикции там, той или иной страны. Вот. Звучит в теории разумно. Да? На практике, опять же, не очевидно, насколько это можно сделать так, чтобы это никто не заметил. Вот. Ну, опять же, да, то есть есть интересные примеры, которые говорят о том, что в теории, наверное, можно делать подобные вещи, если не очень много людей вовлечено. Вот один из таких очень интересных примеров, который мне понравился, это то ли в Канаде, то ли в Америке, один товарищ собрал лошадиную, по-моему, оспу. Вот, то есть он просто собирал отдельные там, реактивы, химикаты, расходные материалы. Вот, и сделал, создал опаснейший вирус. Окей, он создал не тот вирус, который человеческий, но удивительно, что пока он занимался этим процессом, ни один из поставщиков, ни какие-то специальные службы этого не заметили. Да? И хорошо, что у него были добрые интенции. То есть он это сделал, потом об этом рассказал и сказал миру, что вот смотрите, в принципе-то можно очень довольно опасные вещи делать. Ну, никто этого не заметит. В этом смысле, если людей не очень много вовлечено и довольно хорошая конспирация, то как будто бы это в том или ином масштабе возможно реализовывать. Но я боюсь очень скатиться здесь в какие-то там, типа, конспирационные теории, теории заговора.
0: Можно ли вообще в целом сказать, что они создали более совершенное существо, нежели человек, и принудительная эволюция прошла успешно? Потому что мне кажется, это больше похоже на эволюцию назад, в будущее, mm-hmm. а не вперед. Как ты считаешь?
1: Ну вот все вот эти рассказы, да, о совершенном человеке, все эти концепции, они, с одной стороны, немножко могут быть опасны с социальной точки зрения, потому что мы все помним евгенику, да, и не всегда хорошие, как бы, производные, да, которые от нее исходили, с одной стороны. А с другой стороны, чисто фактически, совершенный человек, он может быть, во-первых, очень субъективно, да, он совершенный, а во-вторых, он несовершенный в том, он совершенный только в определенных условиях, да, то есть если мы говорим, что, например, это может быть какой-то путь назад, да, там, не знаю, эволюция там от обезьяны, там, от человека к обезьяне, да, но мы можем себе представить ситуацию, в которой обезьяны быть, может быть, лучше, да, чем быть человеком, да, то есть если, я не знаю, там, окажется параллельно какой-то вселенной, у нас мир будет стоять там исключительно из лиан, и нужно будет там ползать по деревьям, да, допустим, да, или вот окажется такая планета рядом с нами, вот там нужно будет постоянно лазить. Ну, обезьяна с этим лучше справится, в среднем, чем человек, да, и поэтому действительно, опять же, если мы говорим, что человек может идеально приспособиться к условиям Земли, на другой планете там или на Луне, он может оказаться совершенно не ну, неспособным, да, там, нормально существовать. Ну и наоборот, да, то есть в теории на каких-то дальних планетах могут находиться какие-то очень простые, на наш взгляд, организмы, которые на этой планете замечательно будут жить, в то время как человек там умрет, не знаю, или от холода, там, или отсутствия кислорода, или еще чего-нибудь. Поэтому это все очень условно. То есть совершенство, оно не в вакууме, да, хотя, наверное, можем придумать и совершенного, как бы, организма, который в вакууме, да, будет идеально существовать. Но совершенство, оно все-таки под конкретные условия должно быть применимо.
0: Я тебе сейчас задам вопрос из серии фантастики. Мы mm-hmm. с тобой сначала обсуждали про полет на Марс, экспедиции, и ты говорил потом про постепенную эволюцию. А как ты думаешь, если эта экспедиция действительно отправится, и они же хотят там сделать целый город, как ты думаешь, через какое-то количество поколений смогут они каким-то образом подстроиться под хотя бы немного под условия планеты Марс?
1: Кажется, что, как бы, естественно, отбор никто не отменял, да, если будет достаточно большое количество, как бы, вариативности генетического материала, да, ну, условно говоря, если будет достаточное количество людей, и вот среда, в которой люди будут жить, она будет влиять на то, сколько они, как долго они будут жить и насколько они будут эффективно воспроизводиться, да, там, насколько не будет рождаться дети, то да, в этом смысле, естественно, отбор будет продолжаться, эволюция будет продолжаться уже под те условия жизни на Марсе. Вот. Но для этого нужна какая-то популяция, да, которая там будет жить, и так, чтобы вот факторы внешней среды на нее как-то давили. Вот, но при этом это будет эволюция не под, там, не под Марс, да, а под то, что на Марсе создано. Да? То есть, если мы говорим о какой-то там, ну, насколько я понимаю, да, на Марсе тяжело взять, я не знаю, там, какой-то лагерь, да, построить, условно говоря, там, и там атмосферы, ну, почти нету, да, и, соответственно, скорее реалистично, что люди там должны, насколько я понимаю, да, то есть не будучи специалистом, должны скорее там где-то под землей жить, да, и под землей там выстроить, ну, под Марсом, должны выстроить какие-то свои бункеры, а нахождение наверху, оно может быть затруднительно. Из-за радиации повышенной, там, из-за метеоритов, которые могут падать и так далее. Поэтому, конечно, это будет именно эволюция, если и будет, да, под то, что человек выстроил. Ну, условно говоря, да, там, как сейчас происходит эволюция под то общество, в котором мы живем, да, там, возможность жить, я не знаю, где-нибудь в джунглях, да, там, мы скорее эволюционируем под возможность жить там в городе, там, или в деревне, ну, вот, в неком нашем текущем социуме.
0: Главному герою увеличивают полочковидные клетки глаз, тем самым меняя температуру, и его глаз становится похожим на кошачий, чтобы видеть в темноте. Как ты считаешь, если он и так мутировал, ему поменяли ДНК, а зачем нужно было совершать какие-то хирургические вмешательства?
1: Ну, на самом деле, если мы говорим о попытке адаптировать там, человека под какую-то среду, да, там, его сильно поменять, это же не только может происходить за счет изменения генома. Это может происходить и за счет тех же самых операций. Да, то есть, когда мы говорим там, об изменении внешности, да, например, чаще сделать какую-то там, операцию, нежели сделать изменение генома. И в этом смысле я думаю, что если мы фантазируем, опять же, да, вот, такой задачу полностью там, изменить человека, я думаю, это может быть комбинация и генетики, и других каких-то биомедицинских вмешательств, и операций, ну, я не знаю, тренировок и прочего-прочего. Поэтому если что-то проще изменить хирургически, зачем это менять генетически? Вот. Ну, плюс, опять же, можно еще думать о какой-то киборгизации, да, человека, там, не знаю, оживлении чипов, там, протезов и так далее, и так далее. Вот, я думаю, как бы под каждую задачу нужно выбрать наиболее такой простой, подходящий инструмент. Вот, ну, а в случае, там, с титаном, мне кажется, там, проблема еще будет в депрессии у людей, когда так мало солнечного света, будет очень грустно.
0: Мне кажется, да, это действительно самая главная проблема.
1: Так что нужно еще попытаться поменять вот, восприятие человека и отношение его к темноте, там, и вещи, связанные там, с витамином D и прочее-прочее. Ну, люди в северных странах, ну, и в России, из-за недостатка и дефицита витамина D грустят.
0: Поэтому так мало улыбаются.
1: Ну да, да, да. Так что если бы мы даже видели бы, как кошки, все равно было бы иногда печальненько и депрессивно.
0: Я у тебя еще хотела спросить по поводу генетической памяти, основываясь на этой сцене, когда ему хотят стереть полностью память. Расскажи поподробнее немножко, что такое генетическая память и может ли она как-то искусственно корректироваться?
1: Я, честно говоря, не знаком с термином. Ну, то есть, насколько я понимаю, память, она вот есть в человеке, она дальше не передается. Она, ну, память как бы человека, она в мозгу, то есть она ну, в соматических клетках, да, то есть она не передается дальнейшим поколениям. Вот, то есть, мне кажется, это что-то такое больше из области каких-то концепций.
0: А как же, не знаю, чувство безопасности, например, или сохранение жизни?
1: Не, ну, есть генетика, да, то есть есть некая генетическая инструкция, да, которая там кодирует белки, и действительно она может в том числе там влиять и на поведение человека, да, и за счет как бы естественного отбора там могут выживать там, условно говоря, те генотипы, да, которые связаны, не знаю, с ну, чувством безопасности, да, то есть если мы возьмем популяцию и допускаем, что есть некий ген, да, который у одного организма отключено чувство безопасности, да, у другого оно лучше работает. Да? И, соответственно, в той ситуации, когда у этого организма вот это чувство безопасности отключено за счет его генетического варианта, ну, он просто чаще попадает, не знаю, там, сталкивается с этой опасностью, его убивают, да, и его, у него не рождаются потенциальные там дети, и, соответственно, вот этот генотип, который связан с сниженным чувством опасности, он просто уходит, да, и из-за поколения выживают те, у которых чувство там, безопасности, оно такое более аккуратное. Вот, но это не связано с памятью напрямую. Да, то есть это именно про

0: Очевидно, можно точно
1: сказать. Наука. Один первым. Это вот Скорпион X1. Вот он здесь вот, ну, не знаю, видите ли вы красную точку? Ну, вот я пытаюсь вот это понять. Он, пожалуй, покрупнее. Но помимо этих источников было найдено много мелких, а также некоторое количество сильно вспыхивающих источников, которые слабые и слабые, а иногда бывают такие сильные, что ярче, чем Скорпион X1 в рентгеновском диапазоне. Ну вот, с тех пор и очень бурными темпами начала развиваться рентгеновская астрономия. Это дорогая область исследований, потому что они требуют либо высотных ракет, либо космических аппаратов со счетчиками, которые чувствуют рентгеновские лучи. Это или счетчики Гейгера, такого типа счетчики, которые действуют на пробой электрические, либо сцинцилляционные счетчики, которые заставляют, в которых энергичные рентгеновские лучи производят вспышки там, в специально подобранных кристаллах. А вспышки эти уже регистрируются фотоумножителями. Разные есть типы наблюдений. Но вот первый обзор неба в рентгеновском диапазоне был сделан космическим аппаратом с очень странным названием «Ухуру». Вот, который работал 3 года. Ухуру это означает «свобода» на языке племени суахили. Почему племя суахили? Потому что французы посвятили запуск этого спутника десятилетию со дня независимости Кении. Почему Кении? Да космодром у них там был. То есть там, где они запускали ракеты. Первый обзор неба в интервале энергии 2,20 килоэлектронвольт. Ну, я должен сказать, что такое килоэлектронвольт. Это 1 электронвольт. Это единица энергии, которую электрон получает, пройдя разность потенциалов 1 вольт. Но это очень маленькая, так сказать, вот, единица энергии. Ну, скажем, маленькая пылинка, которая едва заметна в лучах Солнца, если она в темную комнату освещает, медленно падает, ее кинетическая энергия – это примерно 1 миллиард электрон-вольт. Поэтому к телам ощутимого размера не применяются эти единицы. Это электрон-вольты, килоэлектрон-вольты – это измерение энергии либо электромагнитных волн, либо элементарных частиц. Скажем, наш видимый свет, с помощью которого мы видим друг друга, имеет где-то половину 1 электрон-вольта. А уж когда речь идет о рентгеновском излучении, то это более такие энергичные кванты, там уже единицы, десятки, а то и сотни килоэлектрон-вольт. Кило – это значит 1000 электрон-вольт. Вот в этом диапазоне был сделан обзор неба. Было найдено очень много объектов, но рентген не существует таких объективов зеркальных, которые могли бы строить изображения в рентгене. Поэтому все изображения были очень размытые. Они получались очень хитрым способом и не давали четкой картины. Вот первый космический аппарат обсерватория Эйнштейн. Это была первая обсерватория, которая умела строить изображения в рентгеновском диапазоне. Это, вообще говоря, очень интересно вот с такой технической, с инженерной точки зрения, как заставить рентгеновские лучи создать изображение, если они металлами поглощаются, а сквозь прозрачную среду проходят свободно, не преломляясь даже. Вот. Тут здесь был очень хитрый принцип использован. Это принцип очень косого падения. Ну вот здесь можно привести аналогию. И вот камень тяжелее воды. Но если взять плоский камушек и с силой запустить его, скажем, в спокойную гладь воды под очень маленьким углом, он начнет прыгать, отражаясь от воды, хотя камень, если вы так опустите, он просто булькнет, и все. Так вот, идея та же самая. Если рентгеновские лучи идут под очень острым углом к поверхности, состоящей из тяжелых металлов, то они могут отражаться. Но тогда нужно много таких поверхностей, чтобы разные лучи, так сказать, заставить отражаться и создавать изображение. Это очень сложный, кропотливый расчет должен быть. Такое многослойное такое зеркало, состоящее из отдельных пластов, там, параболической формы, которые рентгеновский луч встречает под очень-очень острым углом. Это было сделано. Вот этот космический аппарат Эйнштейн, конечно, сыграл колоссальную роль. Вот, например, остаток сверхновой Тихо Браге, который он получил. Это уже разрешение...

0: достаточно большое, там оно, по-моему, около секунд 12 было разрешение, это хуже, чем оптический телескоп, но все-таки мы могли видеть форму объекта. Впервые в рентгеновском диапазоне смогли получить изображение невидимых источников. А потом пошло и пошло. Я просто выборочно покажу вам несколько вот таких аппаратов, которые сыграли такую решающую роль, очень важную роль в развитии рентгеновской астрономии. Европейское космическое агентство, запуск рентгеновского спутника Exosat, 80-е годы. Телескоп косого падения, ну, надо говорить, зеркало косого падения, бортовой компьютер для обработки данных, разрешение небольшое, но были обнаружены эмиссионные рентгеновские линии. То есть не просто изображение, а спектр, потому что некоторые ионы, которые еще существуют в горячем газе, могут излучать в рентгеновском диапазоне, и эти линии могут, можно исследовать, если удастся получить спектр. Вот это удалось. Ядра галактик, таинственный объект СС-433, от которого, может быть, вы многие слыхали, что, может быть, там это объект... Вроде как бы звезда, похоже на блин по форме, это, так сказать, объект в тесной двойной системе. Но это отдельный разговор. Вот. А потом в 90-е годы, так сказать, работал Росат, значит, рентгеновский спутник Росат. Вот. И вот, пожалуйста, можете смотреть, один этот космический аппарат открыл на небе 150 тысяч рентгеновских источников. То есть гораздо больше, чем можно видеть на небе звезд в телескоп средней силы. Вот. Небольшой телескоп или там бинокль. Вот. А это фотография изображения. Очень интересное. Значит, это рентгеновское изображение здесь строится отдельными фотонами. То есть каждая точка – это отдельный рентгеновский фотон, прилетел на это место. Это, как ни странно, изображение Луны. Вот слабое-слабое рентгеновское изображение Луны. Откуда он там берется? То же самое, как в случае и Солнца, в случае солнечного спектра. Это отраженный рентгеновский спектр Солнца, конечно, прежде всего. Но здесь интересно вот что. Здесь виден сплошной рентгеновский фон. Вот видите, как бы недостающая ночная сторона Луны содержит мало точек, это шумы. От них никуда не деться. А как только мы вышли за пределы лунного круга, так сразу точек стало много. Вот это рентгеновский фон состоит из колоссального количества рентгеновских источников, неразрешаемых по отдельности. Ну вот, если перечислять основные источники рентгеновского излучения, то я скажу, что в астрономии, в астрофизике их насчитывает разные типы объектов рентгеновских, около 20. Не будем перечислять их, я самое главное скажу, чтобы знали, что может вообще светить в рентгеновском диапазоне. Конечно, это Солнце и некоторые звезды, звездные короны, звездные вспышки, которые на звездах происходят, так же, как и на Солнце, кстати, мощное рентгеновское излучение. Остатки сверхновых звезд, газовые диски вокруг компактных звезд в тесных двойных звездных системах, когда газ одной звезды падает на компактный объект и образует вокруг него аккреционный диск. А компактные звезды, под компактными звездами, под компактными объектами астрономы подразумевают или нейтронные звезды, или черные дыры. Потому что у них такое мощное гравитационное поле, что газ, когда падает в окрестность такого компактного объекта, разгоняется до скоростей больше 100 тысяч километров в секунду. И поэтому, образуя диск, сталкиваясь с веществом диска, нагревает его до очень колоссальных температур, непредставимо высоких температур. И, наконец, горячий газ в галактиках и в межгалактическом пространстве. Это в скоплениях галактик. И, наконец, еще активные ядра галактик и квазары. Вот самые важные источники рентгеновского излучения здесь перечислены. Ну, а теперь немножечко об отдельных источниках. Значит, самый яркий, конечно, на небе источник – это Солнце. Мы уже об этом говорили. Вот как выглядит Солнце на длине волны 211 ангстрем, рентгеновский диапазон. Вот увидите здесь... Совсем не похожий диск Солнца. Собственно, солнечный диск, солнечная фотосфера. Здесь темная. Вон там пятнами темными просвечивает. А все то, что светится, это горячий газ. Значит, по лимбу идет горячая корона, а корона Солнца нагрета гораздо до более высокой температуры, чем поверхность Солнца. У нее там больше миллиона градусов. И отдельно на Солнце видны более яркие области, и это, так сказать, активные области на Солнце. Они, так сказать, греются, так сказать, они нагреваются очень сильно. Вот, очень часто уже в фотосфере на месте этих активных областей, которые здесь видны светлыми, там вы бы увидели темные пятна. Вот, это активные области, в них могут происходить солнечные вспышки. Вот. Ну, а если смотреть дальше, так сказать, от Солнца, вот ускоренная съемка, полученная космическим аппаратом SOHO, вот такой солнечный ветер дует от Солнца круглый год, круглый день, круглый год, из века в век. Это то, что мы называем солнечный ветер, но это подлинные съемки. Солнце само – это маленький диск в центре, а то, что увидите потоки, это потоки разреженного и очень горячего газа, как бы продолжение атмосферы Солнца в Солнечную систему. Поэтому, поскольку вот эти потоки доходят до Земли, до Марса, обтекая магнитное поле Земли, мы можем сказать, что наша Земля живет, находится в атмосфере Солнца, причем в атмосфере очень горячего газа, который можно зарегистрировать, его излучение, только в рентгеновском диапазоне. Он очень разрежен, поэтому Землю он не прогреет. Он нам ничем не страшен, это солнечный ветер. К тому же магнитное поле Земли не дает ему дойти до поверхности Земли. Он обтекает Землю. Но, тем не менее, и другие звезды тоже имеют такие особенности. Ну, вот это солнечный ветер, а у звезд он будет называться звездный ветер. И есть некоторые звезды, у которых звездный ветер, ну, в тысячи раз более мощный, чем вот этот ветер солнечный.
1: Скажите, а почему вот он в три стороны, так сказать, три луча вот так светит, а вот здесь вот все?
0: Только надо смотреть ориентацию, где у нас полюса солнечные, потому что солнечный ветер возникает не однородно, не изотропно во все стороны. Все зависит от конфигурации крупномасштабного магнитного поля, которое в данный момент имеет Солнце. Но наиболее мощное рентгеновское излучение происходит, когда наблюдаются солнечные вспышки. Это тоже изображение Солнца в рентгеновском диапазоне. Яркие вот эти вот косматые области – это активные, это нагретое вещество над активными областями Солнца. А вот то, что слепит глаз с левой стороны – это солнечная вспышка. Солнечные вспышки продолжаются несколько минут, как правило. И чаще всего видны бывают только в спектральных линиях. Ну, иногда и, так сказать, в белом свете. Но, тем не менее, они, наиболее мощные солнечные вспышки обладают жестким рентгеновским излучением, которое, так сказать, доходит до Земли и, вообще говоря, оказывает воздействие на атмосферу Земли, и даже на аппаратуру космических аппаратов, которые работают на орбитах. Это мощнейшие вспышки. Ну, вот, в прошлом веке, нет, в 19 веке, например, была такая вспышка, что искрили телеграфные аппараты, которые в то время только что были изобретены и поставлены на службу для связи. Если бы в то время были бы космические спутники, как сейчас, вот, большая часть из них гарантированно вышла бы из строя. Вот. У других звезд бывают вспышки и посильнее. И, пожалуй, рекордсменом здесь является одна из звезд ЕВ в созвездии Ящерицы. Это небольшая звезда, которая по массе в несколько раз меньше Солнца. Расстояние до нее 16 световых лет. Она вращается очень быстро, 4 дня период вращения. У нее довольно мощная магнитное поле. Так вот, эта звезда, так сказать, выдала 25 апреля 2008 года такую мощную вспышку, что телескоп SWIFT, который следил за космическими рентгеновскими источниками, пришлось отключить, чтобы не вышла из строя аппаратура. Мощнейшая. Вот эта вспышка на этой звезде сильнее самой сильной солнечной вспышки в 10 тысяч раз. Если бы Солнце давало такую вспышку, ну, я думаю, что, ну, в общем, плохо бы нам всем было, так прямо скажем. Но, к счастью, не даст, потому что это особая звезда. Значит, здесь у этих звезд очень сильная конвекция, быстрое вращение и мощное магнитное поле. А солнечные вспышки – это результат плазменных эффектов, связанных со взаимодействием проводящей плазмы и магнитного поля. Поэтому на Солнце таких вспышек просто быть не может. Но повредить какие-то, в общем, неприятности Солнце устроить может, вспышками, рентгенским излучением. Но глобально как-то человечество не погубит, в общем. Вот. Но, пожалуй, самые чудовищные вспышки происходят на маленьких, как можно назвать, маленькие рентгеновские чудовища под названием барстеры. Может быть, некоторые из вас это слово уже слышали, но это искаженное, так сказать, нижегородское произношение, так сказать, английского слова burst, вспышка. Англичане говорят burster, мы говорим барстер, но по сути это одно и то же. Открыты они были американским военным космическим аппаратом Vela в 75 году. Космические аппараты используются для слежения за военными объектами, где возможно были испытания или применение атомного оружия. И вот эти маленькие источники, мощные источники, были поразительно любопытны. Дело в том, что они давали вспышку за вспышкой, но между вспышками могли пройти минуты, могли пройти часы, могли пройти десятки часов. Но вспышки очень сильные. Когда максимум вспышки, такие объекты могли быть самыми сильными объектами, самыми сильными рентгенскими источниками на небе. Вот подобные вот кривые выписывала аппаратура, которая регистрировала вспышки. Что она собой представляет? Это очень любопытная, значит, ситуация. Если у нас есть нейтронная звезда, а нейтронная звезда, вообще говоря, это такой объект, который заслуживает отдельного разговора. Нейтронные звезды – это единственные в природе объекты, которые не состоят из атомов. Это вообще поразительно. Только внешняя кора там немножко содержит атомы, а внутри это нейтроны. Нейтроны с небольшой примесью других элементарных частиц, но нейтроны составляют основную массу, поэтому и так называется нейтронная звезда. Она очень плотная, нейтронная звезда. Вот. Чтобы, например, из Солнца сжать до состояния нейтронной звезды, нужно было бы вот этот гигантский шар Солнца, который во много раз больше Земли, сжать бы так, чтобы он был бы размером с бульварное кольцо в Москве. Вот. То есть непредставимая высокая плотность. А нейтронные звезды такие существуют. Так вот, если нейтронные звезды находятся в паре с обычной звездой, а обычная звезда в процессе своего старения раздувается, то часть вещества может попадать на поверхность нейтронной звезды, накапливается там до некоторого критического состояния, критической плотности, после чего возникает термоядерный взрыв. Вот все то, что накопилось там, допустим, за часы или за дни, взрывается по всей поверхности. Мощнейший термоядерный взрыв. Все, разлетается это вещество, потом копится снова, опять разлетается. И вот, то есть, барстеры представляют собой термоядерный взрыв на поверхности нейтронной звезды, происходящий каждые несколько минут или часов, столетие за столетием. Сейчас барстеров известно около сотни. Это редкие довольно объекты, но очень интересно. Жалко, что о них не пишут в научно-популярной литературе. Впрочем, эти претензии к нам же самим, к специалистам. Вот. Мощность излучения при вспышке больше, чем у Солнца, в десятки тысяч раз. Полное излучение Солнца во всех диапазонах спектра. А тут одна вспышка, рентген. Ну, наконец, вот космический аппарат Чандра, который был запущен в 2009 году, тоже международный проект, правда, без участия России, получила рекордно высокое разрешение в рентгеновском диапазоне – полсекунды. То есть на уровне хороших наземных оптических телескопов. Работает тут в интервале от 1/10 до 10 килоэлектрон-вольт. Это очень длинная труба. Ну, не знаю, вот она, может быть, с трудом бы поместилась вот от меня до стенки. Такая труба. Вот, гигантского размера, потому что это для того, чтобы получить четкое изображение. Потому что лучи, которые идут под маленьким углом к зеркалу металлическому и отражаются, их же собрать можно только на большом расстоянии от этих зеркал. Они не соберутся рядом с тем местом, где отразились. Поэтому делаются очень большие длинные трубы. Фотография показана на испытательном стенде с левой стороны. Если заглянуть прямо в этот телескоп с той стороны, куда будут входить космические лучи, то вот вы видите вот систему таких вот, ну то, что это круги, это на самом деле это уходящие вглубь зеркала. И вот как бы в схеме, вот в разрезе здесь нарисовано, как они выглядят. То есть космические рентгеновские лучи заходят вот с этой стороны, под маленьким углом отражаются, и вот здесь где-то собираются и строят изображение. Это очень точный расчет оптически должен быть, чтобы построить изображение с помощью системы зеркал. Ну и, конечно, очень тяжелые металлы должны быть, чтобы отразить рентгеновские лучи достаточно хорошо. Ну, Чандра, этот космический аппарат, ну, Чандра — это название в честь известного физика Чандрасекхара. Ну вот здесь виден кусочек неба вот вдоль Млечного Пути. Вот каждая точка – это рентгеновский источник. Вон их сколько. Это небольшой сравнительный участок. Ну и мозаика, поскольку каждое единичное наблюдение давало просто вот какое-то, ну, вот, какое-то ограниченное имело поле зрения. Ну вот что интересного было найдено? Во-первых, гигантское количество звездных систем, звезд, которые излучают в рентгеновском диапазоне. Вот это, например, туманность Ориона. Слева это оптическая фотография, справа это изображение в рентгеновских лучах. Ну вот то, что вы здесь видите, здесь на самом деле эти точки, это рентгеновские источники разной природы. В том числе и тесные двойные звезды с аккреционными дисками. Вот. А вот более такие распушенные, это, конечно, горячий газ. Горячий газ, он возникает, например, при вспышках сверхновых звезд. И долгое время он не остывает, а излучает в рентгеновском диапазоне. Чандра, аппарат этот позволил получить очень резкие картинки рентгеновских источников. Вот как выглядит, например, крабовидная туманность. Здесь рентгеновское изображение крабовидной туманности в правом углу. Вот оно. Но оно слева просто совмещено с оптической фотографией. Вот, поэтому вот все эти волокна – это оптика, а рентген – это только то, что синее. Что же мы здесь видим? Вот эта вот центральная точка – это нейтронная звезда, это пульсар. Это звезда, которая возникла в результате взрыва обычной звезды, большой массы. Этот взрыв наблюдался как сверхновая в 1054 году, в 11 веке. Легко запомнить, это год смерти Ярослава Мудрого. Вот. Сейчас эта туманность расширяется, каждую секунду ее диаметр почти на 2000 километров увеличивается непрерывно. Вот. А в центре происходит подкачка энергии за счет вращения нейтронной звезды. Вот здесь вот эти вот круги – это выбросы быстрых частиц электронов, которые в магнитных полях излучают рентгеновские волны, так же, как они же излучают и в радиоволны, радиодиапазоне. Это так называемый синхротронный механизм излучения. Вот он здесь, это тот редкий случай, когда рентген дается синхротронным, возникает в результате синхротронного излучения. Пульсар периодом 33 миллисекунды, то есть он мигает, как неоновая лампочка, и в оптике, и в любой диапазоне даже, и не, почти исчезает между вспышками. Ну вот напряженность магнитного поля, магнитная индукция достигает фантастической, ни с чем не сравнимой величины. 10 в 12, это значит, сколько получается? 1000 миллиардов гаусс. Напряженность магнитного поля Земли – пол гаусса. Можете сравнивать. Напряженность магнитного поля Солнца средняя – 1 гаусс. А здесь вот такая величина. Она типична для нейтронных звезд. А вот этот снимок интересен тем, что он получен, во-первых, другим аппаратом, XMM Newton, который работает с 1987 года. Это он сфотографировал сверхновую звезду, которая вспыхнула в 1987 году в соседней галактике, в Большом Магеллановом облаке. Вот это ее рентгеновское изображение, не оптическое. Вот те лучи, которые расходятся, это оптический эффект. Там, на самом деле, в действительности никаких лучей нету. Есть просто очень яркий источник. Откуда он берется? Просто газ, который представляет собой оболочку, сброшенную с большой скоростью, взорвавшейся звездой, влетает в окружающую спокойную звездную, межзвездную среду и сталкивается с межзвездным газом. В итоге, так сказать, возникает мощная ударная волна и сильный нагрев, который перекачивает энергию движения этой оболочки в тепловую энергию. И вот этот сильный нагрев и является причиной рентгеновского излучения. А вот Болодое звездное скопление, прекрасно. Опять-таки, это каждая точка – это звезда. То есть здесь могут светить и короны звезд, здесь могут возникать и аккреционные диски. Но совершенно другая картина. Помимо звездных объектов, здесь виден еще непрерывно вот эти вот размазанные пятна – это горячий газ. Вот наиболее яркие рентгеновские источники все-таки, пожалуй, что связаны именно с выпаданием газа на аккреционный диск вокруг компактных объектов. Это могут быть нейтронные звезды, могут быть черные дыры. И вот такие вот объекты, они в большом количестве были найдены благодаря совокупности рентгеновских и оптических наблюдений. Потому что, когда мы смотрим или наблюдаем в оптический телескоп, мы видим только звезду, вот ту, что слева, а рентгеновское излучение совсем не видно, и аккреционный диск не виден. А когда смотрим в рентгене, мы наоборот не видим никакой звезды, а видим только вот эту вот центральную область, вот центральный горячий вращающийся диск вокруг нейтронной звезды. Но все это вращается вокруг общего центра массы, и когда этот аккреционный диск заходит за диск звезды, звезда остается такой, какой была, а рентгеновский поток как бы выключается. Выключается ровно на то время, которое требуется, чтобы рентгеновскому источнику пройти по ту сторону диска основной большой звезды. Вот. Но когда начали рентгеновские исследования, когда рентгеновские исследования дошли до далеких галактик, вот с хорошим угловым разрешением, оказалось, что иногда оно возникает там, где его не ожидали. Ну вот, например, вот эта вот тесная группа взаимодействующих галактик. Оптическая фотография этой группы, здесь это слева, справа, простите. Вот справа, там, где галактики помечены буквами А, Б, С, Д, они взаимодействуют между собой, форма у них искажается, но в рентгеновском диапазоне выглядит все эта картина совсем по-другому. В рентгеновском диапазоне мы бы увидели только то, что вот на этой врезке показано синим. На самом деле, то, что здесь излучает, это горячий газ, который выброшен из галактик вот, благодаря взаимодействию между ними. Это газ с температурой примерно в 1 000 000 градусов. Разреженный газ. И действительно, галактики, взаимодействуя между собой, сталкиваясь между собой, часть газа своего теряют, и этот газ имеет очень высокую температуру. Но, пожалуй, что наиболее интересно, да, вот это более 1 000 000 градусов объект. Пожалуй, что наиболее интересно, это горячие газовые короны, которыми обладают массивные галактики, прежде всего эллиптические галактики. Вот, например, две галактики здесь сфотографированы. Это оптическая, это не рентгеновская фотография, обычная. Значит, здесь эллиптическая галактика, вот она вот такая размазанная, у галактик же нет резких границ. А это ее спутник, галактика уже спиральная, здесь видны и молодые звезды есть, и газ есть. А вот в рентгеновском диапазоне спутника совсем не видно. А видно вот что. Это не звезды. Это светит газ, полностью, который полностью заполняет объем галактики. Тоже высокая температура, порядка 1 000 000 градусов или нескольких 1 000 000 градусов. И надо сказать, что иногда в галактиках масса этого газа довольно большая. Вот. Причем очень важно, что если бы этот газ, если бы этот газ был бы только в гравитационном поле звезд галактики, он бы улетучился. Здесь требуется предположение о том, что кроме звезд есть еще скрытая масса, которая увеличивает гравитационное поле самой галактики, или, как говорят физики, делает более глубоким потенциальную яму, и в ней этот газ и как раз и находится. То есть измерение массы и температуры такого газа может быть использовано для того, чтобы узнать, сколько скрытой невидимой массы существует в эллиптических галактиках. Но когда мы, но в скоплениях галактик ситуация еще более интересная. Вот это изображение не отдельных объектов. Это изображение центральных областей скоплений галактик. Хотя отдельных галактик здесь, в общем-то, и не видно. Но можете посмотреть, здесь я, так сказать, отметил размеры. Вот этот квадрат 1,5 миллиона световых лет, это скопление в Персее. Это скопление галактик в Деве и расстояние от рамки до рамки 350 тысяч световых лет. То есть это больше, чем размер

Многие столетия астрономы изучали только один вариант планетной системы, нашу собственную Солнечную систему. Но, конечно, всегда были уверены, что она не одинока во Вселенной, что у других звезд тоже есть планеты. Однако понимали, что очень трудно будет их обнаружить. Звезды – яркие источники света. И когда мы смотрим на них в телескоп, ничего рядом с ними, слабо светящегося, такого как планеты, на первый взгляд заметить не можем. И действительно, проблема оказалась сложной. Вот давайте представим себе астронома, который с соседней звезды, ну, например, от Альфа Кентавра, наблюдает нашу Солнечную систему. В этой таблице показаны угловые расстояния, максимальные угловые расстояния между планетами и Солнцем, и блеск, видимая звездная величина планет для наблюдателя там в системе Альфа Кентавра. Ну, а ясно, что с нашими современными телескопами мы не могли бы обнаружить, в принципе, ни Меркурий, ни Плутон, да и Уран с Нептуном было бы сложно. Однако Венеру, Юпитер, казалось бы, можно увидеть. Их звездная величина вполне доступна современному телескопу. Только в том случае, если мы наблюдаем этот объект на темном фоне. Но если рядом с ним яркая звезда, то она, конечно, заливает своим светом наш наблюдательный прибор и не позволяет сразу увидеть такой яркий, такой слабо светящийся объект, как планета. Ну, вот смотрите, 4 фотографии одной и той же области неба, снятые с разными экспозициями. Пока экспозиция невелика, и мы видим объекты до 12 звездной величины, яркая звезда не представляет из себя никакого особого, особой помехи для наших наблюдений. Но мы повышаем экспозицию, и в конце концов внизу справа видим фотопластинку, на которой появились звезды до 20 звездной величины. И посмотрите, какое изображение приобрела яркая звезда. Она фактически залила своим светом все окрестности свои, и мы не можем там различить ничего слабо светящегося. В чем же, как выйти из этого положения? В середине 20 века астрономы поняли, что если мы не можем следить за планетой, надо следить за звездой. Их взаимное обращение вокруг общего центра масс приводит к тому, что сама звезда регулярно движется и как бы выдает присутствие планеты рядом с собой. Вот примерно так выглядело бы положение движения Солнца на небе, если бы мы смотрели на него от одной из соседних звезд. То есть Солнце немножечко колебалось бы, оно по такой синусоидальной траектории примерно двигалось бы, в основном под действием притяжения к Юпитеру, он самая массивная планета в нашей системе. Но диапазон этих колебаний, угловой размах, примерно тысячная доля секунды. Крайне сложно обнаружить это, наблюдая через земную атмосферу. И все-таки астрономы занялись этой работой. Конечно, наблюдали самые близкие к нам звезды, размах колебаний которых, угловых колебаний, должен был быть самым большим. Наиболее настойчивым исследователем был Питер Ван де Камп, американский астроном, который несколько десятилетий наблюдал за одной из ближайших к нам звезд, звездой Барнарда, и, как ему показалось, обнаружил ее систематические колебания, объявил в начале 60-х прошлого века об открытии планет рядом с этой звездой. Но его более молодые коллеги, фактически его ученики, с помощью более современной, более зоркой аппаратуры опровергли это открытие, и мы знаем, что у звезды Барнарда массивных планет нет. Вот так линией предсказывал движение этой звезды Питер Ван де Камп, но наблюдения фактически не совпали с этим предсказанием. Сегодня этот астрометрический метод практически не позволяет открывать новые планеты. Одна, может быть, две от силы планеты открыты этим способом. Но перспектива у метода есть. Сейчас на орбите оказался новый астрометрический спутник Гайя, возможности которого чрезвычайно велики, и он сможет обнаружить колебания звезд, связанные с присутствием рядом с ними планеты, у очень многих звезд. Мы надеемся на это. В ближайшие годы это покажет. Ну а пока астрономы...

косвенно, изучая молодые звезды, понимали, что рядом с ними должны быть планеты. Например, в созвездии Орион мы знаем такую область звездообразования, туманность Ориона. И там телескоп Хаббл выделил несколько молодых звезд, окруженных газово-пылевыми дисками. Ну а раз есть вещество рядом со звездой, значит, должны формироваться в нем планеты. Например, у звезды Бетта-живописца мы просто видим этот диск. И даже особенности его строения говорят о том, что там уже большие планеты сформировались. Ну вот увидеть их пока не удавалось. А в конце 20 века был развит новый метод косвенного обнаружения экзопланет, планет у других звезд. Решено было следить не за движением звезды поперек луча зрения, а за ее движением вдоль луча зрения, которое можно выделить по доплеровскому эффекту. Приближаясь к нам, звезда смещает свои линии в спектре в голубую область, а удаляясь от нас – в красную. И если какая-то звезда показывает регулярное колебание спектральных линий, значит, с ней рядом движется массивная планета. Почти одновременно четыре исследователя, два швейцарских и два американских, обнаружили первую экзопланету таким методом. Ну, все-таки первыми были швейцарские исследователи Мишель Майор и его молодой ученик Дидье Келоц, а Марси и Батлер, американские астрономы, чуть позже них сделали свои открытия, но фактически это было почти одновременно. У звезды 51-я Пегаса в 1995 году была обнаружена первая экзопланета. Она оказалась в любом отношении, то есть экзотической. Посмотрите, какой короткий годовой период у нее. Она всего за 4 с небольшим земных суток оббегает вокруг своей звезды. То есть планета очень близкая к звезде, она прям в притирку к поверхности звезды движется. И, конечно, вызывает на поверхности звезды мощные приливные возмущения. Как могла сформироваться такая планета, до сих пор загадка. Еще один метод. Наблюдать за звездой и попытаться обнаружить мелкие затмения, которые может производить планета, движущаяся перед ней. Для этого надо определенное везение нам, наблюдателям на Земле, чтобы плоскость орбиты планеты в точности была ориентирована на Землю. Тогда, двигаясь перед звездой, планета будет ее ненадолго прикрывать, ну, как бы микрозатмение совершать. И мы увидим по изменению яркости звезды, узнаем о присутствии рядом с ней планеты. Метод оказался очень результативным. Особенно он хорош, если мы наблюдаем из космоса. Тогда космический телескоп, ему не мешает земная атмосфера, может очень малые колебания яркости заметить у звезды. Ну, наиболее продуктивным в этом смысле был космический телескоп Кеплер. Американские астрономы запустили его в 2009 году, и он 3 года очень усердно работал, наблюдая вот на такую огромную ПЗС-матрицу, такое большое изображение у него было. На небе он выделял огромную область созвездия Лебедь и соседних в Лире. И в течение 3 лет наблюдал примерно за 200 тысячами звезд, обнаружив мелкие колебания их блеска у многих тысяч из них. И таким образом открыв 1000 новых экзопланетных систем. Вот перед нами статистика открытия экзопланет. За 10 последних лет открыто почти 2000 новых планет за пределами Солнечной системы. Это огромный материал для исследования. И теперь мы уже можем понимать многие процессы, которые привели к формированию этих планетных систем. Кстати, до сих пор многое из них выглядит загадочным. Но нам, конечно, интересно исследовать эти планеты на предмет жизни. Есть ли там что-то биологическое, условие для жизни, а может быть и сама жизнь. Как это сделать? Если мы наблюдаем планету на фоне звезды, то можно кое-что узнать об ее атмосфере. Ну, как бы репетицию этих наблюдений мы с вами имеем возможность сделать и у нас в Солнечной системе. Например, когда Венера, планета с богатой атмосферой, проходит перед Солнцем, мы можем изучать ее, на просвет изучать ее атмосферу. Собственно говоря, так и была открыта атмосфера у Венеры. И первым это сделал наш физик и астроном Михаил Васильевич Ломоносов. Он обнаружил венерианскую атмосферу, наблюдая прохождение Венеры перед диском Солнца. Но этот же метод, метод Ломоносова, можно использовать и для экзопланет. И он уже используется. Например, у той же самой 51-й Пегаса, гигантская планета, она больше нашего Юпитера, регулярно проходит недалеко от звезды,
И в спектре звезды время от времени появляются спектральные линии атмосферы этой планеты. Ну а самое интересное, конечно, сфотографировать экзопланету, получить ее изображение. И это тоже уже сделано. Вот первая экзопланета, изображение которой было получено с помощью телескопа Хаббл. Она находится рядом со звездой Фомальгаут на южном небе. Звезда окружена газово-пылевым диском, мы его здесь видим, но на внутренней поверхности диска мы видим изображение большое, очень, очень массивное. Она в несколько раз больше нашего Юпитера, но все-таки это планета, а не звезда. И ее передвижение говорит о том, как она движется по орбите. Сегодня еще и другие методы развиты. Например, вот на этой фотографии мы видим три изображения экзопланет рядом с изображением звезды. Как же они были получены? А математическими методами был как бы уничтожен, прижат, ослаблен свет самой звезды. Вот то цветное зернистое изображение, что мы видим, это остаточек очень яркого исходного изображения звезды. Но прижав его края, уменьшив его яркость, мы увидели три изображения гигантских планет, обращающихся вокруг этой звезды. Хорошо. Сегодня около 2000 планет уже обнаружено. Но каковы же на них условия? А это зависит от того, где они расположены, как далеко от своей звезды. Собственно говоря, та зона, в которой на поверхности планеты может быть жизнь земного типа, она довольно узкая. Ну вот у нас в Солнечной системе. На Венере очень жарко, на Марсе холодно, на Земле как раз. Эта узкая зона температурного оптимума называется зоной жизни. Такие же зоны жизни есть и у всех других звезд. Если мы открываем планету в зоне жизни ее звезды, значит, есть условия для формирования там, ну, какой-то похожей на земную биосферу. А как ее обнаружить, как ее признаки там найти? Для этого биологи предлагают нам некоторые биомаркеры. Если в спектре экзопланеты мы обнаружим линии кислорода, углекислого газа, может быть, метана, то все в сумме это будет говорить о том, что атмосфера той планеты подобна атмосфере Земли. Ну, например, метан, как правило, это результат либо вулканических извержений, либо жизнедеятельности микробов, ну, может быть, крупного рогатого скота, как на этой фотографии. Метан долго не выживает в атмосфере, он распадается под действием ультрафиолетового излучения звезды. И если он там возобновляется, то это указание на то, что, может быть, биосфера производит метан. Таким образом, в ближайшие годы будут исследованы многие экзопланеты, и мы поймем, есть ли на них биосфера земного типа.

20 век трудно назвать счастливым и безмятежным. На его долю выпало слишком много войн и катаклизмов. Неудивительно, что многие художники конца второго тысячелетия рассказывали в своих творениях об одиночестве и отчаянии человека, подавленного безумием своей эпохи. Но были и те, кто стремился противопоставить жестоким силам современной цивилизации радость бытия. Одним из них стал Анри Матисс, французский живописец, нашедший собственный способ спасти красоту мира. Его оружием стал цвет. Возможно, Анри Матисс никогда не стал бы художником, если бы не случай. Однажды он, скромный клерк в адвокатской конторе города Сен-Кантен, угодил в больницу. Приступ аппендицита мог бы оказаться фатальным. Юношу спасли врачи-хирурги, однако восстановление здоровья в больничной палате затянулось на долгие 2 месяца. Чтобы помочь сыну скоротать время, мать принесла в клинику акварельные краски и альбом. Начав с копирования цветных открыток, Анри так увлекся, что вскоре принял решение распрощаться и с парижским дипломом юриста, и карьерой адвоката. Он отправился в Париж учиться искусству живописи. Матиссу повезло. В 1893 году он попал в мастерскую знаменитого художника-символиста Гюстава Моро. Тот был одержим идеей особого использования цвета. Мерцающие краски его полотен скрывали за собой глубокую чувственность. Моро часто повторял: живопись – это страстное молчание. В искусстве чем проще средство, тем сильнее выражается чувство. Эти слова своего учителя Анри Матисс запомнил на всю жизнь. В 1896 году Матисс впервые представил свои работы в салоне Национального общества изящных искусств в Париже. Первые полотна 26-летнего живописца были выполнены в классической манере и отличались мастерством, что сразу же привлекло внимание ценителей искусства. Громкий успех обеспечил молодому художнику множество заказов. В кругу профессионалов его приняли как живописца, подающего большие надежды. Однако надежд академика в живописи Анри Матисс не оправдал. Оказалось, он делает все возможное, чтобы оскорбить безупречные вкусы сторонников классической живописи. Его работы становились все более вызывающими и дерзкими. Когда же критики заявили, что в работах Матисса нет ничего, кроме буйства цвета, он был несказанно рад, что вышел на верный путь. Ведь именно об этом говорил его учитель Гюстав Моро: чем проще средство, тем ярче выражено чувство. Своим учителем Матисс считал и художника Джона Рассела. Именно он познакомил Анри с творчеством своего друга Винсента Ван Гога. Он же открыл ему тайны теории цвета. Неограниченные возможности для экспериментов с цветом и светом Матисс увидел в импрессионизме. А вскоре Матисса увлекла техника пуантилизма. Точки простых цветов должны смешиваться в сложную цветовую гамму не на полотне, а на сетчатке глаза. Такова была концепция разложения цвета, которую предлагали живописцы Жорж Сёра и Поль Синьяк. Опыты с пуантилизмом привели Матисса к созданию нескольких полотен, в том числе картины «Роскошь», «Спокойствие» и «Наслаждение». Гармония в слиянии человека с природой, удовольствие от жизни, наслаждение красотой человеческого тела – эти темы продолжали волновать художника. Исчерпав свои возможности в импрессионизме и пуантилизме, Матисс с упорством ученого продолжал искать наилучший способ в решении главной задачи. Эту задачу он сформулировал: «Я хочу, чтобы цвет на моих полотнах пел, не считаясь ни с какими правилами и запретами».
Чтобы краски могли петь, как того желал Матисс, они должны были обрести свой голос, свой язык. В поисках впечатлений художник покинул Париж и отправился на юг, навстречу средиземноморскому яркому солнцу. В 1905 году Матисс оказался в рыбацкой деревне Коль-Юр. Здесь, вдали от цивилизации, он и его художники-друзья Андре Дерен и Морис Вламинг творили свободно и вдохновенно. Словно сбросив в себя все цепи законов Академии, они позволили краскам на своих холстах закружиться в безудержном первобытном танце. Уже осенью художники представили свои новые работы в Париже. Картина Матисса «Женщина в шляпе» произвела эффект разорвавшейся бомбы. Некоторые из посетителей называли ее крикливой и уродливой и даже пытались сорвать со стены. Критик Луи Воксель, увидев работы Матисса, Дерена и Вламинка среди ренессансных скульптур, воскликнул: «Бедный Донателло!» Он оказался в окружении дикарей. Эта реплика и определила название нового течения в живописи как фавизм, от французского «фов», то есть «дикие». Новое искусство, свободное от канонов, пришлось публике не по вкусу. Матисс же, в свое время получивший признание академиков, теперь слышал в свой адрес только брань и насмешки. Впрочем, его это ничуть не смущало. Напротив, художник был полон решимости продолжать свои исследования тайн цвета, который, он не сомневался в этом, способен воздействовать на человеческие чувства. Матисс стремился изобрести цвет радости, цвет гармонии, цвет любви, цвет совершенства и подарить все эти цвета людям. Новой картине, которую художник назвал «Радость жизни», Матисс будто открывал перед зрителями ворота райского сада, в котором царит магия ослепительного желтого цвета. Он создал беззаботный мир вечного лета, Эдем, не знающий грехопадения. «Я мечтаю», — говорил художник, — «об искусстве, полном равновесия, спокойствия, ясности, свободном от тревожащих или гнетущих тем». Увы, радость жизни ожидала та же участь, что и женщину в шляпе. Над работой Матисса издевались. И все же один поклонник у той картины нашелся. Им был русский меценат Сергей Щукин. Через несколько лет Матисс получил от него большой заказ. Щукин предложил художнику создать декоративные панно для оформления своего московского особняка. В 1909 году Анри Матисс приступил к созданию первого панно под названием «Танец». Он позволил танцорам заполнить почти всю поверхность холста. Их неистовая пляска существует вне времени и пространства. Пятеро обнаженных людей, взявшись за руки, образуют круг, словно замкнув электрическую цепь, заряженную экспрессией движения. Как говорил когда-то Гюстав Муро, чем лаконичнее средство, тем сильнее выражается чувство. Матиссу потребовалось всего три цвета для создания шедевра. Но то были цвета, навсегда изменившие историю живописи. Русский авангард, немецкий экспрессионизм, французский сюрреализм – все эти течения будут питаться идеями Матисса о цветовой выразительности. За танцем последовала музыка. Головокружительный хоровод тел разомкнулся. Настала минута отдохновения, радость покоя и созерцания. Те же три цвета – синий, зеленый и красный – образовали совсем иной аккорд. «Должно получиться живое созвучие цветов», – объяснял Матисс. «Гармония, свойственная музыкальной композиции». Два панно «Танец и музыка» стали украшением дома Щукина. Для их установки Анри Матисс прибыл в Москву. Он впервые открыл для себя русскую иконопись. Русские и не подозревают, какими сокровищами они владеют.
Италия в этой области дает меньше. Художники должны ездить учиться в Россию, восторгался он. Тем временем работы Матисса вновь и вновь становились мишенью для критики. Специалисты утверждали, что художник оторван от действительности, что он превращает живопись в декорацию, а его картины пренебрежительно называли обоями. Матисс внимания на критиков не обращал, он был убежден, каждый художник вправе устанавливать собственные критерии красоты и законы искусства. Вскоре Матиссу пришлось сразиться не с копьями воинствующих критиков, а с самой реальностью. Начавшаяся Первая мировая война не оставляла места для радости. Летом 1914 года 44-летний художник обратился с просьбой отправить его добровольцем на фронт. Получив отказ по состоянию здоровья, он продолжал сражаться на мирном фронте, рассказывая в своих работах о чуде бытия, о красоте мира и радости творчества. Искусство Матисса оставалось светлым и в то время, когда на Европу обрушилась трагедия Второй мировой войны. Он умер 3 ноября 1954 года в Ницце, пережив самые страшные события 20 века и при этом сохранив любовь к жизни, к ее ярким цветам и к свету. И к ее противоречиям, в которых всегда есть место для радости и счастья. «Если сравнивать творчество Матисса с какой-то вещью, — писал поэт Гийом Аполлинер, — то следовало бы выбрать апельсин. Как и он, творчество Анри Матисса — плод сверкающего света».

очередь, конечно же. То есть это какая-то просто безумная рыба. Да, бывают какие-то рыбы, которые могут съесть своих мальков. Но рыба, которая питается исключительно мальками, ну, она просто выжить не должна, если она питается только своим видом. Это странно. Ну и в конце концов, уже прям стопроцентным доказательством того, что эти рыбы стали живородящие, стала Mater Piscis. Еще одна шикарная находка из формации Гога в Австралии. Вот я говорю, в Австралии просто великолепнейшие панцирные рыбы. И здесь и детеныш сохранился. И сохранился желточный мешок, которым он питался, и еще и что-то вроде пуповины. То есть у них было просто истинное живорождение, не яйца живорождения. То есть, еще раз, это намек на то, что яйца, откладывание яиц, это уже потом появилось. Изначально было именно живорождение. Вот у них оно прям истинное. И вот, соответственно, так это реконструируют. Mater Piscis, собственно, переводится как «рыба-мать». Кстати, видовое название этой рыбы тоже прекрасно. Mater Piscis attenborough. Я думаю, что вы догадались, что назвали в честь несравненного Дэвида Аттенбора. Ну что ж, теперь, как говорится, обозначили основные характеристики пластинокожих рыб, немножко поговорили про их предков, пора уже переходить к их развитию и тому, что называется систематика. То есть, собственно, поговорить о том, какие панцирные рыбы были на белом свете. Вот до относительно недавнего времени одной из первых рыб, а может быть даже самой первой, считался шминолепис. Найден он в Китае, ну а где вы еще ожидали? Но, видите, я даже тут не показал пластинки, ну, честно говоря, в публикации фотографий нет. Это безумно прикольное описание рыбы без фотографии и как бы нормально. Все посчитали, что так и можно делать. Вот, никаких фотографий коллекции я тоже не нашел, ну, поэтому печаль печальная. Ни картинку показать я вам не могу, только прорисовочку. Но, да, судя по описанию, там показывать все равно было особо нечего, потому что сохранность фрагментарная, то есть буквально парочку пластинок нашли. Видно, что пластинки уже именно от пластинокожих рыб, но это просто пластинки, ничего суперинтересного. Был зато вот такой силуролепис. Уже такая классная рыба из силура, там 419 миллионов лет ей, у нее там панцирь более-менее сохранился, вот уже тут есть на что посмотреть. Кстати, опять Китай. Ну, что есть, то есть. Так вот, все с ней вроде бы прекрасно, замечательно, но проблема в том, что это все-таки уже поздний силур, это уже точно не самая древняя рыба, это уже какая-то более прогрессивная. Кстати, это явно близкий родственник батриолеписа. Вот у него так это внешний вид очень на батриолеписа похож. Он относится к антиархам явно. Кто такие антиархи, мы сейчас тоже поговорим. Но, итак, так было раньше. Но китайцы не сдаются. Китайцы продолжают искать, и они в конце концов нашли идеальный образец, который максимально древний, вот прям ранний силурийский, как положено, и в то же время с максимально шикарной сохранностью. Вот. В прошлом году в Чонсине проводились в невероятных условиях, под дождем, под бураном, в дождевиках, вот эти суровые китайские парни, ну и китайские девы, я думаю, тоже, значит, в китайском разрезе, китайскими лопатами, на китайском грузовике, вот это все, значит, добывали, перевозили и потом изучали с помощью своих китайских приборов, которые, кстати говоря, сейчас одни из лучших в мире, между прочим, неожиданно. И, в конце концов, открыли сюйшанастея. И эта рыба прекрасна во всем. Ну, во-первых, она сама по себе очень такая прикольная, необычная. Во-вторых, обратите внимание, может быть это совпадение, но я так не думаю, но внешне он разительнейшим образом похож на цефалясписа, которого я вам только что демонстрировал. Он очень похож на остеостраков. А это, ну, это гениально, потому что, судя по всему, они произошли как раз от остеостраков. То есть ему положено быть похожим. Это вот прям такое классическое переходное звено, но просто красота неописуемая. К тому же вы посмотрите на степень сохранности. Тут каждая пластиночка на своем месте. Тут есть плавнички, тут есть тело. Тело есть, но это же вообще что-то совершенно невероятное. В общем, как это?

Слава китайцам. Ну и теперь вот у нас есть такая вот детально описанная рыба, прекрасная, совершенно древняя, пластинокожая, максимально примитивная. Ну вот все сошлось, прям все как надо. Ну а теперь, после того, как мы поговорили о том, с чего начинались пластинокожие рыбы, поговорим наконец-то про систематику. Итак, значит, в самом что ни на есть классическом общем виде пластинокожих делили на две группы. Это артродиры и антиархи. Вот они перед вами. И это, собственно, Batria lepis и Dunkleosteae. Ну, вот прям красота, то, что нужно. Но это не Dunkleosteae. Все, прошу прощения, это я вам уже немножечко этот дезинформирую. Ну, вроде Dunkleosteae, да, что-то похожее на Dunkleosteae. Вообще, это, конечно же, у нас Dinichthys, но хотя, честно говоря, учитывая год, может быть, это как раз Dunkleosteae. Дело в том, что раньше Dinichthys и Dunkleosteae считали одним и тем же. Вот, так что, может быть, я даже не соврал, может быть, это реально как бы Dunkleosteae. Ну, ладно. Я думаю, что это не столь важно. А важно то, что ну, это как бы по-любому та группа, которая относится к Dunkleosteae. А это, ну, собственно, Batria lepis. Тут уже все четко. Тут прям так и написано, что это Batria lepis. Значит, в чем разница между этими двумя группами? Итак, артродиры переводится как сочленен на шее. И действительно, у них в шее есть сустав буквально. У них есть панцирь головы, есть панцирь туловища. При этом панцирь туловища небольшой. И между панцирем головы и туловища есть сустав. Более того, эти рыбы, в общем-то, и по типу питания тоже отличались, и, судя по всему, по передвижению. То есть они такие высокие, они, видимо, были достаточно активные, ну и такие прям хищники-хищники. В то же время Batria lepis это, ну, 20-й раз повторяюсь, рыба-черепаха. Ну вот, действительно во всех смыслах. Ну, такая бронированная штуковина, абсолютно непробиваемая. У нее там на пол туловища панцирь. У нее в панцире плавники. То есть это прям рыцарь в таких максимально эффектных доспехах. И даже голову этот рыцарь-бедолага повернуть не может. Ну, к слову, вообще-то говоря, никакие рыбы голову повернуть не могут. У них как бы шейных позвонков нет. Есть технические сложности. Но в любом случае тут как бы голова с панцирем, с остальным вообще просто сливаются напрочь. И между ними нет никакой фактически разницы. Ну и только хвост свободный, иначе бы плавать эта рыба просто не смогла. Плюс она уплощенная, что намекает на то, что эта супертяжелая рыба была придонной. Ну, собственно, с таким панцирем по-другому, видимо, было быть было и нельзя. И, конечно же, они, видимо, были какими-то илоедами по типу питания. Глазки сверху, как положено. Тут, кстати, глазки сбоку. Ну, в общем, все более-менее понятно в плане строения. Однако, как я уже упомянул, это, конечно же, только вершина айсберга. Конечно же, чем дальше изучают пластинокожих рыб, тем больше понимают, что их много, и они все-таки разные. Ну, вот это опять у нас артродиры, так называемые, сочленен на шее. Вот. Это антиархи, а это ерундовина, которую, в общем-то, ни туда, ни сюда отнести не удалось, поэтому она просто торчит у нас отдельно. Вот. Ну, просто гемоэндия и все. Гемоэндина, прошу прощения. Так что вот неожиданно оказывается, что еще какие-то были ребята, похожие чем-то на какую-нибудь, не знаю, там, на какого-нибудь ската или камбалу, тоже приплюснутые, но выглядящие совсем иначе. Кстати, у них и панцирь иной, и вообще все иное. То есть, ну, это явно не антиархи. И, между прочим, и антиархи тоже стали разбиваться на отдельные группы. Вот здесь как раз показаны две основные группы. Это так называемые астеролепиформы, а это батриолепиформы. Но видно, что между ними есть разница определенная. У астеролепиформ панцирь подлиннее, у них тело более сжатое, и отсутствует сверху плавничок. Batria lepis форма уже немножко иначе выглядит. Но на самом деле, конечно, все еще сложнее. И вот это вот уже плюс-минус более-менее реалистичная схема деления плакодерм. Ну, тут не только плакодермы, но вот если мы посмотрим на эту часть, то мы увидим именно плакодерм. Значит, вот это их предки, остеострыки, типа цефалясписа. От них происходят глиаспиды, тоже бесчелюстные, ну, где-то они тут между ними. Это, скорее всего, все-таки от остеостриков произошли наши
Плакодермы. Дальше самые примитивные, это вот как раз а-ля Батриолепис антиархи. Потом появляется загадочный Бриндопиляспис, про него мы обязательно поговорим. Потом еще более загадочная Рамундина, настолько загадочная, что я про нее даже сегодня говорить не хочу. Дальше Гемоэндина, про которую мы тоже немножко поговорим, хотя мы ее уже видели. И дальше опять всякие разные еще отдельные экземпляры. Довольно большая группа птиктодонтит, про них мы тоже чуть-чуть поговорим. Артродиры те самые, про которые мы уже упоминали. Еще несколько отдельных персонажей. Среди них особенно любопытен энтелогнат, про него мы тоже поговорим. Ну и дальше от них уже происходит, собственно, хрящевые рыбы, а затем и костные рыбы и все прочее. Ну вот согласно этой схемке, скорее вначале костные, а потом хрящевые. Это вот на самом деле вопрос. Может быть и так. В принципе, есть предположение, что костные отделились раньше. Ну, начнем с самой примитивной группы рыб, которая уже несколько раз обозначалась и которой принадлежит тот самый классический Батриолепис. Кстати, перед вами из всех классических антиархов самый классический – это Батриолепис, а среди всех Батриолеписов самый классический, ну вот, прям классика Батриолеписовая – Батриолепис канаденсис. Кстати, и самый изученный. Как я уже упомянул, вообще-то говоря, антиархов тоже много. И вот мы видим некоторые основные группы антиархов. И среди них, конечно же, наиболее любопытные – это астролепиформы и батриолепиформы. Есть еще пару, но про них я даже сегодня говорить не буду. Это прям такая совсем экзотика. Ну вот они, астролеписы. Мы уже сегодня их видели немножко, да, без спинного плавника, такие более сжатые. Но, кстати, достаточно распространенные, их прямо-таки немало на белом свете. Вот как выглядит Астролепис орната, это прям тоже, можно сказать, самый классический среди всех астролепиформ, ну, в хорошей-хорошей сохранности. Честно говоря, такие находки очень редки, но в Латвии, например, попадаются. Вот ремигалеписы, так называемые. Их коллекция очень большая, хранится в Дарвиновском музее, и, собственно говоря, наверное, это вообще самая такая классная коллекция ремигалеписов, которая вообще есть. Они из ближнего зарубежья у нас, ну вот это конкретно киргизские образцы, вот, ну, я, соответственно, так как я долго в Дарвиновском музее работал, с этими ребятами очень хорошо знаком. Ну и, наконец, Батриолепис, самый изученный, самый известный. Благодаря тому, что он изучен так замечательно и хорошо, мы можем сказать, и какой он был длины. В среднем, кстати, вот канадский 30 сантиметров был, не очень большой такой. Вот, тут так вот, наверное. Хотя у меня, как у рыбака, периодически представление оказывается не очень верное о том, что такое 30 сантиметров. Ну вот можете линейку взять, прикинуть, какого размера эта рыба. Вот. Как правило, находки бывают, ну, такими или хуже, но бывают и вот прям находки, в которых все тело целиком сохранилось. Благодаря ним мы знаем, как Батриолепис выглядел. И благодаря таким находкам мы его можем рассмотреть буквально со всех сторон. Знаем, какой формы была голова, знаем, что глаза у него были сверху, но при этом они немножечко так вот по бокам располагались, то есть он видел, в принципе, весь практический мир. У нас, кстати, в нашей динопедии будет Батриолепис, и есть у нас там такая фишечка, можно посмотреть поля зрения, то есть какую часть мира вокруг видело животное, и даже вот посмотреть на мир глазами этого животного. Так вот, когда, собственно, поля зрения составлял их я, потому что для большинства животных он мне неизвестный, вот я как раз ориентировался на все эти картиночки, и, ну, как бы очевидно по ним, что Батриолепис видел практически все 360 вокруг, только и разве что со стороны брюха ничего не видел. Есть у такого зрения, правда, недостатки, ну, как бы животное такое не видит практически ничего в объеме, но, как говорится, кому сейчас легко. Внутри у него, понятное дело, были кости, правда, хрящевые, но вот возможно, что они так выглядели, это реконструкция, возможно, это гипотетическая, хрящевого черепа. Вот его панцирь там. Это, кстати, со стороны брюха, можно его там поразглядывать всячески.
Вот. Тоже со стороны брюха это как устроен его плавник, суставчик плавника. Ну, прям вот есть много-много-много разных картинок. Ну и, наконец, это, наверное, на данный момент самая такая вот детальнейшая реконструкция Батриалипса. А вот мы как раз моделируя, ориентируемся в первую очередь на нее. И здесь вот как бы Батриалипс можно рассмотреть во всех проекциях, вот прям в 3D, вот каким он был. Такая рыба-пылесос. Как я упомянул, обычно батриолепсы имеют длину где-то 30 сантиметров, однако несколько лет назад в Канаде были найдены пластины отдельные. Вот это, кстати, типичная сохранность для панцирных рыб, обычно именно так их находят. Так вот, пластины-то, может, и отдельные, но зато какие, просто здоровеннейшие. И это позволило как бы, выделить новый вид какого-то гигантского батриолеписа. Ну и понятное дело, если ты находишь что-то гигантское, называй рекс. Это, видимо, такое негласное правило палеонтологов, которому все, разумеется, следуют. Ну и здесь на картинке для полного счастья батриолеписа рекса изобразили рядом с тернозавром рексом. Вот. Ну, раз-два рекса, то, видимо, эта картинка в два раза круче. Но вообще 2 метра в длину – это уже солидно, согласитесь. Для антиархов это, безусловно, рекорд. Ну вот, будем двигаться дальше. Не будем все-таки останавливаться только на антиархах, там еще много кого интересного. И следующая рыба, которую прям не относят ни к какой отдельной группе, она единственный, можно сказать, представитель своего семейства, зовется Бриндопиляспис. Нашли ее в Австралии, и она тоже прекрасна по многим параметрам. Ну, вы видите, что она похожа на утконоса, довольно очевидно. При этом она похожа на утконоса во всем. Мало того, что у нее такой утиный клюв, даже взгляд, как у утконоса. Ну и плюс еще и у него есть сенсорные каналы в черепе. И эти сенсорные каналы, скорее всего, содержали в себе особые органы, которые были максимально чувствительные, ну что-то типа боковой линии. И что-то подобное есть в большом количестве вот как раз на клюве у утконоса. То есть, опять же, очень получается похожий такой плоский сонар в передней части носа, как у утконоса. И вот очевидно, что этим сонаром это животное выискивало что-то вкусное в илу, уж не знаю, там, трилобитов она ела, или что помягче, там, каких-нибудь червей. Но явно эта рыба выискивала что-то именно своим носом. Ну, а чтобы уж сходство с утконосом было просто стопроцентным, Бриндопиляспис еще и найден в Австралии, где, как известно, как раз утконосы у нас и живут нынче. Уже несколько раз упомянутая, тоже рыба, которая вот прям ни в одну группу определить не удалось, индивидуал такой, это гемоэндина. Ее нашли в Германии, и мы видим, что она похожа на какого-нибудь ската. Конечно же, это чистая конвергенция. Она не является предком ската. Скаты произошли от каких-то других, гораздо более таких скучных, базальных, неприметных пластинокожих рыб. Ну и, собственно, если говорить совсем честно, то скаты-то произошли от древних хрящевых типа акулы, которые воплощались. А вот акулы произошли от каких-то уже таких скучных, базальных панцирных рыб. Вот. Ну и кроме того, что у него такая воплощенная форма тела, мы еще видим, что у него глаза тоже сверху. Ну, опять же, для придонного животного это хорошо. И очень-очень-очень странный рот. Рот буквально вывернутый наизнанку и, кстати говоря, направленный наверх. То есть, в отличие от других животных, это животное ничего там не сканировало, не выискивало. Оно ело то, что сверху проплывало. То есть, видимо, накидывалось на кого-то, кто сверху проплывал, его заглатывало. И для этого был нужен такой вот инвертированный рот. Но из-за того, что у него так вывернут рот, она и получила свое название гемоэндина, что, вообще-то говоря, переводится как «вывернутые внутренности». Такое шикарное название для рыбы. Они тоже в основном известны по экземплярам примерно 30 сантиметров, однако же есть фрагменты более крупных, так сильно более крупных, настолько более крупных, что их даже пытались определить в отдельный род. Но потом выяснили, что нет, это более крупные экземпляры именно гемоэндина. Так что вырастали они в длину до 1 метра. Да, ну и еще можно упомянуть, что у него очень тонкий панцирь. Это еще одна его особенность.
Следующая группа – это птиктодонтиды. Опять подозрительным образом они нам на кого-то нам напоминают. Вот не знаю, как вам, а мне лично кажется, что это похоже на химеру, глубоководную хрящевую рыбу. Но не надо думать, что эта рыба является предком химеры. Это опять конвергенция. Просто она, видимо, тоже была глубоководной, жила при условиях недостатка света, поэтому у нее были крупные глаза. И, собственно говоря, видимо, по типу питания она была похожа на современную химеру. Судя по строению зубов, это какой-то моллюскояд, притонный моллюскояд. Вот. У них вокруг глаз несколько пластинок. Это, кстати, характерно и для артродир. Вроде дункулястые. Но в отличие от артродир, у них панцирь вообще минимальный. Минимализм тоже, мне кажется, имеет право существовать. Вот здесь всего несколько пластинок на голове. Небольшая пластинка на туловище. Цельного панциря здесь нет вообще. Поэтому, безусловно, это совершенно отдельная группа птиктодонтиды. Ну и, наконец, артродиры. Уверен, что именно их вы ждали всю сегодняшнюю лекцию, потому что именно к ним-то принадлежит знаменитейший дункулеостей. Я уже их характеристики, в принципе, обозначал. Голова и передняя часть туловища покрыты сплошным панцирем. Верхняя часть головы могла открываться под равным углом с нижней челюсти, и получались такие кусачки. У них вообще такой очень необычный четверной сустав, и кусали они, соответственно, вот как-то вот так вот накидывались и кусали. И это придавало их челюстям очень мощную такую силу. Ну и плюс, конечно же, учитывая, что эти челюсти были довольно крупными у многих из них, это показывает, что они были хищниками. Кстати, я об этом не упоминал, но мне кажется, не поздно это сказать сейчас. Ни у одной из этих рыб нету зубов. Вот, в принципе, на этой картинке это очень четко видно. Есть что-то похожее на зубы, но на самом деле это тоже пластины. Самозатачивающиеся пластины. Ну, точнее, самим затачиваемые. То есть не то, что там они кусают, и при этом как бы они затачиваются. А у них при росте, когда происходил рост тела, у них росла, разумеется, и пластина эта, куда уж без нее. И при этом были клетки, которые специально разрушали край пластины, чтобы она всегда была острым. Иначе бы край пластины бы тоже увеличился, и пластина бы затупилась, и уже кусать было бы невозможно. Вот. Ну и у предыдущих рыб тоже, на самом деле, были пластины, хотя гораздо более мелкого калибра, потому что они не хищники. Ну и прошу встречать наш дункулеостей. Это, кстати, дункулеостей из нашей 3D-динопедии, он у нас тоже есть. Будем сейчас его, кстати, переделывать немножко, потому что... сейчас узнаете почему, потому что данные некоторые изменились. Вот, некоторые остатки дункулеостея, как они реально выглядят, это как раз от самого известного дункулеостея Устрелли, остатки, фрагментики. А вот здесь видно там фрагменты челюсти, вот как раз тут эти самые зубы знаменитейшие, это, собственно, голова, глазки, это прям шикарный образец на самом деле. Но даже у шикарного образца, как вы видите, тела-то нет, присутствует только панцирь. Можно это как-то держать в голове, нам эта информация понадобится буквально через пару слайдов. Это еще более распространенная находка. Это, собственно, нижняя челюсть. И вот как раз отлично видны эти самые заостренные пластины. Ну, а это уже реконструированная голова. Причем крупнейшего экземпляра. То есть вот так вот выглядит супер-пупер хищник. Крупнейшая панцирная рыба. И вообще крупнейшая рыба своего времени, к слову. Apex Predator, как выражаются на английском, дункулеостей. Ну и вот они еще. Несколько там всяких дункулеостейчиков. Можно тоже на них полюбоваться. И давайте же поговорим немножко о том, как эта самая рыба охотилась. Вообще традиционно считается, что такая здоровенная штуковина там, с довольно тяжелым панцирем, это был какой-то засадный охотник, при этом способный раскусить буквально все, что угодно, в том числе панцирных же рыб. И есть на то
определенные доказательства. Во-первых, я уже говорил, у них очень-очень необычный способ, вот, соответственно, движения головы. И челюсти идут под прямым углом, и это из челюстей позволяет вот сделать вот такие замечательные кучки. Не зря они называются сочленённой шеей. У них действительно тут в шее есть буквально суставы, которые позволяют нижней челюсти выдвигаться, верхней подниматься и кусать. Плюс ко всему, обратите внимание, еще как пасть раскрывается максимально широко, благодаря чему можно укусить практически все, что угодно. Рыба и без того не маленькая, а еще и пасть раскрывает невероятную. Ну, прям шикарный персонаж для любого фильма ужасов. Мне кажется, что если будет какой-нибудь когда-нибудь парк Дивонского периода, Дон Клиостей там 100% будет самым главным злодеем. При этом мы добавим еще к этому то, что челюсти они на самом деле раскрывались со скоростью где-то 1/50. Нет, не 1/50. 50 миллисекунд. Во как. То есть это, по-моему, 0,02 примерно так получается, что ли. Но я так сейчас в голове быстро не посчитаю. Короче, намного быстрее, чем 1 секунда. За секунду они там могли десяток раз челюсть открыть. И, конечно же, когда вот челюсть максимально быстро открывается и закрывается, там внутри создается вакуум, и эта рыба еще и засасывает любую добычу, которая находится перед ее пастью. Так что добыча, как правило, не успевала понять, что произойдет, а она уже оказывалась в пасти у Дон Клиостея. Ну и плюс еще кусали они с очень приличной силой. Опять же, проводились разные анализы, оценки, и оказалось, что сила укуса, ну, не везде, конечно, вот прям на кончике челюстей, доходит до 629-764 килограмм на сантиметр квадратный. Это примерно сила укуса крокодила. Ну, то есть, кусали они сильно. Кости дробили без проблем. И есть тому вполне себе доказательства. Сейчас я их тоже приведу, но пока тут у нас пластинка от еще одного Дон Клиостея, на котором следы от укуса Дон Клиостея. То есть получается, что они даже друг друга кусали. Но здесь, судя по всему, рыбка была не маленькая, и непонятно, зачем ее кусали. Вряд ли ее собирались съесть. Скорее, как вот здесь показано, что это была какая-нибудь там драка самцов. Может, за территорию, может, за самку, как это часто бывает. Но явно совершенно друг к дружке. Они были не сильно дружелюбные, да и вообще большими стаями, думаю, не собирались. Охотились все-таки поодиночке. Ну, а теперь насчет доказательства того, почему, что они все-таки ели панцирных рыб без проблем. Вот это кадры из замечательного фильма «Прогулки с морскими монстрами», по-моему, с морскими чудовищами, так у нас перевели. Это документальный фильм. Там дядька в прошлое отправляется на Джо Марвина, и вот, соответственно, рядом с этими всеми существами плавает, в том числе, с Дон Клиостеем. Вот, и там есть такой замечательный кадр, к сожалению, в виде вот такой гифки мне его найти не удалось, где Дон Клиостей отрыгивает панцирь от только что съеденной рыбы. Вот мы как раз видим, как он съел панцирную рыбу, это, собственно, другой Дон Клиостей, более мелкий. Вот, и потом он отрыгивает его панцирь. И это было сделано, вот эта сценка, основываясь на фрагментах панциря, которых находили рядом с Дон Клиостеем, от других панцирных рыб, при этом частично переваренных желудочным соком. То есть, видимо, они действительно так и делали. Они проглатывали, они перемалывали эти панцири, но не целиком. И, конечно же, панцири они уже потом переварить-то не могли, но они могли откусить нужный кусок рыбы, а потом все ненужное они отрыгивали. И довольно любопытно, что среди этих содержимых желудка или отрыгнутых пластин, уж там не разберешь, были найдены остатки орода. А эта рыба очень, судя по ее строению, шустрая. И основываясь на том, что как-то рода Дон Клиостей сожрал, возникло предположение, что, может быть, он не такой уж и засадный охотник, как думали раньше. А вполне возможно, что он был очень неплохой пловец и мог догнать даже довольно шуструю добычу. Короче говоря, по многим параметрам Дон Клиостей, ну, просто прекрасен и выглядит как невероятный монстр, прям типичный монстр для какого-нибудь фильма. Однако есть у него все-таки и свои недостатки. Недостатки заключаются в его размерах.
Если вы посмотрите какие-нибудь старые книжки, будут писать, что он, ну, 6 метров, но это прям вообще гадалки не ходи, вообще, скорее всего, 9. Рыба, автобус. Шикардос вообще. А откуда берутся эти цифры? На самом деле, ну, из головы. Но если быть совсем точным, то это интерпретация на основе других экземпляров

Нуклеа Стеви выглядели они вот так примерно. И поэтому Дункан Стей подсократился, но зато стал вот такой вот классный качок. Более высокий, более мускулистый, хотя и более компактный. И по длине уже стал все-таки точно 6 метров, но никак не больше. Однако это реконструкция 17 года, а времена-то идут. И наши представления о Дункан Стей продолжают меняться. Наступает 23-й год, и Дункан Стею достается по полной. Итак, появляется очередной палеоихтиолог, который говорит, что, вообще-то говоря, брать рыбу более мелкую, даже очень близкую родственную к какому-то гиганту, и просто увеличивать ее размер, это решительно неправильно. Если мы посмотрим на современных рыб, очень близких родственников, мелкие рыбки, они вытянуты, а гигантские их родственники гораздо более компактные. Ну, возьмем хотя бы акул, вспомните этих качков вроде какой-нибудь белой акулы. Ну, она, конечно, длинная, но сравнить ее, допустим, с кошачьей акулой или еще с какой-нибудь мелкой, или, там, не знаю, с акулой мака. Там вообще торпеда просто невероятной длины. То есть явно более крупные рыбы могут иметь совсем другие пропорции. И просто взять и увеличить какого-то родственничка более мелкого, это неправильно. Это так это не работает. Но в таком случае вопрос, а что же работает, если нету тела? И вот палеоихтиолог стал искать вот этот какой-то признак, по которому можно попытаться увеличить рыбу или же там, не знаю, посчитать ее длину. Ну и оказалось, что такой признак есть. Есть признак, который четко коррелирует с длиной рыбы. Это расстояние от переднего края глаза до заднего края жаберной крышки. Ну, понятное дело, у некоторых жаберной крышки нет, вроде акулы, ну тогда до заднего края жабры. И это соотношение работает, то есть есть совершенно четкое соотношение между этой длиной и длиной рыбы. Это было проверено на сотни самых разных рыб, хрящевых, костных, вообще всяких. И в том числе панцирных рыб, которым известно более-менее целое тело. Там вот все тоже работает. И теперь, когда у нас есть такой вот прекрасный критерий, мы можем померить тоже расстояние и у Дункан Стея, и прикинуть его длину. Так и сделали. И в итоге Дункан Стей превратился вот в это. То есть раньше по какому-нибудь Кокостеусу, такой артродире маленькой, длинненькой, это, кстати, опять из Австралии, вот, ориентировались, и Дункан Стей был очень длинный. А теперь, собственно, вроде бы реалистичного Дункан Стея сделали. И оказался он, ну, прямо скажем, не таким впечатляющим. И в длине сократился. И теперь он уже выглядит даже по сравнению с белой акулой далеко не столь пугающе. А уж если сравнивать его с каким-нибудь мегалодоном, ну, вообще просто малявка. Да и параметры у него стали весьма скромные. Длина 4 метра, высота 1,5 метра, вес 1 тонна. Ну да, конечно, там, как говорится, руку в рот ему не клади, но вообще это уже не супермонстр. Явно совершенно Голливуд не одобрит. Однако ж, можно предположить, и небезосновательно, что таким Дункан Стей становился только во взрослом виде. А вот когда он был маленький, он как бы повторял путь своих предков и выглядел, ну, вот скорее вот так, да, как какой-нибудь Кокостеус. И был очень даже удлиненный. И, видимо, был более шустрый. А чем он становился более крупным, тем он становился более массивным. И, кстати говоря, вот те Дункан Стеи, которые поедали шустрых рыб, это были небольшие экземпляры. Поэтому вполне возможно, что действительно, будучи маленьким, он был шустреньким, а становясь большим, он уже становился такой неповоротливый, засадный охотник. Это мы можем увидеть буквально по фрагментам молодых Дункан Стеев и взрослых. Мы видим, что пропорции у них явно меняются. То есть тут явно расстояние это гораздо больше относительно. Вот, и в принципе видно, что рыба такая более приземистая, то есть более длинный, потом уже сокращался. Так что мы кое-что даже о развитии индивидуальном Дункан Стея тоже знаем. Но понятное дело, что народ расстроился. Так всем нравился вот этот гигантский Дункан Стей. А теперь это вообще не поймешь что. И, конечно, над Дункан Стеем стали издеваться все, кому не лень. Вот прям каждый подходил, пинал эту бедолагу. И появилось множество иллюстраций того, как
мог бы выглядеть Дунклястый. Вот там, пожалуйста, Дунклястый, смешарики, там.

0: Дунклястей по типу акулы, да, или Дунклястей вот такой вообще красавец, как бы Дунклястей аквариумный. Вот еще есть Дунклястей рыба луна, тоже нормальная история. Но давайте все-таки двигаться дальше. Дальше у нас еще есть Денихтис. Я уже упоминал эту рыбу. Название классное. Денихтис – это ужасная рыба. Вот. Дунклястей, кстати, назван в честь Роберта Данкова. То есть это как бы кости Данкова, можно так перевести. Вот. Ну, а Денихтис – ужасная рыба. Вначале Денихтиса описали Дунклястея. Потом вдруг пришло осознание: Денихтис и Дунклястей – это вообще одно и то же. Крашмар, караул. Значит, Денихтиса мы отменяем. Дунклястей описан раньше. И вот эти гигантские рыбы – это Дунклястей. Денихтиса не существует. А еще позже выяснили, что все-таки Денихтис – это отдельная рыба. И теперь он существует в виде отдельной совершенно единицы. Более мелкой, кстати. У него длина там метр, два. Все-таки не четыре. Но и при этом вот такой более вытянутый. То есть это отдельный какой-то хищник. Ну и еще одна рыба из Артрадир, с которой я хотел вас познакомить, это Титанихтис. Это один из самых необычных представителей Артрадир, потому что, судя по строению тела, он был фильтратором. Не зря он называется Титанихтис, он действительно здоровяк. Ну, как обычно бывает, что фильтраторы, они большие. Вот, но при этом он очень мирным был, так что были и такие. Кто только фильтратором не становился, и акулы, и аномалокарисы, и даже плезиозавры, и, пожалуйста. Дунклястей фильтратор. Ну а мы тем временем двигаемся дальше и подходим к самой ключевой рыбе в истории эволюции позвоночных животных. Среди всех пластинокожих, пожалуй, что важнее всего, вот эти первые, вроде Сюишанастея, и энтелогнаты. Энтелогнат – рыба с человеческим лицом. Почему ее так прозвали журналисты? Да потому что у него, в его скелете, хотя скелет у него вроде типичный артродир, он реально артродира, сочлененная шея, там, с панцирем головы, с панцирем туловища. Ну, вообще, вполне себе похож на кого-нибудь Дунклястея. Но у всех панцирных рыб, у них ни одна кость в их черепе не похожа на кости других позвоночных животных. У них все кости уникальные. А вот у этого обнаруживаются те же кости, что у других рыб, и, что важнее, те же, что и у нас. Вот, пожалуйста, там, скуловая кость. Вот, пожалуйста, там, кость, допустим, нижней челюсти. Ну, все присутствует. То есть от этой рыбы могли произойти другие костные рыбы, в том числе мясистоплавниковые, а от них уже наземные позвоночные. То есть это, возможно, предок других рыб. Ну и в том числе, возможно, предок нас. Ну, может, не прямо он, не прямо этот экземпляр, но очень кто-то к ним близкий, очень на них похожий. Настолько эта рыба классная, настолько уникальная, что мы тоже ее сделали в Динопедии. У нас теперь, наверное, ну, хочется надеяться, что самая точная, самая классная модель вот этого энтелогната, который вообще можно найти. 3D-шечная с скелетиком, с мышцами, ну, прям шикарная. Ну и вот, соответственно, можно посмотреть еще раз эволюцию в целом. Да, вот были всякие голиаспиды и прочие бесчелюстные. Потом появляются прогрессивные ребята остеостроки, типа цефалясписа. От них происходят уже настоящие панцирные рыбы. Антиархи вначале. Рыбы эти, рыбы-чемоданы, рыбы-черепахи. От них артродиры и от какой-то из артродиров энтелогнат. А энтелогнаты уже там всякие разные рыбы, и в том числе такие рыбы, как мясистоплавниковые, а от них уже всякая наземная штуковина. Ну что ж, дальше хочу вам пару слов сказать о том, где можно у нас в России поискать, ну и не только у нас в России, в ближнем зарубежье, где можно поискать панцирных рыб. Вот. Тем более, что я думаю, что, скорее всего, у нас зрители из разных мест смотрят. Так что в любом случае, если вы смотрите из Америки, то вы, конечно, там уже разберетесь, каких там рыб поискать. Я вот по России и ближним территориям могу кое-что подсказать. Вот. Думаю, что большинство все-таки зрителей у нас с этой территории, с России, с стран СНГ. Значит, у нас есть много выходов девонских пород, и, в принципе, практически везде, где есть девон, там есть и панцирной рыбы. Ну, как вы уже поняли, рыбы эти жили и в Девоне, и в Силуре. Но силурийских пород, во-первых, у нас маловато, во-вторых, в них пластинок кожи почти не находят. А вот девонских, пожалуйста, довольно много. Во-первых, вот у нас здоровеннейший Девон. Тут есть так называемое главное Девонское поле, центральное Девонское поле. Это как раз самое, что есть центральная Россия. И, пожалуйста, тут у нас как бы есть много-много-много разных рыб. Там всякая Тверская область какая-нибудь, там Ленинградская область. А на юге это какая-нибудь там Воронежская область. Вот там вот всякие тоже они есть. И плюс еще вот такая шикарная тоже блямба из Девона. Находится у нас, соответственно, если брать Россию, это пам-парам-парам. Ну, кто это получается у нас? Тува, если ничего не путаю. Вот. А и плюс Казахстан. Да, если кто-то в Казахстане находится или туда там периодически путешествует, там тоже очень много Девона и очень много находок вот этих девонских рыб. Ну и, конечно же, там есть еще и другие места, вроде какой-нибудь там Киргизии уже упомянутые мной, но там на самом деле девонские породы такие, выходы этих пород маленькие. Маленькие, но удаленькие. И в них тоже много чего находят. Кстати, допустим, в той же Армении тоже есть девонские породы, и там тоже, в принципе, можно попробовать поискать панцирных рыб, хотя, по-моему, еще не искали. Ну, так что, в принципе, при желании можно еще в других местах, в других странах тоже поискать. Ну, а если брать конкретно Россию, восточноевропейскую платформу в первую очередь, то вот отдельные слои и отдельные рыбы конкретные, которые характерны для этих районов. Для северо-западного региона так называемого, это так называемое главное Девонское поле, это, вот я говорю, там, Тверская область, Ленинградская и прочее. И более южные регионы, ну, вроде Воронежской области, тоже характерные рыбы. Ну и некоторые экземпляры тоже хочу вам показать. Вот, например, в Ленинградской области, пожалуйста, представитель антиархов из Астролепиформ, ну, прям вообще классический Астролепис орната. Как тот, что я вам показывал из Латвии, но только чуть-чуть похуже сохранности. Чуть-чуть. А вот тоже из Воронежской один, другой из Ленинградской области экземпляры уже Батриолиписа, прям классического, приклассического. Вот. Это, по-моему, у нас Ленинградская область, это из Воронежской. Картинки сам монитору утащил. Если что, очень хороший ресурс. Там много собирается таких любителей палеонтологии, общаются, и много всяких картинок можно хороших посмотреть. Ну и прям супер находка 23-го года, новиночка, свежатинка из Тверской области. Наш Дункреастей, Дункреастеус тудеренсис, с речки Малый Тудер. Ну прям вообще шикарнейшая находка. Теперь у нас есть свой собственный Дункреастей, отечественный. Практически рядышком с Москвой, можно сказать, найден. Вот разве что вот в столицу он не заглянул. В столице у нас все-таки Юра в основном выходит. Там уже Дункреастеев искать будет сложно. Ну и в конце сегодняшней лекции хотел рассказать про то, как закончилась история панцирных рыб. А закончилась она девонским массовым вымиранием. Именно из-за этого, собственно, они вымерли из великого массового вымирания, одного из величайших. Я напомню, что вообще у нас есть пятерка великих массовых вымираний. Про массовые вымирания мы говорили и на прошлой неделе, и на позапрошлой. Если кто пропустил, на канале есть видюшки. Вот. На прошлой неделе мы говорили про самое массовое, пермотриасовое, на позапрошлой про миопалеогеновое. Вот. Про девонское подробно мы не говорили. Кстати, опять же, если есть прям супер желание, ну, я не знаю, прям уж целое занятие про девонское вымирание, это, наверное, слишком круто, но, может быть, если вам интересно, можно сделать еще одну лекцию и охватить все неохваченные вымирания поподробнее: ордовикско-силурийское, девонское и триасово-юрское. Вот. Ну, или только ордовикско-силурийское и девонское, триасово-юрское тоже отдельно. В общем, в любом случае, если вам еще хочется что-то про массовое вымирание, тоже в комментариях напишите. Ну а сейчас мы видим, что девонское вымирание, оно небольшое относительно других, но зато очень странное. Если остальные довольно коротенькие, девонское вымирание, оно длинное, в два этапа. И за это время много кто вымер. Вот мы видим, первое вымирание, так называемое событие Кильвассера, произошло, и второе вымирание. Вначале вымерли всякие кораллы, бесчелюстные, вот. Потом вымерла вообще целая туча всего, почти все трилобиты, например. Очень много аммонитов и, конечно же, вот все бедняги панцирные рыбы. Что случилось, что приключилось? Ну, если вкратце, а кто же его знает? Не, ну на самом деле есть, конечно, гипотезы, но все с этим вымиранием как-то очень сложно. Оно и по времени очень длинное, и, видимо, тут вообще на самом деле и первое событие было по какой-то одной причине, второе событие по какой-то другой причине. Вот вряд ли они были прям связаны. Связывает их только близкое время. Ну вот здесь там тоже на графике эти события хорошо видны. А, ну и здесь еще мне очень нравится эта картинка. Тут видно, что не только вымирание произошло, вот всего было прям так много, а потом стало грустно и скучно. Так еще и размер тех, кто выжил, стал прям супер мелким. Ну почти у всех, кроме хрящевых рыб. Хрящевые как-то вот нормальненько пережили и даже увеличились. То есть, ну прям что-то нехорошее в воде произошло. Ну а какие могут быть причины? Скорее всего, их было несколько, и, скорее всего, они были разные во время первого и второго события вымирания. Ну, вот некоторые из них я обозначил. Из всего этого списка самое популярное – это аноксия, то есть прям сероводородное заражение, отсутствие кислорода у воды, вот все задыхаются, всем плохо, вот это все. И плюс вулканизм. Без вулканизма никуда, тут прям, особенно вот последнее массовое вымирание, Вилюйские траппы идеально подходят. Ну и вулканизм, в свою очередь, мог привести к заражению вод, к окислению вод, к изменению температуры, еще много к чему нехорошему. Есть еще версия, связывающая это все с растениями, ну и другие версии. Вот это график еще один про вымирание, и вот оно, вимирание хорошо видно, Девонское. Ну и в качестве маленького бонуса еще в конце хотел вам показать пару различных плакодерм в кино. Неожиданным образом можно найти пластинокожих рыб даже в очень таких старых фильмах. Например, есть такой, на самом деле, очень интересный и хороший фильм, старый, называется «Вожди Атлантиды» 1978 года. И там про путешествие к Атлантиде как раз такое, про приключения, и там много разных древних животных встречают, в том числе панцирную рыбу, которая там называется «Антиарх Батриолепис». Но на самом деле, как бы внешне видно, что это, конечно же, не антиарх и не батриолепис, но довольно любопытно, что даже в этом фильме решили панцирную рыбу вспомнить. Ну и, конечно же, можно его встретить и в других фильмах, и в том числе документальных. Ну, пожалуй, самая такая яркая документалка, в которой батриолепис засветился, это вот те самые прогулки с морскими чудовищами, которые я уже упоминал. По-моему, лучше с тех пор так ничего и не сделали про них. Вот и все. Спасибо за внимание. Готов теперь отвечать на ваши вопросы. Уверен, что они тоже имеются.
1: Да, вопросы имеются. Спасибо за лекцию.
0: Всегда, пожалуйста.
1: Спасибо за ваше... Наших слушателей мы благодарим за ваши лайки, за донаты. Вопросы за донаты задаются вне очереди.
0: Задоначиваются.
1: Задоначиваются, да. Давайте перейдем к ним.

0: Первый вопрос за донат. Какие были предпосылки к появлению плакодерм и как определили скорость закрытия челюстей плакодерм?
1: Я не очень, честно говоря, понимаю, какие должны были быть предпосылки, если в том смысле, что что-то там, не знаю, изменилось глобально в мире, что позволило наконец-то челюстям сформироваться. Ну, нет, такого не происходило. То есть, скорее всего, эволюция шла своим чередом, как обычно, все по Дарвину, да, потихонечку появлялись все новые и новые какие-то мутации, что-то полезное закреплялось, что-то вредное исчезало. И вот появились рыбы, у которых жаберные дуги немножечко изменились, ушли вперед и стали, собственно говоря, челюстями. Изначально, как мы поняли, скорее всего, это было что-то вроде цефалясписа, потом появился, видимо, можно сказать, цефаляспис с челюстями, и он стал гораздо эффективнее жевать все, что находится около дна. И получилась самая первая плакодерма таким образом. Ну а дальше, собственно, дело за малым. Уже когда появилась челюсть, когда оказалось, что это довольно эффективная штука, очень быстро эта группа стала эволюционировать. Вот прямо это мы как раз четко видим по ископаемым материалу. Если бесчелюстные до этого развивались медленно, верно, на протяжении десятков миллионов лет, тут мы вдруг видим, что буквально за пару миллионов лет вот появился вот этот самый первый организм с челюстью, то есть самая первая рыба. И уже буквально через несколько миллионов лет мы видим огромное количество разнообразия этих рыб. И, пожалуйста, антиархи, артродиры, и тут же и хрящевые, то есть некоторые там панцири пытаются избавиться и становятся более активные. И тут же костные даже первые уже формируются, ну, то есть прям всего уже очень много. Вот. А что касается того, что как посчитали, значит, скорость закрывания челюстей, во-первых, оценили, собственно говоря, кинетизм этих челюстей, то есть как они двигаются, как там могли, прикинули, где могли находиться суставы, чтобы эта штука вообще работала, то есть построили модель. Посмотрели, где и куда могли крепиться мышцы. К счастью, от этого даже есть некоторые шероховатости, поэтому есть, вот я работу сейчас не приводил, но есть работа, прям где мышцы отмечают, и видно, куда отдельные мышцы крепились, и как это все должно было функционировать. Ну а дальше, соответственно, когда уже прикинули размер мышц, прикинули их положение, прикинули суставы, осталось, собственно, провести примерную симуляцию, посмотреть, с какой скоростью это все могло функционировать, то есть это дальше уже... Ну, насколько я понимаю, это уже чистая физика, компьютерная симуляция. Вот. Деталей уже здесь, я, к сожалению, дальше не расскажу, как это все уже происходило. Это уже физика, а физики я не силен.
0: Следующий вопрос за донат. Слышал у Дробышевского, что внешний скелет препятствует энцефализации вида. Это так? Хитин мешает?
1: Значит, я понимаю, о чем идет, шла речь у Дробышевского, но я думаю, что это не совсем правильно брать, вот так сказать, высказывания Дробышевского в данной ситуации и их распространять на всех-всех-всех животных. Значит, о чем я так подозреваю, рассказывал Станислав Владимирович. Значит, история такая. Значит, были, как известно, австралопитеки, от которых произошли мы. Но в то же время от этих же самых австралопитеков произошли так называемые парантропы. Вот. И парантропы, в отличие от классических австралопитеков, отличались очень мощными челюстями и очень крепким черепом. Причина крепкости черепа в том, что нужно было как-то мышцы к этим самым челюстям подвести, иначе смысла от больших челюстей никакого. И для того, чтобы мощные челюсти мощно жевали, нужно мощно иметь череп, мощную черепную коробку, большой гребешочек сверху, и вот к ним вот мышцы крепятся. И парантропы, собственно, так и сделали. Вот такая у них черепушка получилась. А в то же время наши предки австралопитеки, они не обладали столь мощной черепушкой. Однако ж, наши предки могли, из-за того, что у них черепушка не очень мощная, на ранних стадиях, до того, как череп полностью окостенел, увеличить мозг. А парантропы не могли увеличить мозг, потому что у них, им нужно было сразу с детства жевать и сразу иметь мощные челюсти, и значит сразу должна была быть полностью окостеневшая черепушка. И, соответственно, у них получалось действительно, что быстрое окостеневание вот этой всей конструкции ограничивало рост мозгов. И они действительно были далеко не самые мозговитые. Но это конкретная ситуация парантропов, конкретное развитие австралопитеков, и это вот никак нельзя распространить там пластинокожих рыб, допустим, это слишком разные живые существа. То есть, в принципе, иметь довольно крепкую черепушку и при этом в течение миллионов лет потихонечку увеличивать черепушку и вместе с ней размер мозга или как-то ее перестраивать, имея крепкий череп, увеличить полость мозга, это возможно. Это разные вещи немножко.
0: А у нас продолжаются вопросы за донаты. В какой момент началось освоение рыбами пресноводных водоемов?
1: Очень классный вопрос, на который, честно говоря, мне бы очень хотелось бы знать ответ. Значит, какова ситуация? У нас есть Девон. И в Девоне есть все. В Девоне есть огромное разнообразие рыб. Не зря его вообще называют век рыб, так вот в простонародье. И в Девоне есть огромное количество самых разных пресноводных рыб. Как раз там мы видим, как некоторые пресноводные рыбы начинают вылезать на сушу, и там как раз все это преобразование происходит, там формируются наземные конечности и все вот это такое. И у нас есть прекрасная вот эта разнообразная фауна пресных водоемов. Есть силур, когда, собственно, рыбы сформировались, но из силура почти нету никаких вот этих пресноводных фаун. Но они на самом деле есть, но их совсем чуть-чуть. И я вот лично не помню никаких вот силурийских пресноводных рыб. Я не уверен, что их просто не было. У меня такое чувство, что просто реально нету местонахождений вот каких-то таких красивых, хороших, как для Девона. Тут можно, конечно, две гипотезы построить. То, что вот именно в Девоне случилось что-то, из-за чего все резко животные, там, и ракоскорпионы какие-нибудь, и те же рыбы, все полезли в пресные водоемы, их вот прям стало много. Но мне кажется, это маловероятно, потому что я не вижу в Девоне ничего такого особенного. Уже в силуре на сушу вылезали, в пресную воду перейти, мне кажется, вообще проблем никаких. То есть, скорее всего, в силуре уже пресные водоемы были заселены неплохо, и пресные рыбы там, пресноводные рыбы тоже там были. То есть, скорее всего, как рыбы появились, они уже в пресные водоемы ушли. Но, к сожалению, по силуру очень мало данных.
0: Да, и следующий вопрос за донат. А действительно ли дункулеостей засасывали своих жертв? Если так, то зачем ему такие зубы?
1: Ну, судя по тому, что челюсти раскрывались быстро, это было явно нужно для чего-то. Ну, во-первых, для того, чтобы неожиданно схватить кого-то. А во-вторых, собственно, вот такие раскрывающиеся челюсти, еще и, кстати, выдвигающиеся головой, они создавали прекрасно вакуум, это тоже все рассчитано, и они обладали вот засасывающей способностью. Вообще, конечно, впечатляет, когда мы там говорим о том, что огромный дункулеостей, мало того, что был зубастый, мало того, что у него челюсти как у крокодила, так он еще и в отличие от крокодила мог жертв засасывать. Ух! Но дело в том, что для любой рыбы это тот способ питания, который является основным. Вот почти все рыбы, они не кусают, они засасывают добычу. У них так устроен рот, что вот когда они там вот как раз вперед выдвигают, у них, в принципе, у всех плюс-минус так сустав работает. У них создается вакуум, они засасывают добычу, которая находится перед их пастью. Но это не мешает, как бы, всем рыбам засасывающим, в том числе и акулы, в общем-то, засасывают добычу. Вот, может быть, в меньшей степени, но тоже засасывают. Это не мешает и кусать добычу, потому что если добыча слишком большая, она в рот сразу не влезет, то можно тогда откусить от нее кусочек, как бы засосать, и вот все, что засосалось, собственно говоря, проглотить. А то, что не засосалось сразу, следующим уже укусом поглотить. Так что одно другому совершенно не мешает.
0: Следующий вопрос. Ярослав, в фильме «Прогулки с морскими чудовищами» дункулеостей представлен длиной в 10 метров. Сегодня считают это большим преувеличением. Насколько он стал короче?
1: Ну, эти данные были, честно говоря, в моем рассказе. Сейчас самая последняя оценка, прямо 23-го года, свежак, это 4 метра 10 сантиметров. Причем это предел, то есть это самый большой экземпляр. Вообще такой среднестатистический дунклест, это где-то 1.3 метра.
0: А интересно, от кого защищались панцирные, если тогда ни у кого не было челюстей?
1: Проблема в том, что существовали беспозвоночные, у которых были, например, клешни, и с ними шутки были плохи. Так что, судя по всему, панцирь изначально появился именно как реакция на сильно увеличивавшихся и ставших разнообразными беспозвоночных, в том числе рака скорпионов, а может быть даже в первую очередь рака скорпионов.
0: И у нас сразу несколько вопросов от Леры, 9 лет. Начнем с первого. В каком году была найдена первая пластинокожая рыба?
1: Вау. Вот это мощно. Так. Ну вот в каком году, я прямо-таки не скажу. К сожалению, у меня этих данных нет. Могу сказать, что это вот 100% был еще конец 18 века, а может быть даже пораньше. То есть, по крайней мере, в коллекциях 19 века, причем в таких коллекциях, которые уже, ну, как бы собирались лет 30, уже довольно много пластинокожих находят. То есть точно 18 век или раньше. Не уверен, что, правда, признавали, что это панцирная рыба именно, но материал собирали.
0: Следующий вопрос от Леры. В каком году нашли ботриолеписа? Леписа. Ботриолеписа. Кто его нашел?
1: К сожалению, я не вдавался вот прям в историю исследования этих рыб. Поэтому, ну, этих данных я сейчас не смотрел. Вот, но в принципе, если там 2 секунды подождать, то я могу сказать. Но вообще, по-моему, эти данные есть на Википедии, но если вдруг их нет, у меня они есть. Вот, поэтому давайте тогда пока следующий вопрос, а я тогда все-таки гляну в свою шпаргалку, и в шпаргалке есть все. Ну, не все, конечно, но вот это точно там есть.
0: Следующий вопрос. Сколько видов пластинокожих открыто на данный момент?
1: Сколько видов пластинокожих открыто на данный момент? Ну, опять же, точных данных я не видел, но это порядка сотни. Порядок такой.
0: Угу. И... Последний вопрос от Леры, 9 лет. А сколько возрастных стадий было у донклеостея?
1: Ну, нам известно просто фрагменты панциря малышей и не более того. То есть мы не знаем, была ли у него, грубо говоря, какая-то личинка, хотя это маловероятно. Скорее всего, он сразу появлялся в виде малька и, собственно говоря, потом уже становился взрослой рыбой. То есть, скорее всего, 2 малек и уже дальше взрослого. Но это лишь предположение. Фактически мы видим просто более-менее целое, что мы видим. Это вот как бы тот же дунклеостей, только поменьше немножко, с другими пропорциями. И дунклеостей уже более крупный. Так. Ну, а я, кажется, нашел данные по ботриолепису. И сейчас готов буду ответить, когда его, собственно говоря, впервые начали изучать. Так. Итак, впервые его нашли в 1840 году. И впервые его изучил Карл фон Эйхвальд. Кстати говоря, шпаргалку я смотрю в... текстах нашей генопедии, вот, которые я, кстати, сам пишу. Так что, если что, опять же, лишний повод, можно порекламировать генопедию. Кстати, картинка тоже оттуда. Вот у нас там для каждого животного есть информация о том, кто и когда его впервые нашел, кто его изучал. И вообще есть такая статейка про историю открытия. Кстати, в России нашли.
0: Да. Ярослав, порекомендуйте, пожалуйста, хорошие книги по палеонтологии для подростков.
1: Для подростков. Ну, в принципе, ну, мне вот очень нравится книга «Древние чудовища России». Понятное дело, что там, соответственно, только про палеонтологию России, но зато она и написана прекрасно, и там, в принципе, эволюционный такой тренд просматривается, и картинки отучены великолепно. Еще можно почитать, ну, допустим, какие-нибудь зарубежные книги, тоже с шикарными иллюстрациями, скажем, такие как «Динозавры. 150 миллионов лет господства на Земле». Вот. Ну, вообще много, на самом деле, конечно, хороших книжек. А, да, ну, вот «Каменная книга», она, конечно, уже немножко устарела, но она... на мой взгляд, до сих пор прекрасно. И там иллюстраций хватает и всего. А так есть много книг с очень хорошими иллюстрациями, но в которых не очень много текста. И есть много книг, в которых очень много текста, но мало хороших иллюстраций, к сожалению. Но вот, пожалуй, хотя бы эти книги обозначил. Думаю, пока хватит. Если удастся их добыть, это уже будет хорошее начало.
0: Ярослав, а зачем Дон Клеостей нужно было быть таким большим? На кого он охотился?
1: На рыб. Это абсолютно точно рыбоядная рыба. Он охотился на других рыб, и в первую очередь на хрящевых и на пластинокожих, опять же. Рыбы были разного размера, в том числе было довольно много рыб размером там, метр, два. И они, наверное, были вкусные. Рискну предположить. А, да, и моллюски, кстати говоря, тоже, скорее всего, он каких-нибудь там аммонитов тоже употреблял. Тем более, что в то время еще были такие приморакованные головоногие моллюски, которые, по всей видимости, были не самыми шустрыми, но, опять же, скорее всего, довольно вкусными. Рак, скорпионы, говорят, тоже нечего.
0: Следующий вопрос большой. Похоже, что после каждого расцвета буйного разнообразия неизбежно следует массовое вымирание. Как-то невесело. Человечество как раз вступает на порог технического совершенства. По-моему, такой вопрос уже задавали в прошлых эфирах.
1: Ну, что-то подобное, конечно, было, да. Ну, что можно сказать? В принципе, расцвет жизни не, совершенно не обязательно приведет к вымиранию. Это я могу сказать точно. То есть у нас есть этапы, когда на протяжении десятков и даже там, не знаю, нескольких десятков миллионов лет жизнь процветает. Ну, там что-то меняется, что-то исчезает, но великого вымирания не наступает. Хотя бы вспомните мезозой, на протяжении которого, ну, собственно говоря, ну ладно, там, триасе было тоже великое вымирание, ну хорошо, с Юры до Мела, как-никак, 100 примерно миллионов лет спокойствия и благоденствия более-менее. Конечно, там тоже что-то менялось, кто-то появлялся, кто-то исчезал, но в целом было хорошо, и всех было много. Ну, опять же, например, вот как кайнозой наступил, у нас тоже разнообразие так довольно быстро выросло еще в палеоцене, и с тех пор разнообразие большое. В общем-то, и сейчас разнообразие видов все еще достаточно большое, и хочется верить, что и дальше оно будет большим. Другой разговор, то что, конечно же, если видов много, и чем их больше, тем они становятся более чувствительны к каким-то переменам. И если вдруг что-то резко меняется, а в этот момент жизнь находится максимально разнообразной, то это может привести к быстрому вымиранию и массовому вымиранию. Ну и кроме того, в принципе, ну ладно, пожалуй, остановимся на этой мысли. Ну а что касается того, что у нас сейчас технический прогресс, а это намек на то, что, наверное, человечество может скоро вымереть, я как бы не вижу вообще никакой связи между естественными процессами и разнообразием видов и техническим прогрессом. Мне кажется, что это настолько разные вещи, что это все равно, что там, не знаю, сравнивать кабачки и компьютеры. Ну, в общем-то, общего у них мало.
0: А будет ли передача про появление тетрапод и их разделение на амфибий, анапсид и синапсид?
1: Про появление тетрапод, скажем так, про выход рыб на сушу, когда-то у нас эфир был. А что касается разделения на... И опять же, там, в принципе, я проговаривал немножечко про разделение на амфибии и синапсид. прям подробно сделать про разделение амфибии и синапсид, но можно, конечно, постараться, но у меня такое чувство, что материала не наберется, потому что есть такая неприятная штука, как провал Ромера, это 20 миллионов лет, в котором материала нет практически никакого. И вот как раз с того момента, как вылезла какая-то ихтиостега, и до того момента, как уже вполне себе появились синапсиды и... И когда уже появились такие прогрессивные амфибии, и уже первые рептилиоморфы, у нас информации особо нет. И плюс еще и очень мало данных как раз в конце каменноугольного периода, когда у нас происходит разделение на синапсид и диапсид. Так что мне кажется, что эта лекция будет такой более тяжелой, если прям материала много набирать, а вот в общих чертах, если рассказ вести, то это будет разговор минут на 10-15. Так что пока что я, к сожалению, не вижу как-то вот... Не вижу эту лекцию, скажем так, не могу ее себе представить.
0: Слышал гипотезу, где говорилось о попадании нашей Солнечной системы в облако газа вещество... В облако газа вещество выпадало на поверхность Земли, закисляло океаны, что и привело к медленному вымиранию.
1: Версий-то на самом деле довольно много, но подобные версии, как правило, очень громоздкие и очень слабо доказуемые на самом деле. Как известно, есть такая штука, как бритва Оккама, что из всех версий надо выбирать самую простую. Это очень непростое объяснение, которое очень непросто доказать. Вот. И, так что, скорее всего, это все-таки было не так. Скажем так, это далеко от мейнстримных гипотез.
0: У нас появился вопрос за донат, и мы набрали на следующий эфир. Ура!
1: Ура!
0: Что происходило на суше во времена пластинокожих рыб, и кто обитал в озерах того времени?
1: Так, на суше, в озерах. Во времена пластинокожих рыб, это силур и девон, у нас происходило много чего на суше, потому что в силуре у нас выходят животные на суше, то есть, соответственно, в начале силура, когда только пластинокожая рыба появляется, либо на суше еще не было никого, только росли какие-то одинокие мхи да псилофиты, либо там только-только выползали какие-то первые, возможно, скорпионы. Дальше... Пластинокожие живут, а на суше вовсю уже бегают скорпионы, плюс многоножки, плюс такие странные, очень маленькие паучки, чем-то напоминающие клещей, тригонотарбиды. Наступает девон, пластинокожие расцветают вовсю, а на суше пока все примерно то же самое. Все так же бегают всякие многоножки и скорпиошки. Однако постепенно там начинают появляться первые насекомые, правда, пока еще бескрылые. Постепенно появляются самые первые деревья, и в конце девона у нас уже вылезают первые позвоночные животные. Формируются тектарики с локтями, они бодро ползут в сторону суши. Затем формируется первая ихтиостега. На этом самом месте наступает девонское вымирание и заканчиваются пластинокожие рыбы. Вот события, которые происходили на суше во времена пластинокожих рыб. Кто жил в озерах и в реках? Да много кто, на самом деле. Жили хрящевые, есть известные пресноводные рыбы, похожие на акул. Есть пресноводные артродиры, типа дункалиостея, но не дункалиостей. Есть пресноводные антиархи. Батриолепис один из них. То есть вполне себе много разных пресноводных известно. Кстати, пресноводных, по-моему, даже у нас где-то на юге России находят, но вот это я не уверен. Если брать беспозвоночных пресноводных, это ракоскорпионы, это всевозможные двустворчатые и брюхоногие моллюски. Вот, это некоторые ракообразные. Водоросли.
0: Какой из предков акул считается самым умным, и мог ли кто-нибудь из пластинокожих менять цвет?
1: Самый умный предок акул. Это сильно. Ну, я, честно говоря, думаю, что, конечно, никто не сможет сказать, какого размера был мозг у какого-нибудь мегалодона, но можно рискнуть предположить, что, учитывая размер этой рыбы, видимо, мозги у него тоже были большие. Может быть, он был даже и самым умным. Или кто-нибудь там из каких-нибудь гигантских акул, допустим, мелового периода. Кто-то, я не помню, там Критоксерина, по-моему, здоровенная, или кто-то в этом духе. Но, в принципе, с этим плохо, потому что у акул скелет тоже хрящевой, и там мозговую коробочку поискать сложно. С каких-то супер мозговичков таких, вот прям, чтобы нашелся череп акулы, и вдруг у этой акулы там размер мозга, черепная коробка гораздо больше, чем у всех современных. Такого они находили. Все примерно те же пропорции, что у современных. Ну, соответственно, там же можем предположить, что чем больше, в принципе, рыба, тем там больше нейрончиков может в голове поместиться. А что касается того, могли ли менять цвет пластина кожи, ну, вряд ли. Я что-то себе не представляю эту технологию.
0: Денихтис и Дункулеостей – это одно и то же?
1: Об этом в лекции я упоминал, по-моему, даже неоднократно. Раньше думали, что одно и то же, сейчас мы знаем, что не одно и то же. Вот. Денихтис помельче, по-моему, длиной метров до двух, при этом подлиннее. Дункулеостей покомпактней, побольше, если так вот по-простому. Ну и плюс плавники у них разные. У Дункулеостея, видимо, были помельче, а у Денихтиса такие вот обычно рисуют плавники лопаты, основываясь на некоторых родственничках. Хотя, по-моему, у Денихтиса у самого тела не нашли, честно говоря.
0: Из чего состоял панцирь Плакодерм? Из какого материала?
1: Ну, если по-простому, то кость. А конкретно какой-нибудь там это остеокто, я, честно говоря, прям не готов сейчас ответить на такой вопрос.
0: Есть ли шанс, что мы когда-либо найдем тело Дункулеостея, хотя бы в виде отпечатка или мумии, как эндомотозавра?
1: Ну, шанс, в принципе, всегда есть. В принципе, допустим, из каменноугольного периода известны очень неплохие отпечатки тела, ну, только, правда, от акул. Потому что тогда уже, конечно, в каменноугольном периоде никаких этих пластинок кожи не было. В принципе, ну, пожалуйста, мы, например, видим каких-нибудь пластинок кожи из... опять же, тех же антиархов, по сути, но более мелких, у которых сохраняются каменное сердце, каменная печень. То есть это, считайте, та же мумия окаменевшая, да, прям такой же степени сохранности, как тот же эдмонтозавр, ничем не хуже. Я не думаю, что в этом плане Дункулеостей является какой-то супер уникальной рыбой. Он ничем не лучше, чем, допустим, те же эти из формации Гога рыбки, подзабыл как родовое название. Вот. Так что вопрос только в том, что нужно найти какой-то вот лагерштед с хорошей сохранностью, чтобы там в этом лагерштеде жил Дункулеостей, и тогда у него есть шанс сохраниться. Правда, опять же, ну, можно предположить смело, что, скорее всего, лучше сохранится какой-нибудь детеныш Дункулеостея, чем взрослый, потому что взрослого шансов меньше, он просто гнить будет быстрее, скажем так, его законсервировать будет сложнее. Правило, все-таки мелкие экземпляры сохраняются лучше.
0: Был ли у диапсидов и синапсидов общий земноводный предок, или они произошли от разных земноводных предков?
1: Скорее всего, ну, то есть не, даже не скорее всего, а да, был, скажу так, да. потому что явно совершенно они не происходили от разных рыб. Они явно произошли все от земноводных. Другой разговор, то что это вряд ли было прям одно существо, какое-то вот максимально уже прогрессивное, которое стало там откладывать яйца. У него там сформировался амнион, то есть это какой-то базовый амниот, который поделился потом уже на земноводных и на синапсид. Ой, то есть на рептилии и синапсид. Видимо, все-таки это были какие-то прогрессивные, достаточно земноводные, так называемые рептилиоморфы, но разные. То есть были базальные какие-то земноводные, типа лабиринтодонта. Потом они стали пытаться как-то уйти от воды и стали набирать какие-то вот такие прогрессивные признаки, позволяющие от воды уходить подальше. Но были какие-то ребята, которые пошли по пути завропсид, и были ребята, которые пошли по пути диапсид, то есть рептилий. Вот. То есть по пути завропсид, они же диапсиды, они же рептилии, и по пути синапсид. Вот. Как-то так.
0: Ярослав, вы как палеоихтиолог находили окаменелые остатки плакодерм? Останки?
1: Я как палеоихтиолог, честно говоря, вообще давненько уже не ходил именно в палеоихтиологическую экспедицию, но когда ходил, исследовал те отложения, которые мне интересны, в которых находится мой материал. Мой материал — это морские иголки и морские коньки, флейторылы, трубкорылы. Это кайнозой. Это неоген, это палеоген. Девонские породы находятся абсолютно вне зоны моей компетенции, вот, поэтому я в них никогда ничего искать не пытался. Сейчас попробую вспомнить. Вообще, точно. Было дело, что я находил парочку пластинок этих самых панцирных рыб в Ленинградской области просто во время практики. Но как бы это был не целенаправленный поиск конкретно пластинокожих рыб, это было просто вот исследование того, как выглядят девонские породы и кто там может попасть. Так что, ну, наверное, да, одну какую-то пластиночку когда-то нашел за свою жизнь, но не более того.
0: Почему у речных рыб намного больше костей, чем у морских?
1: Честно говоря, я не задавался этим вопросом специально, вот, поэтому могу лишь высказать свое предположение, но, может быть, оно будет неправильное. Вообще, скорее всего, я думаю, что причина банально в случайности. То есть не в том, что речные рыбы именно более костистые, чем морские, а просто в том, что в речных водах живут определенные таксоны, в том числе там многочисленные всякие эти окунеобразные, а у них до черта костей. Ну, у них в принципе так получилось, что у них до черта костей в процессе эволюции. А они лучше освоились именно в реках. Я не думаю, что это взаимосвязанные факторы на самом деле. То есть это такой вот просто систематический реверанс.
0: Вопрос не по теме. Является ли Индоминус рекс родственником тираннозавра рекса?
1: Это вопрос не то, что не по теме, это вопрос даже не к тому человеку. Мне кажется, что с этим вопросом надо обратиться к режиссеру и еще лучше сценаристу фильма. Потому что Индоминус рекс — это нереалистичное животное, поэтому там надо посмотреть, кому он там является родственником. Если я не ошибаюсь, он там родственник, по-моему, кому угодно, потому что там намешали тираннозавра, раптора и, по-моему, там лягушку и еще какую-то неведомую зверушку. В общем.
0: Карнозавры — это теперь синоним аллозавроидов?
1: Нет, карнозавры — это более крупное подразделение, в которое входят аллозавроиды. У нас, кстати, была лекция прям про карнозавров. Называлась «От спинозавра до мегараптора». Как раз вот прям вот там, в принципе, я только карнозавров-то и охватывал. Это спинозавриды, это всякие там эти акроконтозавры, вот это все карнозавры.
0: Существуют ли ныне заселенные участки в России, где можно на своем участке случайно раскопать что-то древнее, например, если произойдет размытие почв или что-то подобное?
1: Да, без проблем. И частенько, пока я в Дарвиновском музее бытовал, к нам приходили такие индивиды, которые на своем участке что-нибудь откопали, иногда прям даже чего-то действительно древнее. Правда, ни разу не было, чтобы что-то стоящее, честно говоря. Как правило, это довольно-таки распространенные виды, вот, которые именно с участка прям так вот приносили нам. Очень интересные экземпляры, за что большое спасибо нашим дарителям. Но, к сожалению, вот все, что с участков, оно как-то обычно, как это ни грустно, попадалось такое распространенное широко. Ну, конечно, шансов то, что именно на участке будет что-то супер уникальное, мало. Ну да, есть такое.
0: Последний вопрос про лекцию про эволюцию насекомых. Кажется, она у нас была.
1: Лекция про эволюцию насекомых? А вот, да. Кстати говоря, нет, не было.
0: А давно, по-моему, нет? Что-то было?
1: Была лекция про каменноугольный период. И там, конечно, очень много было всего про насекомых, потому что они там хайповали. Но прям вот четко по насекомым нет. Я еще ни разу ничего не рассказывал.
0: Вот, просят.
1: Ну, хорошо, подумаем на эту тему.
0: И про геологию много раз уже спрашивали.
1: Ну, про геологию...
0: Как это?
1: Вообще без проблем.
0: Геотектоника, да. Вот это вот все.
1: Вообще без проблем. Вот надо только с палеонтологией это все еще связать. Потому что, мне кажется... Не, ну можно, конечно, вообще чисто по геологии, но не знаю, как она в этом курсе будет выглядеть. Да, это пожалуйста. Ну, подумаю, хорошо. Я подумаю. Наверное, попробую все-таки как-то связать геологию и палеонтологию и что-нибудь такое скомбинированное выдать.
0: Ну, с эволюцией живых существ... Как это параллельно шло, да? Движение континентов, вот это вот все. Хорошо, большое спасибо вам за лекцию, Ярослав, за ответы на вопросы. Наших слушателей мы благодарим также за ваши донаты, внимание, за ваши лайки, репосты. Ждем вас через неделю.
1: Я тоже со всеми прощаюсь. До свидания, дамы и господа. Всем отличной недели, хорошего настроения и не теряйте интерес к науке. Счастливо.
0: Про стратиграфию, да, про стратиграфию.
1: Mm-hmm.
0: Вот, еще хотят. Ну, это можно туда же добавить, я думаю, да, будет?
1: Ну, тектоника одно, стратиграфия все-таки другое. Вот. Тогда это вот сложно лекции. Уже будет смешать. Да, видимо, уже даже две получается.
0: А может, даже и больше. Хорошо, да, увидимся через неделю, до свидания.
1: До свидания.

дорогие друзья, у нас будет курс немного необычный. Это будут короткие лекции, неутомительные, я так полагаю, что минут по 15, по 20, смысловыми блоками. То есть его можно прослушать практически за чашкой чая, за завтраком или в дороге. У нашего курса лекции будет довольно много иллюстраций. У нашего курса лекции будет довольно много иллюстраций, поэтому можно их как слушать,

Параллельно мы будем просто чуть больше рассказывать о наших государях как о людях, об их привычках, об их слабостях, сильных сторонах, болезнях, страстях. Потому что такой человеческий разговор, он тоже хорошо запоминается. Это не значит, кстати сказать, что мы как-то избыточно будем говорить о роли личности в истории. Личности были разные. Некоторые из них были слабые, некоторые очень слабые, а некоторые совершенно ничтожные. Ну, так фортуна их выбрасывала наверх, и они оказались во главе невероятной, огромной, прекрасной и очень большой страны под названием Российская империя. Начнем мы, собственно, с момента смерти Петра I. Петр I умирает в самом начале 1725 года в Петербурге, в своем дворце, который находится, это прообраз Зимнего дворца, находящегося у так называемой канавки или Зимней канавки. Кто был в Петербурге, вот это маленький-маленький канальчик, который соединяет Неву и Мойку. Вот вы можете вдоль него пройтись, займет буквально пару минут. Вот там стоял дворец Петра I, его сейчас нет. Да простят меня архитектор, он, так сказать, фактически накрыт, перестроен и включен в состав огромного комплекса Зимнего дворца. Вот там, в том историческом Зимнем дворце, у канавки долго, страшно и мучительно умирал Петр I. Смерть его не была скоропостижной. У нас, знаете, скоропостижно только для народа умирают государи. Так раз, бац, умер. В действительности они обычно долго болеют. Кто бы это ни был, хоть Брежнев, хоть Юрий Владимирович Андропов, хоть Ленин, хоть Петр I. Просто народ об этом узнает по факту и сразу. Петр I долго болел. Вообще он болел часто. Несмотря на мощь своей конституции, своей природы. Ну, давайте так, о Петре я вам напомню, чтобы вы понимали. Рост Петра I – это 2 метра 4 сантиметра. Это сегодня баскетболист. В те времена при среднем росте здорового, крепкого мужчины сантиметров 165, а женщины 155. Вот они все были Петру, вот ниже локтя. Это гигант. А при том, при росте 2,04 Петр I, у него размер ноги, это достоверно известно, поскольку есть обувь, ну, примерно 38-й. Размер плеч примерно 48-й. Вот так, чуть уже, чем у меня. Ну, представьте себе фигуру. При этом я не говорю, что он какой-то там доходяга. Петр I страшно сильный физический человек. Любимая забава Петра – это во время обеда брать монеты, гнуть их вот так руками в трубочку и дарить на память. Ну, особенно девушкам. Если ваш кавалер разогнет, можете сразу смело выходить за него замуж. Значит, нормально парень. Вот, ну, согните 5 рублей. Сверните. История про то, как он там сгибал кочерги, разгибал кочерги, их огромное количество. Это очень крепкий мужчина. Но он болезнен, он часто болеет, образ жизни у него совершенно неподходящий. И вот перед смертью, его смерть не была скоропостижной, он тоже серьезно заболел. Ну, чем заболел? Медицина была другая. Мы так полагаем, что это было, наверное, очень тяжелое воспаление легких, которое провоцировало огромное количество болезней, которые хронически накопились у Петра. Кстати, обстоятельства его простуды, они очень романтизируются. Вообще, любимая история тех, кто любит Петра как историческую личность, заключается, что Петр вот во время наводнения в Петербурге полез в ледяную воду в Неве, полез спасать моряков, ну и каких-то обычных петербуржцев, руководил этим спасением по пояс в воде, естественно, страшно простыл, заболел и вот так вот, спасая людей, простудился. Потому что Петр I, конечно, не щадил себя на службе. Вся жизнь его была служением государству. Вот вся жизнь его была служба, это надо отдать ему должное. Итак, он простужается, воспаление легких, обострение всех болезней. Он страшно мучается, он дико кричит. Вот говорят, что крики Петра I разносились по всему Зимнему дворцу и окрестностям. 2 недели длится его тяжелая болезнь. Где-то дней за 5-6 до смерти уже приходит священник, его причащают, исповедуют. Ну и понятно, что Петр не выживет. При этом у страны нет наследника вообще. То есть при всей своей склонности к невероятной регламентации всего, Петр I издал колоссальное количество законов, указов, рескриптов, уточнений к указам, уточнений к уточнениям, уточнениях указов. Все это очень бестолково было, часто противоречило одно другому. Он забывал, что он указывал пару лет назад. Но вот при всей этой кипучей законотворческой и указующей энергетике Петра об одном он не позаботился. О самом главном – долге государя в абсолютной монархии. Он не позаботился никак о преемственности власти. Потому что, согласно принятому Петром же законе, действовавшего до этого на протяжении веков,

такая общеевропейская практика, на Руси, согласно которой государю наследует старший по мужской линии, это может быть либо старший сын, либо старший из братьев. Вот Петр упразднил этот порядок и сказал, что государем будет любой, кого он обозначит, вне зависимости от степени его родства с царской фамилией. Ну, мы понимаем, почему это произошло после трагической истории с царевичем Алексеем. И за 2 недели Петр не удосужился обозначить преемника. Почему? Хороший вопрос. Мы не знаем, почему. Есть версия, что он хотел оставить преемницей свою супругу Екатерину. Поэтому за несколько месяцев до смерти, к которой он не готовился, он ее короновал с величайшей помпой. Это был второй случай в истории, когда женщина коронуется царицей либо императрицей, вот так вот, со всем обрядом необходимым. Первый случай был совсем неудачный, короновал Лжедмитрий Марию Мнишек. Формально, может быть, он готовил к наследнице Екатерину. Есть такая версия у историков. Другая версия, что он собирался в последний момент обязательно кого-то назначить, и уже ему там принесли грифельную доску, на которую он дрожащей рукой начертал «отдайте все», и рука его упала, и он потерял сознание, и преемнику вот все, всю империю он не отдал. Я не верю ни в одну из этих историй. Ну, во-первых, вся эта история «отдайте все», у нее есть только один источник, и она распространялась совершенно сознательно, к счастью, царедворцев. Что касается Екатерины, ну, вот Петр был кем угодно, но дураком он не был совершенно. Он очень любил свою жену. Я думаю, никаких иллюзий по поводу ее государственных способностей он не испытывал. Мы до сих пор точно не знаем, об этом я буду говорить подробнее, мы не знаем точно вообще, умела ли Екатерина писать и читать. Есть противоречивые на этот счет сведения, но то, что она не обладала никакими государственными большими способностями, и Екатерина I в этом отношении была абсолютным антиподом будущей правительницы Екатерины II, это факт. Поэтому, скорее всего, коронуя свою супругу, Петр I просто заботился об ее будущем, об ее статусе. Эта девушка была, мягко скажем, сомнительного происхождения. И, соответственно, просто думал о том, чтобы впоследствии она, их дети и наследники будущие чувствовали себя уверенно в завтрашнем дне. Петр I не назначал наследника по 2 причинам. Первая причина – он никого не видел равным себе. Это обычная практика для выдающихся личностей и самодержцев. Вторая причина – он совершенно не собирался умирать до последней секунды. Я даже думаю, что и причастившись он не собирался умирать, потому что ни один тиран, а Петр I, конечно, в силу своего характера и образа мыслей был тираном в полном смысле этого слова, ни один тиран, ни один абсолютный монарх никогда не собирается умирать. Они все считают себя бессмертными до последней секунды. Не буду приводить вам исторические аналогии. Их в нашей мировой истории сотни. Итак, возвращаемся к моменту смерти Петра. Зимний дворец той эпохи малюсенький. На зимней канавке между Невой и Мойкой раздаются страшные крики, и Петр I умирает. Вот в этот момент и решается, куда понесется вот эта птица-тройка Русь. Понесется она обратно, на запад, голландским дамбам и шхерам, куда 35 лет подряд гнал ее неугомонный Петр I, или же наоборот, таких разворотов в нашей истории было немало, она развернется и вернется обратно в Московию, к стародобрым, как многим кажется, к старомосковским временам, или бы, как бы сказали, опять же, ученые-западники, я повторюсь, к староордынским порядкам, кои правили на Руси с переменным успехом уже на протяжении 1500 лет до Петра. В общем, случилось третье, не первое, не второе. И это третье было вполне ожидаемым. Птица-тройка захрипела, всеми своими двуглавыми орлиными головами замотала и остановилась. Она решила передохнуть, поскольку дальше после смерти Петра I на протяжении многих лет в русской истории с точки зрения энергичного историка, ищущего какие-то поворотные события, масштабные преобразования, на протяжении многих лет, по сути, ничего не происходит. Но это не значит, что нет ничего интересного. Вот об этом мы сейчас по всем, по порядку и поговорим. Галантный век, так называемая эпоха цариц, которая продлилась в нашей истории больше 70 лет, ну, почти весь 18 век, 1725 и до самого конца 18 века, она началась со смертью Петра, со смертью человека, реформатора великого, который двигал всю эту махину державы, в общем, в одном ему известных направлениях. Вот на смену этому великому реформатору приходят разного рода
царицы. И очень малозаметные государи-мужчины. Среди них есть, мы о нем тоже расскажем, мальчик Петр II. Ну, мальчиком он называл Меньшиков, полудержавный властелин. Среди них есть так называемые идиоты-пьяницы Петр III, процарствовавший всего несколько месяцев. Ну и, конечно, самый странный из государей 18 века – Павел Петрович, Павел I. Начнем с супруги Петра, из того, где она родилась, Екатерина I, и как она оказалась на престоле. Эта история про Золушку, наверное, одна из самых фантастических, невозможных и нереальных историй вообще, вот сколько себя помнит человечество. Чтобы молодая женщина, которой точно неизвестна ни фамилия, ни имя, ни происхождение, ну, кроме того, что у нее была сложная юность, как бы сейчас сказали, девушка с пониженной социальной ответственностью, но не в силу того, что она такая была развращена, нет, просто жизнь тяжелая очень была, обстоятельства были такие. К самого низкого из возможных происхождений оказывается в конце своей жизни самодержавной властительницей и императрицей самой большой империи на тот момент на планете. Как такое может быть? Как такое произошло? Давайте посмотрим. Что же нам достоверно известно про Марту Скавронскую? Она же Марта Василевская, она же Марта Раба, она же Марта или Екатерина Михайлова. Где она родилась? Точно неизвестно. Основные версии, что она родилась либо в Лифляндии, в таком заштатном городишке Кёгумс, который существует до сих пор. Значит, сразу, чтобы не путали, Лифляндия – это не Финляндия. Лифляндия – это шведская Ливония, то есть шведские владения в Прибалтике. На тот момент Лифляндия – это значительная часть современной Латвии, а также кусочек Эстонии. Так вот, главный город Лифляндии – Рига. Но Рига не латвийский город, это немецкий город. Там всем руководят немцы. Угнетенное, как бы сейчас сказали, население – это и местные, естественно, латыши-латы, это и лифлянцы, это эстонцы, это поляки, это русские. В общем, это такая немецко-шведская территория, где она родилась. По другой версии, она родилась в городе чуть-чуть побольше, Дерпта, в наши дни Тарту, территория Эстонии. Ну, вообще-то город Тарту, кто не знает, он основан русскими, назывался город Юрьев. Основан еще Ярославом Мудрым. Как звали будущую императрицу? Неизвестно. Есть три версии ее имени и фамилии. Говорят, что она родилась в семье крестьянина по фамилии Скавронский. Или Скаврощук, который бежал в Лифляндию от крепостного права. Вообще, со временем эта фамилия была полонизирована, и вот она стала Скавронской. Когда ее братьев и сестер привезли в Санкт-Петербург еще при жизни Петра Великого, кстати, мы не знаем, были ли это ее братья, родные и сестры, или это были ее двоюродные братья и сестры. Тоже данные расходятся. Ходило множество анекдотов, как государыня стеснялась своих братьев, таких вот нечесанных, необразованных. Когда их представили ей, она там чуть ли от стыда не упала в обморок, она была женщина национальная. А Петр Алексеевич человек доступный и судивший людей, как говорится, не по происхождению, а по личным заслугам всегда. Он ей сказал: «Нечего краснеть, Екатеринушка, я признаю твоего брата Шурином, а если в нем окажется прок, то сделаю из него человека». В общем, прока из него никакого не оказалось, и, по большому счету, человеком он в историческом смысле не стал. По мнению вельможи, руководившего тогда поисками, все родственники Екатерины, которых привезли потом в Москву и в Санкт-Петербург, я цитирую, оказались людьми глупыми и пьяными. И поэтому вельможа рекомендовал отправить их, кавычки открываются, куда в другое место, дабы от них больших враг не было. Кавычки закрываются. Все это не помешало Екатерине все-таки использовать административные ресурсы, присвоить двум своим братьям в 1727 году, уже после смерти Петра, графское достоинство, однако, в общем-то, нигде в переписке она их родными братьями не называла. Назывались они потом в завещании Екатерине I как-то вот так неопределенно. Закавычу: «Ближайшие сродственники и я собственной фамилией». Любопытно то, что сам Петр I называл свою жену не Скавронской. Он эту фамилию не использовал. Он ее называл Веселевской или Василевской, так как нашего будущего прославленного маршала. Вот он считал, что она Василевская. В 1710 году, после взятия Риги, в письме Петр I говорил: «Сродственниках моей Екатеринушки Ягане Василевском, Анне, Доротее и их детях». Так что, может быть, она на самом деле была не Скавронская. Ну и, наконец, давайте ради приличия ее официальную фамилию по мужу, у первого мужа, была фамилия Рабе.
Считается, что ее муж был драгуном шведской армии. Именно, кстати, под этой фамилией она попала в художественную литературу и знаменитый роман Алексея Толстого «Петр I», как Екатерина Рабе. Хотя точно мы этого, опять же, не знаем. Может быть, и девичья была ее фамилия. В общем, все это очень-очень-очень запутано. Более определенно мы можем сказать, что каким-то образом девочкой молоденькая Марта Скавронская-Василевская Рабе попадает в дом пастора Глюка. Пастор Глюк – это историческая фигура. Попадает она туда в качестве горничной. Ну, в те годы 12 лет – это нормально работать горничной. И там работает. По официальной версии истории Романовых она туда попадает в качестве воспитанницы. По реальной версии, конечно, она прислуга, прачка, домработница. Пастор Глюк, который был очень просвещенным человеком во всех отношениях, оставил большой след в истории. Такой личностью был незаурядный, занимался педагогикой. Будучи лютеранским немецким пастором и богословом, он перевел Библию на латышский язык, он переводил Библию в том числе и на русский язык, а потом, попав впоследствии в русский плен в ходе Северной войны, открыл в Москве настоящую гимназию, где сумел обучить несколько сотен человек. И Ключевский писал таким образом, что гимнастия Глюка была у нас в нашем современном смысле этого слова. Поэтому выпускников этой гимназии активно использовали в основном в качестве переводчиков, либо шли по армейской части. Ну так вот, этот образованный Йоганн Эрнст Глюк образованием своей воспитанницы совершенно не занимался, поэтому мы толком не знаем, в общем, умела она читать и писать или не умела. Когда девушке исполняется 16 лет, ее выдают замуж за вот этого вот шведского солдата. По одной из версий, у симпатичной девушки Марты сложились слишком близкие отношения с одним из сыновей пастора Глюка, поэтому он греха подальше. Он тут же пристроил свою прислугу, как бы пресекая любые порочные связи в собственном доме. Хотя, в общем, в числе первых мужей Екатерины называли не только этого драгуна Рабе, но и некого капрала Майера, и некого военного трубача Йоганна Круза. И супруг ее то ли ушел на войну и погиб, то ли он погиб, пропал без вести при штурме города русскими войсками. Потом рассказывали, что он еще попал в плен под Полтавой и даже попался на глаза Петру. И Петр его отправил куда-то в Сибирь, потому что во время марша пленных полтавских шведов по Москве Рабе якобы узнал свою жену Екатерину, что-то там закричал. Марта, Марта. В общем, все это истории для сериалов. Важно другое. Важно то, что Екатерина была официально замужем. Детей она впоследствии приносила Петру. У них было 11 детей родилось. Все эти дети по русским законам были незаконнорожденными, рожденными не только вне официального брака, но и при живом муже, либо при муже, судьба которого никак не известна. То есть и Анна 1708 года рождения, и будущая императрица Елизавета 1709 года рождения. Когда рассматривались их права на престол, то, ну, это, в общем, это никакие не царские дочери, это дочери, рожденные царем от любовницы при живом муже. И это уже серьезно влияло на нашу историю. Но, однако, такое низкое происхождение саму Екатерину никак не смущало. Она о нем охотно всем рассказывала. Она легко встречалась с людьми, которые знали ее до возвышения. Единственное, что каждый раз, рассказывая о своем низком происхождении, она рассказывала какую-то другую, новую придуманную историю, что окончательно запутало впоследствии историков и мемуаристов. Итак, в августе 1702 года фельдмаршал Шереметьев после тяжелых боев и продолжительного штурма берет приступом шведскую крепость Мариенбург, которая ныне город Алуксне в Латвии. Он берет крепость штурмом, наши войска врываются. И вот в этот момент происходит, кстати, редкий для западноевропейской военной истории случай. Два шведских офицера совершают подвиг самопожертвования. Они взрывают вместе с собой пороховые погреба крепости. Гибнет много русских солдат. Шереметьев в бешенстве отдает город на разграбление. И вот к нему приходит делегация, пастор Глюк, который уговаривает его остановить эти бесчинства солдат в городе. И вместе с пастором его служанка Марта. Служанка Шереметьеву приглянулась, и он оставляет ее себе в качестве военного трофея. Делает ее своей, скажем так, служанкой. Даже детали мы не знаем. Вскоре к Шереметьеву приезжает с инспекцией саменщиков принимать дела. Вот здесь уже мы все знаем точно, поскольку красивая молодая девушка Меньшикову понравилась, и он с Шереметьевым договорился, что он ее уступит. Ну, по тем временам, в общем-то, все это было в порядке вещей. Ну, Меньшиков, во-первых, начальник, во-вторых, может, Шереметьеву она уже и надоела,
то он ее Менщику уступает. При этом, как говорится, Екатерине этот поворот судьбы очень понравился, поскольку, как вспоминали, Менщиков был моложе и не был такой серьезный и злой, как Шереметьев. При этом Екатерина, проявив тут впервые свои невероятные женские чары и обаяния, она сумела, я цитирую в данном случае одного из мемуаристов петровской эпохи, француза, оставившего очень интересные воспоминания о российском императорском дворе той эпохи. Вот он писал, что она сумела так завладеть своим хозяином, Менщиковым, что через несколько дней после ее появления в доме уже нельзя сказать было, кто из них чей хозяин, кто из них чей раб. Он знал, что рассказывать. Он потом будет шафером на свадьбе Петра с Екатериной через несколько лет, в 1712 году. А сам он потом женится на одной из дочерей того самого пастора Глюка. Вот так тесно было все тогда переплетено. Французский дворянин на русской службе дослужится потом аж до вице-адмирала и вообще, повторюсь, оставил очень интересные записки о той поре. И тут прибывает сам Петр I в Лифляндию, в доме Менщикова, и ему тоже нравится Екатерина. Петр I в конце ужина велел, когда он пойдет спать, отнести свечу в его комнату, проводить его. Приказ этот или пожелание было сказано в шутливом тоне, но не терпящим никаких возражений. Менщиков все понимает, воспринимает это как должное. Таким образом, по словам мемуариста, красавица провела ночь в комнате государя. Наутро Петр I оставляет Екатерине золотой дукат. Не очень большая оплата в качестве подарка. При расставании Петр I был человеком прижимистым, даже в личных отношениях. И целует ее в щечку. Они прощаются. Но, как выясняется, простились они только для того, чтобы вернуться. Наш великий государь, на тот момент не женатый и всегда пользовавшийся огромным вниманием со стороны женского пола, вот что-то такое почувствовал в Екатерине и потом вернулся к ней и забрал ее с собой. Ну, что же в ней, собственно, было такого особенного? Об этом мы поговорим при нашей следующей встрече.

Итак, в прошлый раз мы закончили на том, что 16-летняя молодая девушка, служанка из дома пастора Глюка, точное имя и фамилия которой неизвестны, но мы называем ее Мартой Скавронской, попадает в русский лагерь, где становится сначала, не девушка, она уже замужняя женщина, 16-летняя, где становится сначала любовницей фельдмаршала Шереметьева, потом любовницей всесильного Алексашки Меньшикова и, наконец, на один раз любовницей Петра Первого. Я сказал 16-летний условно, потому что на самом деле ее точный возраст тоже, как и имя, фамилия и происхождение, нам неизвестно. Чем она зацепила Петра? Вот что в ней было такого, что выделило ее из числа, в общем, бесконечного ряда на тот момент любовниц, митрес, как тогда называлось, знакомых, одноразовых и многоразовых спутниц российского государя. Если мы посмотрим на ее портреты, они сохранились, мы этого не поймем. Ну, во-первых, она точно не была девушкой модельной внешности, как бы мы сейчас сказали. Ну, тогда вообще не было моды на худобу. И вот стандарт 90-60-90 в раннепетровские времена был бы, скорее всего, признаком, ну, по крайней мере, у взрослой женщины считался бы точно, как годам 30, признаком серьезных внутренних болезней. То есть вот уже в 30-40 так выглядеть женщина не должна. Ну, только юная девушка. Это потом. Стандарты здорового образа жизни, мода на худобу, завладеет миром. Так вот, Екатерина на тот момент вот такая невысокого роста, полная, уже в молодости, круглощекая, румяная, с черными волосами, вздернутым носом, молодая женщина. Как описывали ее внешность современники? Цитирую. «Царица была небольшого роста, плотная, очень смуглая, не отличалась ни красотой, ни грацией. По странному наряду ее можно принять за немецкую актрису». Так ехидно описывает ее сестра Фридриха II. Ну, все-таки королевских кровей, она, конечно, Екатерину ревнует и ровнее себе не считает. «Царица была в цвете лет, но ничто не указывало в ней на то, что она могла быть когда-нибудь красива. Говорили, что царь, государь необыкновенно во всех отношениях, находил удовольствие в том, чтобы выбирать именно таких с целью унизить других придворных дам». Это тоже немецкое описание, но мужское. Это извращенческая немецкая логика. Конечно, никого Петр унизить тем самым не хотел. Ему вообще было на мнение придворных дам глубоко наплевать. Нравилась она ему. Кстати сказать, Екатерина не была брюнеткой, она еще была блондинкой. Она свои белокурые волосы тщательно красила в черный цвет, потому что считала, что так вот ее лицо выглядит ярче. Она категорически запрещала придворным дамам одеваться так, как она. И вот, боже упаси, где-нибудь на ассамблее, на балу, кому-то из ее близких придворных подруг или знатных дам оказаться в таком же платье, с такой же прической, как императрица. Все. Не простит никогда. Теперь о характере. Вот характер в случае с Екатериной, с нашей русской Золушкой, конечно, это судьба. Характер у нее был, надо сказать, по женской части замечательный. Это было то, что называется женский ум. Когда Петр хотел, чтобы она была рядом, она моментально нарисовывалась. В любом месте, в самом тяжелом военном походе, 2 недели могла скакать на перекладных, как только ее супруг или любовник поначалу позовет, скажет: «Катя, приезжай», и она уже на коня, в карету и несется. Всегда рядом. Если он хотел ее совета, она давала ему хороший совет. Если он ее мнение не спрашивал, она часами рта не открывала. Идеальный спутник офицера. Петр все время в дороге. Петр военный. Петр очень неприхотлив. В бытовом плане, кстати сказать, ну, была тяжелая жизнь. Никакого душа, туалета, мягких перин, в седле, на жесткой скамье, ешь где что можешь, пьешь много, тогда было так принято, к сожалению. Тяжелая жизнь. Екатерина все время рядом, тогда, когда она нужна. При этом зачастую она проявляла незаурядное мужество, как, например, во время знаменитого прусского похода, о чем мы еще расскажем. В ней, вот, как пишут, самая нежная женственность соединялась с чисто мужской энергией. По силе темперамента она ни в чем не уступала Петру Первому, но вот в нравственном отношении, конечно, она была гораздо равновешнее Петра, она не психовала, как Петр, по поводу и без повода. Она, наоборот, его всячески успокаивала. С 1704 по 1723 год, за неполные 19 лет, она принесет Петру 11 детей. К сожалению, почти все они умерли. Тогда вообще детская смертность была очень высокой, женская смертность при родах. Мы понимаем, что у Петра были, наверное, лучшие акушеры того времени,
Но дети умирают в младенчестве. Из этих 11 детей до более-менее взрослого возраста доживет только трое. Все три дочери. Однако ее дочь Елизавета проведет на русском троне потом 20 лет. А прямые потомки ее дочери Анны будут править Россией до Октябрьской революции. Все эти беременности проходили для Екатерины почти незаметно, и, в общем, они не мешали ей сопровождать царя во всех его бесконечных походах и странствиях. То есть Екатерина все время рядом, все время беременная, все время веселая, все время готовая царя поддержать. Такая настоящая жена офицера, живущая с ним в палатке, спящая на жесткой постели, делающая двойные, а то и тройные переходы верхом. Во время персидского похода она даже обрила себе голову полностью, потому что очень жарко было, совершенно не стесняясь, и носила гренадерскую фуражку. Кстати, гигиенично, потому что вши тогда мучили армию страшно. Перед сражением Екатерина могла верхом проехать по рядам вместе с государем, одобряя солдат. А после смерти Петра, когда объединенная эскадра Англии и Дании будет угрожать Таллину, она на полном серьезе собиралась сесть на один из кораблей и во главе этого корабля отправиться на морское сражение. Вот такой у нее был характер. Ну, к счастью, обошлось без сражения с Англией. Договорились. Что интересно по поводу писем. У них очень много писем Петра и Екатерине. Причем мы точно знаем, что Петр пишет свои письма собственноручно, своим, так сказать, незабываемым, абсолютно нечитаемым почерком, с диким количеством орфографических ошибок, спутая русские, немецкие, голландские слова. Человек быстрый, эмоциональный, как бы сейчас сказали, глубоко безграмотный, но остро чувствующий, переживающий и весьма остроумный, надо сказать. Петр, он все время, он пишет и диктует все время очень иронично. У него такой, видимо, был ироничный стиль. Екатерина отвечает ему ласково, спокойно. И, судя по всему, письма свои диктует, пишет не сам. Так вот, поначалу Петр пишет таким образом. Екатерина присылает ему в подарок в Германию, где он находится в 1716 году, какую-то хорошую бутылку и очки. Уже к 50 годам плохо читает без очков. Дальнозоркость. И Петр ей пишет. «Чаю, что дух пророческий в тебе есть, что одну бутылку ты мне прислала, ибо более одной рюмки врачи мне пить теперь не велят». То есть вот почувствовала ты, что мне врачи запретили пить больше одной рюмки, и прислала не ящик, не вагонетку, а лишь одну бутылку. Далее он продолжает. Ну, переведем с того языка на современный. Петр говорит ей, вот, говоришь, что ты меня считаешь молодым, а на самом-то деле все-таки считаешь меня стариком, потому что прислала мне очки. А молодые-то в очки не смотрят. Значит, типа ты меня не обманываешь, считаешь меня все равно, ты, Екатеринушка, уже не молодым человеком. Екатерина одна умела сдерживать, факт, подмечаемый многими мемуаристами, одна умела сдерживать бешеные вспышки гнева Петра. Петр чем-то болел, мы не очень понимаем сейчас, не очень понимаем, чем были вызваны эти нервные припадки, которые проявились у него где-то, начиная лет с 20. То ли, говорят, когда он мальчиком стоял на крыльце в Москве, и стрельцы прямо у него на глазах, там, в 5 метрах, рубили на части его родственников, поднимали их на пике, пускали кровь. Он все смотрит, мама его обнимает, все это прямо у него на глазах происходит. Ну, представляете, вот убийство его ближайших людей. Он тогда, эта ненависть к стрельцам, к старине у него зашла глубоко в душу. То ли потом, когда он как-то, возвращаясь из Архангельска, очень тяжело заболел, он несколько раз очень тяжело болел, и боялись, что умрет. И вот после этой болезни у него появились эти нервические припадки. Значит, суть была в том, что почти беспричинно, иногда, просто на кого-то разозлившись, он входил в такое бешенство, что терял полностью самообладание. Мог схватить какой-то предмет, палку, не дай бог шпагу, и начать лупить ей своих ближайших друзей там, или того, кто попадется под руку, кричать, раздавать оплеухи. Он мог убить человека так запросто при своей огромной физической силе. Говорят, даже до смерти забил случайно какого-то солдата, пытавшегося его остановить. Менщиков, друзья, ближайшие соратники пытались его как-то успокоить. Буквально с двух сторон висли у него на руках, но двухметрового Петра ты пойди еще успокой. Потом кто его знает, как он к этому отнесется. В момент этих нервических припадков у него судорогами искажалось все лицо, дергался глаз, перекашивался рот. В общем, это такое страшное зрелище было. Вот единственный человек, который его успокаивал по-настоящему, это была Екатерина. Она клала его голову себе на колени и начинала руками
расчесывать его волосы. У Петра были волосы там так до плеч такие были обычно, чуть длиннее обычного, он парик почти никогда не носил. Вот она расчесывала его волосы, гладила. Постепенно лицо Петра разглаживалось, судороги лицевые прекращались, глаза закрывались, и он засыпал. Так, не шевелясь, она держала его голову на коленях на протяжении иногда 2-3 часов, пока Петр спал. Просыпался он абсолютно здоровым, в отличном расположении духа, как будто он проспал несколько суток. Если ему рассказывали, что он только что творил, он очень расстраивался, извинялся, всегда дарил какие-то подарки тем, кого он нечаянно обидел в приступе бешенства. Это могла делать только Екатерина. В 1705 году Петр отправляет свою любовницу в Преображенское, в Москву, к своей любимой сестре, царевне Наталье. Позже рассказывали, что именно там она якобы научилась говорить по-русски. Я думаю, что это неправда, потому что, скорее всего, будучи родом то ли из Польши, то ли из современной Белоруссии, она умела говорить по-русски с самого начала. И даже разница тогда между польским, белорусским, русским, она была такая весьма умозрительная. Наверное, меньше, чем сейчас разница между русским и украинским. И, конечно, она его знала. Вот. Она подружилась там с семьей Меньшикова, которая жила тоже в Преображенском, и с его будущей супругой, с его дочерьми. В общем, она плотно вошла, как бы сейчас сказали, в ближний круг царя Петра. В 1707 году ее крестили в православие, и она становится Екатериной Алексеевной Михайловой. Почему Михайлова? Потому что это, как бы сейчас сказали, псевдоним Петра. Капитана Михайлова он обычно участвует во всякого рода официальных церемониях, походах, когда он не хочет избежать длительного царского вот этого церемониала. Он страшно любил вот эти формальности, поэтому, чтобы его не встречали как государя там с выстаиванием по 5 часов на всяких дипломатических раундах и кивоках там и расшаркиваниях, он говорил: «Относитесь ко мне как к капитану Михайлову». Все. Вот она берет его псевдоним Михайлов. Это все равно, что Крупская взяла бы фамилию Ленина. А почему Екатерина? Ну, не знаю. Выбрали такое имя. Почему Алексеевна? Потому что ее крестным отцом станет, вы не поверите, сын Петра, царевич Алексей, который потом будет приговорен к смерти. Свадьба Петра и Екатерины состоялась только через 5 лет, в 1712 году, в церкви в Петербурге, в церкви Исаакия Далмацкого. Царь, кстати, настоял, чтобы одновременно с ним женился и Меньшиков, потому что Меньшикова тоже была много лет гражданская жена Дарья. Вот, и чтобы пресечь всякие слухи по поводу их вот такого нецерковного брака, Петр женится на Екатерине, Меньшиков одновременно женится на Дарье. Вот, кстати, у Петра свадьба очень скромная, а у Меньшикова роскошная свадьба, много гостей, богатые дары, все в золоте, в парадных мундирах. Ну, это у Петра и дом маленький в Петербурге, а у Меньшикова дворец. Потом, в честь достойного поведения императрицы во время прусского похода 1711 года, Петр учредит орден Святой Екатерины и лично первый орден возложит, как тогда говорили, знаки этого ордена на свою супругу. Он вообще изначально предназначался только Екатерине, которая на 7-м месяце беременности отправилась вместе с Петром в военный поход. И, как считают многие историки, очень помогла Петру там. Ну, во-первых, мифически она пожертвовала все свои драгоценности, бриллианты, все, что у нее было, чтобы подкупить турецких военачальников, которые окружили армию Петра. Это полумифическая история такая, полулегендарная. А вот реальная история заключается в том, что Петр, оказавшись впервые в жизни в окружении, под угрозой плена, невиданный позор для государя, императора в пике своей славы, Петр потерял самообладание. Он бегал по всему лагерю, хватался за голову, что делать, собирал какие-то срочные советы, в общем, распсиховался. А Екатерина его постоянно успокаивала. Говорила: «Петруша, сейчас разберемся, все будет нормально, не переживай, мы все решим». Вот. И она его успокаивала. В общем, Петр успокоился и до конца жизни потом был очень ей благодарен за это. В мае 1724 года Петр лично короновал Екатерину императрицей и соправительницей. Ее корона по своему великолепию превосходила все, что до сих пор венчало головы русских царей. Он ее собственноручно возложил на голову Екатерины. Прием поздравления сопровождался звоном колоколов, стрельбой из пушек. И, как я говорил, это была вторая в истории России коронация женщины-супруги. До этого короновали только Марию Мнишек при Лжедмитрии I. Однако, вскоре после коронации, не прошло, как говорится, и полгода, Петр I заподозрил Екатерину
супружеской измене. Был арестован и обвинен во взяточничестве Вильям Монс, брат давней любовницы Петра Анны Монс и личный секретарь Екатерины. Считается, что причиной ареста была якобы привязанность, которую Екатерина питала к своему Вильяму. Было произведено следствие, казнь Монса через засечение головы, формально казнили его за казнократство и взяточничество. Ну, это была обычная практика, поскольку Монс был секретарем, как бы мы сейчас сказали, помощником, адъютантом Екатерины. К нему постоянно обращались за помощью, он помогал не бесплатно, ну, с кого борзые щенки, с кого какое-то денежное подношение. С просьбой он шел к своей начальнице, к Екатерине, объяснял, что очень хороший человек, надо помочь. Екатерина при удобном случае обращалась к мужу, муж решал вопрос, он склал деньги себе в карман. Ну, все этим занимались, за это бы голову точно не отрубили, в лучшем случае бы лишили чинов наград и куда-нибудь отправили подальше. Но вот слух о том, что Монс при этом был еще и любовником Екатерины, он Петра взбесил, конечно, и Вильям Монс был казнен. Полагаю, что это была абсолютнейшая ерунда, потому что Екатерина была слишком умной женщиной, как женщина, и слишком хорошо знала своего супруга, чтобы позволить при живом муже себе какие-то, так сказать, постоянные, тем более там, с помощником, связи на стороне. Не, она знала, что это плохо для нее закончится. Считается, что голова Монса потом хранилась в банке, заспиртованной в кунсткамере. Но все банки там пересмотрели, вот это оказалось легендой, голову Монса там не нашли. А вот то, что Петр лично после казни возил свою супругу в карете посмотреть на отрубленную голову Монса, она была посажена на пику, это факт. Не дрогнула Екатерина, не проронила ни слезинки, лишь покачала головой и сказала: «Ох-ох-ох, до чего же бывают развращены некоторые люди». Возможно, что после этой истории Петр к своей Екатерине и не до конца охладел, но, тем не менее, какие-то супружеские отношения между ними прекратились, и внешне все было очень плохо. Может быть, он потом бы и сослал ее куда-то в монастырь, мы этого не знаем. Но пережил царь Монса всего лишь на 2 месяца, вскоре после этого, как мы знаем с вами, простудился, заболел и тяжело умер. Может быть, именно поэтому он и не сделал официально Екатерину своей наследницей. Пока еще мог. Возвращаемся к тому, с чего мы начали. На все вопросы, кому отдать власть, Петр отвечает после. То ли разочаровавшись в супруге, то ли не преувеличивая талантов, оказалось, что отдать власть некому. Здесь логично напомнить о том, как сильно изменилось буквально за 30 лет правление Петра патриархальная Россия. Что, представьте себе русскую барыню до Петровского периода. Никакого общения. Ты живешь в тереме. Ты можешь выйти из дома только в церковь, либо на богомолье. Ну, либо с девушками, там, с большим сопровождением нянек, служанок и девиц. Какую-нибудь совершить короткую прогулку по природе, чтобы никто тебя не видел желательно. Отдельная половина женская для проживания. Вы вообще не пересекайтесь с мужчинами в доме. И ты полностью подчинена мужчине. При Петре все меняется. Происходит полноценная женская эмансипация, фактическое уравнение в правах гражданских женщин и мужчин. Это одно из самых, наверное, важных достижений Петровской эпохи. Женщина открывает плечи, женщина красиво одевается, женщины участвуют в управлении домом, женщины ходят в свет. Это нежелательно, это обязательно. Женщины общаются друг с другом и с другими мужчинами, они участвуют в ассамблеях. Еще нет театра как такового в классическом виде, но они ходят на разного рода увеселительные представления, парады, смотры, ходят друг к другу в гости, в конце концов. Постепенно им становится интересно, что происходит вокруг. Они начинают интересоваться политикой. Они учатся интриговать, они учатся решать дела. Они учатся заниматься делами, которым раньше были совершенно недопущены, которые считались мужскими делами. Так постепенно женщины учатся управлять Россией. С прихода к власти Екатерины I начинается женский век в истории России. Век сильных императриц и век слабых императоров.

Нет, и так менее чем за год до своей смерти, за полгода до того, как Екатерина фактически обвинена в супружеской измене, Петр I делает ее императрицей и соправительницей. Корона, которую возложили на голову Екатерины, содержала в себе 2000 алмазов или бриллиантов. 2000 драгоценных камней. Это самая дорогая корона, наверное, в истории России. Правда, сразу после церемонии, все-таки Петр I был человеком экономным, поэтому сразу после церемонии все камешки драгоценные из нее выковырили. Корону без камней отправили в оружейную палату, а камни продали на нужды армии и флота. Отвлекусь немного от коронации Екатерины. Значит, будучи коронованной императрицей, Екатерина по-прежнему не имеет никаких прав на российский престол после смерти императора. Потому что... Так как воля императора не выражена, и Петр, соответственно, отдайте все, кому не написал, то уже действует старый порядок. По старому порядку женщина не может наследовать престол никак, хоть она там 10 раз будет императрицей. Никак. Законных детей, которые могли бы наследовать престол, у Екатерины нет. Как я вам говорил раньше, все дети рождены не то чтобы во грехе, но вопреки сложившимся законодательным устоям. Они рождены, скорее всего, при живом муже, и они рождены вне брака с Петром I. Кто должен быть наследником? Наследник есть. Он один. Он очевиден. Он соответствует всем европейским стандартам. Это внук Петра, тоже Петр Алексеевич. Петр Алексеевич II. Сын казненного, ну не казненного, а умершего накануне казни царевича Алексея. Он Романов, он прямой внук Петра по мужской линии. Он единственный живой мужской наследник. То есть единственный живой мужской Романов по прямой. Плюс ко всему, у него есть еще прекрасная родословная по европейской части, потому что он племянник австрийской императрицы. Царевич Алексей был женат на австрийской принцессе. Более очевидного кандидата на престол не существует. Но именно поэтому с самого начала и происходит, и запускается механизм борьбы за власть. Механизм, который... к сожалению, большому был спровоцирован вот отсутствием прямого решения Петра и порядка престола наследия. И с самого начала в дело борьбы за власть вмешивается гвардия, вмешиваются сановники государства, формируется несколько партий. То есть царь еще... Вообще это гнусная история. Царь еще на самом деле жив. Царь агонизирует. Он уже не может толком ни говорить, ни ходить. Он лежит и умирает. Он кричит от боли. Такая была популярная анекдотическая сатирическая гравюра и там, серия рисунков похожих той поры и более поздней поры, как мыши кота хоронят. Вот кот — это Петр I, там он изображался критиками с усами. Вот он, кот этот, большой кот, умирает. Мыши всякие, Голицыны, Долгорукие, Меньшиковые, Остерманы... прочие, они его хоронят, и они уже он еще, может быть, и не умер, они уже грызутся, эти мыши между собой, кто будет править, кто будет решать, кому достанется престол. Формируются две партии основные. Значит, это партия, которая поддерживает Екатерину во главе с Меньшиковым, и партия, которая поддерживает законного наследника, мальчика Петра, как считается, во главе с Голицынами, ну, там вот была довольно пестрая, сейчас не, фамилии сейчас не важны. В советской историографии считалось таким образом, что одна партия была прогрессивной во главе с Меньшиковым, это была партия тех, кто хочет продолжения петровских реформ, а вторая партия, она была реакционная, она была регрессивная, это была партия старомосковская, боярская, партия знати, которая не хотела продолжения петровских реформ и хотела вообще повернуться обратно куда-то там к московским старым временам. Это все абсолютнейшая неправда. Так называемая прогрессивная партия Меньшиков, Толстой и иные объединяла только тех, кто считал, что при Екатерине они останутся живы, что они сохранят свои позиции и прочее. Это была борьба за жизнь для них. Понятно, что Меньшиков был в хороших человеческих отношениях, бывшая подруга боевая, всегда ему помогала, он ей помогал с Екатериной. Вторая партия, она ничуть не менее прогрессивна. Голицын в 1000 раз образованнее, чем их Меньшиков. И не умеющий толком тоже ни читать, ни писать. Вот. Образованнейший человек своего времени. Они все современные люди. Но они считают, что вот лучше, чтобы все было как принято, чтобы наследником стал Петр. А вот эти вот выскочки безродные, вот эти вот все меньшиковые коллективные, пусть отойдут на второй план. В итоге на заседание Сената
где решалась судьба престола, выбив двери, врываются офицеры гвардии во главе с Менщиковым. Менщиков сдул, как описывали, с обшлага пушинку, подкрутил ус и, вынув из ножен саблю, произнес: «Вот, значит, он лично считает, что только матушка-государыня должна быть единоличной императрицей. И все». И вот он за это за, и господа гвардейцы поддерживают. А если кто-то будет против, то очень интересно его прямо сейчас здесь, в присутствии вооруженных офицеров, и заслушать. Пьяные гвардейцы орут, что хотят Екатерину, размахивают шпагами. При этом с площади слышится барабанный бой. Оказывается, что офицеры-то здесь не одни. Оказывается, что перед дворцом выстроены под ружьем два гвардейских полка. Фельдмаршал Репнин, президент военной коллегии, сердито спросил: «Кто смел без моего ведома привести сюда полки?» На что командир Преображенского полка, подполковник, полковником был сам Петр, нагло ему отвечает, мол, полки он привел по воле государыни императрицы, которой все должны повиноваться, не исключая и тебя, добавляет он внушительно, обращаясь, как бы сейчас сказали, к министру обороны. Репнин дает задний ход. Сенат единодушно возводит на престол императрицу. Единодушие, так сказать, еще раз подчеркну. Активно поддерживается двумя выстроенными на улице гвардейскими полками и группой вооруженных офицеров в парадном зале и провозглашает: «Все пресветлейшей, державнейшей великой государыней, императрицу Екатерину Алексеевну, самодержицу всероссийскую». Народ был удивлен. На Руси были царствующие, влавствующие женщины. В общем, в истории мы их знаем. Это и легендарная княгиня Ольга, Софья Витовтна и регенша настоящая Елена Глинская во времена, так сказать, пред Ивана Грозного. Ну и совсем по свежей памяти вот царевна Софья, де-факто правительница Руси, до Петра. Но мощные властные женщины правили неофициально. Они все правили из-за спины либо наследников престола малолетних, Софья из-за спины царевича Петра и царевича Ивана. Даже Софья из дворца Кремлевского предпочитала не появляться. Да, она принимала там иностранных послов, что было новшеством по тем временам. Да, она проводила совещания, как бы мы сейчас сказали, рабочие. Но на люди она могла выйти, ну, так, на богомолье съездить, в церковь сходить, не более того. Петр настолько эмансипировал и раскрепостил, правильно сказать, не женщин, а дам, это касалось только знатных женщин, дам, на России, что появление государыни-императрицы, женщины во главе государства официально, оно хотя и необычно, но никаких не вызывает ни мятежей, ни народных восстаний, ничего. Ну, кое-где местами отказываются и сразу присягать, говорят, там, пусть ей бабы присягают, всех за это в розыск. Много дел тогда появляется об оскорблении царского достоинства. Но в целом все проходит достаточно тихо. Надо сказать, что гвардейцы появились тогда перед дворцом не случайно. И любили Екатерину они не случайно, не просто потому, что она такая симпатичная, значит, супруга Петра Первого. Екатерина щедро платила гвардейским офицерам как бы сверх жалования. Менщиков вообще накануне заплатил им жалование за полтора года сразу. Частично закрыв долги, частично авансом, из личных средств, как говорят. Покупалась лояльность гвардии таким образом. Подстраховывались они. Когда денег не было, векселя выдавали. Менщиков выписывал векселя гвардейским офицерам в счет как бы будущего вспомоществования. Итак, когда Петр, наконец, умирает, душа его уходит после двух недель страшных мучений в лучший мир, начинается правление Екатерины I. Это правление не было долгим, около двух лет. Оно не было славным. Зацитирую. «Ее царствование, к счастью для России, продолжалось только 26 месяцев», пишет немного одиозный историк Валишевский. «И свелось оно к размену верховной власти в пользу Менщикова и других временщиков, оспаривавших друг у друга падавшие крошки. Если при Петре Великом все чаяния государя были подчинены нуждам государства, была максимальная мобилизация напряжения всех сил, да, сейчас подобный стиль правления, конечно, критикуют, руководствуясь современными представлениями морали и праве, но
Петр I искренне пытался вести Россию к величию. Он не вел ее ни к богатству, ни к процветанию, наверное, не вел российский народ. Он вел его, Россию, к величию там, как Петр понимал, и главное – это жизнь и здоровье. То при Екатерине I, как выражаются историки, страна отдыхала. Были такие вот зимние каникулы, растянувшиеся чуть более чем на 2 года. Только по истечении первых 3 месяцев Екатерина наконец-то научилась быстро и грамотно подписывать бумаги, чем ее государственная деятельность, собственно, и ограничилась. В остальном она положилась на советников и фаворитов, главным из которых, естественно, был Александр Меньшиков. За глаза про Меньшикова тогда говорили, ну, это что-то вроде императора. Он, тоже впав уже в последние годы жизни Петра в немилость и лишившись при Петре многих важных постов, все эти посты вернул себе назад и добрал мыслимые и немыслимые титулы при Екатерине. Вельможи погрязли в интригах, рвали друг у друга чины, должности и кормления. Вообще все тонуло, как писали, в жадности власти и денег. Правил страной официально Верховный Тайный Совет. Так назывался орган власти, учрежденный через год после смерти Петра I в 1726 году. Это был такой коллективный царь из 6 членов. Петровский сенат свое значение утратил, а Верховный Совет практически как в СССР название, только маленький. А Верховный Совет требовал от сената, от коллегии отчетов, делал выговоры, грозил штрафами, принимал рескрипты и прочее, прочее, прочее. Из хорошего, что было сделано при Екатерине? Она упразднила тайную канцелярию, всесильный орган, ведавший преследованиями и пытками. Ну, правда, потом этот орган еще многократно возродится под самыми разными названиями на протяжении 18 века. Ну вот Екатерина, или точнее говоря, ее советники, решили с этим внутренним террором покончить. Ее решением в Петербурге были срыты столбы, на которых висели тела и головы казненных преступников. Не просто политических жертв. Столбы эти были разобраны, снесены до основания. Головы и тела было предписано снять и похоронить. Вы же представляете себе Петербург Петровской эпохи. Где вот там ты идешь по улице, а там столбы, на них головы, приколоченные тела с головой либо без. Ну вот, по крайней мере, Екатерина была достаточно добра, чтобы с этим покончить. Такой вот невиданный либерализм. Пошла череда помилований. Правда, пришлось казнить. Пара самозванцев все-таки появилась, царевича Алексея. Их пришлось казнить. Один в Малороссии, другой в Астрахани. Оба закончили свои дни в Петербурге на плахе. Экономика страны находилась в страшнейшем упадке. Многие вельможи писали Екатерине записки, что надо сделать, чтобы возродить коммерцию, возродить торговлю, возродить подлинное производство. Писали о необходимости сокращения военных расходов. Мало что было сделано, по большому счету. Ну, снизили подушную подать. Ну, так, символически, ни о чем. Петр I в свое время провел перепись населения, а потом ревизию переписанного населения, по результатам которой были составлены так называемые ревизские сказки. Вот, кто помнит Чичикова, вот по этой переписи, собственно, подати и собирались по числу ревизских душ. Тогда на тот момент насчитали около 6 миллионов мужчин. Это были те, кто обязаны были платить подушную подать. Вот они платили 74 копейки с человека в год. Этой податью не облагались помещики, духовенство, казаки. Ну и вот Екатерина чуть-чуть от налог снизила. Такая невеликая реформа. Был учрежден орден Александра Невского. Задумал его, правда, Петр, Екатерина его учредила. Я специально об этом говорю, потому что это единственный орден в системе. У нас сейчас год 700-летия Александра Невского, об этом нельзя не сказать. Так вот, орден Александра Невского, учрежденный при Екатерине, ее указом, это был и остается единственным орденом в истории России, который был и в Царской империи, и в Советском Союзе, младший полководческий орден, офицерский орден. Внешне он был другой, назывался также, тоже с изображением, с профилем Александра Невского. На ордене. Никто не знает, как выглядел Александр Невский, поэтому на ордене был изображен, естественно, профиль народного артиста Советского Союза Черкасова, который играл Александра Невского в прославленном фильме Эйзенштейна. Ну и вот сейчас орден Александра Невского – одна из самых почетных, уважаемых наград, имеющих и военное, и гражданское назначение в наградной системе Российской Федерации. Появилась она при Екатерине. Ордена тогда, в те времена, кто не знает, делали разные. Некоторые из них были просто металлическими, некоторые были украшены драгоценными камнями, а некоторые прямо усыпаны бриллиантами.
Смысл заключался в том, что за орден человек награжденный платил. Он платил казне. Хочешь орден подешевле? На, получай. Может, даже бесплатно, если ты там офицер бедный. А хочешь орден с бриллиантами на перевязи там носить? 400 рублей. Страшные деньги по тем временам, немыслимые. В казну внеси и носи себе орден с бриллиантами. Вот такие интересные были подходы. Была открыта Академия наук. Конечно, это не решение Екатерины, она, я думаю, мало в этом разбиралась. Это было решение Петра I, но тоже реализовано по инерции было при Екатерине. Кстати сказать, наша Академия наук с самого начала отличалась от тех, которые были в Европе. Ведь на Западе эти академии были просто собраниями профессуры и ученых-дворян, таким клубом по интересам, ученым клубом. Принимали в эту академию кого хотели. Вот. Петр I был академиком Французской академии наук. Энергичный и талантливый Александр, но глубоко безграмотный. Александр Меншиков был академиком британской. Надо сказать, что Меншиков не переоценивал свою ученость, поэтому среди бесчисленного числа титулов, там князь Жорский там, и прочее, фельдмаршал, который Меншиков титуловался, вот он никогда этого сам не упоминал. Видимо, было ему неловко, чтобы не засмеяли. В России же Петербургская императорская академия не была клубом по интересам. Это было государственное учреждение. Академики получали зарплату. Вот. А цель ставилась тоже государственная. Значит, обеспечивать научно-техническое обслуживание разного рода государственных проектов. Кроме того, академия несла и образовательную функцию, потому что при академии была академическая гимназия, академический университет. То есть академия совмещала функции и, как бы сейчас сказали, научно-исследовательского института и функции высшего учебного заведения. Далее, при Екатерине началась знаменитая и, наверное, первая такая полноценная географическая экспедиция. Это экспедиция Витуса Беринга, именем которого назван пролив между Азией и Северной Америкой. Была проведена первая Камчатская экспедиция. Россия стала изучать восточные пределы. И вообще началось полноценное научное исследование нашей колоссальной страны. Ну, тоже ведь решение об этом принимал Петр, а Екатерина подписала документы и завизировала финансирование, как бы сейчас сказали. Ну а в целом все шло по инерции. Былые триумфы, не строение, не родение в настоящем. У историков есть мнение, что Россия Петра Великого якобы откусила такой кусок, что проживать его не могла. Слава богу, у соседей дела тоже шли не лучшим образом, что оставляло Екатерининской России на протяжении этих 2 лет некоторую свободу действий. На севере, у разбитой Петром Швеции, переставшей быть полноценной европейской сверхдержавой, наступил династический кризис. Карл XII был убит при весьма странных обстоятельствах. Потомков он не оставил, да и не мог оставить. Он очень гордился тем, что за свою жизнь с женским полом ни разу не пообщался. Убили его, похоже, как раз потому, что бесконечные войны Карла XII порядком всем надоели, особенно в разоренной Швеции. Страна была в полном расстройстве. Вот, шведский король уже воевал исключительно на иностранном.

сближились в юном возрасте. Вот эти три гроба захоранивают вместе, наконец-то, Петра, Екатерины и Натальи. Ну, подводя итоги, 2 года Россия стояла на месте. Все, что происходило, происходило по инерции. Страна отдыхала, особого террора не было. Потихоньку все разворовывали. Де-факто страна управлялась коллективным императором. Регентов при живой императрице был Меньшиков, который и должен был стать основным выгодоприобретателем после смерти Екатерины. Жалко, 2 года страна фактически потеряла впустую. С другой стороны, ведь могло быть масса гадостей, окажись на месте Екатерины женщина позлее. Особых гадостей не произошло, и то хорошо. А женщина позлее вскоре на русском престоле окажется. И вот тогда времена Екатерины будут вспоминать как весьма тихие и милосердные.

Итак, май 1727 года, то есть Екатерина, проправив чуть больше 2 лет, умирает. И я напомню историю, собственно, как на престоле оказался Петр II. Значит, Екатерина болеет очень долго, почти месяц. Она завещание составляет в последнюю секунду. Завещание пишется на немецком языке немецкими министрами. Но потом его должны перевести на русский. Его начинают переводить на русский, сокращая в сокращенном виде, но пока его переводили, Екатерина умерла. И подписывать его некому. Поэтому приглашается дочка Елизавета, которая подписывает сокращенный вариант, подделывая подпись мамы, она, Елизавета так и пишет, Екатерина, значит, подделывая мамину подпись, Елизавета подписывает сокращенный вариант завещания, который будет оглашен Меньшиковым. Завещание в тестаменте, как тогда говорится, несколько очень странных пунктов, таких очень необычных, причудливое завещание. Наследником объявляются не дочери, не Елизавета, не Анна. Наследником объявляется внук Петра I, последний из Романовых по мужской линии, Петр Алексеевич. Это сын почти казненного царевича Алексея. Второе. Он объявляется наследником непонятно с какого момента. Просто в завещании пробел, с какого возраста. Пока он не император, а правит за него Верховный Тайный Совет. Более того, Петр Алексеевич должен жениться на одной из дочерей Меньшикова. Это прописано непосредственно в завещании. Таким образом, Меньшиков гарантирует себе вхождение в царскую семью на правах отца императрицы. По сути, Меньшиков вот создал для себя идеальные условия, как стать не полудержавным властелином, а державным властелином. Никого это завещание не смутило, даже с подделанной подписью. Все члены династии Романовых поставили тоже свои подписи на листе в знак признания воли покойной монархини. После них по регламенту подписали члены Верховного Тайного Совета, потом высшие духовные иерархи. Ну, таким образом, элита Российской империи присягнула Петру II и поздравила его с восшествием на престол. Правда, без гвардейцев дело не обошлось. Гвардейцев тоже на всякий случай Меньшиков рядом со дворцом построил. Они стояли, а бы что не вышло. Но не вмешивались. Такой, можно сказать, бескровный произошел процесс передачи власти. Значит, пару слов о том, кто такой Петр II. У нас такой будет сейчас короткий рассказ, потому что это был короткий период истории, смыслом которого, собственно, была ликвидация Меньшикова, его свержение. Кто такой Петр II? И откуда он вообще взялся? Он родился в 1715 году. Он не по годам развит, он такой высокий, в деда, усы пробиваются. Это плод династического брака сына Петра, царевича Алексея, с немецкой принцессой Софией Шарлоттой. София Шарлотта имела массу родственников среди многих царствующих домов в Европе. В частности, была близкой родственницей австрийской императрицы. И Петр, второй ребенок, но первый мальчик в их семье. Мама умерла через 10 дней после родов, совершенно случайно, просто простудилась, заболела и умерла. И Петр становится, ну, по логике, становится наследником престола, потому что он первый по мужской линии. Какое-то время наследником мог считаться тоже мальчик Петр, сын Екатерины, но это был ребенок, который умер, там, не дожив до 3 лет. Его очень любили родители, но он такой был неразвитый. И, в общем, Петр II – единственный наследник законной по мужской линии. В принципе, он должен был быть возведен на престол еще до Екатерины I. Но...

вот так получилось. В свое время, когда его пытались, кстати, в первый раз после смерти Петра возвести на престол, был даже такой экзотический план, чтобы соединить как бы две петровские ветви, поженить маленького Петра II на его тетке Елизавете, дочери Петра от Екатерины, к тому моменту молодой симпатичной девушке, и вот таким образом внук по одной линии Петра станет мужем дочери Петра по другой линии, тем более, что Елизавета Петру очень нравилась всегда, вот в одном из хороших сериалов отечественных эта тема влюбленности Петра в Елизавету всячески развивается. Ну, в общем, ничего из этого не вышло. Такой очень экзотический план. Все-таки Елизавета была несколько лет старше Петра, а Петр к моменту этого плана ему было 10 лет. Ну, в результате он становится императором. Рассказывать о его правлении, по сути, нечего. Такая карусель, интриг и вседозволенности. Смысл свелся к тому, что буквально через 3 месяца после восшествия на престол Петра он свергает Меньшикова. За 3 месяца Меньшиков, казалось, добился всего. Он, наконец-то, стал генералиссимусом. Он собрал у себя несметное количество постов и должностей. Петр, император, будущий Петр II, живет в его доме. То есть просто под прямым надсмотром. Он обращается к Меньшикову: тятенька, папа. Меньшиков решает, куда Петр пойдет, куда не пойдет, с кем встречается, с кем не встречается, что ест, что пьет. В общем, все решает за этого мальчика. И, наверное, вот эта излишняя опека сыграла злую шутку. Мальчик был с тяжелым испорченным характером, вобрал в себе, наверное, все пороки Петра. Неизвестно, были ли у него какие-то достоинства своего деда. Он начинает постоянно ругаться со своим опекуном Меньшиковым. Ругается он по двум поводам. Ну, все очень банально. Он ругается с ним из-за денег и из-за женщин. Петру не нравятся дочери Меньшикова, которые ему навязаны. Одна из которых навязаны его будущие жены. Скорее всего, выбор его падает в сторону Марии, дочери Меньшикова. Он называет ее куклой, встречаться с ней не хочет, гулять с ним не хочет. Ему нравятся там другие молодые девушки. Это Меньшикова раздражает. Он еще активнее навязывает свою дочь в подружке. Петр от нее бегает. Это вот первая причина. Вторая причина – Петр, ну, как и все Романовы, он же в отрыве живет от реальной цены труда, цены товаров. Он не понимает, что сколько стоит. Вот ему там придут кто-то там и подарит ему 500 червонцев. Он говорит: да, говорит, отправьте их моей тете Лизе. Она говорила, что ей платье надо купить. Ему подарят какое-то подношение от каменщиков Петербурга. Он говорит: о, спасибо большое. Ну, вот этот сундучок золота моей сестре Наташе отдайте и на булавки. Ну, естественно, Меньшиков, он же рачительный хозяин. Он очень богатый, но жадный. В данном случае его даже жалко, потому что он родил о государственном интересе. Он кричит ему: мальчишка, деньги верни, деньги назад, деньги в казну. В казну, это казенные деньги. Ты куда их тащишь? Сейчас расфуфырите все, раздадите. И он это забирает. Петр страшно обижается, кричит. А третий фактор: у Меньшикова колоссальное количество врагов и недоброжелателей. И они все подговаривают мальчика Петра против такого навязчивого и раздражающего его опекуна. Они рассказывают ему, как Меньшиков убил его отца, ну, что, конечно, не совсем правда, но Меньшиков принимал участие в суде над его отцом, обвиненным самим Петром I государем в государственной измене. Как Меньшиков ворует, сколько умел, говорит, он тебе копейки отбирает у тебя, у самого несметные богатства, у самого счета в зарубежных банках, а он со всех берет взятки, у него все на откатах. И вообще, ты хоть и молодой, но ты же государь-император. А за тебя рулит вот этот дядька, крестолюбивый, который свою некрасивую дочку пытается за тебя выдать. Вот давайте мы лучше пойдем с тобой выпьем, погуляем, съездим на охоту, потусуемся, и там вообще молодые симпатичные девчонки. Вот так примитивно, банально Петр настраивается против Меньшикова. Всего бы этого не было. Тут, в данном случае, воля Петра имеет минимальное значение. Если бы Меньшикова не окружал целый ряд ненавидящих его и боящихся его людей. Но в итоге они все настраивают Петра против Меньшикова. И в конце концов, осенью того же года, Меньшиков отправляется в опалу.
Да, прежде чем говорить об этом, я, наверное, скажу пару слов, как Петра учили, поскольку сохранилась записка руки самого Петра II о его обучении распорядке дня. Это не так, как учили потом в XIX веке, и как Екатерина учила будущих императоров по-настоящему. Вот Петра II учили так. В понедельник пополудни от 2 до 3 часов надобно учиться. От 2 до 3. Час. А потом солдат учить. Вторник и четверг пополудни с собаками в поле гулять. В среду пополудни солдат обучать. В пятницу пополудни с птицами ездить. А в субботу пополудни музыку и танцеванием заниматься. В воскресенье пополудни в летний дом. Вот такое времяпровождение школьника. Естественно, ничего хорошего мы его там не учили. В лучшем случае Астерман рассказывал ему байки из русской истории. Далее, в сентябре того же 1727 года, через несколько месяцев после восшествия на престол, Петр II официально уведомляет Верховный Совет и Гвардию, что отныне все указания им будут подписываться и отправляться им лично, а не Менщикову. То есть он фактически дезавуирует своего верховного опекуна. До этого он издает целый ряд указов. Очевидно, эти указы пишутся, опять же, недоброжелателями Менщикова, а Петр их подписывает. Это такое поэтапное опало. Сначала следует указ о переезде всего царского двора с Васильевского острова, где живет Менщиков, и об отъезде туда всех, собственно, царедворцев Петра II. Отдельный указ о домашнем аресте Менщикова. Потом о замене коменданта Петропавловской крепости. Это очень важный указ. Этот человек был лояльный Менщикову, который крепость контролировала с военной точки зрения Петербург. И затем поступает специальная записка Астермана о судьбе Менщикова, которую Верховный Совет рассматривает в присутствии царя, после чего следует указ о ссылке Менщикова в Березов. Имущество Менщикова конфискуется. Имущество Менщикова – это примерно 100 тысяч крепостных душ. Ну, для понимания, что такое 100 тысяч крепостных душ, это основной капитал того времени. У Пушкина было 200 крепостных душ, и Пушкин был вполне себе обеспеченным человеком. Если поменьше играл в карты, конечно. У Менщикова изымается капитал в размере 13 миллионов рублей, сумма, которую можно сравнить только с бюджетом Российской империи, но это примерно сумма, сопоставимая с годовым бюджетом. Переведите на современные деньги, посмотрите бюджет Российской Федерации, вот столько изымается у Менщикова денег, большая часть которых находится в иностранных банках. Менщикова изымается на миллион недвижимости и драгоценных камней, одной только золотой и серебряной посуды, как написано в описи, более 200 пудов. Александр Данилович заканчивает свою жизнь в ссылке на территории нынешнего Ханты-Мансийского округа. Именно там находится поселение Березов. По дороге в Березов умирает жена Менщикова, любимица Петра I. Сам царедворец потом с горькой иронией вспоминает, что когда-то он плотничал вместе с самим великим плотником в стране, с самим Петром, и говорит: «С простой жизни я начал, простой жизнью и закончу». Вспоминает он, как плотничал вместе с Петром, потому что в Березове у Менщикова нет дома, и ему пришлось срубить себе избу собственными руками, вспомнив навыки. Потом он срубит себе небольшую церковь, в который будет ходить молиться каждый день, благодарить Бога за то, что тот спустил его с небес на землю, спустил его с той недосягаемой высоты, на которую вознесся бывший торговец пирожками. Менщиков умрет от оспы, 56 лет, и будет похоронен у алтаря той самой маленькой, построенной его собственными руками, деревянной церквушки. Спустя много лет разлившаяся река смоет могилу, и мы сейчас не знаем, где был похоронен Менщиков. Его дочь Мария, та самая, которая должна была стать императрицей, переживет отца ненадолго. Менщиков сам умер в ноябре, кстати, в день своего рождения. А его дочка Маша умрет через месяц, в декабре, и тоже в день своего рождения, в день своего 18-летия. Менщикову останется еще дочь и сын, сын тоже Александр, и дочь Александра. И буквально через 2 месяца сразу после смерти Петра II их вернут из ссылки. Они оба вернутся в Петербург,
Александр поступит на военную службу в гвардейский Преображенский полк, дослужится до генерала, проживет достойную жизнь. Праправнук Меньшикова будет главнокомандующим русскими войсками в той самой знаменитой Крымской войне, когда осаждали Севастополь. А дочь Меньшикова выйдет замуж за родного брата Берона, того самого Берона. Брат Берона, говорят, очень любил ее и горевал, когда она умрет родами. Вот так соратник Петра Великого, наверное, самый прославленный его настоящий товарищ, строитель Петербурга, военного флота, новой армии, всесильный царедворец, собравший колоссальное количество титулов, генералиссимус, оказался в конце своей жизни в гораздо более плачевном, тяжелом состоянии, чем он начинал, и осознал, что он на самом деле никто, что он всего лишь раб, холоп, мальчишки государя-императора, который может росчерком пера или мановением руки превратить его обратно в пыль, может уничтожить всю его жизнь. Мог и, собственно, уничтожил. А чем занимался Петр II после того, как он сделал в возрасте 12 лет главный поступок своей жизни, уничтожил Меньшикова? Чем он занимался до смерти? Гулял. Петр II попадет под влияние семьи Долгоруких, старинного княжеского боярского рода. Его лучшим другом станет Иван Долгорукий, который имел просто какое-то магическое влияние. Юноша несколько годами старше Петра. Станет лучшим товарищем, наперстником, сотоварищем по пьянкам, гулянкам, охотам. Они переедут в Москву, переедет весь двор в Москву, и фактически на год с лишним столицей Российской империи станет. Это официально никак не провозглашалось, но так было принято. Где царский двор, там и столица. Фактически на целый год столицей Российской империи опять станет Москва. Петр II в Москве полностью отстранится от любых государственных дел. Вообще за все время своего правления этот юноша побывал на заседании Государственного совета один единственный раз. Все время в Москве он будет посвящать исключительно охотам, увеселениям, в компании Долгоруких, в компании своей любимой сестры Натальи и в компании дочери Петра Елизаветы, своей тетки, в которую, опять же, если верить нашим сериалам, он был страшно влюблен. Долгоруковы получили огромную власть после опалы Меньшикова, и фактически все вот властные полномочия Меньшикова перешли к клану Долгоруких. Кстати сказать, забегая немного вперед, скажу, что эту семью ждало чудовищное, страшное, может быть, какое-то немыслимое наказание. Или это страшная судьба у почти всех членов этого могущественнейшего клана времен Петра II. Они все получили высокие должности, стали членами Верховного Тайного Совета. Сестра Ивана Долгорукого, лучшего товарища теперь, государя-императора, тут же была провозглашена невеста императора сразу же. То есть не дочка Меньшикова, а сестра Долгорукого. Они обручились. Кстати, символично, что после обручения Катя Долгорукая села, соответственно, в карету. На карете была уже корона. Она отъехала чуть-чуть от места, где проходило обручение. Карета за что-то зацепилась, подскочила, и корона с дверцы кареты упала прямо в грязь. Вот так же пойдет потом в грязь весь клан Долгоруких. Это действительно будет очень трагическая и жуткая история. Что в это время происходило в Петербурге, когда весь двор из столицы приехал в Москву? Ну, Петербург пришел в запустение. Дворцы ветшали, брусчатка зарастала постепенно травой. Говорят, что по улицам Петербурга по ночам бегали волки. Петербург спас энергичный губернатор, граф Миних. Его отправили в Петербург как бы в ссылку, да, но будучи там в ссылке, он как раз затеял масштабные благоустроительные работы, строил здание 12-й коллегии, достроил Петропавловскую крепость, укреплял Кронштадт. В общем, много и активно занимался городом. Этот активный городоначальник фактически, можно сказать, спас наш город. Потому что если бы городом не занимались полтора года, он пришел бы в полное запустение. Миних – это тот самый Миних, будущий фельдмаршал, который знаменит своей яркой фразой. Фраза звучит так. «Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом. Иначе вообще невозможно понять, как оно существует». Ну, надо сказать, что человек, который служил при многих европейских дворах, был и полковником прусской армии, и генералом польской армии, и потом, соответственно, русским фельдмаршалом, имел возможность сравнивать и действительно не мог понять, как управляется Россия, кроме как Богом напрямую. Флот за время правления Петра II, главное, любимое детище его дедушки, пришел в полнейшее запустение.
Сам Петр II в море не ходил, мореплаванием не увлекался, все это было ему совершенно неинтересно, и говорил он дословно следующее. Вот когда нужда потребует употребить корабли, я пойду в море. Но я не намерен гулять по морю, как мой дедушка. В общем, если бы Петр II проправил подольше, скорее всего, русского флота бы не было. Дело в том, что в те времена срок службы кораблей был очень небольшой. Примерно как сейчас у хорошего автомобиля. Если каждые 2-3 года не проводить капитальный ремонт. Вот ремонт, тогда назывался он там тимбировка, английского timber. Это означало постоянную частичную замену сгнившей подводной части. Для понимания, знаменитый петровский фрегат «Штандарт», спущенный на воду в 1703 году, прослужил 16 лет, при этом пройдя одну тимбировку. Вот если бы он тимбировку не прошел, он бы и 16 лет бы не прослужил. Климат Балтики делал срок службы наших кораблей короче, чем в Англии, чем в английском флоте. И если на момент смерти Петра Балтийский флот был довольно внушительный, это 36 линкоров, линейных кораблей, 16 фрегатов, десятки галер и сотни судов меньшего водоизмещения, то в дальнейшем такого темпа строительства новых кораблей не было. Ремонт, тимбировка были прекращены. И постепенно наш флот просто-напросто гнил. Вообще боеспособность флота сокращалась в разы. Спустя 3 года после смерти Петра шведский посол с радостью доносил своему правительству. Русский флот приходит в прямое разорение. Все старые корабли сгнили, так что более 4-5 линейных кораблей одномоментно вывести в море нельзя. А постройка новых прекратилась. Петр II, забросив Петербург и бросив на сгнивание русский флот, продолжал гулять в Москве и готовился к свадьбе. К свадьбе с сестрой Ивана Долгорукова. Свадьбу назначили на начало 1730 года. Так получилось, что Петр умрет в день, когда он должен был жениться на Екатерине, в день, когда была официально объявлена его свадьба. Дело в том, что накануне он заболеет оспой. Странная история. Тогда оспой болели многие, это такая была массовая болезнь, уровень летальности был, естественно, высокий. Но вообще стремились, чтобы чем раньше человек переболеет оспой, тем лучше, потому что в молодом возрасте она легче переносилась. Петр II в юном возрасте как-то не заболел оспой, и Менщиков из-за этого очень о нем беспокоился. И предпринимал целую систему мер безопасности, чтобы, не дай бог, болезнь была носила массовый характер, чтобы, не дай бог, с государем никто не общался, у кого в семье, либо среди знакомых, либо в окружении есть хоть кто-то болеющий оспой. Вот такой карантин вокруг царя Менщиков старался поддерживать. Когда же Менщикова не стало, и Петр переехал в Москву, все эти карантинные меры были заброшены. В доме одного из долгоруких свирепствовала оспа. Ну, болеют не все, у кого сильный иммунитет, они не болели, либо кто переболел ранее. Но, тем не менее, Петр продолжал общаться с долгорукими. Вот. И так получилось, что тот клан, собственно, который уничтожил Менщикова, он же уничтожил и Петра, заразив его оспой. И впоследствии уничтожил и себя. Петр заболеет оспой. 30 января 730 года, придя в себя посреди ночи, он произнесет надрывающую душу фразу: «Закладывайте лошадей, я поехал к сестре Наталье». А сестра Наталья к тому моменту уже умерла. Произнеся эти слова, Петр II скончается. Он не оставит после себя, естественно, ни потомков, ни назначенного наследника. Собственно, на этом молодом человеке, непутевом, род Романовых и пресечется в мужском колене. Петр II станет последним из русских царей, который был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Ну и, конечно, если верить губернатору на тот момент Петербурга, Миниху, и Россия управляется Богом напрямую, то все-таки какой-то на земле царь ей нужен. А вот кандидатов в цари не было, потому что род Романовых пресекся. Значит, нужно было найти какого-то близкого родственника, ближайшего. Нашли ее за границей, звали ее Анна. Петру она доводилась племянницей, и она надолго, аж на 10 лет, станет новой властительницей Российской империи.

Добрый день или вечер. А сегодня мы продолжаем наш курс лекций, небольших, коротких, по возможности интересных, посвященных истории Российской империи. В необычном ракурсе я еще раз напомню нашу идею. И в интернете, в книгах, везде можно найти массу информации о том, что как было в нашей истории. Эта информация зачастую довольно сильно противоречит друг другу. Вы же знаете, как у нас говорят, что Россия – страна с непредсказуемым прошлым. Поэтому мы постараемся поменьше говорить о том, о чем написано и так в учебниках. В учебниках школьных. Мы будем мало говорить об истории российского государства, об истории государственности, о разного рода внешне-внутриполитических деяниях. Сконцентрируемся на государях как таковых, на тех, кто олицетворял собой российскую монархию. Не потому, что они чем-то важны, не потому, что от них слишком много зависело. Как покажет время, и мы об этом убедимся на разных этапах наших встреч, на самом деле от первого лица не так много зависит. От него зависит главным образом общая тенденция, общее движение. Вот. А в остальном он от всех зависит вокруг. Но так просто легче запомнить. Мы все время путаемся, кто как за кем шел. Вот раньше мы вот начали с вами с Петра Первого, с ним все понятно. Петр Первый скончался. Кто стал после Петра Первого? Кто возглавил империю? Это была его супруга Екатерина Первая. Было это в результате, как бы сейчас сказали, заговора верхов с участием гвардейцев. Первого гвардейского переворота. Екатерина Первая проправила совсем недолго, около 2 лет. Она восходит на престол, не имея на это прав. Об этом мы в предыдущих лекциях подробно говорили. Затем наследует Екатерине Первой Петр Второй, который не сын Петра Первого. Петра Первого к этому моменту, к несчастью, хоть и было у него 11 детей, там, не считая нескольких мертворожденных, Петра Первого не было наследника по мужской линии. То есть был один царевич Алексей, но судьба была его печальна. Так вот, Петр Второй – это внук Петра Первого, сын того самого убиенного или умершего, или не дожившего сутки до казни, или еще что-то с ним случившегося, царевича Алексея, считавшегося изменником, государственным преступником. Вот царем становится Петр Второй, внук такой, тинейджер, человек, о котором ничего хорошего сказать нельзя. Все дурные подростковые наклонности он успел проявить. Опять же, небольшой совсем срок своего царствования, а хороших показать пока, увы, не успел. Петр Второй скончался одновременно, умудрившись заболеть тяжелой простудой и оспой. Все это друг на друга наложилось. Известен Петр II был одним – страстной любовью к охоте. Вообще удивительно, конечно же, как в неполных 15 годах совсем юный мальчик, как ему нравилось убивать. Он тут убивал какое-то несчитанное число зайцев, фазанов, кроликов. Вот эта тяга к мужским, как тогда считалось, активным физическим развлечениям, в нем была сильно развита. Но тот, кто придет вслед за ним, будет иметь еще большую страсть к звероубийству. На смену Петру II придет дальняя родственница Петра I, Анна Иоанновна. Кто она такая, откуда она появилась? Ну, давайте эту историю вспомним. Во-первых, она никакая не Иоанновна, это у нас так для солидности. Почему-то говорят в отношении особ мужского рода, она Анна Ивановна, потому что отца ее зовут Иван Алексеевич Романов, сводный брат Петра I. Сводный, потому что отец у них один, Алексей Михайлович Тишайший. Матери у них разные. Петр I – сын от второго брака. Иван – от первого брака. Иван постарше. Иван считается в нашей истории. Наша история вообще, она вся полна штампов. Вот полна штампов. Вот если Иван, то обязательно малахольный. Вот он пока малахольный, такой дурачок, жутко больной. Еле ходит, ничего не соображает. У них такой трон даже на двоих был с молодым Петром. Царствовали они вдвоем. Этот трон вы можете посмотреть в оружейной палате. Всем рекомендую. Лавка, шитая бархатом. Одна повыше спинка, другая, по-моему, пониже. Сзади окошко. Тоже прикрытое бархатом. Окошко открывается, в него или сквозь него шепчут, что надо говорить, отвечать иностранным послам, либо министрам на приемах. Ну, понятно, почему шепчут, потому что сидящий на нем непоседа Петруша, ему вообще 10 лет, ему надо нашептывать. А вот Иван, который уже довольно юнош взрослых лет, он просто ничего не соображает. Поэтому ему тоже надо нашептывать, чтобы он вел себя прилично. Нам сложно судить, в какой степени Иван был, как бы сейчас говорили, слабоумным. Может, он просто был аутистом и вообще был очень разумным человеком. Может быть, просто не любил куражиться, болтать и веселиться. Мы знаем только то, что он действительно довольно сильно болел и уже в молодом возрасте, там, 20 с небольшим годов, выглядел сильно старше своих лет. Ну, кстати, не мешало ему исполнять супружеские обязанности. У него было много детей.
много дочерей, и судьба этих девочек потом сыграет свою роль в истории Российской империи. Так либо иначе, с Петром он не ссорился, за власть не боролся, долгое время официально царствовал с Петром вместе, никак не вмешиваясь в государственные дела, и похоже, что младший брат не обращал на старшего никакого внимания, не вредил его, но регулярно поздравлял с праздниками и за глаза хорошо к нему относился. Ну так вот, у Ивана была дочь Анна. Вот эту дочь Петр выдал замуж за герцога Курлянского. Ну почему выдал Петр? Потому что Петр реально правил страной. И после смерти брата он решал, куда своих племянниц пристроить. Вот он решил, прорубив окно в Европу, восстановить ту систему династических браков, которая была еще при великих киевских князьях. Помним всю Анну Ярославну, мы про это с вами говорили. Тогда, кстати, многие девицы княжеского рода и великокняжеского рода еще из Киева, из Владимира выдавались замуж за иноземцев. Ну так вот, Анна Иоанновна выходит замуж за герцога Курлянского. Что такое Курляндия? Тоже мы с вами вспоминали. Это кусочек Латвии, часть территории современной Латвии. Россия постепенно тесня шведов. Прибалтике подошла к границе Курляндии, но завоевывать ее не стала входить на территории Курлянского герцогства, небольшого, но гордого немецкого государства, которое и так находилось в такой полувассальной зависимости от другого слабого государства Европы, от Польши или от Речи Посполитой, как она тогда называлась. Правили в Курляндии немцы, курлянцы, хотя основное население составляли латы, те, кого мы считаем сегодня латышами. В эпоху своего расцвета Курлянское герцогство существовало довольно долго, дольше 200 лет. Оно знало неплохие времена. Например, в середине 17 века при герцоге Курлянском Якобе Кетлере у нее даже были колонии. Вы не поверите, у крошечной Курляндии были колонии в Вест-Индии и в устье реки Гамбия на африканском побережье. Те времена экспансионистского расцвета давно уже канули в прошлое. И к моменту, когда Анна Иоанновна выходит замуж за герцога Курлянского, это бедное государство. Жениться на племяннице самого Петра I, конечно, для герцога Курлянского большая честь. Он очень радуется, много ест по этому поводу на свадьбе, много пьет. Ни радости, ни особой горести супружеской жизни Анна не познала, поскольку ее супруг скончался буквально несколько недель спустя после свадьбы. Как писали в хрониках того времени, от чрезмерного питья. Ну, а анекдоты говорили, что просто он решил как-то посоревноваться с самим Петром I, кто кого перепьет. Ну, кончилось это трагически. Я думаю, что это анекдот. Ни один нормальный человек соревноваться бы с Петром I в этом деле не стал. Даже по морально-этическим соображениям. Ну, так либо иначе, вот пословица, что русскому хорошо, то немцу смерть, берет свое начало именно с этого трагического эпизода. Итак, племянница Петра Анна Иоанновна уезжает в Курляндию, в ее столицу Метаву, на территории современной Латвии, сейчас это город Елгава, в свой небольшой замок, обедневшее сильно поместье, и получает от России, просто из российского бюджета, ежегодное, как бы сейчас сказали, вспомоществование, дотацию. Независимый, но дотационный регион. Его нельзя сравнивать сегодня ни с Южной Осетией, ни с Абхазией, ни с Приднестровьем, потому что эти республики-то исторически входили в состав нашей страны, а Курляндия не входила исторически в состав страны, но мы ее все равно дотировали. Все-таки жалко родственница на троне. Хочется иметь ее в зоне своего влияния, а не шведского, например. Поэтому ей посылают деньги. Деньги ей посылают от имени дядюшки, как называли, дядюшка, батюшка. Вот так, двойной титул такой. Мой дядюшка, батюшка Петр Алексеевич. На эти деньги ремонтируется замок, там кое-как содержится двор. Ну, в общем и целом нищета. И за тем, как эти деньги расходуются, как вообще она живет, за этим следит специально присланный смотрящий из императорской администрации. Бестужев Рюмин присматривает за Анной Иоанновной, присматривает за делами в Курляндии, чтобы она там куда-то не переметнулась. В общем и целом руководит курлянской политикой. По ходу дела становится даже любовником Анны Иоанновны. И говорят, что когда его Петербург отозвал его потом назад, спустя какое-то время, то Анна Иоанновна страшно убивалась и писала письма: «Оставьте мне моего дорогого, значит, Бестужева Рюмина со мной». Есть и взаимоисключающая история о том, что на самом деле он там разворовал пол курлянского бюджета. Ну, так либо иначе, судьба ее была тяжелой. Тяжелая женская доля. Сначала долго-долго жила в Москве, и было ей там скучно, ничем себя проявить не могла.
Потом вроде как вышла замуж за иностранца, иностранец тут же умер, уехала за границу, денег нет, любовник русский, но за тобой же еще и присматривает. И вот в этот самый момент Анна Иоанновна обретает нового поклонника, новую любовь в своей жизни, как бы сейчас сказали, ей еще нету и 30, в общем, совсем молодая женщина, звали его Берон. Кто он был такой? Человек-то сыграет большую роль потом в русской истории, поэтому расскажем о нем поподробнее. В общем, кто он был такой, никто не знает. Злые языки говорили, что он сын конюха. Никаких этому доказательств нет, кроме того, что он действительно очень разбирался в лошадях. Вот, там, большим любителем и специалистом. Официальная версия из мелкопоместных курлянских, то бишь немецких дворян. Пытался попасть на русскую службу еще давно при молодом Петре. Ничего у него не получилось. Якобы его не взяли на службу, потому что слишком захудалого рода, что, я думаю, абсолютнейшая неправда. Кого только к нам на службу не брали, каких только бандитов и пиратов. Почему-то не попал. Затаил злобу на русских. С тех пор относился ко всем русским сквозь зубы с пренебрежением. Вот, как к некультурной нации. Но с Анной Иоанновной связал свою жизнь тесно и как-то по-своему даже искренне, потому что, в общем-то, это была, наверное, какая-то такая своеобразная большая любовь. Он был к этому моменту женат, дети. Времена особые, галантный век, это никак никого не смущало. У Анны Иоанновны официального мужа не было. Она находилась с женой Берона в прекраснейших отношениях. Они обедали втроем и ужинали. Потом как-то куда-то расходились. Фактически были подругами с его женой. Более того, эта дружба продолжилась, когда Анна Иоанновна станет императрицей и переедет в Москву. Вот эта вот женщина с несчастной женской судьбы, небогатая, постоянно вынуждена ездить в Петербург за подачками, потому что опять крыша прохудилась, налогов нету, крошечную гвардию содержать не на что, хочется опять денег попросить. Все время такая подобострастная, услужливая, вежливая, очень скромная, несмотря на свой такой статный вид. Об ее внешности мы поговорим отдельно. В общем, она на всех в Петербурге производила хорошее впечатление. Приятная во всех отношениях, царского рода, негорделивая. Замуж выйти вряд ли сможет. Много кто пытался с ней пожениться, и даже один из самых блистательных женихов того времени, принц Морис Саксонский, Петербург не давал на это разрешения, потому что, ну, в этом случае ее муж мог начать вести какую-то свою политику. Зачем нужен Петербург? Петербургу нужна несчастная вдова, которую они будут крутить, как хотят. Но с неустроенной личной жизнью. И вот тут в ее жизни происходит крутой поворот. Ее приглашают царствовать в Российскую империю. Приглашают, правда, с рядом специальных условий. Кондиции как-то договорили при дворе. Но, тем не менее, у нее есть шанс из никому не нужной нищей герцогини где-то там на окраине Латвии вдруг стать самодержицей самой большой империи в мире. Вот такой крутой поворот. Как вы думаете, согласилась она или нет? Вы угадали. Она согласилась. Почему ей? Потому что это был самый удобный для манипулирования, как бы сейчас сказали, властными элитами кандидат. Властные элиты – это крупные олигархи, собственники, крупные чиновники, представители столетних боярских и княжеских родов. В первую очередь долгорукие, Голицыны, выдвиженцы уже петровской поры, Остерманы, Ягужинские, ну и прочие-прочие фамилии, не буду сейчас их перечислять. Им казалось, что если они пригласят на трон вот такую вот забитую, всю жизнь нуждавшуюся, все время просящую у них чего-то, без мужа, 37 годов к этому моменту женщину, то будут крутить ей как хотят. Это первая позиция. Кстати сказать, у Ивана было еще несколько дочерей, которых тоже можно было позвать. Имели такие же точно права на престол, но их всех отвергли. У кого-то там была сложная матримониальная ситуация. Кто-то из них вышел замуж за особо не царского рода, за простого дворянина. Если брать формальное завещание Екатерины I супруги, то, по идее, после смерти Петра надо было бы позвать кого-то из дочерей Петра I на трон. Дочери было две. Анна и Елизавета. Но Анна, опять же, к этому моменту уже скончалась. Оставался только ее мальчик. Маленький мальчик Петр. Еще один внук. Петр живет за границей в одном из германских княжеств. И это означает, что вместе с ним понаедет куча немцев, включая его отца, который будет долгое-долгое время выполнять функции регента. Этого никому не хотелось. Елизавета совсем еще тоже молода, непредсказуема. Но самое главное не в этом. Главное в том, что ими сложнее будет манипулировать. Они все-таки прямые потомки Петра I. А тут вот дальняя никому не нужная родственница. Это первое.
И второе, самое главное, ее приглашали не просто так, а на определенных условиях. Как это происходило? После скоропостижной смерти 19 января 30 года Петра II власть оказывается в руках, как я сказал уже, Верховного Тайного Совета. Группа аристократов, где главенствуют Голицыны и Долгорукие. Дмитрий Михайлович Голицын, запомните это имя, предлагает неожиданно, исключительно яркую и нетрадиционную вообще для истории Руси идею пригласить Анну Иоанновну на определенных кондициях. Это вообще сподвижник Петра I, очень известный человек, отличался неподкупностью. Долгие годы государство отвечало за финансовые вопросы. После смерти Петра согласился с возведением на престол Екатерины I и вошел таким образом в Верховный Тайный Совет. Для начала он очень логично и убедительно мотивировал целесообразность возведения на престол Анны. Я цитирую. «Она еще в брачном возрасте, она в состоянии произвести потомство, она рождена среди нас от русской матери, в старой хорошей семье. Мы знаем доброту ее сердца и прочие прекрасные ее достоинства. По этим причинам считаем ее самой достойной, чтобы нами править». Попутно, там же на заседании Верховного Тайного Совета началась еще одна долгоиграющая дворцовая интрига. История дочери Петра Елизаветы. Однако, кандидатура Елизаветы не стала даже обсуждаться, поскольку Голицын сказал резко: «Кухаркиных детей мы обсуждать не будем», что было намеком на низкое происхождение Елизаветы Петровны. Кстати сказать, Елизавета Петровна в чем-то повторила судьбу Анны Иоанновны и долго-долго ждала своего часа, еще 10 лет, постоянно испытывая опасность оказаться соперницей царствующей императрицы. В общем, у членов Верховного Тайного Совета были свои резоны для приглашения Анны Иоанновны на трон. Они задумали ни много ни мало ограничить монархию, дабы узаконить свое привилегированное положение в обществе и обезопасить себя от будущих выскочек фаворитов. Суть их рассуждений передает Соловьев в истории России с древнейших времен. Сначала нам будут благодарны, сначала поласкают человека, а потом какой-нибудь сын конюха, русского или курлянского, через фавор оттеснит первого вельможу на задний план. Мысли, как говорится, верховники в правильном направлении, однако действительность оказалась для них гораздо хуже. Если говорить о героях и антигероях той эпохи, то нельзя не упомянуть еще одного человека, Генриха Иоганна Астермана, или, как его звали в Москве, Андрея Ивановича Астермана. Этот сын лютеранского священника из Вестфалии в 16 лет бежал из дома сначала в Голландию, а потом примкнул и стал секретарем адмирала, но вообще-то самого настоящего пирата, Корнелиуса Крюса. Этот адмирал-пират воевал где только мог и за кого только мог, пока только не осел в России, где его пиратские склонности оказались максимально востребованы в Петровском флоте. Вот здесь Астерман быстро выдвинулся. Его оценил Петр I как человека грамотного, образованного, к тому же, по слухам, не бравшего взяток. Ну, я каждый раз говорю здесь по слухам, потому что проверить это совершенно невозможно. Астерман мастерски владел искусством придворной интриги и на протяжении многих лет потом, впоследствии всего правления Анны Иоанновны, оставался вице-канцлером, одним из первых людей в империи. Также он известен как родоначальник дипломатического насморка. Как никто другой в нашей истории умел вовремя политически заболеть, чтобы уклониться от участия в каких-либо событиях или обсуждениях с неясным для себя результатом. Астерман с блеском прошел через все тернии правления нескольких монархов, а пострадал уже при Елизавете. Вернемся к кондициям для императрицы. В 1731 году. Принятие Анны регалий царской власти тот самый Голицын предложил ограничить специальным актом, который вошел в историю как кондиции. Текст уговаривали составить Астермана, как человека, мастерски владеющего пером, поэтому я о нем сейчас и вспомнил. Однако Астерман тут же вспомнил, что сам он человек не русский, русским владеет плохо, хотя владел лучше всех. Ему в иностранные дела вмешиваться нехорошо, и, в общем, тут же от этого уклонился, потому что остался на плохое самочувствие. В итоге все-таки всю ночь все члены совета писали коллективно и согласовывали текст этих кондиций, текст условий, на которых на престол приглашалась будущая императрица Анна Иоанновна. В чем же они заключались? Я перечислю только основные пункты, чтобы вы поняли революционность этого документа. Новая властительница не имела права без согласия Верховного Тайного Совета, во-первых, объявлять войну и заключать мир. Во-вторых, вводить любые новые налоги и подати. В-третьих, вообще расходовать казенные средства по своему усмотрению. В-четвертых, производить в чины выше полковника. В-пятых, жаловать вотчины, то есть распоряжаться государственной землей.
В-шестых, без суда лишать дворянина жизни либо ча имущества. Наконец, она не имела права вступать в брак без разрешения Верховного Совета или назначать наследника на престол. Там был еще целый ряд более мелких пунктов. Например, она не имела права никого вести с собой из Курляндии, включая Берона. Фактически пребывала одна только с личными служанками. Начиная с этого момента, страной должен был править Верховный Тайный Совет. Верховный Тайный Совет – это орган управления высшей аристократии из 8 человек, который должен был опираться в будущем на две палаты. Выборные палаты, такой предпарламент. Одну палату избирали из дворян, а вторую палату избирали из городского населения, из земства. Знаете, в советских учебниках много писали о том, что это была попытка аристократического переворота, ограничения, то есть там аристократы, олигархи.

слабо конституционная мораль, себя вот такими постоянно обещал куда-то ее сослать, избавиться, называл ее принародно дурой малолетней, там, ну и так далее, и так далее. Теперь ему это боком вышло. Ну, первые шаги Берона были вполне разумны на посту регента. Опять же, где-то амнистия, где-то чуть-чуть снизить налоги, где-то попытаться навести порядок государственного управления. Так каждый пытается делать, у которого голова на месте, человек, на которого сваливается вот эта огромная, сказать, бесконечная власть. Но все это Берону никак не помогло, потому что, еще раз скажу, вот в нашей такой монархической системе роль монарха определяет все. Как не всесилен был Меншиков, но достаточно было пару раз топнуть ножкой бессмысленному мальчишке Петру II, чтобы Меншикова отправили полудержавного властелина с сынкой в Березов. Как не сильны были бояре при Иване Грозном, но 13- или 14-летним подростком Иван Грозный просто дал команду псарям затравить кого-то из бояр собаками. И эта команда тут же на месте исполнялась. Потому что царь, потому что самодержавная система. Ордынская, как многие сейчас говорят. Анне Леопольдовне не хватало только одного, чтобы сместить регента Берона. Исполнителя. Исполнитель тут же нашелся. Это был фельдмаршал Миних, другой немец. Человек решительный, человек невероятно честолюбивый. Хороший командир. Кстати, неплохой полководец. Человек, для которого, как говорится, не вижу цель, не вижу препятствий. Вот, вот она пожаловалась Миниху, как ее обижает Берон. Тот сказал: матушка, разберемся. Ну, чтобы разобраться, Миниху потребовалось одного дня, точнее говоря, одной ночи. Вообще нравы того времени довольно просты. Накануне вечером, как ни в чем не бывало, Миних отужинал вместе с Бероном у него в гостях. И буквально через несколько часов вместе с сотней гвардейцев ворвался в резиденцию Берона. Вся охрана регента тут же перешла на сторону мятежников. Причем не знали, где Берон находится, просто бегали по всему его дворцу, врывались во все комнаты, выламывали двери, кладовки, туалеты. Не знали, где спальня его находится. В конце концов, нашли спальню, где спал Берон со своей женой. Берон сначала с перепугу ничего не понял, вообще спрятался под кровать, думая, что не заметят. Жена куда-то убежала, заметили, вытащили из-под кровати. Но тут он, так сказать, все-таки как-никак офицер, схватил табуретку, стал отбиваться. Еле-еле его там вчетвером скрутили, причем самую активную роль в этом связывании Берона сыграл адъютант Миниха, знаменательной фамилией Манштейн. Адъютант-ординарец Миниха, такой человек в будущем достаточно известный. Он будет генералом и в русской армии, и в прусской армии. Напишет замечательные записки, воспоминания о жизни в России. Он, в конце концов, связал Берона лично своим шарфом. Ну, я еще раз напомню, что шарф в те времена это не то, что на шее у офицера, а это такой типа кушака на поясе. Вот он своим шарфом руки Берону за спиной связал. Затем самого Берона завернули в одеяло и в ковер. И вот так завернутого в ковер вытащили, бросили в карету, куда-то в темницу увезли. Вот. Тем временем жена его практически одной сорочкой голая бегала по двору и наверняка бы замерзла, заболела, умерла. Если бы кто-то из сердобольных мятежников не поймал ее, нацепил на нее шубу и затащил в помещение. Вот так вот буквально несколько недель и прорегенствовал у нас Берон. И воцарилось новое семейство, Иван VI, которому, напомним, несколько месяцев. И его мамаша Анна Леопольдовна. Кстати, маленькое отвлечение, коль мы вспомнили с вами про замечательного молодого офицера, который связал Берона, и которого звали Кристоф Герман Манштейн. Вот этот Кристоф Герман Манштейн, лихой рубака, полиглот, много языков знал, мемуарист, участник практически всех войн, которые он застал в Европе на своем веку, писал в своих мемуарах, что как произошел переворот в России. Один немец арестовал другого немца по просьбе немки, имелось в виду Анны Леопольдовны, обращенной к третьему немцу, то бишь к Миниху. Вот так четыре немца и решили судьбу России. Вот этот Манштейн долго-долго жил, оставил богатое потомство, а один из его потомков потом усыновил безродного мальчишку, дав ему свою фамилию Манштейн. И это был тот самый Манштейн, который командовал немецкими танковыми соединениями во Вторую мировую войну. И тоже оставил интересные, как говорят, воспоминания. Эти воспоминания даже продаются у нас в книжных магазинах. Читать их не надо. Полное вранье. Всячески там себя фельдмаршал Манштейн II оправдывает. Ни в чем он не виноват. Это все Гитлер. А вот воспоминания первого Манштейна почитать нужно, потому что они любопытные и, на мой взгляд, гораздо более правдивы. С Бероном надо было что-то делать, значит, была создана комиссия и суд. В чем-то надо было его обвинить. Значит, судя

По тому, какие вины в итоге предъявили Берону, ну, вообще ничего нарыть на него не смогли. Значит, его обвиняли в следующем. Ну, первое, конечно, в захвате регентства. Он ничего не захватывал, он нехотя выполнял волю умирающей императрицы. Обвиняли его в том, что он плохо заботился о здоровье государыни Анны Иоанновны. Самое нелепое из возможных обвинений, поскольку уж кому как не ему было заботиться о здоровье своей возлюбленной и, в общем-то, основе своего благополучия. Обвиняли его в притеснении русских, но об этом мы уже говорили в предыдущих лекциях. Никаких русских он не притеснял, наоборот, все время только ссорился с другими немцами, с тем же Минихом, со Стерманом. В общем, до русских ему никакого дела не было. Да, вот еще какое было забавное обвинение. Его обвинили в том, что он слишком назойливо и часто заставлял государыню императрицу ездить верхом, с ним прогуливаться. А знал ведь, что она, будучи, страдая избыточным весом, ожирением, как бы сейчас сказали, ей вот эти поездки верхом очень вредны для здоровья. И вот она вся растряслась, из-за этого заболела и умерла. А на основании комплекса таких обвинений его приговорили, как положено было, несложно догадаться, к четвертованию. Анна Леопольдовна милостливо заменила эту страшную казнь ссылкой на север Урала, в городок Пилым, это 500 километров к северу от Екатеринбурга. Вот, жуткий холодный климат. Единственное, что Берону выдали какие-то суточные деньги, довольно приличные, на которые, как говорят, по местным пилымским ценам он мог с голоду не умереть и жить вполне прилично, по крайней мере, так ему на кормление семьи хватило. Берон проведет в этой ссылке много-много лет и потом вернется, и потом еще станет герцогом Курлянским, что еще раз подтверждает одно, что в России, если хочешь дождаться справедливости, хоть какой-то, надо жить долго. Итак, с Бероновщиной было покончено. Организатор переворота, фельдмаршал Миних, естественно, ждал себе награды. Награды он полагал себе минимум должность главнокомандующего всеми вооруженными силами Российской империи. Но наградили его как-то по-другому, не так, как он хотел. И он очень обиделся. В результате созрел новый заговор. Заговор этот уже стал интригой другой партии при дворе, которая хотела привести к власти дочь Петра, Елизавету Петровну. Слух о том, что готовится новый переворот, уже давно ходил по столице. Все вспоминали завещание Екатерины I, согласно которой в случае смерти мальчика Петра II однозначно на престол должна была восшествовать одна из дочерей Петра, а дочь, собственно, осталась одна, только Елизавета. В свое время у Остермана был план даже как-то вот эту вот неловкость решить путем брака мальчика Петра с его теткой Елизаветой, вот так их поженить, две ветви Романовых, ветвь по Петру, да, и ветвь по Ивану, но ничего, говорят, у них даже были неплохие отношения у Петра и Елизаветы такие, вот. Но ничего из этого не получилось. Вот, Петр умер, и вот Елизавета так и жила. И жила она в полуопале, жила вечно, боясь, что Анна Иоанновна заподозрит ее в чем-то нехорошем. Замуж она ни за кого не вышла, детей у нее не было, по крайней мере, официальных. Она могла стать шведской королевой. Потому что портрет Елизаветы был отослан Карлу Августу Галштинскому, принцу Галштинскому, это север Германии. А у принца Галштинского были все шансы, почти стопроцентные, на шведский престол. Так что вот если бы Елизавета вышла замуж за Карла Галштинского, возможно, она стала бы даже шведской королевой. Интересно то, что молодые люди явно приглянулись друг к другу и даже готовили свадьбу, но вот в самый разгар приготовления принц тяжело заболел и умер. Ну, как всегда говорили об отравлении, но, судя по всему, умер он от воспаления легких. Но в результате Елизавета замуж так никогда официально и не выйдет. И признанных детей у нее не будет. Вскоре у нее, у будущей императрицы, появился сердечный друг, незнатный гвардеец Алексей Шубин, прапорщик Семеновского полка. Его очень любили в полку. Елизавета вместе с Шубиным часто бывала в гвардии. Это добавляло ей популярности. Вот. Судя по всему, она действительно Шубина любила и даже писала ему пылкие любовные стихи. По тем временам, можно сказать, неплохие. «Лучше б тя не знати, а ще так страдати». Это Елизавета обращается к Шубину. Тем временем Шубин вел бесстрашную пропаганду. Мол, какое безобразие. Дочь Петра Великого сидит в сиротстве. Должна в то время как быть императрицей. Вот. Эти речи дорого ему стоили. И как только об этом было доложено Берону, как моментально Шубин был арестован и отправлен в ссылку на Камчатку, где его еще в поругание нежных чувств насильно женили на камчадалке. Интересно то, что как только Елизавета взошла на престол, она тут же отправила целую экспедицию на Камчатку попытаться найти своего возлюбленного
И найти его сразу не могли, потому что в те времена людей заставляли буквально забывать свои имена. И жестоко наказывали, пароли и пытали, если кто-то откликался на свое имя. Принято было говорить так: как тебя зовут? Там, Иван Родства Непомнящий. Хороший ответ. Если скажешь, что меня зовут дворянин Шубин, ну, получишь 10 плетей за это. Когда приехала комиссия, и уже один из офицеров, членов этой комиссии, совсем отчаялся, то, разговаривая с арестантами в бараке, он как-то случайно упомянул императрицу Елизавету Петровну. И вдруг откуда-то с темного угла раздался вопрос: а разве Елизавета сейчас царствует? Да, да, уже второй год, как Елизавета Петровна восприяла родительский престол. Но чем вы удостоверите в истине? Офицер очень удивился такому велеречивому обороту и представил этому чумазому заросшему арестанту свою подорожную гвардейского офицера. Только в таком случае арестант представился: тогда я и есть тот самый Шубин, которого вы ищете. Шубин был доставлен ко двору, вскоре станет генерал-майором, премьер-майором лейб-гвардии Семеновского полка, сам попросится в отставку. К этому времени сердце Елизаветы уже было занято другим, да и сам он после всех свалившихся на него испытаний в ссылке и на каторге станет настолько религиозным, что в Петербурге ему будет нехорошо. На прощание императрица подарит ему образ Спасителя. Эти святыни после смерти Шубина будут еще долго храниться в церкви, отданной ему в имении деревни. Ну, в общем, мы сильно забежали вперед. Вернемся к заговору и к тому, как Елизавета пришла к власти. Я расскажу вам о том, как произошел образцовый военный переворот, который прошел при участии дочери Петра Елизаветы Петровны. Вообще, удивительно, как она не стала императрицей на год раньше. Дело в том, что, как вспоминал потом Миних, когда гвардейцы в первый раз в 1740 году повезли свергать Берона в пользу Ивана VI и Анны Леопольдовны, гвардейцы искренне верили, что они действуют в интересах дочери Петра и Елизаветы. И очень удивились, когда на престоле вдруг оказалась какая-то еще одна немка с каким-то еще одним младенцем. Елизавета была очень популярна. Она была, в том числе и благодаря Шубину, о котором я раньше вам рассказывал, она была своим человеком в гвардейских полках. Елизавета была символом такой национальной идеи. Ну, вообще, гвардейцы любили Петра, потому что для них он был таким, значит, кумиром. Все плохое было забыто, все хорошее ассоциировалось с Петром Великим. И вот его дочка. В отличие от Анны Иоанновны, особо крайне малосимпатичной внешне, Елизавета Петровна была, ну, даже по современным меркам, очень приятной молодой женщиной во всех отношениях. С прекрасной фигурой, приятной внешностью. Ну, может быть, чуть-чуть полновато по современным стандартам, там, ну, не совсем 90-60-90. Но в те времена это было более чем. Она скорее была худа, чем полна по тем стандартам. С очаровательным курносым личиком, с обворожительной улыбкой, длинными красивыми ногами, которыми она страшно гордилась. Вообще красавица. Вот все ее описывали как исключительно красивую молодую женщину. И плюс ко всему, представьте, она постоянно приходит в гвардейские полки. Она все время с гвардейскими офицерами вежливо, доброжелательно разговаривает. Может с кем-то там выпить рюмочку анисовой водки. Она крестит их детей. Она вот такая настоящая старшая сестра для них. Постепенно вокруг нее формировался круг ее почитателей, ухаживателей, сторонников. В общем, всех тех, кто хотел бы, чтобы действительно настоящая дочь Петра правила страной. Заговор зрел постепенно. Надо сказать, что Елизавета, если и была властолюбивой, то совершенно не была решительной. Никаких активных действий к тому, чтобы захватить власть, не предпринимала. С другой стороны, Остерман, который все эти годы продолжал быть вице-канцлером Российской империи, получал все больше и больше информации, в том числе и письменной, с разных сторон, что в гвардии зреет заговор, который хочет свергнуть Анну Леопольдовну, так же, как сверг только что Берона, и привести к власти Елизавету. И в конце концов Остерман не выдержал, пошел к Анне Леопольдовне, и государыне все это рассказал. Ну, дальше Анна Леопольдовна, женщина невеликого ума, как мы понимаем с вами, поступила по-женски. Она, угадайте, что сделала? Пригласила свою сестрицу Елизавету на задушевный разговор. И строго ее спросила: правда ли, Лиза, ты хочешь меня свергнуть? И предать меня и государя-императора, моего годовалого мальчика, лютой казни? Елизавета, как пишет в своих воспоминаниях все тот же Манштейн, я зацитирую, прекрасно выдержала этот разговор.
Она уверила великую княгиню, что никогда не имела и в мыслях предпринять что-либо против нее или против ее сына, и что все эти известия сообщены только ее врагами, желающими их поссорить и сделать ее несчастливой. После этого она расплакалась. Поплакав друг у друга и обнявшись, они вышли к гостям, заплаканные и будучи в полной уверенности во взаимной любви. Той же ночью гвардейцы сказали: «Вот видишь, матушка Елизавета, больше ждать некуда. Выходим». Ну и все объятия, слезы были забыты. Группа из примерно 400 гвардейцев вышла из казарм вооруженная. Рота гвардейцев, 400 человек, ну по нашим меркам это батальон на самом деле, при полном вооружении, вместе с Елизаветой. Есть масса описаний, как она обращалась к ним с речами: «Знаете ли вы, чья дочь?» Все кричали: «Да, ты дочь великого Петра, так следуйте за мной, так следуем за тобой». Ну, я думаю, что все это придумано было потом писателями. Скорее всего, они просто подхватили девушку, ну, какая-то, скорее всего, реально так и было, подхватили ее на плечи, посадили в повозку и потащили, потому что для них она была символом, теперь, так сказать, возможностью карьерного продвижения. А ей, собственно, ступать было некуда, потому что понимала, что этим первым разговором дело не закончится. Елизавета лично разбудила Анну Леопольдовну, растолкала ее и сказала: «Вставай, сестрица, хватит, одевайся». Анна Леопольдовна ничего не поняла, пыталась сопротивляться. Ну, как можно сопротивляться? В суете хватали одного младенца, другого младенца, рассовывали их по колыбелькам, по коляскам. Я напомню, что императору Ивану Антоновичу VI на этот момент чуть больше года. Его сестрицу сгоряча кто-то уронил на каменный пол. С этого момента она оглохла на всю жизнь. И произошел этот бескровный переворот. Прямо утром следующего дня были подготовлены присяга, манифест о восхождении на престол дочери Петра I. Присягнули все гвардейцы. Провозглашалось, что законность восстановлена. Елизавета I Петровна вступает на престол по законному праву под салют с Адмиралтейской Петровской крепостей. Все выстроенные в каре полки кричали «Ура!». Всем была преподнесена чарка водки. Та самая рота гвардейцев Преображенского полка, в числе, как я сказал, около 400 человек, была преобразована в особое воинское подразделение, которое называлось лейб-компанией. Каждый солдат не дворянин. И в этой лейб-компании тут же получил дворянство, ну и какую-то деревеньку. Дворян пожаловали дополнительно поместьями. Капитаном этой роты стала сама Елизавета. Вот. И эти лейб-компанейцы впоследствии всегда имели особый статус, особые привилегии. Несли внутренний караул, ну, выполняли функции охранницы, охранников Елизаветы, таких претарианцев. Можно сравнить их, например, ну, любители художественной литературы могут сравнить их с ротой королевских мушкетеров капитана де Тревиля. Ну, опять же, с той лишь разницей, что капитаном здесь была сама императрица. Что можно сказать еще по поводу этого переворота? Есть один очень интересный нюанс. Ночью Елизавета молилась перед иконой за успех своего дела и с ее слов пообещала, что если переворот произойдет успешно, то никогда за все годы своего правления она никого в своей стране не казнит. Как ни удивительно, она этот обет сдержала. За 20 лет правления Елизаветы Петровны в России, единственной стране в мире, не было исполнено ни одного смертного приговора. Вообще. И вообще, с той поры, вплоть до 17 года, смертные приговоры были страшным исключением. Вспомните, Пугачев, несколько смертных приговоров всего лишь. Декабристы. 5 смертных приговоров. Ну, потом чуть побольше во времена народовольцев, когда все-таки убили императора и много раз пытались убить Александра II и потом Александра III. Но до, ну, собственно, вот это практически отказ власти от лишения жизни своих подданных начался с Елизаветы Петровны. Вещь совершенно немыслимая для того времени. Кстати, она много говорит о ее характере, ведь она могла и какой-нибудь другой обет перед иконами дать, ну, например, казнить лютой смертью, четвертовать, колесовать всех врагов России. Или там посадить на кол всех узурпаторов. Все можно, императрица. Но она дала такой обет. И, наверное, это, еще раз повторюсь, много говорит о ней как о человеке. Сразу после восшествия на престол были арестованы Остерман, наконец-то, переживший 4 императоров, Миних и другие. Естественно, следственная комиссия нашла за каждым из них огромное количество преступлений, злоупотреблений, взяток и прочее, прочее, прочее. Конечно, следственная комиссия и суд постановил каждого из них казнить,
Стармана колесовать, Миника четвертовать. Был установлен эшафот прямо около здания 12 коллегий в Петербурге. Огромная собралась толпа, все осужденные уныло брели. Вот. Кстати, в отличие от одного из Миниха, который шел гладко выбритый, как вспоминали, в напудренном парике, в полной форме фельдмаршала, с высоко поднятой головой. Но прямо на эшафоте объявили о милости Елизаветы, о том, что она всех их помиловала и помилует впредь всех осужденных, и просто отправляет в ссылку. Миних, перед тем, как подняться на эшафот, достал кошелек с деньгами и отдал его караульному. Вот. На эшафоте также с высоко поднятой головой выслушал указ о помиловании, пошел вниз, попросил обратно кошелек у караульного. Ну, кошелек ему уже не отдали. Сказали, об этом указа не было. Вот. И он уехал в ссылку туда же, куда раньше сам отправил Бирона, в Пилым, на Северный Урал. Астерман также, по злой иронии, был сослан в те же самые места, куда ранее он сослал Менщикова и Долгоруких, в Березов. С ними со всеми высказали желание ехать их жены. Елизавета объявила, что не имеет на жен опалы. И если они хотят, то, пожалуйста, пусть едут. Кстати, подобное поведение потом у нас будет называться подвигом жен декабристов. Вообще, в те годы это называлось обычным христианским долгом. И с Менщиковым поехала жена, с Долгорукими поехали жены, и с Астерманом, и с Минихом поехали жены. Кстати, сказать о декабристах, немного отвлекусь. Советский взгляд на историю, поскольку мы декабристов романтизировали, мы целое кино сняли про то, как героические декабристки поехали за своими мужьями в ссылку на каторгу. Из 137 приговоренных к ссылке декабристов, к ссыльно-каторжным работам, сколько поехало? Они не все были женаты, там всего женатых было человек 90. Так вот, из 90 в Сибирь поехало 5. Все остальные продолжали чудесно себя чувствовать, ну или не очень чудесно, в Петербурге и в Москве. А вот, например, из 3000 солдат, которые были после восстания декабристов, также сосланы, ну, кто на Кавказ, кто в другие дальние гарнизоны. Все жены поехали солдатские. И ни у кого-то не вызвало никаких вопросов. Это было само собой разумеющееся. Так что вот так вот. Дальше о Елизавете мы поговорим в следующей лекции. И поговорим о том, что при ней было сделано хорошего. И чем Елизавета отличалась все-таки в лучшую сторону от своих женских предшественниц Екатерины I, своей мамы, матери на троне, и Анны Иоанновны.

Остановились мы на пришествии к власти Елизаветы Петровны, дочери Петра I, искры Петровой, как высокопарно говорилось в те времена, вообще откуда возникло это литературное выражение. Считается, что Елизавета, как-то будучи человеком очень набожным, она соблюдала все посты, религиозные праздники, часто ездила по монастырям, организовывала такие массовые походы знатных дам и дворцовых служащих на богомолье. Чем-то это напоминало такую религиозную одухотворенность, не к ночи сравнить, Иоанна Грозного. Ну, правда, при Елизавете все это было очень весело, никаких репрессий, такой, знаете, своеобразный даже тимбилдинг для дворцового персонала. И вот во время очередного своего похода на богомолье она встретилась с епископом Тверским и сказала ему: «Узнаешь ли ты меня?» Ну, конечно, епископ не мог ее не узнать. Я думаю, что он там за несколько дней молился, думал, что бы попросить. Он ответил так образно, долго-долго всматривался ей в лицо и сказал: «Узнаю. Ты...» Ну, обращаться на «ты» было принято государем в те времена. «Ты искра Петрова». Это лестная, не всегда заслуженная для Елизаветы характеристика, попала во все ее биографии. Не исключено, что было кем-то придумано, но красиво. Вот, значит, искра Петрова, войдя на престол, собственно, чем она должна нам запомниться? Если вы посмотрите разного рода художественные фильмы последних лет, сериалы Первого канала, Второго канала, вот все, что касается сериала, например, Екатерины, там очень большую роль играет Елизавета, поскольку Екатерина долгие годы при дворе Елизаветы жила. Ну или посмотрите хорошие докудрамы современные, как, например, Романовы, Леонида Парфенова «300 лет Российской империи». Я все их рекомендую посмотреть, потому что вообще лучше всегда судить об истории из разных источников. Чем больше читаешь людей даже разных подходов, иногда даже политических взглядов, тем интереснее. Так вот, если вот все это посмотреть, то Елизавета предстает таким очень сусальным образом. Такой сплошной позитив. Вот. Я недавно пересмотрел серию Романовых, докудрамы про Елизавету. Идеальный правитель. И университет она открыла. И таможни внутренние отменила. Две войны выиграла. Милосердна была невероятно. Там, смертную казнь запретила, единственной в Европе, а может быть и в мире в те времена. И прочее, прочее, прочее, прочее. И сама, значит, гимназии, школы открывала начальные. И таможни учредила или как-то развила ее особо. Академию художеств создала. Это все отчасти так. С одной лишь оговоркой, что, конечно, ничего она лично этого не делала. Она подобрала, окружила себя довольно толковыми ребятами, надо сказать. И эти толковые люди, не всегда ее фавориты, не всегда, спокойно, не спеша. Время это характеризуется как такое немного сонное. Она все-таки 20 лет была на троне, больше, чем Брежнев. Не спеша двигали Россию вперед. И действительно, за это время при Елизавете произошло много хороших и позитивных изменений в нашей жизни, которым способствовал, наверное, в первую очередь не какой-то особый менеджерский дар Елизаветы. Она в этом отношении была и не Петр I, и не Екатерина II. Не способствовал этому ее там концептуальный взгляд на вещи или какая-то концепция была у нее развития России. Вообще такое ощущение, что вот когда читаешь указы монаршие, законы, конечно, в изложении надо их читать, потому что все-таки язык довольно уже устаревший, того времени, то такое ощущение, что сама рука монархини касается этих законов только в тех случаях, когда речь идет, например, о ограничении цветов и фасонов платьев при дворе. Там были соответствующие указы. Какие носить шляпки, какие должны быть парики, какой церемониал. Вот в этой части явно она прямо диктовала и наверняка пером исправляла написанное. Кстати, почерк у нее был отличный. Вот в отличие от папы, отдельные люди есть в стране, специально обученные, которые могут разобрать сегодня почерк Петра I. Я к ним не отношусь. А вот Елизавета писала, ну вот просто идеально каллиграфически, потому что учили ее хорошо. Кстати, тоже о многом говорит. В этой части законодательства она этим занималась. Всем остальным, конечно, занимались канцлеры, сенаторы, многочисленные родственники Шуваловы. Может быть, отчасти занимался брат, хотя не сильно, брат ее фаворита, как говорят, гражданского мужа Алексея Разумовского, Кирилл Разумовский. Тоже интересный персонаж, о нем мы расскажем. Сама же она не мешала. Она была женщина добрая. «Веселая царица была Елизавет, поет и веселится, порядка только нет.
Всего лишь эти четыре строчки нашлись у Алексея Константиновича Толстого для его остроумного стихотворения о русской истории. История государства российского от Гостомысла до Тимашова. Ну, это, конечно, не очень справедливо, это такая страсть к самоуничижению ироничному. Но за эти 20 лет много чего было сделано. Ну, начну с того, как она вошла на престол. И, кстати, само вошествие на престол, коронационные торжества в Москве по поводу вошествия на престол Елизаветы в 1742 году уже многое говорят об ее характере. Это были невиданные по своей пышности празднования. Денег не жалели. Все вокруг красиво и невероятно. Салюты, фейерверки. Вот красные кумачевые материи были не только построены специальные красные ворота, через которые процессия проходила, так ехала в сторону Кремля. Фасады домов, вдоль которых проезжала императорская процессия, были тоже обтянуты красной материей. Ну, не знаю, что там с окнами было, наверное, дырочки вырезали. Представляете, сколько это стоило по тем временам? На красоту денег не жалели. Вот эта склонность Елизаветы к пышности, к тому, что все на нее смотрели и восторгались, это проходит сквозь все 20 лет ее правления. Кстати сказать, станция метро «Красные ворота» в Москве – это в честь тех самых «Красных ворот», которые были сделаны специально для коронационных торжеств Елизаветы Петровны. Значит, она была младшей дочерью Петра I, дочерью незаконной. В свое время Петра I был такой макроплан, интересный, выдать замуж свою младшую дочь за Людовика XV, короля французского. Ну, был исторический прецедент, как мы знаем. В свое время Генрих I, король французский, женился на дочери Ярослава Мудрого, Анне Ярославне. По этому поводу есть огромное количество разных историй, весьма близких к истине и очень лестных для русского характера, потому что, начиная с того, что Анна Ярославна была хорошо образована

Юля в тот момент приписала своим красивым почерком, обмакнула перо в чернильницу, написала «Е» с завитушками, потом задумалась о чем-то. В этот момент на перо села муха, чернила капнули, образовалась ужасно некрасивая клякса на тексте указа, и Елизавета сочла это дурным предзнаменованием. Она отложила перо и сказала: «Нет, я, войны не будет, указ не подписываю». Вот, и канцлеру, и всему правительству пришлось потом не одну неделю бегать за императрицей, доказывая ей, что все-таки пришло время России вступить в эту грандиозную европейскую 7-летнюю войну. Кому интересно, почитайте. И можете еще посмотреть фильм «Гардемарины». Я не помню, какие, кажется, третий «Гардемарины». Там прекрасно изображено одно из сражений этой большой войны, которая, по сути своей, была мировой войной, предтеча мировой войны, 7-летняя война, в которой Российская империя с большим успехом при Елизавете Петровне поучаствовала. До следующей встречи.

Дорогие глубокоуважаемые школьники, студенты, взрослые, мамы и папы, всем, кому интересна русская история, мы продолжаем наш рассказ про одну из любимых государынь нашей истории, добрую, прекрасную, веселую и красивую Елизавету Петровну, дочь Петра I. На прошлой лекции мы поговорили об ее личных качествах. Внутри страны происходило много чего. Конечно, Елизавета внутренней политикой, и промышленной, и сельскохозяйственной политикой не занималась. Не надо думать, что она работала так, как работают сегодня президенты, премьер-министры, как работал в те времена Петр I, реально занимаясь, или Екатерина, занимаясь там внутригосударственными проблемами. Елизавета была более легкомысленным человеком, но при ней была большая команда, как бы сейчас сказали, разноплановых, образованных и, самое главное, энергичных мужчин, которые сделали много хорошего для нашей страны. Ну, начнем с того, что происходило с экономикой. С одной стороны, экономика при Елизавете росла очень хорошими темпами. Государство мало вмешивалось в экономическую жизнь, немного регулировало ее налогами. Налоговое бремя вообще было невысоким. Как бы сейчас сказали, корпоративные налоги были ничтожными. Основной ресурс страны — это были люди. И основной источник пополнения бюджета, помимо целевых сборов на соль, табак, совсем немного собирали, кстати, с табака. Идея Петра много зарабатывать на табаке, она ни к чему не привела. Акцизы, алкоголь, лицензия на открытие питейных заведений — это была одна часть доходов. Естественно, таможенные пошлины, но внутренние и внешние. Но основным источником дохода была подушная подать. Подушную подать платили главным образом крестьяне и там еще в определенной пропорции еще несколько категорий населения. Чем больше население страны, тем больше подушная подать, тем больше бюджет. Люди, души тогда, это была вот нефть и газ сегодня. Главный источник пополнения бюджета. Что хорошего было сделано в экономической части? Ну, во-первых, за счет низких, как я сказал, корпоративных налогов и стимулирования отечественной промышленности при Елизавете расцвела металлургия. Россия экспортировала везде огромное количество металла, много очень производила и в этом отношении была мировым лидером. Ну, стала мировым лидером. Хотя вспомним еще там до Петра, вообще никакой металлургии в стране не было в принципе. Она только появилась при ее отце. Второе, потихоньку росло сельское хозяйство, но, к сожалению, большому положение крестьян, оно становилось хуже. Потихоньку положение дворян лучше. Дворяне понемногу, это началось еще с Екатерины I, и так от раза к разу, шаг за шагом, переходили из категории служилого сословия, который всю жизнь служит государству и только за это имеет право на поместье, какую-то ренту с крестьян и возможность не заниматься там физическим трудом. Физическим трудом ты, конечно, можешь не заниматься, но когда царь свистнет, значит, шпагу в зубы и по лестнице туда полез наверх, на крепость. Поэтому еще неизвестно, чья жизнь спокойнее, крестьянина или дворянина, рискующего жизнью и здоровьем ежечасно. Страна воевала постоянно. При Петре I дворянство – это тяжелая служба. При Елизавете все больше поблажек. В частности, дворянских детей записывают в полки теперь с 3-4 лет. Будучи детьми и подростками, они понемногу росли по службе. Получается, что солдатами уже никто не служил. Мы с вами помним.

Помним Петруша Гринёв, он сразу попадает в армию офицером, ничего не зная и ничего не понимая в том, что должен уметь армейский офицер. Не говоря уже о том, что срок дворянской службы 25 лет, он был ограничен предшественниками Елизаветы. А если мы записались в полк в 3 года, то 28 и ты свободен, все. 28, 30, 35, дальше занимайся своей личной жизнью. Это не как при Петре, пожизненно. Поместья с крепостными отныне могли держать только дворяне. Все остальные, будь ты богатым, мещанином, купцом, промышленником, да может там заводчиком-миллионером. Нет, ты должен был продать все свои владения в течение полугода, согласно Елизаветинскому указу. Заводом владеть можешь? А владеть землей с крепостными душами – это узкая привилегия одного сословия – дворянства. Впоследствии, когда пройдет через несколько десятилетий, когда одна из самых хитроумных властительниц на российском троне Екатерина II задумает написать некое подобие конституции и соберет некое подобие предпарламента для этого и обратится к этому предпарламенту с наказом, чем они должны заниматься. В предпарламент были собраны представители всех сословий, ну, кроме крепостных, естественно. Горожан, и купцов, и промышленников, и дворян, и духовенства. Она ждала, конечно, от них, что образованное сословие предложит как-то ограничить, а может быть, даже и отменить крепостное право. Сама Екатерина, как мы знаем, по молодости была противницей крепостничества, начитавшись французских просветителей. Ну, так вот, ничего не получилось, потому что требования были строго обратные. Купцы, промышленники и горожане говорили, что ситуация с крепостничеством отвратительная. Ситуация эта бесчеловечная и ужасно несправедливая. Ужасно несправедливым обращались к матушке императрице горожане, купцы и богатые промышленники. Является то, что дворяне владеют живыми душами. Это бесчеловечно. Живыми душами не должны владеть дворяне. С какой стати только дворяне? Почему этого права лишены любые, кто может эти живые души купить на свободном рынке? Почему этого права лишены купцы? Почему этого права лишены хозяева заводов? Поэтому как бы, отмена крепостничества снизу при Екатерине не случилась. А вот как раз право закрепить только за дворянами, за одним сословием, владение землей и крепостными – это как раз произошло при доброй Елизавете. Действительно, произошло хорошее одно дело. Для экономики были отменены все внутренние таможенные пошлины. Мы сейчас не можем этого представить, но тогда, отвозя товар откуда-нибудь с Волги в Петербург, ты пересекал несколько таможенных постов и несколько раз должен был заплатить мзду, там, официальную, государственную, я уже не говорю про все остальное, заплатить таможенную пошлину. Один из приближенных к Елизавете той поры, знаменитый Петр Шувалов, убедил ее в том, что необходимо это сделать, и все внутренние пошлины были отменены. Это, конечно, стимулировало торговлю, стимулировало рост торговли и производства при Елизавете. Кстати сказать, Петр Шувалов был главным заодно и выгодоприобретателем от этого решения, поскольку владел и поместьями, и заводами, был крупнейшим, как бы сейчас сказали, перевозчиком товаров по всей стране. Вот. Ну, в данном случае его частный интерес совпал с государственным, и слава богу. Правление Елизаветы ознаменовалось большим количеством восстаний. Мы, конечно, все помним Пугачевщину, ассоциируя ее с Екатериной. Но при Елизавете тоже восставали башкиры, тысячи приписных крестьян, так называемых, приписных к заводам на Урале. Жизнь у них была тяжелейшей, никаких шансов как-то продвинуться и чего-то добиться в жизни не было. Положение их ухудшалось, а тем временем в 1760 году дворяне получили право ссылать неугодных крепостных в Сибирь. Ну, просто так, то есть фактически вершить над ними суд. Если Петербург был городом относительно безопасным, все-таки столица, много войск, много полиции, то, например, в Москве творилось при Елизавете черт знает что, просто какой-то город Син-Сити, город греха. Было проведено расследование, которое обнаружило, что практически вся московская полиция, весь московский сыск находится в сговоре с организованными преступными группировками, державшими в ужасе Первопрестольную, во главе с Ванькой Каиным. Вот тот самый Ванька Каин, легендарный, он как раз разбойник
и бесчинствовал при Елизавете. Причем Ванька Каин не просто разбойничал, грабил и брал мзду с купцов, таким занимался рэкетом таким. Но помимо этого он еще и устранял конкурентов, причем делал это руками коррумпированных полицейских. Ну, в общем, Чикаго. Говоря о хорошем, именно при Елизавете начинается эпоха просвещения в России. При ней выходит указ о расширении сети начальных школ, это 1744 год. Открываются первые гимназии в Москве и в Казани, 1755-1758 год. По инициативе Ивана Шувалова, позднего фаворита Елизаветы, открывается Московский университет. Открывается он на Татьянин день. Святая Татьяна становится покровительницей Московского университета и всего с той поры российского студенчества. А Московский университет – это уже не какие-то, значит, там небольшие курсы при Академии наук. Тоже было высшее образование по тем временам, но такое не очень систематизированное. Московский университет – это уже классический университет с факультетами, который готовит чиновников для высшей государственной службы. Подготовка от совершенно мирового уровня. Там преподают профессора с мировым именем Михаил Ломоносов. Один из инициаторов открытия университета, именно поэтому он и называется у нас имени Ломоносова. При Елизавете в 1757 году дается импульс, и по сути это де-факто это рождение Российской академии художеств. Конечно, Зураб Константинович Церетели, который ищет более глубокие корни основания академии художеств, он находит их в соответствующем указе Петра I. Действительно, Петр I подписал указ о создании Академии художеств, но только создана она не была. Потом в каких-то таких ограниченных форматах она существовала за небольшие, как бы сейчас сказали, спонсорские, меценатские средства. Действительно, полноценным большим учреждением Академия художеств становится при Елизавете. Ей покровительствует тоже Иван Шувалов. Иван Шувалов очень необычный человек, любит науки, любит искусство, поддерживает ученых, поддерживает живописцев, впервые направляет тогда живописцев в Италию на долгие времена на обучение искусством, скульптуре, архитектуре. Надо сказать, кстати, вот Иван Шувалов был вообще, обращаю всех внимание, замечательный человек, в том числе и потому, что он, в отличие от других фаворитов всех той эпохи, в общем, ничего себе лично не просил. Он даже отказался от графского титула. Он вообще был из небогатых дворян. И когда Елизавета предложила ему стать графом, не надо, зачем? Кстати, первая Академия художеств находилась прямо в его доме, в его дворце. Он отдал собственный дворец под классы и обучение русских художников. Когда Елизавета уйдет в мир иной, и Шувалов перестанет быть фаворитом, он был особым фаворитом, он был намного моложе Елизаветы, он был единственным, кто имел право в последние годы жизни входить к ней без доклада, и от ее имени выступать на заседании Сената и правительства. Устами Шувалова говорила императрица. Вот когда Елизавета уйдет в мир иной, выяснится, что Шувалов-то и за все эти годы денег больше потратил, чем заработал. Оказался совершенно, как был небогатым дворянином, так и остался не особо богатым дворянином. Другие фавориты таких ошибок не допускали. Что еще хорошего? Огромные деньги выделялись при Елизавете на обустройство Петербурга. Вот тот Петербург, который мы видим сегодня, прекрасная северная Пальмира, город удивительной архитектуры, это не Петербург Петра I. Петр I только спланировал, проложил проспекты, нарисовал, как оно должно быть. Но самые красивые здания, сам стиль, который потом получит название Елизаветинского барокко, сам стиль, созданный прекрасными итальянскими и российскими архитекторами, этот стиль был заложен при дочери Петра, при Елизавете. При ней построен Зимний дворец. Кстати, она в нем так и не успела пожить. При ней строится Екатерининский дворец в Царском селе. При ней кардинально перестраивается, ну, по сути, заново строится Петровский резиденц на берегу Финского залива, Петергоф. При ней Петербург обретает свой стиль. При Елизавете рождается, естественно, русский национальный театр. Уже полноценный, пользующийся покровительством государства, императорский театр. У нас почему-то считается, что первым был театр Федора Волкова. Такая вот идея родилась в Советском Союзе еще в сталинские времена,
потому что, ну, как-то нехорошо, когда императрицы, императоры создают театр. Театр должен быть народным, поэтому он должен быть создан простым человеком, Федором Волковым, не в столице, а в Ярославле, чтобы театр пошел из глубины народных масс. Вот тогда Федор Волков, собственно, и был назначен создателем русского театра, что, конечно, отчасти правда, потому что действительно в Ярославле Федор Волков создал замечательный русский актер и организатор театрального дела. Он создал небольшую труппу, которая на частных подмостках давала театральные представления. Скажем честно, что и до Федора Волкова были другие труппы, которые тоже давали театральные представления. На других частных подмостках просто, может быть, они не так сохранились в истории. А почему сохранилась история о труппе Волкова? Потому что когда Елизавете внушили мысль о необходимости создать свой государственный императорский театр, то для создания этого театра она пригласила не абы кого, а пригласила профессионала, у которого уже был соответствующий опыт, и была своя труппа. Она пригласила Федора Волкова. И Федор Волков создает в Петербурге в 1756 году уже первый государственный театр, который в будущем назовут Александринским. Поэтому у нас первый театр считается театр Федора Волкова в Ярославле, а первый государственный театр – это Александринский драматически, почему-то имени Пушкина, никто про это не знает, Александринский драматический императорский имени Пушкина. Театр сейчас, плюс ко всему, называемый еще и первым национальным театром России. Этот театр создан Елизаветой. Говоря в целом о внутренней политике Елизаветы, продолжается расслоение общества все больше и больше, дворянство, совершенно отдельное сословие с отдельным блоком привилегий, говорящим уже тогда, это начинается на другом языке. Чем образованнее становится дворянство, тем меньше оно говорит по-русски. Тем больше уже впервые при Елизавете оно начинает говорить по-французски. Дальше это разовьется и достигнет своего апогея уже в XIX веке при Александре, когда русский язык станет для российского дворянства иностранным. Говорить они будут по-русски зачастую хуже, чем по-французски или по-английски, а писать будут совсем плохо. Но если это мы хорошее дело, появилось первое непоротое поколение дворян, при Елизавете прекращается практика телесных наказаний для дворянства. А это важно, потому что появляется большой слой людей с чувством собственного достоинства. Дуэль и распространение дуэлей при Елизавете и потом при Екатерине, как с ними не борется государство? Это на самом деле знак того, что люди ощущают, что такое честь. И что такое свое достоинство? И чем больше в стране людей с собственным достоинством, тем по-другому строится жизнь в этой стране. Благодаря гимназиям и начальным школам, созданным при Елизавете, доступ к образованию получают не дворяне. Все, дети купцов, чиновников. Это тоже очень хорошо. В общем и в целом можно сказать, что 20 лет внутренней политики Елизаветы – это первый шаг политики просвещенного абсолютизма, созданной и достигшей своего апогея позже при Екатерине II. И, наконец, о войнах. Вот все-таки давайте о войнах елизаветинских мы поговорим в следующий раз, потому что были две важных войны, две больших войны, о которых надо помнить. Ну, а мы с вами, как любители военной истории, конечно, не должны забывать, как мы подписывали мир с шведами в Финляндии, на их территории. Берлин просто брали походя без боя. В первый, далеко не последний раз. Шведы клянутся на крови, что признают все территориальные уступки Российской империи. Почему надо запомнить? Цорндорф. Это самое кровопролитное сражение. Конечно, были слухи об ее отравлении, что отравил ее Фридрих II, которого она громила все эти годы. Поздно ложилась спать, была жуткой вообще сладкоежкой. Могла так за раз, ну, так легко съесть дюжину, две дюжины блинов. При Елизавете Петровне без участия России уже никакой политик в Европе не делался. Пела, веселилась, переодевалась в свои бесчисленные 15 тысяч платьев, но страна-то жила и развивалась.

Дорогие друзья, мы остановились на том, что происходило во внутренней политике во время правления 20-летнего Елизаветы Петровны, дочери Петра I. И, соответственно, расскажем сейчас о внешней политике, о двух больших войнах, в которых участвовала Россия в это время. Об этом надо знать. Важно, что именно в эти годы стало ясно, что Россия окончательно стала большим игроком на международной арене. Ворвавшись в Европу, ворвавшись в большую политику при Петре I, окончательно затвердилась в этой большой политике Россия при Елизавете. Есть такой исторический анекдот. Петр I, якобы гуляя со своим наставником и другом Лефортом, спросил его: почему, я не могу понять, когда смотришь на карту, Россия такая большая, а с ней никто не считается. А европейские державы, вот эта вот Голландия, она такая маленькая, и германские герцогства такие маленькие, а все вынуждены с ними договариваться. Лефорт улыбчиво сказал: государь, Россия большая, но у нее очень маленький политик в Европе. А у Голландии, Англии они маленькие, но у них такой огромный политик, что все вынуждены принимать это во внимание. При Елизавете Петровне без участия России уже никакой политик в Европе не делался. Две войны, о которых должен знать каждый школьник. Первая – это русско-шведская война, легко запомнить, 1741-43 год. Шведы попытались и будут пытаться после этого, вплоть до времен Александра I, шведы пытаются отвоевать все то, что было ими потеряно во время Северной войны и было отдано Петру I. Шведы пытаются вернуть себе Прибалтику, Петербург, нынешнюю Ленинградскую область, ну и так далее, и так далее. Большое количество островов в Балтийском море. Значит, речь идет о доминировании в Северной Европе. 1741-1743 год. Русские войска и русский флот последовательно громят шведов. Шведы вынуждены в счет компенсации материальных потерь Российской империи отдать ей еще часть территории. И в тогда еще шведском, а ныне финском городе Або подписывается очередной мир, где в очередной раз шведы клянутся на крови, что признают все территориальные уступки Российской империи и более никогда к этому вопросу возвращаться не будут. Ну, конечно, врут, как все врут всегда в мировой политике. Будут возвращаться, будут пытаться, и опять у них ничего никогда не получится. А вот другая война – это вообще отдельная тема для размышления. Я говорил вам в прошлой лекции, что рекомендую пересмотреть замечательнейший сериал «Гардемарины вперед», одна из серий которого посвящена как раз событиям Семилетней войны. Что такое Семилетняя война? Началась она в 1756 и продолжалась 7 лет до 1763 года, охватив не только территорию Европы, но территорию Америки, Азии и даже Африки. Боевые действия велись везде. Количество только великих держав, принимавших участие в этой Семилетней войне, ну, это Англия, Франция, Австрийская тогда еще империя, масса германских государств и в первую очередь Пруссия, растущий военный монстр германский, возглавляемый энергичным и талантливым военачальником Фридрихом II. Ну и вот так постепенно втянулась в эту чужую войну и Российская империя. По большому счету могла стоять в стороне. И если бы мы были такими же умными в этой части, как американцы, то мы бы стояли и ждали бы до самого последнего момента, чтобы в последнюю секунду примкнуть к выигравшей стороне, получив максимальные дивиденды при минимальных человеческих и материальных потерях. Ну, к большому сожалению, как раз российская военная политика, она исторически всегда отличалась от военной политики Соединенных Штатов Америки. Те обычно участвовали в войнах, ну, как в Первой мировой войне, во Второй мировой войне, придя туда под финиш и получив максимум возможного. Мы ввязывались в войну нередко за чужие интересы с самого начала, тянули на себе основной груз, не получали минимальный результат. Хотя наша история знала и исключения. В данном случае мы ввязались по настоятельной просьбе нашего союзника Австрийской империи. Три сражения, которые провела русская армия в течение этой войны, которые надо... И запомнить их невозможно, их название. Но есть системы, по которой можно попытаться их запомнить, потому что это сражения, которые в значительной степени... Ну, во-первых, это слава русского оружия, это появление новых великих полководцев. Вообще, это то, чем можно гордиться. Итак, три сложных слова. Первое. Все три сражения прошли в августе. Легко запомнить. Все три сражения между Россией и Пруссией. Пруссия главная. Игрок в этой Семилетней войне в Европе. Дошли они каждый год. 1757,
1758 и 1759 год, каждая из них показывала, насколько не просто сильна русская армия, а насколько иной русский солдат и насколько иной русский офицер. Даже по мировому стандарту тогдашней европейской военной культуры. Напомню вам, что Петр I почти с нуля создает современную российскую армию. И вот к чему приходит эта армия спустя 20 с небольшим лет после смерти Петра I. Итак, первое сражение августа 757 года при Гросс-Егерсдорфе. Русские против пруссаков. У нас каждый раз не очень удачное общее руководство войсками. Мы почти на грани поражения. И неожиданно молодой генерал, не помню, сколько ему было лет, но вряд ли больше 40 на этот момент, Румянцев, будущий прославленный фельдмаршал и победитель турок, глядя на то, что происходит на поле боя и на бездействие верховного командования, берет 4 полка, инициативно проводит их сквозь лес и неожиданно, без приказа, собственным решением, не согласовав это решение со штабом главнокомандующим, атакует во фланг армию Фридриха. Пруссаки разбиты. Фактически, стоя на грани поражения, мы получаем победу. Ну, беда лишь в том, что мы не воспользовались плодами этой победы, мы не преследовали прусскую армию, мы не добили ее, как Петр добил шведов под Полтавой. Но мы видим с вами, как инициативно ведут себя молодые национальные офицерские кадры и как стойко ведет себя русский солдат. Спустя год следующее сражение при Цорндорфе. Опять русские, опять Фридрих II. Фридрих II атакует без остановки, используя лучшую в Европе кавалерию, лучшую в Европе артиллерию. Самый свой излюбленный метод косой атаки, вымуштрованными прусскими войсками. Почему надо запомнить? Цорндорф. Это самое кровопролитное сражение, если принимать во внимание пропорции убитых и раненых. К участникам, ну, наверное, оно даже более кровопролитное, чем Бородинская битва. Одно из самых кровопролитных в истории европейских войн того времени. Ничья. Русские стоят насмерть, пруссаки сделать ничего не могут. Ну, естественно, каждый рапортует о победе, но это ничья. И именно после этого Фридрих II произносит свою бессмертную в своей правильности фразу. Этих русских солдат мало убить, их еще надо повалить, потому что наши стоят, их повалить невозможно. И спустя год третье сражение, опять сложное немецкое название, Кунерсдорф, 1 августа. 1759 года. Все повторяется заново, но на этот раз мы переходим в контрнаступление. Это тотальный разгром великого Фридриха II, тотальный разгром его армии. Он еле спасается с поля боя сам. Это бегство, сопоставимое с бегством Карла XII с Полтавского поля боя. Это как Березина для французов. Фридрих пишет, что империя пала, все потеряно. В одном из писем, отправляемых домой, с гонцом он указывает: готовьтесь собирать вещи, скорее всего, это конец. Но мы опять не преследуем, мы опять стоим, топчемся, не воспользуясь плодами этой победы. Было даже целое судебное разбирательство потом, почему мы остановились и не преследовали Фридриха. Фридрих умудрился, надо сказать, с невероятной энергией собрать за данные ему пару месяцев передышки новую армию. Таким образом, вся мировая история пошла по другому пути. Потому что представьте себе, вот что бы было, если бы мы добили тогда Фридриха. Значит, не было бы Пруссии, значит, не было бы потом объединения Германии Бисмарком, значит, не было бы Второго и Третьего Рейха, и, возможно, не было бы мировых войн. История не знает условного наклонения, но интересно посчитать, что бы произошло, поведи себя командование русской армии при Кунерсдорфе в августе 1759 года чуть-чуть более энергично и решительно. Мы занимаем Берлин. Ну, правда, тогда взятие Берлина, это все-таки был не 45-й год. Фридрих не защищает Берлин, для него столица не там, где столица, а где его палатка походная. Вот поэтому бог с ним, с Берлином, мы входим туда практически без боя, находимся в Берлине 2 недели, получаем громадный выкуп от берлинского магистрата, 200 тысяч талеров, очень много золота в счет компенсации всех расходов русской армии на транспортные издержки Петербург-Берлин-обратно. Ну, приятно все-таки. Вот. 2 славные победы. При этом Россия не воюет ни разу с Турцией при Елизавете Петровне, что редкость большая. Мы с турками воевали вообще все время без остановки. Но вот эти 20 лет были удивительным замирением. Мы не воюем с Персией на Кавказе, что тоже удивительно и приятно. То есть действие концентрируется на западном направлении.
Но зато мы потихоньку расширяем нашу территорию. Именно тогда при Елизавете Крашенинников занимается исследованием Камчатки, а вторая экспедиция Геринга обследует берега Аляски. Подводя предварительные итоги, итоги как в части внутренней политики, так и в части внешней политики, хочется сказать, что они были очень успешными. Посмотрите, две выигранных больших европейских войны, расширение и освоение новых территорий на юге, на востоке, плюс развитие экономики, промышленности, убрали таможенные барьеры, просвещение, образование. Казалось бы, Елизавета пела, веселилась, переодевалась в свои бесчисленные 15 тысяч платьев, но страна-то жила и развивалась. И, может быть, именно это симпатичное время такого постпетровского, спокойного, самое главное, нежестокого застоя, с такой симпатией и с такой ностальгией потом и вспоминалась. Она, знаете, она как вот, как Брежнев. Она и войдет в нашу историю как такая добрая императрица, при которой никого не дерзали, а вроде бы все было хорошо. Елизавета Петровна вот с тех пор, как она не смогла усилиями своего отца выйти замуж за Людовика XV, короля Франции, а потом была очень грустная, я рассказывал о ней раньше, история ее сватовства со шведским принцем, так и осталась незамужней. Легко запомнить, кстати, Елизавета Петровна, королева-девственница, и Елизавета I, английская, которая, правда, жила существенно пораньше, тоже была королева-девственница, тоже незамужняя, и тоже при ней Британия достигла больших успехов. Но, в общем, девственницами, конечно, ни та, ни другая не были. У Елизаветы за 20 лет было определенное число фаворитов, не секрет. Я перечислю лишь несколько фамилий. Конечно, Разумовский, Шувалов, Бутурлин, Нарышкин, Шубин, молодой, когда она еще совсем была, тоже молодой офицер. Помните, мы о нем говорили 3-4 лекции назад? Лялин, Бекетов, ну, наверное, были какие-то еще. И в этом отношении она не была ни развратной, ни, наоборот, слишком скромной. Это была общая практика, забегая вперед. И личная жизнь Екатерины II тоже была ничем не выдающимся по сравнению с нравами в Европе 18 века. Тогда. Фаворитизм в то время был совсем не тем, что сегодня. Фаворит – это почти официальная должность. Он присутствует на официальных мероприятиях. Он на полшага сзади, рядом с императрицей. Он может быть облечен высокими государственными должностями, а может быть и нет. Вот, например, Иван Шувалов, о котором мы говорили ранее, не натаскивал на себя титулов и полномочий, как тот же Меншиков, другие фавориты екатерининские, более поздние. Но он вполне внятно и четко от своего имени формулировать волю императрицы. Были даны такие полномочия. То есть фаворит – это почти официальная должность. Выделим двух. В первую очередь ровесники Елизаветы. Они были ровесниками Алексея Разумовского. Романтическая фигура. 1709 года рождения. Вообще звался он по рождению Алешка Розум. По предкам, видимо, был такой умный, поскольку по-украински Розум – это разум, ум. Юношей Алешка сбежал от отца, простого украинского казака. Жил где-то у дьячка, пел на клиросе. И вот однажды некий полковник Вишневский набирал певчих для придворного хора. Так Алешка Розум и попал в Петербург, где случайно познакомился тогда еще совсем не с императрицей, а с великой княжной Елизаветой. Так он стал ее возлюбленным. Вообще, после прихода к власти Елизаветы за Разумовским утвердилась слава ночного императора. Много говорят о том, что у них были внебрачные дети, доказательств прямых нету, но небезызвестная княжна Тараканова как раз выдавала себя за дочь Елизаветы и Алексея Разумовского. Алексей Разумовский становится графом. Неизвестно, был ли он действительно только фаворитом, поскольку много свидетельств разных, косвенных, что все-таки венчался, тайно венчался с Елизаветой где-то в подмосковном Перово. Поскольку эти свидетельства никак не были подтверждены документально, то есть не было брачных документов с подписями и печатями, то есть такая интересная история, что после кончины Елизаветы Петровны Екатерина, посланница императрицы, вручила Разумовскому указ о признании его императорским высочеством в случае, если Разумовский предъявит какие-то бумаги, подтверждающие, что он действительно был венчан, как все считали, так, между собой, как все считали, что он был венчан с Елизаветой. Далее цитирую. Разумовский пробежал указ о признании за ним титула высочества, тихо встал с кресел, подошел к комоду, вынул из потаенного ящика бумаги, обвитые в розовый атлас. Он развернул эти бумаги и стал с благоговейным вниманием их читать, не прерывая молчания. Прочитав бумаги, он поцеловал их, подошел к образам, перекрестился со слезами на глазах и с приметным волнением, подойдя к камину, бросил бумаги в огонь и опустился в кресло. Таким образом, был или не был венчан
Разумовские с Елизаветой остается тайной, скромны или, может быть, осторожны. Алексей Разумовский навсегда отказался от претензий на какое-то особое титулование либо на особую роль в империи. Вообще все вспоминают его как человека, ну, поскольку он был с самых низов, ну, сын казака, певчий в церкви. Все вспоминают его как человека доброжелательного, никогда не рвавшегося к власти, не жадного. Единственным недостатком которого, ну, если это можно считать недостатком, если он крепко выпьет и с кем-то крепко повздорит, то может дать кому-то в нос. Но потом, правда, всегда извинится и поцелует виноватого. Неплохой, наверное, был человек. Государственными талантами он, не знаем, обладал ли, но никогда в государственные дела не вмешивался. У него был, правда, младший брат. Брата звали Кирилл. А Кирилл пас свиней. То есть, если старший пел на клиросе, то младший работал свинопасом. И когда за ним отправили гвардейцев, чтобы тоже привезти его в Петербург, то, по легенде, Кирилл так перепугался, что прятался на дереве, залез чуть ли не на вершину какого-то там дуба, поскольку испугался, думал, что его хотят забрать в армию, отправить на войну, а воевать он не хотел. Сняв этого чумазого паренька, малоросского, с дерева, его помыли, причесали, привезли в Петербург, вздохнули и отправили на 3 года учиться в Европу. У него был такой индивидуальный education tour. 3 года в Европе он посещал на полном серьезе. Он изучал иностранные языки. Он посещал лекции известных профессоров. С ним занимались лучшие европейские учителя того времени. И главное, он много ездил и смотрел, как живет мир. И вот буквально за 3 года малороссийский свинопас превратился в довольно симпатичного, светского молодого человека, который в возрасте, по-моему, то ли 19, то ли 18 лет по возвращении в Россию получил ответственное поручение. Он стал президентом Российской академии наук. Этим он немало поспособствовал росту российской науки, потому что в науках он особенно не разбирался, но после европейского своего гранд-тура искренне полюбил просвещение и всячески помогал ученым и профессорам. Состояние его было безмерным. Елизавета одарила братьев десятками тысяч крепостных душ, огромными поместьями. Ну, все это проесть было невозможно, поэтому вот и помогал Российской академии наук как мог. Теперь несколько слов о втором из могущественном фаворите Иване Шувалове. Я о нем рассказывал. Он был намного моложе Елизаветы. Это действительно был очень талантливый молодой человек, способствовавший подъему науки, просвещения. Фактически основатель Московского университета. Фактически основатель Российской академии художеств. Еще скажу одну очень важную вещь. Российская академия художеств тогда и Российская академия художеств сейчас — это 2 очень разных заведения. Потому что Академия художеств сейчас — это такое очень красивое объединение лучших российских художников. Это стать академиком Российской академии художеств, которую возглавляет горячо любимый Зураб Константинович Царители, это получить как бы высшую степень профессиональной оценки в художественной среде. А Российская академия художеств тогда — это просто учебное заведение, это как школа искусств. Ну, не хочу сказать детская школа искусств, там не дети учились. Ну, это как институт, где учат рисовать, лепить, немного строить. И архитекторы в том числе рождались выпускниками академии художеств. То есть это высшее учебное заведение. Это очень важно для развития страны. Это очень важно для украшения страны. А мы говорили с вами о том, как много внимания Елизавета и Шувалов придавали украшению Петербурга. Современный Петербург – это плод елизаветинской любви к красоте. Елизавета вела, как бы сейчас сказали, образ жизни нездоровый. В этом отношении она, конечно, напоминала свою маму Екатерину. Много ела, поздно ложилась спать, ну, редко когда, раньше, там, 3-4 часов утра. Много веселилась, много танцевала, была жуткой вообще сладкоежкой. Тогда сахар был редкостью, ну, вот фрукты, блины – это была слабость Елизаветы. Могла так за раз, ну, так легко съесть 2 дюжины блинов. Очень любила красное вино. Ну, неудивительно, что, как я уже говорил, с детства немного склонная к полноте. С возрастом Елизавета совсем растолстела. Потребляла много косметики, следила за своей внешностью, а косметика той поры делалась с применением мышьяка и сурьмы. Вещь была сильно неполезная для кожи и вообще для организма. Со временем все больше и больше болела. Ходила она мало, с отдышкой, задыхалась при ходьбе. У нее опухали ноги, с перебоями работало сердце. Вообще развивалась такая сердечная недостаточность. Судя по всему, у Елизаветы на фоне вот этого постоянного переедания сладкого был диабет.
такой тяжелый по всем признакам диабет, да никак не лечили, не компенсировали. Врачей она не признавала никаких, лекарства не принимала. Единственным способом лечения признавала только кровопускание. Некий лекарь, лейб-медик при Елизавете, регулярно ей кровопускание делал и каждый раз получал за это какой-то совершенно фантастический гонорар. Даже не хочу называть цифру, я в нее не верю. Это просто невозможно. Но эта цифра фигурирует в источниках. Вот. Лекарства не принимала, потому что очень боялась отравления. Как мы помним, Елизавета вообще боялась покушения на свою жизнь. Все время жила вот таким, с предчувствием переворота. Поэтому с таким образом жизни удивительно не то, что она умерла в 52 года. По большому счету удивительно, что она дожила до 52 лет. Тем более, что все последние годы она вела очень затворнический образ жизни. Она мало выходила из дворца, иногда по неделе, по две проводя только в спальне, в своих внутренних покоях, где принимала и министров, придворных дам, и врачей. Как-то раз пошла в церковь, и прямо на ступенях храма, выходя, потеряла сознание, упала. Все решили, что все, умерла. Но через какое-то время пришла в себя и очень сильно это переживала. При всех прилюдно надолго потеряла сознание. Последние годы жизни Елизаветы в прошлое ушли. Дворцовые балы, увеселения, все эти метаморфозы, переодевания в мужское платье, веселье, оркестры, театры. В общем, в 50 лет она и выглядела, к сожалению, и вела себя как глубокая больная старуха. Умерла она 25 декабря 1761 года. Официальная версия — от горлового кровотечения неясной природы. Были приступы жестокого кашля, рвота с кровью. Скорее всего, это была такая очень тяжелая пневмония на фоне диабета и запущенной очень сердечной болезни. По большому счету, такие симптомы почти тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Конечно, были слухи об ее отравлении. Приписывались, что отравил ее Фридрих II, которого она громила все эти годы на протяжении Семилетней войны. Ну, слухи эти говорят, в общем, не столько о Елизавете, сколько о репутации самого Фридриха. Невысокой репутации Фридриха II в Европе. Что можно сказать хорошего, даже в связи с ее смертью? Вообще Елизавета, в отличие от своего отца, сразу задумалась о преемнике. Как только взошла на престол, определил и поняла, что она, скорее всего, замуж не выйдет и детей у нее уже не будет, все-таки не тот возраст, она сразу выбрала преемника. Естественно, ближайшим ее родственником по мужской линии был ее племянник Петя, сын ее старшей сестры Анны. Анна к этому времени умерла, как мы помним, которая очень любила читать. Петя жил в Германии, в крошечном немецком герцогстве Гольштине. Это вот где-то сейчас на границе Германии и Дании, вот где-то там. Елизавета вызвала его из Германии, привезли сюда, обласкали, тут же дали ему дворец в Ораниенбауме. Кстати, кто не был в Ораниенбауме, обязательно посетите. Это на фоне Петергофа или Царского села, менее раскрученная императорская резиденция, но поверьте мне, очень-очень-очень интересно. Ему дали дворец в Ораниенбауме, ему дали орден Андрея Первозванного, кажется, ни за что, ни про что, за происхождение. Назначили наследником престола и отправили учить русский язык, математику с историей, которую он знал очень плохо, закон Божий. В Россию прибыла и будущая супруга Петра III, немецкая принцесса. Принцессу звали София Фредерика Августа Ангальд Цербская. Было ей всего лишь 15 лет. В семье ее звали Фике, сокращенно от Фредерика, а мы ее все будем знать как по русскому ее имени после Кристин, как Екатерину. Екатерину II или Екатерину Великую. Ну что ж, если бы Елизавета Петровна оставила после себя только этих двух наследников, только Петра III, о котором сказано было очень много плохого, но который очень мало плохого сделал, на самом деле, и об этом мы поговорим отдельно, и Екатерину, о которой и сказано много хорошего, и сделала она немало хорошего, ну и плохого, о чем мы тоже поговорим. Вот если бы она оставила только таких наследников, то только ради этого нам стоило бы к ней хорошо относиться. Это был хороший выбор и наследника, и его супруги. К счастью, помимо этого, у веселой, доброй, весьма легкомысленной, расточительной и добра всем желающей Елизаветы Петровны, дочери Петра I, и без этого у нее было много заслуг перед матушкой Россией, за что мы ее можем вспомнить добрым словом. А, наверное, точнее всех характеризовал ее наш великий историк Василий Осипович Ключевский. Я еще раз позволю себе зацитировать, потому что великих историков надо цитировать. Кавычки открываются. «Елизавета была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня 18 века, которую по обычаю русскому многие бранили при жизни и тоже по русскому обычаю в
все оплакали после смерти. Василий Ключевский, лучше не скажешь.

успешно. Интересно, что на примере опыления перепончатокрылыми мы можем заметить, что вообще-то в процессе эволюции цветковые растения решали, помимо просто привлечения насекомых, еще одну важную задачу. Ведь выгодно, если ты опыляешься кем-то конкретным. Почему? Ну, потому что если ты опыляешься строго кем-то конкретным, то это значительно увеличивает вероятность, что этот кто-то перенесет твою пыльцу на растение твоего же вида. Если насекомое совершенно без разбора садится на разные цветки, ну и вероятность того, что он стряхнет пыльцу на цветок растения того же вида, значительно уменьшается. И вот здесь справа, это правда значительно лучше на видео, но тем не менее, у посленовых растений есть очень интересные приспособления. У них та часть, где находится пыльца, она такая вытянутая, и пыльца начинает сыпаться из нее только при вибрациях определенной частоты. Ну, когда туда подлетает шмель. Вот шмель подлетает, садится, и при таких вибрациях пыльца на него активно начинает высыпаться. Ну, чтобы не тратить ее попусту. Ну, вот здесь изображены орхидеи. Вообще с орхидеями ситуация удивительная. Орхидеи пошли по несколько иному и такому совершенно особенному пути. Орхидеи стали насекомых по-разному обманывать. Ну, понятно, что слово «обманывать» здесь мы берем в огромные кавычки, потому что эволюция работает не так, что орхидеи подумали, надо бы нам как-то перехитрить насекомых. Но, тем не менее, результат получился именно такой. Вот, например, у орхидеи слева мы видим, что цветки имитируют насекомых. Более того, они имитируют насекомых вполне себе определенных, так, чтобы насекомые этого вида, ну, или этого рода хотя бы, считали, что на этой странной травинке сидит много перспективных половых партнеров, и надо бы постараться с ними размножиться. Насекомые действительно пытаются взаимодействовать с вот этими цветками как с половыми партнерами. Получается примерно никак, но зато орхидеи стряхивают на них пыльцу, и затем насекомые переносят ее дальше. А вот орхидея в правом верхнем углу, она выделяет очень интересное вещество. Ее нектар оказывает на насекомых, ну, такое одурманивающее действие. Вообще, насекомые и вещества, которые оказывают на них дурманящее действие, это совершенно отдельная история. Там очень много, в общем, и насекомые друг с другом иногда неожиданно таким образом взаимодействуют разных видов. Но про это как-нибудь обязательно тоже поговорим. И вот у этой же орхидеи, посмотрите в правом нижнем углу, на спине насекомого приклеены структуры, в которых находится пыльца. То есть насекомому стоит подлететь, и на него тут же приклеивается такая штука, как только он до нее дотрагивается. Очень эффективно, гарантированно, если на спину насекомым приклеить фактически мешочки с пыльцой, ну, оно их не съест, зато с большой вероятностью перенесет туда, куда надо. То есть на рыльце цветка растения того же вида.

Опыление мухами – это очень красиво, но в некоторых ситуациях омерзительно. В первую очередь из-за запаха. А слева изображено, я думаю, многим известное растение Раффлезия. Это паразитическое растение, которое использует в качестве источника питания корни других растений. Ну, например, на острове Борнео растет. И буквально на несколько дней формирует, это единственная его надземная часть, хорошо заметный, вот такой колоссальный цветок. Цветки Раффлезии являются самыми большими цветками среди растений. Этот цветок, ну, по внешнему виду, мягко говоря, неаппетитный, напоминает большой кусок мяса с копошащимися в нем личинками мух. И, честно говоря, по запаху, ну, в общем, да, пахнет от него тухлятиной. Оно и понятно. Чтобы привлечь муху, в первую очередь имеет смысл, ну, если мы говорим про мух, личинки которых развиваются в различных трупах, в общем, какой-то, в общем, каких-то гниющих существах, лучше изображать из себя кусок мяса. Соответственно, мухи прилетают на Раффлезию, думая, что они садятся на кусок мяса, но оказываются жестоко обманутыми и переносят пыльцу Раффлезии. А справа такое растение Амрофофаллюс. Амрофофаллюс считается производителем самого невыносимого запаха среди растений. Ну, по описаниям, это действительно что-то по-настоящему чудовищное. Причем у Аморфофаллюса еще очень есть некоторые биохимические интересные особенности, которые позволяют ему чуть-чуть разогреваться. За счет этого он пахнет еще сильнее и еще эффективнее привлекает мухопылителей. Но не все мухи-опылители летят на запах тухлого мяса. Вообще двукрылые, отряд, к которому относятся мухи и комары, это колоссальный по числу видов отряд. И среди двукрылых мы можем встретить практически кого угодно по типу питания. В том числе там есть такое замечательное семейство серфиды – журчалки. Журчалки являются крайне эффективными опылителями. Причем, в отличие от значительного числа насекомых, ну, в первую очередь за счет того, что у них очень хорошо развит полет, очень хорошо развита способность зависать на месте. Им не нужны какие-то огромные цветки, чтобы на них садиться. То есть они могут сесть даже на очень-очень маленький цветочек. И в результате журчалки являются, ну, по крайней мере, одними из самых эффективных опылителей цветковых растений. Мы сейчас такими очень-очень-очень широкими мазками пробежались по разнообразию взаимоотношений опылителей и опыляемых. А почему же я, когда мы только заговорили про меловой период, сказал, что появление цветковых растений оказалось, ну, одним из наиболее значимых событий этого периода? Дело в том, что цветковые растения на пару с насекомыми опылителями, а здесь, ну, как можно догадаться, эволюция пошла совместно. Ну, то есть увеличивалось разнообразие цветковых растений за счет того, что они значительно эффективнее, чем их предки, голосеменные, опылялись. Потому что если голосеменные, ну, из современных голосеменных наиболее распространены хвойные ели, сосны, кедры, секвои. А если для голосеменных
практически исключительно, ну, за редкими исключениями, характерно опыление ветром, то цветковые растения, как мы обсудили уже, исходно опылялись насекомыми. Да, некоторые из них вторично перешли обратно к опылению ветром. Но сформировались они как суперуспешная группа растений именно вот в таком тандеме с насекомыми. А получалось, что очень быстро, ну, по геологическим меркам времени, увеличивалось разнообразие цветковых растений, и, соответственно, вместе с ними увеличивалось разнообразие и насекомых. А цветковые растения ближе к концу мелового периода вызвали настолько значительные перестройки, как минимум, в наземных экосистемах. Ну, потому что, представьте, вот у вас, если бы мы на машине времени переместились куда-нибудь в середину юрского периода и пошли прогуляться по лесу, ну, с некоторыми, конечно, осторожностями, мы бы увидели, что, ну, деревья нам в целом, они, конечно, выглядят архаично, но напоминают то, что мы видим сейчас, а вот травяного покрова сплошного мы бы не увидели. Ну, потому что травяной ярус тогда занимали преимущественно плауны, хвощи и папоротники, а у них корневая система развита не настолько замечательно, как у травянистых цветковых. А ближе к концу мелового периода появляются, ну, помимо того, что древесные цветковые, появляются и травянистые цветковые растения, которые полностью перекраивают лицо наземных экосистем. Видимо, тогда же из-за того, что у травянистых цветковых растений значительно лучше, чем у споровых, развита корневая система. Ну, можно сказать, завершается формирование почв современного типа и значительно ухудшается сток различных веществ в океан, которые до этого, ну, в больших количествах смывались дождями, реками и так далее. Возможно, это было одним из тех спусковых крючков, которые вызвали серьезнейшие перестройки и в океанических экосистемах в конце мелового периода. Опять же, вот мы сейчас рассмотрели взаимодействие цветковых растений и насекомых. Я упомянул, что это с большой вероятностью вызвало существенные экосистемные перестройки как на суше, так и косвенно, правда, но не напрямую, за счет уменьшения стока различных элементов в океане. Но, опять же, это такая палеоэкологическая реконструкция. К таким реконструкциям всегда нужно подходить с некоторой долей скепсиса. Она не противоречит имеющимся данным, но совершенно не факт, что... То есть мы можем сказать, что с большой вероятностью эти процессы происходили, но про вклад того или иного процесса нам говорить не всегда просто. Поэтому такие палеоэкологические реконструкции, они нужны, полезны и ценны, но у нас постоянно появляются новые знания, новые факты, и они постоянно пересматриваются, поэтому тут самое главное никакие палеоэкологические реконструкции не воспринимать, вот как бывает, что человек первый раз услышал какую-то концепцию, и дальше он ее отстаивает в течение всей жизни. Вот с палеоэкологическими реконструкциями так не стоит. Всегда могут появиться какие-то дополнительные сведения. Тем не менее, действительно, взаимоотношения насекомых с растениями – это те взаимоотношения, которые так или иначе, но определили современное лицо планеты Земля. Наверное, к вопросам тогда. Так, здесь вопрос про пчел. Давайте его чуть-чуть сейчас мы отодвинем. Так, интересно, почему цветы так долго не появлялись? И какое развитие может быть в дальнейшем?
Ну, когда мы говорим про эволюцию, мы же как бы каждая группа организмов появляется не потому, что все условия сложились для того, чтобы она появилась, а в первую очередь потому, что должны произойти определенные мутации, которые должны быть отобраны естественным отбором. И если оказалось, что еще и условия подходят, то тогда все замечательно, все появляется. Но говорить о том, что «а почему цветковые растения так долго не появлялись?» Ну, это значит, что им же нужно было, чтобы они появились, должен был пройти весь эволюционный путь от одноклеточных водорослей до голосеменных, ну, от которых уже появились дальше цветковые растения. Чем обусловлена волосатость насекомых? Очевидно, что для опыления это хорошо, но насекомому какая польза? Вообще, если мы посмотрим на представителей типа членистоногие, мы увидим, что для них волосатость в целом характерна, так или иначе. Объясняется это несколькими причинами. Ну, во-первых, все членистоногие, а насекомые – это, безусловно, одна из групп внутри членистоногих животных. А членистоногие животные заключены в хитиновую кутикулу, которая выполняет функцию экзоскелета. То есть фактически у них скелет находится снаружи. С одной стороны, это удобно, ну, потому что значительно сложнее повредиться, особенно если ты маленький, это очень удобно. Но с другой стороны, это мешает чувствовать окружающий мир. И некоторые волоски и похожие на них выросты у членистоногих используются именно как органы осязания. В основном, ну, как бы исходно у них использование именно такое, а дальше у насекомых волоски на теле используются для очень-очень-очень разных целей. У некоторых насекомых даже, ну, вполне себе для, особенно у крупных, не такого быстрого охлаждения, например, их тела. Там, в общем, очень-очень много применений у волосков на теле насекомых. Поэтому, безусловно, волоски появились у насекомых не для того, чтобы взаимодействовать с цветками, но они для этого замечательно подходят. И благодаря их склонности к вот такой повышенной волосатости, в принципе, у них с цветковыми растениями все и получилось в процессе эволюции. Так, насекомые стали насекомыми до выхода на сушу или позже? Если до, то можно ли разделить водных насекомых на вторично водных и изначально водных? Нет, насекомые – это исключительно наземная группа. Вообще. То есть насекомые стали насекомыми, это совершенно точно, тут у нас нет никаких сомнений, они стали насекомыми на суше. Другое дело, что действительно некоторые насекомые в своем жизненном цикле, например, личиночной стадии ушли в воду, или затем некоторые насекомые ушли в воду и уже на взрослой стадии, на имагинальной. Но все водные насекомые являются вторично водными насекомыми. Не первично водные, они вторично водные животные, вернее. То есть первично водных животных среди насекомых нету. Так. Читал, что сейчас пчелы массово болеют и умирают. Есть риск, что вымрут совсем. Если это так, то с чем это связано? Это связано с разными причинами. Действительно, у пчел есть болезни, есть факторы окружающей среды, которые могут негативно на них сказываться. Вообще, болеть могут и сталкиваться с различными паразитами все насекомые, но поскольку пчелы – это одни из немногих по-настоящему одомашненных насекомых, ну, если мы говорим про, ну, наверное, в таком, вот, чтобы совсем одомашнены, ну, пожалуй, в
фактически единственные, то про их болезни мы знаем больше. И такая проблема в некоторых странах действительно есть, но, наверное, просто про болезни... Мы обязательно поговорим как-нибудь отдельно про болезни насекомых, про их паразиты, паразитов, и тогда подробнее обсудим эту тему. Просто эта тема действительно такая на слуху. Там довольно много мифотворчества. В общем, про нее лучше говорить более подробно. Ну и в целом про пчел. Про пчел стоит, безусловно, сделать отдельный выпуск, потому что пчелы – это единственные насекомые, с которыми человек настолько плотно взаимодействует. И плюс ко всему особенности их поведения и жизни, они действительно поражают, поэтому про пчел лучше поговорить, ну, как-нибудь отдельно целиком. Так, в чем опасность засаживания больших площадей монокультурой рапса для пчел и пчелиных хозяйств? Честно могу сказать, что на этот вопрос я вот так сходу, наверное, не отвечу. Да, у меня всплывают некоторые варианты ответа, но не хочу вас запутывать, поэтому вот этот вопрос, наверное, я не берусь на него отвечать. Сколько сейчас пчел на Земле? Много. Очень много. Ну, вот опять же, назвать цифру, не берусь оперировать числами. Это в любом случае очень большие числа. Ну, как и в целом со всеми насекомыми. Плюс ко всему, говорим мы только как бы про медоносную пчелу или про всех, в общем, цифру вот так вот не назову. Так, если они стали насекомыми на суше, то от кого произошли? Кто вышел на сушу? Предок, который относится просто к членистоногим. От кого произошли насекомые? Вопрос хороший. Он будоражит умы ученых очень давно. А сейчас по результатам молекулярно-генетических исследований мы приходим к очень странным выводам на самом деле. Значит, когда мы говорим про возникновение насекомых, важно понимать, что паукообразные совсем далеки от насекомых. Это вообще вот совсем другая эволюционная ветвь членистоногих. С большой вероятностью насекомые произошли от каких-то ракообразных. Как бы странно это ни звучало. И да, формально можно сказать, что насекомые – это ракообразные, которые полноценно перешли к обитанию в наземной среде и развили способность к полету. Но тут есть ряд сложностей. То есть это теория, которой сейчас придерживаются большинство исследователей, но там есть не до конца понятные моменты. И про происхождение насекомых, если это интересно, можно тоже просто отдельно поговорить, потому что, ну, скажем так, коротко отвечая на вопрос, скорее всего, мы считаем сейчас, что, скорее всего, насекомые произошли от каких-то ракообразных. Но тут возникает сложность, связанная с тем, что, в общем, насколько единой мы считаем группу ракообразных, и как там, в общем, между собой тоже разные группы взаимодействуют. Поэтому, отвечая коротко, скорее всего, насекомые произошли от каких-то ракообразных. Точка. А дальше нужно подробнее. Можете ли вы представить себе эволюционный путь с отбором на интеллект у насекомых как следствие появления разумного вида членистоногих? Или есть какие-то ограничения на самом раннем этапе появления насекомых как класса? Это очень хороший и интересный вопрос. Но
этом вопросе есть слово, которое является самым большим камнем преткновения вообще в изучении, разума. Это, собственно, слово «разумность». Мы можем оценивать свойства нервной системы и поведенческие особенности и способности к анализу информации той или иной сложности у существ, которые нервная система которых устроена похоже на нашу. Рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие. Строение нашего мозга, с одной стороны, довольно сильно отличается, с другой стороны, общий принцип организации мозга, что у рыбы, что у птицы, что у амфибии, что у рептилии, что у млекопитающего, один и тот же. Сложность организации разная, а принцип один и тот же. Поэтому мы можем, как нам кажется, корректно оценивать поведение кошки. И понимаем, какие эксперименты надо поставить, чтобы изучить способности мозга с вот таким планом строения. Даже с рыбой нам понятно, что делать. А с насекомыми не очень понятно. А нервная система у нас и насекомых, она произошла от общего предка, видимо, когда он был похож на какую-то, на что-то похожее на медузу. То есть, условно говоря, вот есть такой тип стрекающие, куда относятся полипы и медузы. И вот от каких-то существ, похожих по уровню организации на стрекающих, произошли нервные системы всех живых организмов. Но этап консолидации нервной системы, то есть перехода от просто наличия разрозненных нервных клеток по всему телу к именно что нервной системе, стежами, с различными нервными узлами и с мозгом, у нас и насекомых шел вот совершенно по-разному. Мы относимся к принципиально разным эволюционным ветвям. Поэтому, несмотря на то, что нервные клетки у нас и у пчелы примерно в общих чертах устроены по одному и тому же принципу, сама по себе целиком вот эта нервная система организована настолько отлично, что мы можем проводить эксперименты, различные поведенческие эксперименты с насекомыми. Это очень интересная тема. Мы можем понимать, что насекомые справляются с решением таких задач. Справляются с решением таких задач, не справляются с решением таких задач. Непонятно, справляются или нет с решением других каких-то задач, но не до конца понятно, как оценивать это. И тут мы сталкиваемся с тем, что за пределами нашего вот типа хордовы критерии разумности непонятно, как распространять. Поэтому муравьи фактически занимаются земледелием внутри муравейника, строят муравейники. Очень это сложные сооружения. Насколько мы можем считать их... Вот даже слово «разумные» здесь говорить не хочется, потому что непонятно, плюс ко всему, организация общественных насекомых настолько отличается и пути их эволюции, потому что там же фактически отдельная особь почти ничего не значит с эволюционной точки зрения. В общем, это сложный вопрос, и, к сожалению, то есть мы знаем, что у насекомых встречаются сложные достаточно формы поведения. Мы знаем, что они могут решать различные задачи. Про это просто можно отдельно тоже поговорить, это интересно. Но как корректно трактовать эти результаты, мы просто, это уже немножко подходит вплотную к границам работы научного метода в принципе. Было бы очень хорошо узнать подробнее об эволюционном развитии членистоногих и насекомых в частности.
с большим удовольствием. Это действительно захватывающая эволюционная история.

Можете ли приоткрыть вопрос паразитического поведения у ос? Могу, но это... Паразиты среди перепончатокрылых... Вообще паразитические взаимоотношения у растений, прошу прощения, у насекомых друг с другом, с другими организмами. Вот мы в один из прошлых разов поговорили про то, как насекомые могут использовать млекопитающих с такими не очень лицеприятными телами, но они, целями, но они друг друга могут использовать. Мы обязательно как-нибудь просто подробно, это действительно очень большая интересная тема, мы о ней просто подробно поговорим, про паразитические взаимоотношения внутри класса насекомые. Так, какие-нибудь еще вопросы? Так, ну давайте мы немножко подождем. Если вопросы какие-то будут, то мы замечательно на них ответим, по крайней мере, постараемся. Так, ну, собственно говоря, тогда, наверное, вернемся к самому первому вопросу, который был. Сейчас буквально очень кратко. Тут он был тоже про пчел. Я неспроста его оставил на потом. Дело в том, что про пчел стоит устроить... отдельный просто рассказ. Ну, там был вопрос, что пчелы мед делают только из пыльцы или нектар тоже идет в ход. В основном идет в ход нектар. А пыльцу они используют несколько для другого, хотя там, в общем, с медом все очень интересно. И, скажем так, в основном мед получается из нектара. А подробнее про это просто нужно будет отдельно поговорить про пчел. Так, ух ты, расскажите примеры конвергентности у насекомых. Ну, конвергентная эволюция. Конвергентная эволюция – это интересно, но давайте, наверное, про эволюционную терминологию мы сейчас не будем, чтобы никого не запутать, потому что вот с эволюционной терминологией все бывает не настолько понятно, как может показаться с первого взгляда. Поэтому если мы будем говорить про уж эволюцию насекомых, тогда как раз мы введем ряд терминов, и тогда будет понятнее. Так, как сформировался социум и социальные взаимодействия у общественных насекомых? В процессе эволюции. Это не, как бы, это не шутка, не шуточный ответ. Для того, чтобы обсудить, как это сформировалось, нужно, опять же, сначала ввести некоторую эволюционную терминологию, но затем просто посмотреть на этот процесс. Интересно, что у современных, например, перепончатокрылых, мы можем увидеть, ну, разные этапы этого процесса, увидеть и по-настоящему социальных насекомых, и почти по-настоящему социальных насекомых, и вроде как социальных, но не настолько пока насекомых. Но это тоже тема отдельного рассказа, безусловно, потому что тут, в общем, за две минуты всю эту эволюционную линейку пробежать не получится совершенно точно. Так, ну что ж. Ну что ж, тогда спасибо за внимание.

0: Здравствуйте! Сегодня мы снова поговорим о палеоарте. Вот, в этот раз со мной мой коллега Ярослав, который, я надеюсь, меня поддержит и в чем-то откомментирует, что-то поможет рассказать точнее и подробнее. Вот, потому что я говорю исключительно с точки зрения истории искусства, а Ярослав может откомментировать какие-то сюжеты как палеонтолог. И сегодня мы говорим не только об изобразительном искусстве, но и об экранных искусствах, в том числе о кино, потому что, как это ни покажется странным, вот такая экзотическая тема, как изображение вымерших животных, она появляется не только в стенах, естественно, научных музеев, хотя это, в общем-то, основное место существования жанра палеоарта, потому что именно для естественно научных музеев писались картины о развитии жизни на Земле на протяжении тысячелетий, были сделаны иллюстрации к естественно-научным изданиям, книгам, учебникам, учебным пособиям. То есть, наверное, кто-то, кто учился давно, помнит, что раньше показывали не презентации, а такие таблицы большие, то есть, которые вешались в классе, и учитель указкой показывал и рассказывал там о разных жизненных формах, которые существовали на Земле.
1: Я это тоже помню.
0: В древние времена, да, у вас тоже такое было? Вот, показывали обучающие диафильмы, где тоже рассказывалось о возникновении и развитии жизни на Земле. Кстати, о таком диафильме, Ярослав, вы рассказывали не так давно.
1: Да, я рассказывал, я, правда, не уверен, что этот ролик уже есть на канале, но я надеюсь, что в ближайшее время он появится, а может быть, вы его уже недавно видели.
0: Вот, на самом деле, да, как бы публичные чтения по естественной науке, они еще начались, собственно, в 19 веке, и лекции читались с использованием волшебных фонарей, где показывались слайды для волшебных фонарей, тоже с изображением вот доисторической фауны. Вот, потом появились, да, диафильмы, и, ну, естественно, 20 век, это, конечно, кино, в первую очередь кино.
1: Если я не ошибаюсь, по-моему, даже чуть ли не самые первые мультфильмы вообще, ну, конечно, не у нас, а за рубежом, были связаны, как ни странно, с динозаврами. Вот там динозавр, да, Герти, по-моему, так назывался.
0: Динозаврик это, Герти. Так,
1: это, а, Герти,
0: да,
1: Герти.
0: Да, динозаврик Герти.
1: Вот, он еще какого-то там вообще
0: 14-го года.
1: Да, и потом в 20-х годах уже какой-то такой более серьезный фильм там с пластилиновыми такими динозаврами, но уже прям, можно сказать, практически полнометражные, и только про динозавров.
0: Ну,
1: так
0: это
1: что
0: как раз
1: за рубежом-то уже динозавры в фильмах были известны довольно широко.
0: Конечно, особенно фильм по Конан Дойлю «Затерянный мир». Вот там знаменитый Чарльз Найт делал для него как раз вот эти вот скульптуры пластилиновые. Вот, и в России тоже пытались уже в 30-е годы снять фильм по динозаврам.
1: Вот этого я не знал.
0: Да.
1: Неожиданно.
0: Знаменитый наш режиссер Александр Птушко, вот, сказочник, ну, вы, наверное, знаете, «Сказка о потерянном времени», «Илья Муромец», «Садко» и так далее. Вот такие сказочные фильмы. У него в 1936 году была попытка снять фильм с динозаврами. То есть его очень интересовали эффекты масштабирования, изображения чудовищ. И вот это вот кинофэнтези, собственно, она пыталась развиваться в довоенное время. Вот. Об этом написана очень интересная книжка Нины Юрьевны Спутницкой. Вот, мастер-класс российского кинофэнтези. Очень рекомендую, очень интересная. Да. Там даже она проделала огромную работу, нашла в архивов кадры экспериментальные к этому фильму с динозаврами. Фильм назывался «Голубая планета» или «Утренняя звезда». И действие фильма происходило на Венере. Собственно, вообще у нас как-то все, что касается научной фантастики и динозавров, оно как-то приходит волнами. То есть была большая волна, такая мощная, в начале 20 века, когда было создано много романов на тему доисторических животных. То есть это вот и знаменитая «Плутония Обручева», которая написана в 1915 году. Кстати, неоднократно проиллюстрированная, писалась как ответ Жюлю Верну, который написал книжку о путешествии вглубь Земли. Вот, и, соответственно, Обручев написал Плутоний именно как ответ Жюль Верну, вот, чтобы сделать повествование более, естественно, научным, более правильным с точки зрения палеонтологии и геологии.
1: Если я не ошибаюсь, да, Флёров какие-то там иллюстрации даже к этой книге рисовал.
0: Да, в 50-е годы вышло два издания, в 1955-м.
1: Текст ученый написал, и, собственно говоря, и как бы картинки тоже прорисованы были в научном таком ключе.
0: Да, да, были цветные вставки, сделанные Флёровым как раз с изображением доисторических животных. Да, кто такой Флёров, раз уж мы о нем говорим? Это замечательный, талантливейший человек. Вот, он и доктор биологических наук, и палеонтолог, и биолог, и зоолог, и художник. Он долгое время работал в Дарвиновском музее, написал для нашего музея массу картин, причем это огромных картин. И если вы бывали у нас в музее, вы, конечно, видели в центральном зале на первом этаже огромного мегатерия. Так это вот работа Константина Флёрова.
1: Мне память не изменяет, вообще все белые фигуры вот разных древних животных, которые по всему музею разбросаны, они все флёровские?
0: Нет, не все, к сожалению. Там, все? Да, там работало у нас, как всегда, у нас такой цеховой метод производства был, и работали Василий Ватагин, который, собственно, и учил Флёрова и других художников, Трофимов, вот, трофимовские лошади у нас стоят, флёровские, как это, развитие хоботных, или как там, да, правильно,
1: ну,
0: это
1: да,
0: называется?
1: Ну да, да, меритерий с палеомастодонтом.
0: Да, происхождение хоботных, ну и, собственно, там какие-то ватагинские тоже есть. И вот...
1: Прям так, я, конечно, не художник, но вы такое чувство, что все прям в одном ключе выполнены.
0: Ну, естественно, они под общим руководством директора музея, который осуществлял общее научное руководство, под художественным руководством Василия Ватагина. То есть, естественно, это все делалось в едином ключе, поскольку это экспозиция музея, и все должно было быть однообразно. Соответственно, несмотря на то, что Флёров там обладал своеобразным темпераментом, был, в отличие от графика и, собственно, и скульптора Ватагина, скорее живописцем. Вот для него самым важным был цвет, мазок. То есть вот он выпадал из-под этого руководства. Когда, например, Ватагин уехал, то Флёров написал вот так, как он хотел. То есть у нас тоже есть картины, которые висят в выставочном комплексе. Мегатерий, опять же, тот же... Константин Флёров, в общем-то, он такой был очень многогранный, собственно, человек. Вот, то есть он был многогранен как художник и как ученый. И занимался очень многим, и сам ездил тоже в экспедиции. И главное, что да, вот он делал вот эти вот масштабные реконструкции, он разработал, собственно, метод, о чем он писал в журнале «Юный техник», то есть как он именно делает вот эти реконструкции, вот, каков принцип.
1: Меня очень восхищает в всех картинах Флёрова то, что он как палеонтолог пытался изобразить все максимально правдоподобно и не изображать то, чего он не знает. И, соответственно, вот, допустим, у той же иностранцеви, у которой лапы не найдены и хвост не найден. Она там как-то за камушком стоит, так что у нее лапы не видать, и где-то там за деревом хвост трусливо спрятала, поэтому тоже вроде бы его и не видно, то есть она откуда-то там выглядывает. Другое животное – эндрюсар из Монголии. У него вообще известна только голова, соответственно. И вот Флёров замечательно изобразил на картине эндрюсарха, выпрыгивающего где-то из травы, и там, собственно, только голова там торчит. А что дальше? Вроде где-то там в траве прячется, а что там дальше, непонятно.
0: Ну, правильно, он был ученый, поэтому, собственно...
1: все нюансы.
0: Да, он делал красивую композицию, он красиво изображал весь антураж, вот, но как раз вот он это делал так, чтобы закрыть те вот части, которые он не знает, как нарисовать. И в частности, когда ему поручили серию картин о древних людях, он тоже их всех изображает как-то в ракурсе, как-то где-то со спины, вот, потому что данных на тот момент было крайне мало, и, конечно, чтобы не врать, то есть он изображает их очень-очень обобщенно. Вот, мы начали говорить, собственно, о кино и обратились к Флёрову. И Константин Флёров, естественно, поскольку он был самым на тот момент в середине 20 века знающим человеком в области художественной реконструкции.
1: Еще распиаренным в некотором плане.
0: Да, ну и распиаренным тоже. Вот, естественно, его все знали. Вообще он такой человек был очень своеобразный и как бы любил и подшутить над коллегами, и какой-то такой немножко был надменный. Вот, и вот он говорил, что да, среди палеохудожников сейчас, собственно, есть только четверо. Найт, Бурян, Ватагин и я. Вот так вот.
1: Еще и скромный человек.
0: Да, еще очень скромный, да. То есть, но это вот по воспоминаниям его, собственно, коллег. Но действительно, при том объеме вообще изображений, при том объеме картин, реконструкции, которые он сделал, это, в общем-то, ему было чем гордиться на самом деле. Итак, когда снимался единственный, собственно, ну, практически единственный в советском искусстве фильм с изображением динозавров, с изображением вот какого-то, каких-то таких доисторических существ, то пригласили, естественно, консультантом Флёрова. Это фильм 1961 года «Планета бурь». Он очень известен, он известен был и у нас, прошел в прокате с большим успехом, и в американском прокате он прошел и даже был дважды переснят. И, собственно, был он хорошо известен из-за своих спецэффектов, которые на Леннаучфильме снимал знаменитый режиссер Павел Клушанцев. О Клушанцеве написано очень много книг, снято много передач, потому что его считают чуть ли не предтечей вообще всего фэнтезийного кино, в том числе голливудского, что чуть ли не Стэнли Кубрик у него учился. А на самом деле какая-то доля правды в этом есть. Вот. Но в фильме он больше действительно заинтересован в изображении космоса.
1: Я этот фильм, честно говоря, раньше не смотрел, вот как раз специально посмотрел перед нашей встречей. Ну и я вот как раз обратил внимание, что прям там все, хотя вроде бы изображено будущее, но вот вся космическая техника буквально один в один отражает вот как раз уровень 60-х годов, то есть всякие вот эти вот детальнейшим образом проработанные скафандры, как у Гагарина, один в один буквально, там, да, вот эти все ракеты, которые, по сути, называются по-разному, но это вот вариации на тему Востока, и внутренний, как бы, антураж, то есть, в общем-то...
0: А машина на воздушной подушке.
1: Ой, ну, кстати, это вот, да, это меня даже прям удивило.
0: Да, это вот были шикарные съемки.
1: Здорово на тот момент.
0: Да, на тот момент здорово, и,
1: конечно... Задолго до «Звездных войн», а вот...
0: Да, задолго, и говорят, что если бы не было этого, собственно, фильма «Планета бурь», который прошел в американском прокате, то не было бы и «Звездных войн», вот, потому что съемки на тот момент были передовые. Этот фильм-то вообще-то, конечно, о космосе, вот, и о полете на Венеру, потому что существовала такая теория, и она отражена очень во многих романах начала 20 века еще, теория Канта-Лапласа о том, что Солнечная система формировалась от краев к центру. Вот. И получается, те планеты, которые находятся дальше от Солнца, они более старые. Те, которые ближе к Солнцу, те моложе. Соответственно, Земля, вот она у нас такая, какая она есть. Марс, это он чуть постарше, соответственно, он холодный, остывший. И Венера, наоборот, она сильно моложе, согласно этой теории. И она находится, ну, примерно, пока вот туда не слетали и не поняли, что совсем все не так, как представлялось раньше, вот, что она находится примерно где-то в эре динозавров. И там непременно должна быть буйная растительность, большая влажность, и обязательно должны водиться бронтозавры, гадрозавры и всякие другие диплодоки.
1: Нет, вот диплодоков я там не помню. Вот птеродактиль, правда, который на самом деле по виду скорее рамфоринг, но называется почему-то птеродактилем, там был, это да.
0: Да-да-да. Вот, но это все как бы по тексту романа. Собственно, «Планета бурь» снималась по роману Александра Казанцева, которая сначала вышла под названием «Внуки Марса», а потом уже под названием, собственно, «Планета бурь». Вот, он и был, собственно, автором сценария этого фильма. Вот. А Флёров был приглашен для того, чтобы создать ландшафты Венеры, подобные ландшафтам доисторической Земли.
1: Ну, вообще, на самом деле, довольно забавно там получилось. Я не знаю, связано ли это именно с консультацией Флёрова, или Флёров там, так сказать, отдельно дал рекомендации о том, какие могли быть растения вот в тот период, ну, вот, как могли выглядеть животные, а потом уже там как-то режиссер сам все это собрал. Но картина на самом деле довольно странная получается. Флора, ну, как бы на тот момент, понятное дело, насколько ее можно было восстановить, насколько ее себе представляли, она имеет облик каменноугольный, вот, во многом каменноугольного периода. Причем некоторые растения вот выполнены очень, на самом деле, детально. До сих пор даже их реконструкции не сильно поменялись, и я их вот как бы сразу узнаю. Это всевозможные, в первую очередь, плауны. Например, сигиллярия, вот прям один в один, как на всех старых реконструкциях. Вот все четко совершенно. Но при этом как бы фауна-то вполне себе мезозойская, то есть, ну, по сути, там, юрского периода частично, да, там частично даже, наверное, позднего триасового периода. Не очень мне понятно, почему именно такой был странно сделан ход, как бы совмещение флоры одного периода и фауны другого, но если брать отдельно флору, отдельно фауну, то все выглядит на тот момент, опять же, достаточно неплохо. Понятное дело, что сейчас уже представления серьезно изменились, и, например, такие истории, как там, когда бронтозавру брали кровь, да, и потом он там через полчаса, когда от него ушли, он там обернулся и посмотрел на свой хвост, и там все над ним посмеялись, там, а вот, над него только что дошло. В принципе, были такие мысли еще вот в 60-е годы, что действительно до бронтозавров должно доходить медленно, но сейчас мы понимаем, что это совсем не так, и что сигналы распространяются гораздо быстрее, поэтому сейчас, конечно, мне как палеонтологу это глаз режет, но я понимаю, что это, как говорится, вот специфика времени. Ну и опять же, конечно же, поза, там, не знаю, разных динозавров, вот все динозавры как кенгурушки, в том числе там тот же бронтозавр с хвостом на земле, это вот тоже, опять же, артефакт вот 60-х годов. В то время это была распространенная версия. И вот...
0: Да, ну и в планете Боль, конечно, там отмечалось уже и в 60-е годы, в 70-е, что там, конечно, съемки космические были шикарные, а в плане именно показа ландшафтов Венеры все было немножко так вот
1: стилизовано,
0: да, то есть это вот уже было так, это было не так важно, как все остальное, как все остальные съемки. И американцы, когда переснимали уже этот фильм, там это, он у них вышел в прокате под названием «Планета доисторических женщин». Они, естественно, досняли сцены с женщинами. Вот. И там упоминается, когда там прыгает гадрозавр, такой смешной, видно, что это человек в костюме, они прям упоминают в тексте, что, ну, возможно, местные жители переоделись и так пугают нас вот такими странными чудиками. Вот, чтобы как-то оправдать, потому что в их фильмах, в западных, тема динозавров была раскрыта гораздо полнее. Естественно, у них эта тема раскрученная, потому что у них вообще вот эта тема апокалипсисов, катастроф, каких-то явлений таких природных, потому что Годзилла это про что? Это про то, что выходит монстр из океана и крушит все вокруг, правильно? То есть, соответственно, в новых каких-то фильмах там появляется экологический аспект о том, что Годзилла там это как раз вот страж такой острова, что когда люди делают что-то очень плохое, то она выходит и как раз вот пытается защитить. Вот, что там есть у нас Годзилла против, тоже там Годзилла против Кинг-Конга кто-то там вышел и так далее. То есть вот у них вот эта вот битва монстров, это их все. Но это связано еще с их экономической ситуацией. То есть как бы, как пишут киноведы, что связано именно с вот этими экономическими кризисами, когда человек все время не уверен во всем и все время ждет какого-то вот такого кризиса, чудовища, который все сметет, обычную такую нормальную жизнь, и постоянно они к этому кризису морально готовятся. Поэтому вот фильмы-катастрофы – это в западном, как бы в западном сознании это нормально, в советском сознании это было совершенно ненормально, потому что у нас все смотрели только в светлое будущее, и все вместе строили это светлое будущее для того, чтобы полететь и открывать далекие миры, и открывать это благодаря освобожденной творческой энергии. Вот, поэтому фильмы вот эти вот были непопулярны, и, соответственно, место динозавров, оно могло быть только где-то либо на другой планете, куда летят открывать бравые космонавты новые миры, либо это подземное царство, то есть вот как вот у того же Обруча в его Плутонии, когда смелые ученые спускаются куда-то в подземный мир, и там, да, видят вот этих вот динозавров. То есть это вот те самые хтонические чудовища. Ну и это, как всегда, вот как вся наша научная фантастика, это построено по принципам и канонам волшебной сказки, когда идет путешествие туда и обратно, когда, соответственно, есть герои, в данном случае это ученые, они, да, совершают некое путешествие за какими-то сокровищами. Ну, соответственно, в 20 веке сокровища – это что? Это природные богатства, которые стерегут драконы, если вот раньше драконы стерегли просто богатства, вот в прямом смысле, то сейчас такие вот природные богатства, вот даже есть такая наука тафономия, я так понимаю, да?
1: Есть наука тафономия, я, правда, в данной ситуации не очень понимаю, к чему вы хотите привязать.
0: А к тому, что... Нет, к тому, что вот это вот, для чего изучаются, собственно, вот эти вот палеонтологии, она как бы возникла, я так понимаю, как именно вспомогательная наука к геологии, к разведке полезных ископаемых. Вот, и, соответственно, как залегают вот эти
1: я
0: вот...
1: Я бы так не сказал, потому что палеонтология это возникала еще с Кювье, и Кювье как бы чисто изучал кости, он вообще был анатомом, его именно интересовало строение животных. То есть потом уже как-то начали это привязывать к геологии, но изначально палеонтология это было вот описание вот странных, непонятных древних объектов и попытка их как-то интерпретировать.
0: Не совсем, вот не соглашусь, потому что даже если взять вот того же Кирхера и его исследования недр земли и так далее, вот эти старинные книги, то, конечно, там идет в первую очередь геология, исследование камней.
1: Да, но это же не палеонтология них... никоим образом, там даже еще палеонтологии как таковой-то не было.
0: Она не выделилась.
1: Да, там, конечно же, что-то такое уже...
0: Да, она не выделилась. Но, в принципе, дальше, вот если брать вот 20 век, то все геологические партии содержали палеонтолога, который искал вот именно вот эти вот самые кости, по которым можно было определить залегание там того же каменного угля, там еще чего-то, там тех же алмазных трубок и так далее.
1: Нет, смотрите, ну вот в 20 веке я согласен, но это просто уже слияние, грубо говоря, произошло в некоторой степени палеонтологии и геологии, и вот ее как бы практический аспект оказался во многом важнее, как раз потому, что начинается активнейшее использование всевозможных полезных ископаемых, в том числе горючих полезных ископаемых, оказывается, что тут палеонтология очень даже как раз полезна, потому что многие считают, что там нефть и другие продукты, а уж тем более уголь, очевидно, это все связано с палеонтологией, и вот тут, как говорится, палеонтология во многом приобретает вот такое практическое значение.
0: Ну, вот.
1: Но в 19 веке это изначально палеонтология создавалась отдельно, то есть это был именно просто интерес к древним животным. То есть, понятное дело, когда-то раньше тоже находили окаменелости, их как-то там привязывали к геологическим слоям. Но потом все-таки вот палеонтология стала строиться вот вокруг, в первую очередь, костей разных древних животных, за счет их восстановления, за счет реконструкции, вокруг сравнительной анатомии. И потом уже, опять же, постепенно начала сливаться снова с геологией.
0: Вот, так, как важна консультация палеонтолога,
1: да,
0: потому что в массовой культуре все равно получается так, что динозавр и там вот все вот эти вымершие, они чудовища, они в первую очередь чудовища, которые вымерли, и за которым, найдя которых, можно найти некое богатство, в данном случае полезные ископаемые. Вот, поэтому культура это немножко вот такое приложение, там всегда идет какой-то вот этот вот слой мифов, сказок. Вот.
1: Не, ну что касается вот сказочности, так это просто получается, что, грубо говоря, динозавры и другие животные заменили драконов, которые до этого сторожили золото во всевозможных сказках, или какие-то там чудовища, огры. А вот теперь это оказались динозавры. Это уже, мне кажется, опять же, немножечко еще одна отдельная история. А что касается фильмов советских и, соответственно, вот как бы импортных, в первую очередь, голливудских, потому что мы, как правило, конечно же, когда говорим о импортном кино, мы говорим о Голливуде, но вот, или же там, не знаю, ну, может быть, о другой какой-то студии, вот, но американской. Я вот с вами, конечно, полностью соглашусь, что в принципе, ну, во-первых, как говорится, в Советском Союзе надо было показать стабильность, а во-вторых, в принципе, советское кино, оно больше ориентировано на людей, на какие-то там, не знаю, переживания, на становление личности как таковой, вот, и поэтому во многих случаях, например, как той же там «Земле Санникова», просто-напросто вот эти все животные оказываются не сильно-то важными, гораздо важнее, как там люди себя ведут, как они развиваются в той или иной ситуации, и поэтому их опускали, чтобы они, грубо говоря, не отвлекали внимание, ну и чтобы там не заморачиваться, как хорошо показать, чтобы, потому что если плохо покажешь, что кино из-за этого так проиграет, поэтому, может быть, лучше там что-то опустить и показать именно развитие человека, развитие личности. Ну, а правильно, конечно, в Голливуде еще с давних времен надо было показать масштаб, надо было показать битву чудовищ, надо было показать именно какую-то агрессию, вот, надо было показать какую-то движуху, а уж там люди, это уже вторичное.
0: Да, экшен это в первую очередь, поэтому...
1: Поэтому, конечно, там динозавры гораздо чаще появляются и гораздо в большем количестве. Но с другой разговор, то, что вот можно отметить, что стоит об этом сожалеть или нет, но для меня, лично как для палеонтолога, к сожалению, вот до, собственно, выхода парка юрского периода все динозавры в Голливуде выглядели так же, как в 30-е годы примерно.
0: То есть, ну, это зависело от технологий.
1: Ну, не совсем технологии. Дело даже не в технологиях. Ну, например, даже те же какие-нибудь там модельки, там, не знаю, пластилиновых динозавров можно было поставить по-другому, вот как я говорю там про позы скелетов в том же палеонтологическом музее. То есть просто позу изменить, немножечко там, не знаю, внешний их вид изменить. Это говорит о том, что просто, к сожалению, вот очень редко пользовались консультациями палеонтологов. И вот каждый раз, когда была консультация палеонтологов, это прямо чувствуется. Хоть взять тоже вот планету Бурь нашу, и чувствуется, что вот все-таки пусть там на уровне 60-х годов, но палеонтолог там присутствует. Или же, если взять, допустим, тот же парк Юрского периода, чувствуется, что опять же здесь не взяли там тех же динозавров, которых там уже муссировали на протяжении 50 лет, а решили показать новых. И для этого обратились там в данной ситуации к Джеку Хорнеру, и вот он там показал, как динозавры выглядят сейчас. И опять же, вот, допустим, ну, извините, я уж совсем в другую область полез, но вот если взять 93-го года фильмы и сейчас современные, они опять же абсолютно идентичны в плане облика динозавров. То есть сейчас, опять же, значит, с палеонтологами особо не общаются. Поэтому как вот появились динозавры в измененном уже виде в 93-м году, так они до сих пор гуляют по всем экранам. Но это просто такой вот крик.
0: Но это как бы эффект еще массовой культуры, потому что зритель привык к тому, что тираннозавр выглядит вот так. Там, я не знаю, какой-то диплодок выглядит вот так. И, соответственно, его будут делать так, чтобы он узнавался зрителем. То есть это, опять же, важна именно эта чудовищность этого животного. То есть в данном случае важен эффект, экшен, вот, и ни в коем случае не вот эта вот правда. Она, в общем-то, не очень нужна, потому что динозавр реально заменил дракона.
1: Просто вот обидно то, что вроде бы как бы кино – это тоже часть палеоарта. Да, то есть как бы это искусство как говорится, на границе с наукой. А получается, что во многих случаях как бы палеота полностью игнорируется. И, в общем-то, пользуются просто какими-то классическими образами. Они пытаются понять, как действительно должны были выглядеть древние животные.
0: В кино очень много штампов. Ну, собственно, да, как оказалось, и в живописи очень много штампов тоже. То есть все равно очень долго... В тех же иллюстрациях, там, начиная, там, я не знаю, где-то с начала 20 века и посередину, тоже там вот постоянно идут примерно одни и те же образы, причем даже не столько образы, даже в одних и тех же ракурсах, в одних и тех же сюжетах. То есть плезиозавры, они обязательно кого-то там тоже за шею вот так хватают и жрут. Вот, то есть это вот будет у всех художников повторяться практически. То есть новых композиций создается не так много. Кстати, вот Флёров чем интересен тоже, что у него вот Флёров, Ватагин, у них свои совершенно авторские композиции.
1: Точно, абсолютно, да. Потому, вот я тоже как бы неоднократно уже наблюдал, как бы погружаясь в палеоарт, что многие художники вот просто там, не знаю, с конца 19 века и дальше, там уже, не знаю, уже 20 век начался, уже 20-е годы 20 века, уже 30-е годы, берут буквально одно и то же изображение и его просто перерисовывают немножко. Ну, может быть, там, не знаю, текстурки добавят, каких-нибудь там, не знаю, чуть голову в другую сторону повернет. Но вот вообще просто видно, можно проследить конкретный образ, как он гуляет от одного художника к другому.
0: Ну, а сейчас вот с этим, с развитием 3D-арта, с развитием новых программ, когда вот это все строится уже в объеме, на компьютере, все равно берется, опять же, редко кто действительно делает, вот редкие палеохудожники есть, которые делают нормально, которые знают вот эту мускулатуру, скелет и так далее, они берут старую модельку динозавра, вот этот вот ракурс, и по нему уже выстраивают вот эту модель. Поэтому мы сразу видим, что ну вот здесь вот, да, вот, вот человек делал только исключительно по вот этому внешнему абресу, и все. Вот, а настоящие художники, настоящие палеонтологи, естественно, они будут строить все-таки, отталкиваясь от механики скелета, мышц и так далее. А что касается, кстати, 50-х, 60-х, то вот у нас есть замечательные картины, и мы надеемся их показать на выставке про русский палеоарт. И показать не только картины, но и объемные скульптуры, которые делались не только в гипсе, как вот у нас в основной экспозиции, но и металлы, керамика. Вот. Но опять же, это все, говорю, было волнами, когда появлялся некий интерес. То есть вот вышла «Плутония», допустим, вышли какие-то научно-фантастические романы, тут же понеслось, вот, масса изображений, вышли, ну или какие-то, наоборот, открытия, вот, сделаны какие-то открытия, съездили в экспедиции, нашли новых динозавров, тоже понеслись реконструкции, и все это отражается, естественно, в графике, живописи и скульптуре, потому что вот мало кто знает, но даже наши керамические заводы, например, тоже, вот те же Гжель и так далее, они делали там речицы, они делали динозавров. Вот, и пускали их в массовое производство.
1: Да, ну и
0: помимо
1: понятное
0: мишек,
1: дело,
0: собачек.
1: Обнаружение какой-нибудь новой фауны, вроде там Ачорской фауны, которая как раз была в 50-х годах начало ее исследования, и потом, соответственно, продолжалось, оно тоже получило свое развитие и потом и в искусстве, и в том числе, правда, уже позже, где-то уже ближе к 70-м годам, например, во многих барельефах, там, не знаю, скульптурах, мы видим отражение именно этих образов, всевозможных там зверообразных рептилий, звероящеров, синапсид, называйте их как хотите, которые были обнаружены именно в Очерской фауне, потому что это было новое, что-то новое совершенно, что-то интересное, и всем хотелось это показать и как-то это тоже обыграть. Но это, правда, уже чуть позже, такое уже к 70-е скорее получается.
0: Ну да, в 70-х там, конечно, тоже и вторая половина века, там уже идет такая история, что динозавры, вымершие животные, они становятся таким же штампом массовой культуры, таким вот каким-то запоминающимся образом, клише и так далее. И, естественно, современные вот на тот момент тоже художники, они используют этот образ для того, чтобы рассказать о каких-то своих там мыслях, эмоциях, там, о своей картине мира. И вот эти вот образы вымерших животных, они, как правило, иллюстрируют время, бесконечность. Вот у них там такие названия работ из глубины веков. Это идет уже наслоение каких-то других смыслов на образы этих животных, которые берутся именно как вот такие вот клише, как такие факты нашей современной культуры, потому что нельзя недооценивать, что научная картина мира влияет на образ мышления художников.
1: Но 70-е, 80-е годы и прочее, это еще и изменение серьезного облика, например, тех же динозавров, потому что был обнаружен тот же дейнаних американский, который показал, что некоторые ящеры были более мелкими, но гораздо более проворными. И вот начинается очень сильная перестройка в сознании, можно сказать, такой вот ренессанс динозавров в какой-то степени, что постепенно из таких ленивых, каких-то неповоротливых ящериц, огромных, грузных, они становятся достаточно активными, проворными животными. Ну и достаточно умными, даже в некоторых случаях способными охотиться, например, стаями. Это тоже, конечно же, получило какое-то отражение в искусстве.
0: О палеоарте конца 20 века и начала 21-го мы поговорим, наверное, позже.
1: Да, потому что сейчас, общаясь со всевозможными художниками, я просто с ужасом понял, что никаких картин-то от них, так сказать, в традиционном понимании получить-то невозможно, потому что у них все картины исключительно в электронном виде. Поэтому сейчас, конечно, даже с технической точки зрения художество уже выглядит совсем не так, как, допустим, еще там 20 лет назад.
0: Даже в том же Digital Art, конечно, можно посмотреть и увидеть и разные образы, и разный образ мысли художников, и совершенно разные настроения, потому что каждая картина, она несет, конечно, не только вот эту вот научную составляющую, но обязательно эмоциональную составляющую, которую вкладывает художник, потому что у кого-то, допустим, палеоарты, вот эти палеоландшафты, они представляют собой такой вот древний райский сад, такая прекрасная картинка. У кого-то, наоборот, это апокалипсис, это что-то страшное, то есть это вот закаты, рассветы, какие-то там бури и так далее.
1: Метеориты, битвы.
0: Да, обязательно летит метеорит, курица, вулкан и так далее, то есть это какая-то катастрофическая ситуация, то есть и явно это вот настроение художника, вот, и его понимание. То есть каждый вкладывает, конечно, свои какие-то идеи в этот сюжет. Вот. Ну, собственно, это было и во все времена, то есть это было и в начале века, и в середине, ну и в конце все остается точно так же, потому что...
1: И не только в палеоарте.
0: Да, не только в палеоарте. Вот. А по поводу ответов на вопросы, задали очень интересные вопросы, и были прекрасные комментарии, особенно касающиеся того, что, конечно, это все надо публиковать, это все эти картины надо показывать, вот, и мы стараемся это делать, мы стараемся показывать наши картины на всех возможных выставках, вот, стараемся издавать какие-то книги, но не всегда у музея есть возможность издать книжку, но вот, например, есть такая книжка. Государственный Дарвиновский музей. Естественно, мы попытались сюда обязательно вложить и использовать картины того же Ватагина, вот его моря волшебные, Флёрова. Вот, естественно, мы пытаемся это все публиковать. О Флёрове даже написан каталог. Вот, потом, опять же, если есть какие-то совместные издания, мы тоже пытаемся участвовать. Вот тоже такая известная книжка «Палеоарт», вышедшая в 17 году, большая, где собраны...
1: Широко известная в узких кругах.
0: Да, широко известная в узких кругах. Вот, здесь собрано как раз самые знаменитые произведения палеоарта, начиная от самых ранних, самая первая акварель Генри де ля Беша, вот. И, конечно, мы с удовольствием приняли участие в этом издании, потому что здесь палеоарт показан именно как национальные школы, национальное искусство разных стран, то есть французский, английский, американский палеоарт, вот, ну, в том числе вот русские чудовища тоже показаны, и вот оно тоже, опять же, флёровская.
1: Да, та самая картина с...
0: Да, та самая картина.
1: Со стесняющейся иностранцеве и спрятавшей хвост. Она, конечно, стесняется, но хвост
0: да.
1: прячет.
0: Да, да, да. То есть вот эти вот наши картины мы постарались опубликовать, и то есть теперь они известны и за рубежом.
1: Ну что ж, дорогие друзья, выпуск у нас сегодня получился необычный, вот, может быть, немножечко сумбурный, но... С другой стороны, искусство, оно такое, тоже неожиданное и экспрессивное во многом. Ну, и я желаю, чтобы у вас тоже рождались самые разные эмоции, желательно положительные, при просмотрах наших видео и при посещении нашего музея. Ну, и мы, конечно же, продолжим снимать видео, и не забудьте, вас уже в очень скором времени ждет третья, наверное, завершающая часть, посвященная концу 20 века, началу 21 века, про палеоарт. Не пропустите.
2: А чем серый ящер от ящера отличается?
1: Ты хочешь опять какой-нибудь страшный комментарий потом вставить, да, за кадром? Отсутствием звера. Звероящеры – это отдельная ветвь, и сейчас считается, что они к ящерам никакого отношения не имели.
2: Не-не-не, вот. Динозавр – это ящер.
1: Ну, я понял. Я тебе говорю, в общем, рептилии – это одна ветка, звероящеры и млекопитающие – другая, и все они отходят от амфибий. То есть вообще не пересекаются никогда. Рептилии – это ящеры. Звероящеры – это не ящеры.
2: А динозавры – не рептилии.
1: А динозавры – рептилии.
2: То есть они ящеры.
1: А курица – динозавр.
0: Мне так неудобно.
1: Лучше лапки.
0: У меня лапки, да, мне высоковато.
1: Фанакодус и Герахиус там стоят.
0: А они кто? Они слоны или лошадки?
1: Нет, они не слоны и не лошадки, они там дальше от слонов стоят, а между двух витрин с млекопитающими.
0: По-моему, Флёров. Должен быть Флёров. Да, скорее всего, вот этот вот. Ладно, это не записывай.
1: В электронном виде мы сделаем.
0: Да, в электронном мы сделаем.
1: Сделаем?
0: Сделаем.
1: Сделаем.
0: Сделаем. Вот, в электронном виде мы сделаем, а вот в бумажном вряд ли. Животные, вот, но в фильме снимают они натуру в Крыму. Вот. Не знаю, может быть, там из-за Крыма сделаны эти каменноугольные растения.
1: Я там никакой натуры это особо не видел, за исключением скал, конечно.
0: Ну, там скалы и море.
1: Все деревья-то они искусственные.
0: Все деревья искусственные. А что там за деревья?
1: Ну, в основном хвощи.
0: Хвощи. Ну, хвощи, они поди долго были. Они же не только, наверное, были в каменноугольном.
1: Ну, плавны. Но как раз древовидные плавны хвощи, они вот закончились в конце палеозоя.
0: То есть там это как бы, чтобы не очернить старину Флёрова. Хотя он, конечно, откровенно издевался над Клушанцевым регулярно. Вот, вернее, не над Клушанцевым, а над Казанцевым. Вот этим вот Александром Казанцевым, который фантаст-писатель. Потому что тот вечно искал какие-то инопланетные... знаки присутствия вот, на Земле. Флёров ему показывал в палеонтологическом музее черепа бизонов с этими с отверстиями. Говорил, вот пулевые отверстия, которые лучевым оружием сделали инопланетяне. В общем, Флёров же вообще был шутник и издевался.

0: маленький чемоданчик, будет лететь вслед за ним и фотографировать результаты этого удара. Во-первых, мы посмотрим, как произойдет сам удар, насколько сильно углубится этот наш ударник внутрь астероида. А это нам покажет, из какого материала он состоит, наиболее он твердый или пористый, или какой-то вот пылеобразный. Увидим это. Во-вторых, после удара произойдет довольно сильный, ну, такой кинетический взрыв. То есть взрывчатки там не будет, а просто, ну, когда мы по песку ладонью ударим, песок во все стороны разлетается. Вот примерно такой взрыв кинетически выбросит из недр этого астероида его внутреннее вещество. Мы как бы углубимся и выбросим оттуда первозданное вещество, посмотрим, из чего он состоит. Но это, конечно, первый пристрел, первая попытка такого рода удара. Но на этом не закончится история. Дальше астрономы будут наблюдать, как изменился полет этого астероида в результате удара. А года через 3-4 к нему же отправится еще один космический аппарат, теперь уже европейского производства, и он посмотрит, чем закончилось дело, какой кратер получился после удара, как изменилась внешность астероида, какие чистые внутренние вещества вышли из-под поверхности в результате удара. То есть эксперимент будет продолжаться. Тем более это важно, что астероид Дедим, о котором идет речь, рано или поздно, наверное, врежется в нашу планету, если не предпринимать никаких усилий, не отвернуть его полет от Земли. А дело в том, что он довольно близко пролетает от Земли каждые несколько лет. И мы уже готовимся к тому, чтобы управлять полетом этого, ну и всех прочих опасных для Земли астероидов.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь регулярно новые рассказы о космосе астронома Владимира Сурдина. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: На 2022 год намечен очередной этап миссии «ExoMars». Чем он примечателен и что нового мы сможем узнать о Красной планете?
0: Вот чего мы ждем от нашей космонавтики – полетов к другим планетам. Можно сказать, что они уже начались. Несколько лет назад Роскосмос и Европейское космическое агентство объединили свои усилия, чтобы послать к Марсу несколько космических аппаратов. Первый уже там. Наша ракета довезла туда европейский спутник, он вышел на орбиту вокруг Марса. На его борту работают и европейские, и российские приборы, и они изучают поверхность Марса и его атмосферу. Но нам хочется там, на поверхности, сделать самые интересные эксперименты, а именно поискать жизнь на Марсе. Для этого уже готов марсоход. Сделали его европейские инженеры, на нем есть и наши, и европейские приборы, и самый главный из них, на мой взгляд, это бурильный станок. Дело в том, что на поверхности Марса жизни быть не может. Ну, по крайней мере, жизни нашего земного типа, то есть такой, которая неустойчива к радиации, а на поверхности Марса радиация высокая. Марсианская атмосфера не защищает от космических частиц, а вот под поверхностью на глубине 2-3 метров уже слой грунта достаточно хорошо защищает от радиации. И именно там надо искать марсианскую жизнь, но до сих пор ни один марсоход не обладал этой возможностью. У него не было бурильного станка, они брали только те камушки, песочек, которые лежат на поверхности. Впервые на поверхность Марса отправится бурильный автомат. Это европейский марсоход проекта «ExoMars». Наша российская ракета отвезет его к Марсу, наша российская платформа посадит его на Марс. Я надеюсь, что все пройдет благополучно, хотя это очень сложно, и далеко не каждый раз удается мягко посадить космический аппарат на Марс, но я надеюсь, что все пройдет хорошо. Отлет намечен на начало 2022 года. Прибытие к Марсу осенью 2022 года. Ну и посадка, и начало работы. Я очень надеюсь, что к исходу будущего 2022 года мы узнаем, есть ли под грунтом Марса жизнеспособные, ну то есть живые, настоящие микробы, а не какие-то там реликтовые остатки некогда бывшей на Марсе жизни. Вы знаете, то, что она была, почти никаких сомнений у нас уже нет. А вот найти бы реальную жизнь, действующую, скрывающуюся под марсианским грунтом, вот это по-настоящему грандиозное открытие, и я очень на него надеюсь.
2: В октябре 2022 года начнет работу обсерватория Веры Рубин. Чем она важна для астрономов и всех любителей космоса?
0: Астрономам всегда чего-то не хватает.

У нас есть большие телескопы с огромными объективами, диаметром 6, 8, даже 10 метров, способные очень слабый свет, идущий с самых границ Вселенной, собирать, концентрировать и показывать нам далекие галактики, очень слабо светящиеся звезды, но, всегда есть какое-то но, поле зрения у этих телескопов миниатюрное. Например, глядя на Луну, они не могут даже весь лунный диск на

0: и при благоприятии.
1: У многих потребителей, я учитываю здесь и, скажем, частные домовые хозяйства и производственные какие-то промышленные предприятия, мы прекрасно понимаем, что это вот этот вилка, эта вилка от 200 до 240 вольт, она для многого оборудование неприемлемо. Очень сложно доказать, что из-за плохого качества напряжения у вас вышли дома из строя вот приборы. Очень сложно доказать, да, компрессоры холодильника. Да, тот предмет обихода, которым мы пользуемся ежедневно. В случае завышенного напряжения, в случае заниженного напряжения, даже если взять те параметры ГОСТа 200-242 вольта, это довольно серьезная нагрузка на компрессор холодильника.
2: Так, может быть, нужно бороться, чтобы вернуться к старому ГОСТу?
3: Тут боритесь, не боритесь, как бы. В принципе, да. Нужно эти рамки сужать.
1: Рамки сужать. Рамки и того, для того...
2: Казалось бы, технический прогресс идет, но как же, наоборот, да, они должны были бы сужаться, я не знаю.
3: А сети все стареют и стареют.
1: Сетевые компании прекрасно понимают о том, что не справляются уже с теми ГОСТами, которые были приняты в Советском Союзе, они перешли на новое гостирование, просто понимая о том, что они не могут конечному потребителю предоставить тот уровень напряжения, который был заложен еще при Советском Союзе. Они прекрасно понимают, что сети изношены, они прекрасно понимают, что могут проходить скачки, и тем самым на законодательном уровне утвердили новый ГОСТ.
2: Я понял, они пролоббировали, это понятно.
3: Ну, то есть они в ту сторону пролоббировали, а потребители должны бы в обратную сторону пролоббировать. Вот и пытаемся как бы собрать силы для того, чтобы это пролоббировать. Но сейчас вот готовим или участвуем в подготовке там, законов, например, в Госдуме, которые бы несколько ужесточали требования, по крайней мере, с точки зрения мониторинга качества, чтобы счетчики давали там не только потребляемую энергию, но еще и показатели качества.
4: Проблема качества всегда была и есть среди важнейших и нелегко решаемых. Вот, к примеру, качество электроэнергии. Звучит необычно, но только по первому впечатлению. Вдумайтесь, если мигает свет, перегорают лампочки, вылетают предохранители, а то и, не дай бог, проводка дымится. Весь этот негатив дает право говорить о невысоком качестве. Электрического тока? Да нет, конечно же, а о том, сколь неправильно были подобраны его параметры.
5: Меня самого это беспокоит. Если колебания электроэнергии, сгорает предохранитель, так, наверное, счетчики должны быть, которые где-то регистрируют. Должен быть какой-то документ, который я хочу защитить свои права как гражданина, правильно, да? Должна быть практика рассмотрения в судах, должна быть практика в юридической защите и так дальше. Должна быть технология производства аппаратуры защиты и стабилизации электроэнергии. У нас энергия будет все равно портиться, хуже будет становиться. И поэтому не только на электростанции, а внутри наше общежитие, в микрорайоне, промышленной зоне, должны быть какие-то мощные стабилизаторы. И надо сейчас что-то делать.
4: Что входит в негативное понятие «электрическая энергия низкого качества»?
6: Падение напряжения, когда у нас в розетке не то напряжение, которое положено, а ниже. И это искажение синусоидальности кривых напряжений и тока. Вот эти два показателя, две группы показателей, они приводят к наибольшим потерям и существенно снижают срок службы любого оборудования.
7: Данная проблема, наверное, более актуальна в тех муниципалитетах, в тех районах, которые удалены от федеральных центров, от городского центра, где качество электричества желательно лучшего, где существуют перебои, где не до конца проработан этот механизм. Вот именно наша вот такие незащищенная категория граждан больше всего подвержена той проблеме, с которой они иногда сталкиваются.
4: Как можно исправлять упущение?
6: Можно пытаться вносить коррективы на этапе проектирования, но в настоящее время сети в основном уже эксплуатируются, они созданы. Поэтому мы говорим об расчетных способах, когда определяется точка, где качество наиболее плохое. Там ставится специальный фильтр компенсирующего устройства и становится лучше. Это можно рассчитать, это можно снять экономически, можно посчитать срок окупаемости. А второй вариант – это когда потребители сами у себя по собственной инициативе устанавливают мелкий фильтр компенсирующего устройства.

0: К сожалению, подвести научную базу под это сложно, потому что потребитель всегда голосует рублем, он будет покупать дешевые решения, а значит, некачественные.
1: Нередко обсуждается, что контроль качества заключается в том, что нужно регистрировать провалы, напряжение, перенапряжение. Почему? Потому что из-за этого выходит из строя электрооборудование. Ну, те устройства, которые использует бытовой потребитель в том числе. Чтобы понять, а какая же сторона оказалась виновна в провале или в перенапряжении, нужно иметь эти дополнительные параметры. В настоящее время современные приборы, которые выполняют измерения многих параметров, они есть.
2: Что делать потребителям в случае нежданно свалившихся на них неприятностей?
3: К сожалению, те проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, они часто довольно-таки, и каждый раз возникает проблема. Это вина непосредственно производителей той бытовой техники, которая вышла из строя, либо все-таки организация, которая поставляет электричество потребителю. И здесь я считаю, что необходимо на законодательном уровне принимать законы, которые бы четко регламентировали деятельность потребителя, и он понимал, что да, он защищен в этом вопросе, и при возникновении таких случаев нестандартных он может рассчитывать на компенсацию. Но эти правила игры должны быть прописаны.
2: Бытует в народе мнение: очень опасно электричество. Страсти разжигают даже надписи на столбах: «Не подходи, убьет». Но не страшилками следует объясняться. Хотелось бы понять внутреннюю сущность проблем безопасности при использовании столь широко распространенным видом энергии – энергии электрической.
4: Проблема-то основная именно износ этих сетей. То, что они не успевают реконструироваться под новые требования. То есть подключаются новые потребители, сети остаются старыми. И поэтому, если она длинная, то распределение напряжения там вначале оно высокое, в конце его не хватает.
5: Я понимаю, но это же как бы, казалось бы, когда вы подсоединяете нового потребителя, да, у вас есть какое-то требование. Там, ну, условно говоря, там, если в автобусе 20 сидячих мест и нельзя стоя ехать, то ну вот 20 мест, ну все, больше не берут, как бы. Но здесь все-таки берут, да?
4: Здесь все-таки берут, потому что по бумагам как бы проходят вот реальные измерения, реальный мониторинг. Вот не то, чтобы подойти там один раз измерить, а вот так вот в долговременном плане, но они редко где проводятся. А по разовым измерениям это очень сложно, смотря когда мерить, там, это как бы понятно. И, в общем-то, пытаются делать все, что возможно. То есть для того, чтобы обеспечить вот этого нового подключенного в конце сети, поднимают напряжение всем.
5: Так, хорошо, ладно, что делать?
4: Что делать? Так, ну что делать? Так сказать, во-первых...
5: Одна история – это просто, ну вот, использовать суд, да, и если у вас много обращений, то, наверное, это все начнет сдвигаться с мертвой точки.
4: Для того, чтобы...
5: Количество перейдет в качество.
4: Для того, чтобы обращение было качественным, нужно чем-то его сопроводить, вот этой информацией о качестве. Вы должны показать то, что вот у меня за эти сутки, там, или за этот месяц, вот столько-то раз уходило напряжение там за вот эти вот рамки. Если бы такую информацию можно было представить, и суд бы ее принял, тогда бы все было просто. Вот есть договор, в нем прописано то, что если некачественно, тогда за это не платим. Берем, так сказать, период, вычитаем, так сказать, это время, когда оно было некачественно, и уменьшаем на это счет. Это прямой, понятный путь, но вот была бы эта информация. Сейчас ее у потребителя нет.
5: А вот эти счетчики, которые могут смотреть напряжение?
4: Значит, он может посмотреть. В счетчиках, в принципе, как вот устройства такие, ну, они пишут, ну, более продвинутые. То есть большинство-то счетчиков где-то 90% это электромеханические, так по России. То есть они так ничего не пишут, только считают электроэнергию. Более продвинутые, ну, новое поколение Меркурия, там, которые сейчас вот ставят, они пишут и анализируют эти показатели качества, пишут, ведут журналы какие-то. Но для того, чтобы из него получить эту информацию, нужно к нему подключиться. Простой человек это не может делать. Энергоснабжающие организации говорят, ну вот у нас вроде бы все есть. У нас мы собираем там эту информацию. Вроде даже делаем какие-то системы типа АСКУЭ.
5: То есть в этом смысле на новых вот этих счетчиках есть возможность даже мониторинга системы.
4: Да. Да?
5: То есть если, так сказать, задача с этим вопросом пройтись, так, подключаться там к набору счетчиков в линейке, можно понять, как эта линейка работала там, я не знаю, неделю, предположим.
4: Но кто это будет делать? Да? То есть, в принципе, энергоснабжающие говорят, мы это будем делать, мы вот создаем эти системы АСКУЭ и что-то там мониторим. Но для того, чтобы информацию получить потребителю, Значит, он должен туда обратиться, его там помурыжат, какое-то время дадут, не дадут, в каком виде, так сказать, непонятно. Идеальный вариант был бы, если бы сам потребитель мог в любой момент вот эту информацию получить. Ну, это хорошо, как бы увидеть, распечатать. Но идти в суд, там вопрос, а где вы это взяли, эту информацию?
5: Нет, конечно, если, все должно быть... Ну,
4: то есть, вопрос должен быть системно решен, да? Потому что эта информация должна где-то быть подтверждена, там эти устройства должны быть сертифицированы и так далее. Но, в принципе, стремиться надо к этому. Вот сейчас, вот, например, есть какой вариант, да, вот этот трехтарифный, там, четырехтарифный счетчик, которые считают днем по одному тарифу, там, вечером по другому, ночью там по третьему. Ввести еще один тариф, четвертый, например, да, который говорит, а как считать, если электроэнергия некачественная?
5: Если проблема не техническая, то она в плоскости организации этого процесса, да? Если у нас есть такие технические возможности это сделать, да, нам просто не хватает желания.
6: Технические возможности реализовать всю эту систему, они существуют, есть, и они опробованы уже. Вопрос более, скажем, такой глобальным, на глобальном уровне, это законодательные процессы относительно мониторинга качества электроэнергии.
5: И монополия, конечно, в этом не заинтересована.
6: У нас, к сожалению, так получилось, что правительство Российской Федерации занимается вопросом повышения качества жизни, да, в соответствии с указами президента. Министерство энергетики работает в своем направлении. Министерство экономического развития работает тоже в этом же ракурсе, да, по поводу повышения энергоэффективности. Но все эти системы, все эти органы исполнительной власти, да, они работают разрозненно. Вот для этого, не для этого, а Национальный союз энергосбережения как раз был создан для того, чтобы собрать воедино нормотворческую деятельность, технические решения и представить все эти решения как со стороны законодательной базы, так и со стороны различных устройств, возможных приспособлений каких-то для широкого круга населения. Потребители, те, которые столкнулись с этой проблемой, которые устали бить в набат относительно качества напряжения, входящего там в те или иные обслуживающие организации, они решают для себя эту проблему. Решают это на уровне, скажем, установки каких-то неких устройств, которые позволяют им удерживать напряжение в нормальных допустимых значениях.
5: Ну, условно говоря, какой-нибудь маленький заводик поставил себе подстанцию, да, которая вот это вот нивелирует, да? Ну, или как-то вот...
4: Ну, какое-то устройство, которое внутри объекта нормализует.
6: Решать вопросы с качеством электроэнергии. Таких обращений очень много. Таких обращений по России, да, возвращаясь к той секции по мониторингу качества электроэнергии, мы получаем ежедневно, и обращения довольно вопиющие случаи, когда в том же самом Подмосковье не генерирующие компании, а те компании, которые отвечают за передачу электроэнергии, они уже на своем уровне начинают решать вопрос по качеству. Не далее, чем Московская область, 180 вольт напряжения по каждой фазе, это нормально, для них это нормальная рабочая ситуация.
5: На что вышли? Вот здесь какой-то документ, который вы подаете в правительство или что?
4: Цель-то ведь в чем? Для того, чтобы вот запустить некую систему, которая, да, бы, да, заставляла, так сказать, участников вот этой всей цепочки как-то там бороться с этим, за это качество. И тогда централизованно решать проблему для всех. Хотя до конца ее сложно достаточно
5: решить. Нет, это как всегда, такие проблемы, ну как бы вот как-то было 4 девятки, но можно сделать 6. Там дальше, наверное, можно сделать 7, но понятно, что бесконечное количество девяток не будет никогда в этом смысле. Это...
4: Да, потому что природа вот этих вещей, связанных с уровнями, природа у них более-менее простая и понятная почему-то. Это в основном сети. А другие параметры качество, вот эти вот кратковременные провалы, там, скачки напряжения, у них совсем другая природа, и с ними очень трудно бороться, потому что это присуще именно вот этому новому виду оборудования, да, которое там за последние годы появилось. Поэтому эта проблема, она как бы до конца решена быть не может. Но уж проблему с уровнями решить можно.
6: Мы эту проблему как раз вот поднимаем в Государственной Думе, в Совете Федерации. Мы участвуем в различных совещаниях и в Министерстве энергетики, и в Министерстве по экономическому развитию. Вот данный вопрос как раз остается в ведении, наверное, за законотворчество.
5: Это и сейчас можно, так сказать, вам пожелать успеха просто в том, чтобы немножко, значит, сделать первый шажок в этом направлении, да?
6: Да.
4: Да, то есть выявить проблему, получить информацию для начала, так сказать, а потом уже подумать, как это запустить, вот этот механизм, чтобы заинтересовать участников решения этой проблемы.
5: Получается, что история электричества, да, его прихода к человеку сначала так развивалась бурно и активно, и человек потреблял все лучше и лучше, все эффективнее и эффективнее. Но сейчас мы остановились в каком-то таком этапе, по крайней мере, для нашей страны, да, где эта эффективность, да, наоборот, да, стала спадать. То есть мы стали двигаться не в сторону прогресса, а в сторону регресса. Что, конечно, бы очень огорчило тех, кто стоял у истоков этого всего процесса электрификации нашей страны.
4: Но еще не поздно.
5: Еще не просто надо думать.
4: Продвинуть дальше этот прогресс. Так что вперед.
5: Спасибо вам.
4: И вам спасибо за внимание.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, приветствую, Виталий, лаборатория ночных видео. По средам и субботам, как всегда, мы с вами встречаемся. С некоторыми сегодня даже уже второй раз, но наши регулярные стримы под названием «Постскриптум» – вещь особенная, отдельная, для меня любимая. И, конечно же, она никогда не обходится без второго ведущего. А сегодня это, как всегда, Александр Соколов. Саша, привет.
2: Да, привет, Виталий. Здравствуйте, друзья. Сегодня суббота, и сегодня у нас постскриптум, а это значит, что у нас в гостях докладчик форума «Ученые против мифов», который будет отвечать на ваши вопросы, которые вы не успели задать после его выступления на форуме, которые написали в комментариях к видео с докладом и которые вы, конечно, будете задавать уже сегодня. И сегодня наш гость – это наш дорогой Дмитрий Соболев, автор и ведущий канала «Упоротый палеонтолог». Дима, привет!
3: Привет!
4: Да, не знаю, даже будет ли видно мою руку, но здравия желаю.
1: Видно.
2: А на форуме Дима выступал с докладом «Гигантская ящерица в перьях. Знаем ли мы, как выглядели динозавры?» И было много комментариев к видео с докладом, поэтому мы начнем с этих вопросов, которые были в комментариях. Но сначала мы традиционно сделаем несколько коротких объявлений. Начинает их, как обычно, Виталик.
1: Коротких и очень важных. И спасибо, что вы смотрите данный конкретный стрим. И еще большее спасибо, если вы смотрите этот стрим повторно уже в виде обычного видео и ставите ему лайк и пишите комментарий, чтобы оно каким-то образом поднималось в рейтингах YouTube, ну и вообще полезно для канала любая активность. Так что, если вам что-то не нравится, напишите гневный комментарий, а лучше 3 гневных комментария. Ну и не забудьте просто банально поставить лайк, это всегда очень полезно. Подписка на канал означает, что вы сможете получать уведомления, если нажали на колокольчик, выбрали пункт меню «Все» и не пропустите ни одно наше видео, которое появится в ближайшее время на наших каналах. Об этом, кстати говоря, Александр также расскажет. Ну и подобные стримы вы тоже ни за что не пропустите. Поддержать нас можно, естественно, традиционными способами. Существует суперчат и ссылка, которую можно использовать для того, чтобы данный конкретный стрим поддержать. Вопросы вы туда присылаете, мы зачитываем в самую первую очередь. Всем хорошо. И, соответственно, у вас имеется возможность поддержать нас на Патреоне или при помощи спонсирования канала. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. Собственно, без этого наши каналы бы, наверное, не существовали. Спасибо.
2: Да, а я, друзья, хочу напомнить, что в конце наших стримов мы просим нашего гостя выбрать авторов лучших вопросов. Они получают в качестве подарков футболки форума «Ученые против мифов». Например, антрополог Елена Сударикова, которая у нас была в прошлый раз, мы были у нее в гостях в музее Дарыновском. Она выбрала в качестве авторов лучших вопросов зрителя с ником Светлана, которая спрашивала, как могут накапливаться действия, чтобы получить такое сложное и одновременно стабильное поведение, как у пчел и муравьев. И зритель Злотник Дарена, который спрашивал, некоторые птицы могут избавляться от яйца кукушки или кукушонка, почему другие тормозят, или они к этому придут эволюционно, есть какие-то правила формирования новых наследуемых инстинктов. Светлана и Злотник Дарена, вам от нас подарки. Напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате. Все остальные придумывайте ваши вопросы, задавайте, и у вас тоже есть шанс. А сейчас мы переходим непосредственно к вопросам. Да, Виталий, мы ведь
1: погнали.
2: Все сказали, что хотели.
1: Вроде все сказали, погнали. Можем только сказать, что совсем скоро у нас форум «Ученых против мифов 16 будет крутой-крутой, как всегда.
2: Да.
1: Если вы еще не подписались,
2: ноября,
1: форум не зарегистрировались.
2: Да. 13-14 ноября, это суббота-воскресенье, будет форум «Ученые против мифов 16, где будет разговор про ужасы 5G, про историю антивакцинаторов, про норманистов и антинорманистов, про фантастическую медицину, про фантастические летательные аппараты, про лунный заговор в кино. И там еще Дробышевский будет биться с Судариковой. Короче говоря, пропустить это нельзя. Регистрируйтесь срочно. А теперь вопрос
1: Диме. Да. Иван Власов задает первый вопрос. Давай, Саш, я начну. Так, выбирая между чешуйчатыми кожаными и пернатыми динозаврами, какой с большей вероятностью съедобен?
4: Почему-то именно такой вопрос должен быть первым. Что ж, ну, на самом деле, скажем так, пока что единственные съедобные динозавры, которых я ел, это товарищи были полностью покрыты перьями. А вообще, в принципе, ну, посмотрите на крокодила. Крокодильчиков кушают, а у них вроде как они товарищи к крохозаврам относятся. И вроде бы полностью и в чешуе, и кожа местами есть, и тоже вроде съедобные. Вот я даже вроде как на канале у Дружи Обломова видел, как они там какого-то кайманчика готовили. Так что, наверное, не от покровов все это дело зависит. И прямо на этот вопрос я никак не отвечу, потому что, ну, вы прекрасно знаете, что есть множество различных птиц, которых вроде бы как бы можно поймать и вроде бы как бы можно съесть, но они, мягко говоря, очень сильно воняют, как ты их не вари. С чешуйчатыми точно так же случается, так что тут, увы, раз на раз не приходится.
1: Понаварись те, кто может быть, там же запас жирка может.
4: Вот насчет, ну, а как по жирку сказать? Про динозавров даже, если честно, и не скажешь, жирок-то ведь не сохраняется. В принципе, я бы, наверное, ставил бы, конечно, на каких-нибудь небольших гадрозавров, насчет наваристости именно. Как бы товарищи такие, у них есть что варить, мясистые штуки такие бегали. Такой, может, конечно, это не совсем аналог современных коров, но ну, мы не пробовали, но предположить можно именно на них. По крайней мере, тираннозавра есть, я бы точно бы не стал бы. Вот, скажем так. Я не думаю, что у него мясцо было вкусным.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает Евгений Гусев. Ну, как вопрос? Вот такой вот коммент. Ловим ящерозавра в прямом эфире обязательно. А Иван пишет.
4: Это мем, если что, у нас такой.
1: Понятно. Почему считают, что цвет кожи, перьев и т.д. зависит только от маскировки? Если, например, цвет кожи человека больше зависел от относился к приспособляемости или приспосабливаемости?
4: На самом деле про цвет кожи человека я ничего сказать не смогу.
2: Ты не дочитал вопрос.
1: Вторая часть вопроса.
2: Да,
1: извините. Он просто разбит на два, ничего страшного. Он надеется, что он правильно писал. Иван, вы, наверное, правильно писали. То есть в Африке среди светлых пейзажей проживали и проживают в большей степени в своей части темнокожие.
4: Ну, суть не изменилась, но тем не менее. Вообще, в принципе, зачастую, если мы говорим про человека, мне так кажется, как бы вот я просто не особо как бы в этом всем. Да, даже скажу, даже не особо интересовался когда-либо эволюцией человека, потому что мне это кажется скучным. Но насколько я понимаю, для человека именно как-то маскирующая окраска не является каким-то очень важным таким параметром. Учитывая, что товарищи вроде как прямоходящие вертикально, то есть видно тебя издалека, и как бы в стаях, в стадах, как это еще назвать, в группах социальных, с оружием. Вообще, в принципе, человек не самая такая удобная цель для охоты, так что, в принципе, может быть, и отсюда как бы никакой покровительственной окраски и нету у человека, хотя Ёж его знает, опять же. Плюс на человеке куча всякой одежды. А вот если мы говорим про диких животных, да, если мы говорим про диких животных, вот живет, значит, соответственно, неважно, там динозавр какой-нибудь, там млекопитающее, даже вполне себе вероятно, даже обычное членистоногое. Если ты являешься объектом охоты, то зачастую тебе нужно либо укрытие, либо, как бы это очевидно звучит, либо тебе нужно скрыться. Если ты находишься на поверхности и как бы не можешь найти себе расщелину, да, там как всякие осьминоги себе цвет меняют, или, например, какие-нибудь хамелеоны под цвет кроны, в которой они находятся, могут свои там тона кожи менять и так далее. Соответственно, для животных вообще-то покровительственная окраска штука полезная. Да, есть, конечно, такие варианты, да, вот мы там, например, можем наблюдать, что там, да, большинство, скажем, тех же антилопок, к примеру, они у нас все такие коричневенькие, такие рыженькие, все в цвет песка, земли, высохшей травы, как бы, да, это все круто. Но вот, например, есть такие варианты, когда окраска может, например, каким-то образом мешать хищнику охотиться на добычу, как, например, в случае зебр. Есть такое мнение, опять же, возможно, я не прав, возможно, это стереотип, но я очень часто вижу, что Например, окраска зебры, она как бы очень сильно выделяется, но каким-то образом, значит, у достаточно таких примитивных животных есть проблема с атакой на такую вот полосатую хрень, которая бежит и уворачивается. Мол, у них там прицел сбивается. Вот. А насчет как бы окраски динозавров, да, вот представьте себе саму ситуацию. А, к примеру, у нас нету никаких, соответственно, вариантов узнать эту самую окраску, да. Но мы смотрим на современных животных, да, и животное, которое живет, например, в лесной подстилке, оно будет иметь цвет, сходный с лесной подстилкой. Видим мы, например, животное, которое живет в каком-то редколесье, да, например, и неважно, хищник оно или травоядное, вполне вероятно, у него будет, например, полосатая окраска, да, для того, чтобы вот в таком режиме между тенями и прогалинами, как там, например, современные тигры, там, ягуары, эта окраска его маскировала. И, между прочим, такие вот паттерны, которые мы наблюдаем у современных животных, они наблюдаются и у вымерших. Как вот я на той же самой лекции на «Ученых против мифов» приводил, что предполагаемая окраска для того же самого синозавра Птерикса, она была, как для животного, живущего, скажем так, на земле, коричневатая. Но животное жило в лесах, опять же, вот с теми же самыми прогалинами от солнца к тени, и после вычисления, так скажем, определения его окраски, оказалось, что хвост был вполне себе такой полосат, да и тело, скорее всего, тоже было такими коричнево-белыми полосами. Что, в принципе, для животного, которое живет в подлеске, довольно логично, потому что это хорошо маскирует существо в том месте, где оно обитает. Так что чаще всего животное, которое как бы живет не как какое-то декоративное, да, вот какое животное, дикое животное живет, соответственно, в дикой природе, у него в любом случае будет та окраска, которая его как минимум не будет выделять на стандартном, скажем так, фоне, да. Аналогично предполагается и для динозавров. То есть не более и не менее. То есть тут нет никакой фантазии, что мы там не додумали, к примеру, какие-то там варианты, что вот мы там, посмотрите, видим каких-либо птиц очень сильно ярких, но и вот мы, соответственно, должны как бы предполагать, что мы аналогично должны увидеть у динозавра. Тоже, на самом деле, не очень правильное мнение, потому что, ну, как бы, да, птицы – это динозавры, но, скажем так, птица имеет очень высокие так шансы залезть куда-нибудь повыше на дерево и быть абсолютно для любой добычи недосягаемой. Как добыча быть недосягаема? Для большинства наземных динозавров это было не так, и яркая окраска для существа, которое находится на земле, под постоянным, так сказать, вариантом того, что на него будет совершена атака, как на добычу, но это, соответственно, очень плохое решение. Так что при гипотетическом восстановлении цвета вымершего животного чаще всего ориентируются на то, что есть в современной природе. А современные животные чаще всего не особо сильно блистают цветом, за исключением, как я представил вариант, там, с гипнотизирующей, в кавычках, зеброй там, или, например, в случае какого-то очень извращенного полового поведения, как, например, у тех же павлинов. Но если мы посмотрим на самцов павлинов, они в 2-3 раза меньше живут, чем самки, у которых окраска как раз-таки вполне себе покровительственная. Так что, в принципе, и логика, и паттерн вполне себе логичен. Мы не будем рисовать разноцветных динозавров,

0: заметишь. И позвонок, который точно принадлежит гадрозавру. Такие, а, ну да, не, ну это круто. Оказывается, на этом континенте все-таки гадрозавры жили. Ну что ж, целых скелетов не имеем, но хотя бы имеем представление, что все не так, как мы думали раньше. Все. А пример с Сэм Таносом, которого по позвоночку одному описали, это, ну, редкость. Редкость.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос задает Виталий Иванов. Как объяснить гигантские окаменелости следов человека, чуть ли не по метру и более размером?
0: Никак. Для начала их нужно показать, а потом уже по ним можно и судить, как бы это было бы довольно интересно посмотреть. К сожалению, их никто не видел.
1: Я в интернетах видел.
0: Да, я тоже видел, это же рофл-то еще с концов 90-х идет, когда чуваки там фотошопили. Вот. Ну там, конечно, видно, что это фотошоп, но тем не менее, рафляночка зашла слишком далеко. Но опять же, нет, это круто, если найдут, покажут, как бы, но пока что никто ничего этого не видел и не описал, потому что если такую хрень точно кто-то найдет, то он молчать не будет. Тут сразу по всем журналам. Тут вон в одном ядре куски хроматина нашли, которые, может, даже и не куски хроматина, это вообще не ядро. Так вой на весь интернет, что, о, смотрите-ка, ДНК динозавра нашли. А тут вообще человек. Специалист, который будет иметь такие кости, он вообще первое, что подумает, это хайпануть. Так что, если найдут, несите.
2: Одна из самых громких историй с гигантскими скелетами, там, правда, не следы были, а скелет гигантский, который публиковали в прессе, там, найден в Индии огромный скелет человека. Там в итоге нашли даже художника, который эту фотожабу сделал, причем это не для того, чтобы кого-то обмануть, а это реальный конкурс фотожаб под названием «Археологические аномалии», который каждый год проводился на неком сайте вот этих мастеров. И там они стараются, причем там в итоге была показана оригинальная фотка, где раскопки скелета мастодонта. Он туда просто вместо этого скелета влепил человеческий скелет. Так, ладно. Фрэнк Бит спрашивает, какой источник пищевого белка понадобится в длительной космической одиссее?
1: Ну, он не так спрашивает. Ну, спрашивает, какой источник пищевого белка? Вот так он спрашивает.
0: Нет, ну тут это явно капсом, не ко мне.
2: Капсом.
0: Но это явно не ко мне. Парус. Я космической медициной не занимаюсь. Я насколько знаю, еще во времена Беляева там что-то про хлореллу говорили. Я думаю, сейчас уже это не модно. Так что это не ко мне.
2: Мадагаскарские тараканы, я считаю, источник белка будущего.
1: Лучший вариант. Ну, давайте дальше к вопросам. Макс Пиви 1981 говорит, что по тайм-коду, если вы не смотрели лекцию, то обязательно посмотрите. Есть она в описании, ссылка на эту лекцию. И вот по тайм-коду написано. Вы даже можете видеть Клоаку, и по этой Клоаке недавно выходила научная работа. Что, прям такая плохая работа, спрашивает Макс Пиви 1981?
0: Да не, вроде сама-то по себе бумага хорошая, хотя бы тем, что и, что называется, попка пситокозавра тоже неплохо сохранилась. Другое дело, что я вообще внимание-то обратил на это просто потому, что мягкие ткани, ну, как бы плохо сохраняются, как бы, и да, мы предполагаем, да, что раз мы там имеем у каких-нибудь крокодильчиков, то, значит, это у нас Клоаку, да, то, соответственно, у птиц имеем Клоаку, да, соответственно, мы что-то такое должны и у динозавров найти. Как бы логично. Ну, не находили, не описывали, ну вот, нашли, описали. И, наверное, я просто неправильно подобрал интонации. Сама по себе работа, как бы она ни была приближена к анальным сфинктерам, является довольно-таки крутой. Не то чтобы я советовал ее читать, но помнить об этом стоит, что как бы иногда, а точнее, чаще всего всегда, когда что-то касается каких-то глобальных анатомических предположений про динозавров, специалисты оказываются правы. Куда деваться? Есть такая штука, как формальная логика. От нее не убежишь.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Илья Владимирович. При реконструкции цвета динозавров учитываются цвета окружающей среды, если меланосом не обнаружен, и как ранее реконструировали цвет динозавров? На этот вопрос Дмитрий отмечал примерно полстрима, так что если вы еще его не посмотрели, промотайте.

0: В принципе, там очень подробно
1: нет,
0: описано.
1: Нет, он не отвечал на этот вопрос, он на другой
0: близкий
1: отвечал.
0: Близкий к от, по цвету про, и все такое.
1: Был вопрос тоже про цвет.
2: Вот я сказал, что паттерны сами по себе учитываются, mm-hmm. потому что как бы у современных животных все именно так и работает зачастую. А вот как реконструировали? Да никак. Вот мой краткий ответ. Никак.
1: Ну да, до того, как появились эти данные, скажем, естественно-научных методов, понятно, что это было очень... умозрительно, не более того.
2: Пока молекулярочка не пришла на поле боя в конце 90-х, начале нулевых, этого всего не было. Типа, увы.
1: Угу. Так, Евгений Фишгалов спрашивает. Кто-то смотрел, как... Ой, это вот я не понял. Это где-то в выступлении это было
0: в лекции
1: про соус?
0: Было, да.
2: Ну, наверное, уже, по тайм-коду надо смотреть.
1: Ну ладно, тогда.
2: Сычуанский, наверное, по традиции.
1: Артем Эдуардович, лучше реконструировать неправильно или вообще не реконструировать?
2: А, ну это, наверное, к моему пассажу, который я говорил, что типа мы любим сверхзадачи, и либо мы сейчас сделаем хоть как-то, либо потом сделают лучше и без нас. Но вообще, в целом, как бы, смотря кто... начал заниматься реконструкцией. То есть можно, конечно, вспомнить одного очень известного профессора в очках, да, который там потеряет там, половину этих костей кулиндодроме и потом их не вернет на место. И как бы такому человеку, конечно же, ну, лучше не надо, наверное, давать
1: это
2: лезть в такие дела, в которых он не шарит. Савушка, да. Вот, а, соответственно, наверное, мне кажется, если ты имеешь определенные навыки и у тебя есть определенный набор данных, то лучше уж попробуй. Ты как минимум попытаешься, сделаешь, если ты ошибешься, тебя поправят, и в следующий раз получится еще лучше. Никакая там социальная сеть, никакой софт, никакая компьютерная игра, никакой рисунок, никакая скульптура с нуля сразу не делается необученным человеком, так что, наверное, все-таки лучше пытаться. Другое дело, что если ты ошибся, то не нужно стоять на своем и махать там, соответственно... палочками, которыми ты это все там рисовал, реконструировал, и кричать, что, мол, я художник, я так вижу, вы меня не так поняли. Вот. Но, надеюсь, большинство специалистов, которые занимаются именно реконструкциями, так, конечно, не делают. Надеюсь. Мы же знаем, что это не так.
0: Денис спрашивает, бронтозавр снова существует или все же нет? Денис со звездочкой почему-то.
2: Ну, это как это? Вопрос со звездочкой. Типа на 5 с плюсом.
0: Звездочкой, да.
2: Короче, по бронтозавру. Ну, вообще, в принципе, в 15-м, по-моему, году выходила то ли бумага, то ли пара бумаг, что-то такое было. Переписали то, что раньше относилось к бронтозавру, и вроде как вывели три вида откуда-то. Вот, близких друг к другу, бронтозавров. Вот, так что, в принципе, судя по всему, пока что последние 5-6 лет считается валидным. Вот, но чаще всего, опять же, когда говорят о что-то о бронтозавре, то зачастую, конечно, говорят об апатозавре. Вот, но вообще бронтозавр вроде как вид валидный. На самом деле, в палеонтологии такое очень часто случается, когда... есть какой-то там неправильно описанный материал, либо фрагментарный материал, либо там какая-то просто мешанина из костей, где как из конструктора собирают скелеты, а потом удивляются, почему у нас голова плезиозавра на завроподе прикреплена. Так что shit happens. Вот. А вид, ну, пока считается валидным. Да даже, скажу, род, и в нем три вида. Но что-то я не слышал, чтобы на это как-то там сильно кто-то обращал внимание. Так что можете особо не запариваться и просто пока потихонечку просто забыть про этот вид и думать, когда говорится о бронтозавре, сразу об апате. Вот.
0: Окей. Спасибо, говорим Сержу Любомудрову, как всегда вместе с нами на стриме. И он спрашивает, а какой завр был самый упоротый?
2: Ну, мы спросить-то у них, конечно, не сможем.